На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В юности с Джо Диспензой произошел несчастный случай. Мальчик попал в ужасное ДТП, получив в результате множественные переломы позвоночника. Врачи предложили ему стандартную в таких случаях операцию – скрепление позвонков специальными пластинами. Но никаких гарантий на успех доктора не давали. Тогда Диспенза отказался от операции и принял решение исцелиться сам. К тому времени он уже владел определенными практиками медитации, которые и начал использовать для восстановления своего здоровья. Почти 10 недель молодой человек занимался ежедневными медитациями, визуализировал свое выздоровление. Спустя пару месяцев Джо смог встать на ноги и начать вести привычный образ жизни. Собственное чудесное исцеление убедило Диспензу в том, что с помощью разума человек способен контролировать любую часть своей жизни, от физической до материальной. В своих работах он учит тонким настройкам мышления, с помощью которых каждый сможет сформировать новую личность и достигнуть желаемого результата. На сегодняшний день в копилке автора несколько десятков работ по управлению собственной жизнью, 4 из которых стали мировыми бестселлерами. Так Диспенза издал сверхпопулярную книгу «Сила подсознания», которая раскрывает ключевые идеи использования мозга таким образом, что каждая мысль может превратиться в материальную вещь. В «Силе подсознания» Джо рассказывает об интересном эксперименте, когда на 2 группах людей провели тестирование. Участники первой должны были тренироваться, выполняя подъем на бицепс, но делать это мысленно, прокручивая упражнения в своей голове. Участники второй группы проделывали все то же самое, только по-настоящему. Результаты были одни и те же. Сила бицепсов испытуемых возрастала в любом случае, поднимали ли они штангу физически или имитировали это действие в мыслях. Показательно, что участники, практиковавшиеся мысленно, продемонстрировали аналогичные физиологические изменения, хотя и не получали физического опыта, пишет Диспенза. Как видите, сила подсознания способна менять реальность. Мыслеобразы, которые прокручиваются у нас в голове, реальны для мозга и для тела. Все, что мы проигрываем в голове, чудесным образом способно изменять реальность. И прямо сейчас я поделюсь с вами 2 простыми шагами, выполнив которые, вы гарантированно настроите себя на путь богатства и успеха. Все, что вам нужно сделать с самого начала, принять твердое решение, что вы хотите измениться, чтобы стать богатым и успешным. Важно осознанно пожелать перемен, ведь только так вы сможете понять, как изменить свою жизнь. Поймите свои истинные желания и цели, начните мыслить позитивно. В этот момент кто-то, вероятно, уже почувствует, что процесс запущен, а кто-то скажет, что никаких изменений не происходит. Почему так, объясняет Диспенза. Тело годами программировалось на ощущение неблагополучия. Мы становимся на трибуну и провозглашаем, что грядущая перемена пойдет нам на пользу. Но кажется, что внутри себя мы просто не способны испытывать ощущение истинного счастья. А все потому, что разум и тело разобщены. Суть в том, что ваше тело по прошествии времени привыкает быть в постоянном стрессе. Большинство людей просто приучили себя к негативу, и теперь ваше тело лишь действует по привычке. Поэтому можно с уверенностью заявить, что вы несчастны на подсознательном уровне. Ввиду этого Диспенза подчеркивает, для преодоления негативных подсознательных программ недостаточно мыслить позитивно. Но что же в таком случае необходимо принять? Для этого есть 2 шаг. Приняв сначала твердое решение, вы должны знать, что просто мыслить позитивно для переформатирования своего подсознания на успех и богатство будет недостаточно. Необходимо полностью поменять привычки тела, научить его заново радоваться. Большинство людей ежедневно пребывают в стрессе. Они постоянно думают о негативных вещах, вспоминают темное прошлое. В этот момент мозг отправляет сигнал телу, которое также выдает неприятные ощущения на физическом уровне. Например, учащается сердцебиение, подступает ком к горлу, потеют ладони. Каждый день, прокручивая все больше и больше негативных мыслей, мы замыкаем наше тело в круг, находясь в постоянном стрессе. Важно кардинально перекодировать свое подсознание, научить мозг и тело новым привычкам, программам, которые будут задавать позитивную волну жизни. К примеру, думать о достатке – отличная привычка для будущего миллионера. Закрепите мысли о своем богатстве. Думайте о перспективе заработка больших денег. Буквально вшивайте эти мысли в свой мозг. Представляйте позитивное будущее с огромными суммами на картах и в кошельке. А если вдруг думаете о прошлом, тогда прокручивайте в голове исключительно хорошие моменты. Представляя свой успех и богатство, благополучие родных и близких, прокручивая все эти мысли в своей голове, ваш мозг начинает отправлять телу совсем другие новые сигналы. Они намного приятнее предыдущих, ведь несут только положительные эмоции. Вы начинаете ощущать радость, получать удовольствие от возможных перспектив. Круг снова замыкается, но теперь находясь в состоянии постоянного удовлетворения. Важно регулярно воспроизводить образы позитивных желаний и событий. Таким образом, вы перепрограммируете свое подсознание. Так в мозге начнутся меняться и закрепляться новые нейронные связи, создавая новую привычку тела – идти к богатству. Снова и снова репетируйте будущее событие в мыслях, пока оно запечатлевается в мозгу в виде новых нейронных связей. Вновь и вновь погружайтесь в эмоцию, которую оно вызывает, пока тело не поверит, что все это происходило на самом деле и не изменится в нужную сторону, пишет Диспенза. Регулярные мысли настроят вас на нужный лад. Хотите притягивать богатство в свою жизнь? Думайте об этом постоянно. Со временем, кроме соответствующего настроения, к вам будут приходить все новые и новые идеи заработка, а откроются новые возможности и начнут достигаться абсолютно другие вершины.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Это, конечно, просто какой-то фантастический пресепшн. Ты как раз через кризис, по сути говоря, идешь все время вперед, справляясь с огромным количеством разнообразных вызовов. И как раз учась справляться с огромным количеством разнообразных вызовов, ты и становишься сильнее, и у тебя появляются какие-то ресурсы, вообще знания и навыки для того, чтобы победить новые проблемы, которые ты вот раньше еще не видел. Потому что иногда кажется, что если вот это, вот это и вот эта гадость с нами бы не произошла в прошлом году, мы бы в этом году фиг бы раскидались. Но благодаря тому, чему мы научились, раскидываясь более маленькими проблемами в прошлом году, в этом году мы уже знали, кому звонить, чего писать, с кем общаться, на что говорить. И это поэтому, как это, благодарите своих друзей, но, видимо, врагов тоже благодарите, потому что они иногда для вашего саморазвития делают гораздо больше, чем ваши друзья. И, конечно, не знаю, мне почему-то больше всего запомнилась история. У нас был такой кейс в 16-м, по-моему, году, когда у нас в Казахстане Нурсултан Абишевич Назарбаев, президент страны на тот момент времени, выступил по телевизору и прокомментировал несколько банков, в число которых вошел Банк Астаны. Угу. Это был на тот момент один из наших крупнейших контрагентов.
2: У которого банкран случился, да?
1: Да. Он сказал, что, в общем-то, как-то банки плохо... акционеры банков плохо ими управляли и теперь не могут ответить перед вкладчиками. А это был действующий банк там, с несколькими миллионами клиентов на тот момент времени, который, в общем-то, свои обязательства перед вкладчиками исполнял. Там, очевидно, были какие-то разногласия по поводу очень крупных корпоративных клиентов. Но в целом банк был абсолютно операционным и соблюдал нормативы на текущий момент времени. Но так получилось, что его публично прокомментировали. И после того, как президент по телевизору объявил о том, что это плохой банк, и он не может рассчитаться своими вкладчиками, к нему действительно пришли буквально все вкладчики.
2: Как одновременно. Как это и случается, да.
1: То есть я тогда, когда созванивался с их менеджментом, они сказали, что не осталось ни одного юридического лица, который не подал бы поручение на перевод денежных средств своего счета в банке. Ну и там был миллион этих клиентов, которые на протяжении 2 недель почти снимали деньги с своих банковских карточек, они 200 или 300 миллионов долларов раздали просто через карточные транзакции своим клиентам, которые в банкоматах в течение нескольких недель выгребали деньги из этого неплатежеспособного банка, пока он действительно не превратился в неплатежеспособный. Но для нас это был тогда сумасшедший кейс, потому что мы помогали им делать IPO, привлекать им капитал, мы почти на 20 миллионов разместили их акции. И там еще такая схема дурацкая была, когда мы стояли между акционером, который обещал выкупить эти акции в будущем по определенному, то есть он такой опцион давал клиентам, они могли продать эти акции с определенным доходом в будущем, там, заработать 20%, грубо говоря, вот. Ну или остаться с акциями, если они вырастут сильнее. И была такая подстраховка. И тут выяснилось, что банк, у которого мы финансировали свою торговлю там, под государственные корпоративные ценные бумаги, на бирже мы у них довольно активно занимали деньги, тут выясняется, что нам им надо все срочно вернуть. И более того, видимо, то, что акционер обещал нашим клиентам вернуть, он не вернет. И у нас возникал такой вот классический разрыв, когда тебе все простили, а ты все должен срочно поставить обратно. Ну, то есть, если, грубо говоря, у вас раньше были какие-то взаимные обязательства, которые как-то там дружно пролонгировались, они тебе были что-то должны, ты им был что-то должен, и в сумме там, может быть, даже ноль был. Но тут выясняется, что, в общем, теперь, в общем, совсем не ноль. Угу. И как это все раскидается, и как рынок на это отреагирует. Потому что мы тогда были крупным дилером на рынке, они были нашим большим важным партнером, и как бы весь же рынок знал, что у них проблемы. А если у них проблемы, то и у нас будут проблемы, на самом деле, после этого. И это был такой огромный подвиг со стороны наших разных команд, когда мы, с одной стороны, сказали... Мы первое, что мы сделали, во-первых, мы сказали своим клиентам, что мы сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы исполнить обязательства, которые, как бы, собственно, акционер брал по выкупу акций, мы эти акции выкупим за свой счет. Мы не пытались тогда... ну, вот именно вот в этой ситуации, очевидно, у нас хватало активов, чтобы рассчитаться, но мы оказались в такой ситуации, когда у нас именно разрыв мог случиться достаточно большой. Мы поэтому честно сказали, ребята, дайте нам там чуть-чуть времени, купите там наши облигации, мы готовы заплатить там рыночные проценты, мы рассчитаемся за них, даже несмотря на то, что у них денег этих нету. И большинство клиентов пошло нам навстречу, не начало нам пытаться выкручивать руки. Мы договорились с большинством контрагентов, которые там были, и в целом мы с банком тоже реструктуризировали массу обязательств, мы в итоге нашли путь, как им там не требовать погашения наших обязательств за один день, растянуть эту историю там почти на год, в конечном счете мы все обязательства исполнили. Но тогда, когда вот эта история только начиналась, когда там президент по телевизору всем объявил о том, что вот теперь как бы беда-беда, я помню, я тогда в тот день летел в Тюмень, у нас было в Тюмени мероприятие, мы должны были вручать какие-то награды от какого-то журнала, там был такой большой праздник, все улыбались, я сидел, созванивался, выходил постоянно из этого шумного зала, созваниваться с их командой казначейской, с нашей командой в Казахстане, которая, собственно, в это время, опять же, там бегала по всяким контрагентам, о чем-то договаривалась. И я помню, мы тогда вечером поехали, я там лежал в каких-то горячих источниках и реально не понимал, как мы вообще из этого всего вылезать собираемся. Но люди, оказывается, тогда, ну, наверное, тоже такой был для меня лайфхак, когда, ну, то есть мы, знаете, там была всегда такая поговорка, в любой непонятной ситуации огромное количество людей пытается всем простить все долги и, грубо говоря, остаться с каким-то количеством денег. Мы пытались, на самом деле, изо всех сил деньги раздать. И подавляющее большинство всех пошло к нам навстречу. Ну вот на самом деле прям все поступили с нами максимально дружественно в конечном счете. И это такая классическая игра, классическая ситуация из теории игр, когда, грубо говоря, все игроки доверяют и сотрудничают друг с другом, и в итоге получают результат значительно более весомый, чем тот, который они получили бы, если бы не доверяли друг другу.
2: А если взять и вспомнить эту ситуацию не с точки зрения каких-то бизнес-решений, того, как вы взаимодействовали там, с контрагентами, с банком и так далее, а с точки зрения личных ощущений, что вот в такой ситуации, когда ты понимаешь в целом, что это в действительности может повлиять на всю компанию катастрофически, вот что внутри в этот момент происходит? Спокойный расчет и математическое, там, я не знаю, так, какие у нас есть варианты, раз, два, три, раз, два, три, или происходит, я не знаю, паника, стресс и валидол?
1: Ну, стресс на самом деле один из... Ну, конечно, ты испытываешь страх. Конечно, ты испытываешь стресс. Это, ну, вот вполне естественная история. Страх вообще достаточно хорошо мотивирует тебя что-то делать. Поэтому глушить страх валидолом или тем более там, каким-нибудь алкоголем – это прям большое зло. И для меня одним из вообще самых, наверное, таких главных лайфхаков с точки зрения моей продуктивности в целом и психической стабильности в целом, как раз являлся отказ какой-либо там от алкоголя. Но это вот как раз такая интуитивная штука, что тебе хочется как бы перестать испытывать этот страх, потому что его как бы физически тяжело переносить. Но он одновременно с этим заставляет тебя шевелить мозгами значительно быстрее. Он заставляет тебя действовать. Это же такая классическая там «бей или беги». Вот ты начинаешь как раз активно думать, что делать, кому звонить, куда бежать. Он тебя очень сильно мотивирует, заставляет тебя много думать, делает тебя невероятно креативным. Я самые свои лучшие тексты писал, на самом деле, в состоянии очень сильного стресса.
2: А что вот, по-вашему, как раз тоже про различия? Есть категория людей, и вообще в целом это нормально, что большая нагрузка, да, как вы уже затронули, жизнь не преподносит тебе ситуации, которые не могут тебя сломать, но тем не менее, очень часто бывает, что предприниматели, получая какой-то стресс серьезный, да, получая какую-то нагрузку такую психологическую, они ломаются. И может быть даже там, не то, чтобы они там с ума сходят или с крыши, не дай бог, прыгают, но речь о том, что они просто после этого принимают решение, что они не будут брать на себя риски, не будут брать на себя больше вот эту вот ответственность и не будут больше заниматься бизнесом. Я на самом деле знаю огромное количество, казалось бы, на тот момент каких-то талантливых предпринимателей, которые, получив такую оплеуху от жизни, после этого перестали заниматься бизнесом. И как бы, ну, может быть, чем-то и занимаются, но очень таким местечковым. Вот опять же, здесь какое-то отличие. Это, не знаю, генетическая предрасположенность к тому, что ты можешь переносить любую психологическую нагрузку? Или здесь тоже есть какое-то вот, я не знаю, какое-то другое объяснение?
1: Ну, во-первых, психологическая нагрузка становится переносится легче, когда ты себя держишь в лучшей физической форме. Ну, там, больше занимаешься спортом, и, опять же, там, никаких психоактивных веществ не употребляешь, потому что если, не знаю, ты там куришь, пьешь алкоголь, еще что-то делаешь, оно зачастую расшатывает довольно сильно психику, и тебе потом приходится справляться с все более-более сложными вызовами. Uh-huh. Именно с точки зрения реакции своей психики на какие-то вещи, там, твои панические атаки, они там все более и более яркие, и тебе все больше и больше сил вообще приходится прикладывать для того, чтобы как-то собраться. Мне очень сложно, я не ученый, не исследователь, там, врожденный, неврожденный. Это как это? Здесь, наверное, как вот с какой-то дракой, когда ты нельзя сдаваться на самом деле. Это прям. То есть тебе хочется перестать чувствовать боль какую-то, спрятаться куда-то, не знаю, там, перестать брать на себя риски, перестать что-то делать, уйти отсюда, чтобы тебя больше не били. Но надо продолжать. То есть, на самом деле, единственный способ. Единственный способ рациональных действий зачастую заключается в том, что ты продолжаешь двигаться в том направлении, в котором растет твой страх.
2: Это двоякий, на самом деле, тезис такой, потому что это как раз про контринтуитивное действие. Да? С одной стороны, иди туда, где твой страх, и там и есть твое развитие. С другой стороны, это как раз про интуицию. Иногда интуиция тебе подсказывает, что тебе не нужно куда-то соваться. Если у тебя там появляется страх, возможно, тебе просто не надо туда идти. Как отличить? Вот это про контринтуитивное, это сложно, ведь интуиция, она же тебе как раз и направляет тебя, подсказывает, да, как про принятие решений мы обсуждали. А вот это вот идти на страх, это абсолютно контринтуитивно, здесь очень спорно.
1: Ну, тут смотря что ты добиться хочешь. Если ты хочешь никогда не столкнуться с каким-нибудь волком, то от него надо пытаться, к нему надо стараться не подходить. Если ты хочешь его превратить в мясо, то тебе надо как раз к нему идти. Но единственный способ перестать бояться волка – это в конечном счете его победить, потому что чем как бы, больше ты от него будешь пытаться убежать, тем больше ты его будешь бояться, и тем в более слабой позиции зачастую с ним встретишься. Нельзя уходить, нельзя убегать от проблем, правда нельзя. И нерационально потом пытаться создавать это, такие ситуации, в которых ты с этим видом риска не столкнешься. Дело не в том, что должен как-то методично наступать на одни и те же грабли. Понятное дело, что ну, переставать ходить теми дорогами, на которых лежат грабли, ну, вот, кажется, что почти всегда неверное решение. То есть, ну, надо терпеть. Получил граблями, как бы вытерся, посмотрел, как бы попытался все-таки обратить внимание, где они лежат, ну, пошел дальше.
2: Очень, кстати, слышу вот много таких вот моментов тонких, которые, мне кажется, они пришли откуда-то из трейдинга, из вот первой деятельности, да, и про риски, и про математические ожидания, и про теорию игр и так далее. Вот если бы, если как бы посмотреть вообще на вот первую там деятельность, связанную с трейдингом, насколько, на ваш взгляд, она в действительности повлияла на дальнейший вообще путь развития событий, на там то, как принимаются решения в бизнесе и на какой-то подход? Потому что вот прям слышу, какие-то нотки такие оттуда проскальзывают, очень интересно.
1: Вы знаете, мне кажется, что это такой хороший способ отчасти познать себя и даже проработать какие-то, ну, какие-то свои слабости. А, кстати, это, наверное, про шахматы можно сказать. Я сейчас подумал, что я сам почти не торгую уже достаточно много лет, но, по крайней мере, там даже какие-то мои инвестиции, которые я делаю, они всегда очень-очень длинные. То есть мы что-то купили и там забыли хотя бы на год на эту историю. А вот шахматами я достаточно активно интересуюсь и довольно много играю. И вот шахматы тоже являются такой очень хорошей лакмусовой бумажкой, чтобы лучше понять себя. То есть ты, безусловно, ты не всегда... Я не очень хороший шахматист, и тем более никогда профессионально не занимался шахматами. Говорят, что если ты, в общем, не стал гроссмейстером, когда тебе было условно 20 лет, то в 35 гроссмейстером никогда не становится. У тебя вообще ноль абсолютно шансов. Это будет какой-то удивительный природный феномен, которого никогда раньше никто не наблюдал. Есть много вещей, которые у меня уже никогда не получится, даже если я приложу какое-то невероятное количество усилий к этому. Чисто, видимо, физиологически, потому что наш мозг меняется, становится уже не таким гибким.

они только учатся, они пытаются все время научиться находить какие-то чужие ошибки. Они думают, что для того, чтобы ты выиграл, нужно, чтобы твой противник сделал какие-то ошибки. На самом деле в шахматах это тоже очень ярко выражено. Там до определенного рейтинга действительно достаточно не сделать слишком грубых ошибок в самом начале для того, чтобы выиграть партию. Потому что твой противник все сделает за тебя. Вот, на самом деле в жизни в подавляющем большинстве случаев, почти во всех играх ты выигрываешь, если ты просто... Ну, это особенно в каких-то классических конкурентных играх, когда у тебя прям есть очень похожие компании, вот ты принимаешь какие-то решения. Иногда удивительным образом чуть ли не самым рациональным становится такая линия поведения, которая мне, кстати, очень тяжело дается, в которой тебе нужно не принимать никаких решений вообще. То есть ты, с одной стороны, да, должен уметь как бы эти все-таки ответственность брать и решение принимать, а с другой стороны, в определенных ситуациях тебе надо просто подождать, пока твой противник сам наделает ошибок, разобьется об стенку, а ты потом дальше пойдешь спокойно и уже не будешь с ним ни о чем драться. И мы почти всегда проигрываем конкуренцию исключительно из-за своих ошибок, а не каких-то козней наших оппонентов. И когда вот, знаете, как в классических голливудских фильмах, вот эти вот рассказы о том, как конкуренты мочат друг друга, в реальной жизни тоже конкуренты постоянно пытаются мочить друг друга, но это, ну, повторюсь, реальный ущерб всегда наносим себе исключительно мы сами, причем довольно глупыми ошибками, построенными на наших собственных слабостях. Почти никогда нам не наносит этого ущерба конкурент. Я очень любопытный человек, который обожает... Ну, как бы, мне любопытство, наверное, вот в самом таком научном виде крайне свойственно. Мне прям... Я очень сильно кайфую, когда узнаю что-то для себя новое, интересное для меня именно сейчас. Причем это могут быть совершенно разные забавные приколы. Я испытал какое-то невероятное удовольствие в году 2014-2015, когда я изучал, как устроена атомная электростанция и почему взорвался Чернобыль. Ну, наверное, сначала почему взорвался Чернобыль, а потом как устроена атомная электростанция, как вообще эта ядерная реакция происходит, как вот, что происходит внутри самого реактора и как выглядела вся эта физика разрушения. И меня прям, я кайфовал от того, как я слоями уходил глубже для того, чтобы понять все-таки, почему он взорвался, надо было понять, как вообще вся эта физика реактора была устроена, как там это нейтронное поле в нем распределялось. И это такая магия, к которой ты прикоснулся, начал ее лучше понимать. Вообще ноль практической пользы, был чисто научный интерес. Очевидно, я не собирался спроектировать реакторы, но мне очень интересно было открыть такую важную тайну, почему взорвался Чернобыль. И мне вот хотелось в этом разобраться глубоко, и я тогда приходил с работы, и вот у меня там пару часов как раз где-то я сидел, копался в телефоне, читал огромное количество разных статей. Каких-то научных статей, публицистических статей, воспоминаний разных людей. Ну, особенно какую-нибудь когда такую вот интересную, загадочную тайну. Мне кажется, про Чернобыль вообще все почти любят читать. Это вот прям был такой вот настоящий кайф. На большом счете с моей работой, не знаю, как я разбирался. Опять же, вот у тебя появляется какое-то любопытство. Что такое деньги? Это же тоже такая большая тайна, правда, вот об этом многие говорят. Мало кто из людей понимает, как устроены деньги вообще. Особенно люди, которые крипту пытались придумывать, в большинстве случаев вообще не понимают, как устроены деньги. Это было очень забавно, потому что люди, которые пытаются придумать новые деньги, совершенно не понимали, как устроены старые. Мне это казалось очень смешным, потому что, очевидно, там огромное количество утверждений содержало большие логические ошибки, на которые современная наука, даже такая странная, как экономика, уже нашла очень много понятных ответов. И... Здесь я хорошо помню, как я изучал вообще банковский мультипликатор, когда мне было там 16-17 лет, как вообще устроена банковская система, чем отличаются там денежные агрегаты друг от друга. То есть я этому учился не в университете, то есть я этому учился в интернете, на самом деле, правда, как бы задавая Гуглу огромное количество разных вопросов, пытаясь на сайте там Сент-Луисского Федрезерва прочитать какие-то образовательные статьи, потому что почти у всех американских сайтов было куча разной информации. Но тебе, как бы, вот у тебя есть какое-то любопытство, тебе кажется, что если ты в этом разберешься, поймешь, как устроена макроэкономика, ты научишься прогнозировать какие-то вещи, поймешь, когда у тебя валюта будет дешеветь, когда она будет дорожать, почему такие вещи могут происходить. Ну, как бы есть же какие-то люди, которые разбираются

0: макроэкономике, которые понимают лучше процессы, которые там происходят. Мне никогда не было интересно учиться по учебнику. То есть, Катя, приходишь, сегодня будем изучать вот такую вот статью экономики.
1: Как это связано с Чернобылем, да?
0: Вот если мне было интересно про Чернобыль, я разбирался в ядерной физике. Если мне просто приносили ядерную физику, мне это было прям неинтересно. Мне было очень тяжело себя заставить в ней копаться. И у меня вот классически как раз академическое изложение, оно мне всегда очень тяжело давалось. Мне с формальным образованием я как раз дружил не очень хорошо. Я через него продирался, вот прям буквально прилагая все усилия, и почти никогда от этого не получал удовольствия большого. А вот сам копаться в каких-то вещах даже очень-очень сложных я прям просто обожал. И я мог там так глубоко залезть в какие-то вещи, так хорошо разобраться в них, что потом мог... Я прочитал какие-то там тысячи статей разных в попытке как раз ответить на все какие-то вопросы, когда вот ты понимаешь, что, почему ты принимаешь неправильные решения. Наверное, потому что тебе не хватает каких-то знаний. И ты пытаешься эти знания как бы вот получать, и у меня есть цель, да, то есть зачем я это читаю. Мне всегда было важно, зачем. И вот когда я находил для себя ответы «зачем», я прямо делал с огромной любовью и с огромной страстью. Когда я не понимал, нахрена мне ваши катангенсы, то прям так это мне тяжело давалось.
1: Супер, спасибо большое. Очень благодарен, очень ценно. На самом деле я прям преисполнился, по-другому не скажу. Прямо отдельно благодарен за поиск времени для меня в своем плотном расписании. Это очень ценно. Вот. Спасибо большое. Очень рад, вообще безумно благодарен. Все, ребят, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Ядром иранского этикета является таароф. Это система поведения, которая предписывает относиться к людям сверхучтиво и настолько предупредительно, что это может показаться неискренним. Таароф не имеет аналога в русском языке. Наиболее близкое значение этого слова – комплимент. Приветствуя иранца, после пожатия руки не забудьте приложить собственную правую руку к сердцу. Этот жест показывает глубокое уважение к собеседнику. Выучите несколько слов на персидском языке. Это очень понравится иранцам. Вас будут долго хвалить и восхищаться, даже если это будет простое приветствие. Пунктуальность не является сильной стороной иранцев. Опоздать на встречу на 15-20 минут считается абсолютно нормальным. В деловой среде Ирана обмен подарками не является обязательным. Однако при первой личной встрече можно преподнести будущему партнеру небольшой памятный сувенир. В иранской культуре не принято открыто говорить «нет» или напрямую отказываться от сделки. Вместо отказа иранец будет долго и витиевато рассказывать о причинах и обстоятельствах, из-за которых решение вопроса следует отложить на потом. Рекомендуемая форма одежды для мужчин в Иране – темный костюм. Мужчины могут одеваться на классический западный манер. Однако не стоит носить короткие шорты или рубашки с короткими рукавами. Кроме того, иранские мужчины не носят галстук и ждут этого от своих иностранных деловых партнеров. Одежда женщин должна быть свободная, с длинными рукавами. Колени, руки и плечи должны быть закрыты. На голову лучше всего повязать платок или накинуть палантин. В Иране не принято курить. Постарайтесь уважать эту местную традицию.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Врачу и его ученику приходилось много работать. Ученику казалось, что самое сложное в работе врача – поставить диагноз. Однажды врач долго не мог определить причину болезни у девочки, которая много раз поступала в больницу с сыпью. Не помогали ни лекарства, ни диеты, пока врач не установил, что у девочки аллергия на медь. «Как вы догадались, учитель?» – с изумлением спросил ученик. «Врач должен иметь глаз сокола. Медная посуда – единственное, что отличает домашние вещи девочки от больничных», – объяснил врач. Через некоторое время в соседней деревне случилась эпидемия заразной болезни. Врач один остался там ухаживать за больными, потому что остальные боялись даже приближаться к ним. На этот раз он пояснил удивленному ученику, что у врача должно быть бесстрашное сердце льва. Как-то привели дровосека со страшной раной на руке. Врач аккуратно зашил рану и ласково сказал, что она быстро заживет. «Ваши добрые руки похожи на руки матери», – заметил дровосек. «Врач должен иметь руки матери», – улыбнулся доктор. «Учитель, я не понял, кем должен быть врач – соколом, львом или матерью?» «Врач должен иметь глаз сокола, сердце льва и руки матери».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Научный журнал «Lancet» представил результаты исследования, согласно которому к 2050 году более половины людей старше 25 лет, а также около трети детей и молодых людей в возрасте до 25 лет будут страдать лишним весом или ожирением. Общее число людей составит 3,8 миллиарда человек, почти 60% от общего числа взрослых. Цитирует РИА Новости результаты исследования. Прогноз по детям и подросткам – 746 миллионов к 2050 году. По данным на 2021 год, в мире насчитывалось 2,11 миллиарда человек старше 25 лет, а также 493 миллиона детей и молодых людей в возрасте до 25 лет, страдающих лишним весом или ожирением. На 1990 год эти цифры были намного скромнее – лишь 731 миллион взрослых и 198 миллионов детей и молодых людей отличались этим. И при этом наибольшее число взрослых людей с подобной проблемой тогда проживали в Китае, Индии, США и Бразилии. По мнению экспертов, без надлежащих реформ и действий, особенно быстрый переход от лишнего веса к ожирению у детей и молодых людей пройдет в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в Карибском регионе. Около трети детей и молодых людей с ожирением к 2050 году будут проживать именно там.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: В Дагестане 4 часа.
3: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
4: Спрос на организованные новогодние туры в России снизился на 10%, подсчитали в сервисе «Слетать.ру». В то же время, по данным One2Trip, количество заказов в гостиницах уменьшилось на 5% по сравнению с прошлым годом. Туроператор «Русский экспресс» также отметил падение спроса на туры и проживание в отелях на 24%. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, спрос на новогодние поездки по России снизился на 10% за год. В то же время зарубежные направления демонстрируют рост на 6-8% в годовом исчислении. Эксперты связывают тенденцию с неопределенностью. Туристы все чаще предпочитают не делать ранних бронирований, предпочитая принимать решения ближе к дате поездки. На это влияют ограничения в аэропортах и перебои с топливом.
3: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
5: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
6: В Турции переговоры часто длятся дольше обычного. Местные представители бизнеса не любят работать под давлением и устанавливать дедлайны. Проявите терпение и учитывайте, что на их решения влияют не только финансовые, но и нематериальные выгоды, такие как власть, влияние, честь и уважение. Помимо семейного бизнеса, в Турции работает и много крупных транснациональных компаний, где более ярко проявляется корпоративная культура. Турки стремятся сотрудничать с людьми, с которыми можно выстраивать доверительные и долгосрочные отношения. Если им кажется, что человек что-то скрывает, то они с большой вероятностью откажут ему в сотрудничестве. Переговоры обычно начинаются лишь спустя несколько встреч. На первых, вероятно, будут присутствовать младшие члены семьи. Руководители и старшие члены, именно они принимают решения, появятся лишь когда вас посчитают надежным партнером, а ваше предложение – выгодным. Турки используют жесткую тактику ведения переговоров, поэтому будьте готовы к компромиссу на любом этапе. А когда взаимовыгодное решение будет принято, покажите, что выбрали его из уважения к бизнес-партнеру. Чтобы приветствовать турок в профессиональной обстановке, нужно использовать формальное обращение. Если вы говорите на английском языке, не называйте человека только по имени, добавьте к нему мисс или мистер. Например, мистера Бена Смита можно назвать мистером Беном и мистером Смитом, но не просто Беном. Эти обращения можно использовать и по отношению к туркам, мистер Ахмед и мисс Айше. Также допустимы турецкие обращения «Ахмет бей» и «Айше ханым». Если вы общаетесь на турецком языке, то для обозначения второго лица используйте формальную форму глагола «сиз», а не «сен». Сначала в знак уважения следует приветствовать самого старшего человека, а затем здороваться со всеми остальными по отдельности. Самое распространенное приветствие – «мерхаба».
5: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Ксай месик и сита джаридач. Лежа в постели, халву не найдешь. Ксай месик и сита джаридач. Элк аниди, элдин арадажеда. Кто народ любит, тот с народом будет. Элк аниди, элдин арада жеда. Элдин гужлувал, селдин гужлувал. Сила народа подобна силе воды. Элдин гужлувал, селдин гужлувал. Лахайди ахмак хаитани, ван хайди. Махавайди ханаканда. Если говорящий дурак, то слушающий должен быть умным. Лахайди ахмак хаитани, ван хайди, махавайди ханаканда. Гишинди фахкакада, тухди бахтуних. Голодный хлеба ищет, сытый – счастье. Гишинди фахкакада, тухти бахтуник.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Многие знают меня как очень работоспособного человека. За год я пишу 4 книги, провожу 100 семинаров в год, веду 3 бизнеса и разъезжаю по всему миру. И люди спрашивают, как тебе это удается? Что ж, у меня есть определенный утренний ритуал, который я разработал очень давно, и он очень эффективен. Я всегда встаю за 2 часа до первой запланированной задачи. Например, телефонный звонок запланирован на 8, тогда я встаю в 6 утра. Если мне нужно быть в офисе в 8:30, я встаю в 6:30. Обычно это 6:30, иногда раньше, если нужно, но всегда за 2 часа до первой задачи. Первое, что я делаю первые 30 минут, это зарядка. Я делаю растяжку, упражнения из йоги. Или встаю пораньше и делаю кардио-тренировку на велотренажере, на беговой дорожке или плаваю. Если есть возможность, я плаваю каждое утро. Но главное, в первые 30 минут я заставляю свое тело работать. Затем я выпиваю кофе и читаю мотивирующую литературу. Я просто расслабляюсь и подготавливаю свой разум к началу дня. И потом день начинается. Прошло 60 минут, как я проснулся. Мое тело заряжено, разум готов, я умыт, одет и готов работать. И у меня есть еще 60 минут, чтобы проверить планы, позавтракать и приступить к своим делам. Можете попробовать. Вставайте на 2 часа раньше. Первые 30 минут занимайтесь спортом, чтобы войти в нужный ритм. Немного почитайте, чтобы запустить свой разум. И у вас есть еще целый час, чтобы приступить к своим планам.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Малакент. На берегу Седого Каспия у правого берега непредсказуемой бурной реки Рубас расположено одно из красивейших сел Куракского района – Малакент. Аул красив своими домами, ухоженными садами и широкими улицами. Облик этого села начал очерчиваться в 1950-е годы, но первые поселенцы здесь появились, по словам старожилов, примерно в 1880 году. Первые выходцы из села Кутул Куракского района оказались на этих землях, чтобы накормить свои семьи. Позже, в 1920 году, начали обживать территории сегодняшнего Малакента еще несколько семей из Кутула. Жили они в очень трудных условиях – в землянках. Была лихорадка, смертельные исходы. Но люди не испугались и постепенно стали переселяться и другие семьи. В 1950-е годы малая часть жителей села Кутул осталась в горах, а большая переселилась на низменность и стала обживать новые территории. Сейчас село Малакент относится к крупным селам Куракского района. Здесь около 400 ухоженных и благоустроенных хозяйств. В селе есть средняя школа, дом культуры, участковая больница. Также узел связи и административные учреждения. Здесь же живут и знатные люди, такие как ветераны Великой Отечественной войны Ибрагимов Рашид и Гаджимурадов Бубахва.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня, мне кажется, будет очень интересный выпуск. Потому что сегодня я позвал человека, который имеет огромный опыт в виде 30 лет преподавания, бизнес-тренерства. Это Булат Амирханов. Благодарю за присутствие здесь. И очень надеюсь, что мы сегодня дадим нашей аудитории такую пользу, которую они смогут практически внедрить, и их жизнь классно изменится и выйдет на новый уровень.
2: Я тоже надеюсь очень.
1: Аминь. Давайте начнем, наверное, с того, что вот хотелось бы задать вам такой вопрос. Что такое эго? Потому что, ну вот, я видел, у вас тренинг называется «Экстрим для эго». Вот, давайте начнем с этой истории. Что такое эго?
2: Эго – важная составляющая часть энергетического тела человека, и эго нам очень нужно. Эго дает нам амбиции.
1: Выживание.
2: И амбиции, да. Что такое вдохновляющая цель? Вот кто хочет стать крутым тренером во мне? Мое эго, мое тщеславие, оно двигает, не дает, не позволяет сдаваться, пасовать перед трудностями. Падаю, снова встаю, себе доказать, окружающим доказать. Эго, значит, наш двигатель. И в то же время эго ли разрушитель наших отношений и наших команд. Потому что в командном взаимодействии как раз эгоизмы сталкиваются, летят искры. Ну, либо потом притирка происходит, либо посылаем друг друга, да? И вот очень важен навык, который, собственно говоря, мы и тренируем. Там, где нужны амбиции и целеустремленность, там мы эго проявляем. А там, где нам нужно найти определенный компромисс, мы эго двигаем, отлавливаем и двигаем. Поэтому эго, как и любая другая черта человека, как, допустим, упрямство. А упрямство – это хорошо или плохо?
1: Да, это никак.
2: И хорошо, и где-то плохо. Поэтому эго – и помощник, и созидатель, и разрушитель.
1: Хорошо. А как за счет эго правильно его так выстроить, чтобы оно дало вот именно вот этот вот правильный рост классный? Вот что нужно такого знать о себе, о своем эго, чтобы это, наоборот, как вот топливо такое шло, а не в минус себе? И как отлавливать моменты, где надо дать по тормозам?
2: Во-первых, не всегда обязательно давать по тормозам. Можно косячить. Мой главный учитель в этом деле, помню, перед тренингом сказал, если ты хочешь настоящий творческий процесс и трансформацию, позволь лажать и участникам, и, главное, и главным образом себе лажать. Потому что если мы не позволим себе лажать, то не будет творчества, не будет риска.
1: Точно.
2: А нам же система внедряет страх ошибаться.
1: Да.
2: Шаг влево, шаг вправо, ошибку допустил, двойка, за двойку дома попал. Потому что система не заинтересована в огромном количестве лидеров и творческих личностей. Они не нужны. В том числе, я считаю, Казахстану не нужны 20 миллионов лидеров, согласитесь.
1: Да, окей. Можно тут я тоже от себя добавлю классный пример? На одном из обучений нам приводили классную идею, что просто представьте, если, допустим, менеджер по продажам, и ему сказать, если ты сейчас не сделаешь продажи, то наша компания развалится, все будет ужасно плохо, ты понимаешь, что ошибку невозможно допустить, то он как раз-таки зажмется, не сможет креативить и сделает действительно ошибку. А если ему сказать, ты профессионал своего дела, сыграй в эту игру и сделай продажи, как ты умеешь, то он пройдет расслабленно и реально это сделает. И вот это, наверное, как такой доказательный, понятный пример того, что действительно вот этот вот страх, сдерживающий нас от ошибки, он на самом деле реально и по итогу реализовывает этот страх, по сути.
2: Да, и надо понимать, что нам его навязывали специальным образом. И я ни в коем случае не осуждаю мировой уклад, кто я такой, как я обычно говорю, я рыбка в аквариуме, чтобы обсуждать мировой уклад. Я констатирую факт,
1: да,
2: что традиционная система образования не готовит в большом количестве лидеров. Как раз вот лидер, он умеет, где надо эго проявить, где надо, может быть, тормознуть, но не всегда получается, потому что лидеру тоже надо рисковать.
1: Можно вопрос, да, тогда? Вот я очень часто вижу и вот в комментариях по подкастами, и у себя в Инстаграме, что действительно люди боятся ошибаться.
2: Да.
1: А вот какие есть практические мысли, упражнения, которые позволяют снизить напряжение, ага, и начать действовать и ошибаться?
2: Элементарно, скажем так, отлавливать свои ошибки и за них приносить извинения. В отличие от того фильма «Слово пацана», да, извиняться, делать покаяние, просить прощения. Я косячил, косячу и буду косячить. Вот, допустим, мы с вами, Арман, начали взаимодействовать полчаса назад. Да. Да? И вот в этом разговоре я считаю, что был излишне конфронтивен, излишне эмоционален там и так далее, излишне критичен, такой закрыт. Сегодня весь день лежал на диване, отдыхал и так далее. Вот, и приношу извинения за лишнюю эмоциональность.
1: Все, супер.
2: Все, я отловил, я позволяю себе косячить, позволяю, но я вовремя отлавливаю, признаю, двигаю эго для того, чтобы отношения становились теплее. И двигаемся дальше, да.
1: Давайте поговорим про боль. То есть эволюция через боль.
2: Насколько... Не только через боль,
1: вот,
2: но и через
1: вот это
2: боль,
1: и хотел понять. То есть какие есть варианты? То есть можно ли всегда эволюционировать, то есть выходить на новые уровни в жизни, да, там в деньгах, в каком-то личном состоянии, сознании и так далее, через такой только гармоничный вариант, если такие осознанные люди, или... Вот я знаю, что точно можно через проблемы ходить, да, то есть я там был, я это практикую, это точно. Вот. Бывает ли, либо вот так можно полностью пойти, либо так только, либо это как-то вот вместе, вот как?
2: Наверное, баланс. Я слышал, где-то читал про эксперименты над крысами. Взяли три группы крыс. Одним устроили лакшери условия, идеальные, комфортные. Другим устроили нормальные, хорошие условия, но периодически устраивали им жесть, умеренную жесть. И третья группа, где была тотальная жесть. Угу. Как вы думаете, какая группа была здоровее всего?
1: Вторая.
2: Вторая, да.
1: Умеренная,
2: да,
1: жесть.
2: В лакшери, в кайфе они болели очень сильно, да, и деградировали. В общем, дело. Поэтому я не знаю гладких методик, если честно. Я даже на своих тренингах, у меня экстремальная методика, экстрим для эго, местами неприятная. Я даже своих учеников прошу, если вы найдете гладкую методику, позовите меня туда. Гладкую и эффективную. Возможно, они есть. Я не нашел. Как правило, все методики, над которыми, с помощью которых я над собой работаю, есть там болезненные моменты. Как в спорте. Спортсмен любит тренировки?
1: Не всегда.
2: Бегать кросс же он не любит, да?
1: Да.
2: Там же есть боль.
1: Да.
2: Он любит золотые медали.
1: Да.
2: Рекламные контракты.
1: Да.
2: Поэтому я не нашел безболезненных методик.
1: Окей, отлично. Двигаемся дальше. От эго переходим потихоньку уже, я чувствую, к таким каким-то проблемам.
2: А про эго можем еще некоторый момент очень практически полезный.
1: О, можем.
2: Потому что вот если, например, среди наших слушателей есть люди визуалы и технари, я могу даже на примере показать, как это работает энергетически, когда ты не борешься. Призывают же бороться с эго, да?
1: Да.
2: Ломать эго?
1: Да.
2: Ни в коем случае. Вообще, я считаю, что личностное развитие, которое призывает бороться с минусами, это тупиковый путь, по которому пускают население, чтобы население было слабым во всем мире, так легче управлять. И, наверное, это правильно. Мы не боремся с эго. Мы взаимодействуем с ним. Вот, допустим, представь себе, что это мое энергетическое тело.
1: Да.
2: И у эго есть свое почетное место.
1: Угу.
2: Сверху от Создателя каждому идет энергии в достатке.
1: Угу.
2: 24 на 7.
1: Угу.
2: Почему у большинства людей нехватка? У большинства нормальных людей эго слишком большое, занимает все энергетическое тело. Я, мне... Согласны с этим? Нет?
1: Согласен.
2: Вот. И когда эго занимает все пространство... Божественная энергия не проходит, а через, в том числе через покаяние, признание своих ошибок без чувства вины. Мы двигаем эго, не ломаем, не боремся, а с уважением к нему двигаем эго на его почетное место.
1: О, круто, круто. То есть то, что когда мы проявляемся в этот мир на исходящем потоке, что-то отдаем в него, помогаем, где-то в моменте эго вот так вот контролируем, задвигаем, и в этот момент происходит вся магия, по сути.
2: Когда мы эго двигаем на место, да, энергия сразу же... вы даже, наверное, почувствовали... Когда я вас попросил прощения,
1: да,
2: тут же энергия пошла.
1: Да.
2: Почувствовали же?
1: Да,
2: да,
1: почувствовали.
2: Это так работает. Я на самом деле вот плотно покаяние взял у... По-моему, его зовут Дмитрий Троцкий. Я в имени не могу ошибаться. И вот он там вообще говорит: 30 человек с 30 людьми сделай покаяние в короткий срок, подробное, конкретное, за короткий срок. Незапланированный денежный приход почти гарантируется. Потому что, ну, а вы обращали внимание, что деньги на энергию идут?
1: Да.
2: Когда ты в тонусе, когда у тебя на душе бодряк, раз, денежные потоки к тебе. А когда ты выжатый, как лимон, деньги от тебя убегают.
1: Так, ну, раз уж мы туда ушли, да, предлагаю зайти в тему энергии.
2: Давайте.
1: Очень такая интересная тема, то есть с точки зрения...
2: Бездонная.
1: Ну да, да, да, конечно. Но она такая, какая-то неосязаемая, такая, вот хочется тут какую-то понять, какие-то практические...

0: Думает о
1: Он
0: работе.
1: думает о работе. Нормальные люди нигде тотально не присутствуют. На 100% это мыть посуду можно на 100%. Если ты будешь мыть посуду на 100%, будешь заряжаться.
0: Прикольно. То есть присутствие в настоящем моменте.
1: Да, просто слушать на 100%. А люди же не умеют слушать на 100%.
0: Да.
1: Обращали внимание?
0: Да, по глазам
1: Очень
0: видно.
1: Часто делают вид, занимаются имитацией. И они не виноваты. Знаете, почему люди, кстати, не слушают?
0: Почему?
1: И занимаются имитацией.
0: Почему?
1: Потому что мы живем в мире пустого базара. А нужно же быть вежливым.
0: Да.
1: Люди говорят в основном штампами, неинтересно, скучно, начиная со многих преподов в школе, в институте. И люди обучаются не впускать этот мусор, но смотреть на тебя преданными глазами. Вот уже не слушай. Детей, большинство родителей часто детей на 100% не слушают.
0: Да.
1: Вот, понятно, что такое на 100%?
0: Да.
1: И это навык тренируется сложно, по миллиметру, по чуть-чуть.
0: Супер.
1: Один из главных ключей.
0: Да. Окей, хорошо. Можно я тут тоже еще вкину момент?
1: Да.
0: Вот то, что у меня сработало, это выписать списком свои ключики энергии. То есть то, что вам вот просто на ровном месте вот включает энергию. Это может быть, допустим, вот в моем случае всегда привожу этот пример, катание на самокате с музыкой в ушах. Я не знаю, вот я в этот момент абсолютно счастлив. Вот у меня что бы ни случилось, я беру самокат, еду, музыку слушаю, думаю, какой кайф. Вот. Классная есть штука, выпишите для себя списком то, что вас заряжает. Это может быть кофе по утрам, я не знаю, хоть что, просто вот выпишите и каждый день делайте хоть что-то оттуда, из этого списка, для себя любимого.
1: В горы вот люди ходят, да. Я люблю в горы ходить или там на доске кататься, да. Ну просто эти действия отключают голову.
0: Да, да.
1: У нас нет энергии, когда мы думаем.
0: 100%.
1: Потому что когда мы думаем, то есть бездействуем, мы думаем о прошлом в контексте... допущенных ошибок, неиспользованных возможностей, гнобим себя за то, что биткоины не купили, и так далее. Либо над нами давляют страхи перед будущим.
0: Тревожность.
1: А когда я еду на самокате, или иду в горы, или еду на доске с горы, я не думаю об этом, да? Потом ты едешь на самокате на 100%, наверное.
0: Да, же. Да. Как остановить вот эту мыслительную жвачку, которую мы все жуем каждый день?
1: Только действие. Любое созидающее действие помогает, да. Медитации еще есть. Люди медитируют, да. Но я не специалист в этой области. Моя медитация – это прогулки на природе и в горы. Вот я в движении медитирую. А есть люди, которые обучают кучу всяких курсов.
0: Да, то есть да. Какое-то действие, оно растворяет мысли. Вот, допустим, да, простой пример. О чем-то переживаешь, пошел, взял, убрался в моменте.
1: Да, элементарное действие, да, движуха, да.
0: Окей, супер, да. Хорошо, окей. Что еще увеличивает энергию?
1: Смелые поступки.
0: Угу.
1: Это настоящий ветер в паруса, решительные поступки. Приходилось вам, Роман, часто слышать, надо бороть страхи.
0: Да.
1: Это тоже непродуктивно. Страх – это источник энергии. Потому что, когда у меня есть страх, я могу смелость проявить, так?
0: Да.
1: А если у меня нет страха, у меня нет адреналина.
0: Да.
1: А я боюсь… Я совершаю действие смелое, и у меня выделяется энергия.
0: О, прикольно.
1: Решительные поступки, но с оговорочкой. Да. Я пропагандирую решительность не всякую. Допустим,
0: бандиты
1: тоже очень решительные. Или прыгнуть с 10-го этажа – это тоже смелость. Решительность безопасная для здоровья.
0: Да, понятно.
1: Экологичная, созидающая.
0: Ну, хочешь запустить проект – запусти его, условно.
1: Но экологично, опять-таки.
0: Да.
1: Потому что послать тоже решительность.
0: Да. Понятно.
1: И она дает адреналина, но это разрушающее.
0: Выпишите,
1: да.
0: Что для вас сейчас является вон тем смелым, храбрым поступком, который, совершив который, вы понимаете, что вас ждет новый уровень. Вот это прям классная мысль. Я хочу еще узнать, что еще дает энергию.
1: Безотлагательность.
0: Угу.
1: Давно уже модно в социальных сетях, я слышу, бороться с прокрастинацией, да?
0: Да.
1: Работать с прокрастинацией. Прокрастинация – это привычка откладывать все. Не надо работать с минусом, не надо работать с ленью, не надо работать со страхами. Надо тренировать плюс. В данном случае с одной минус прокрастинация, плюс безотлагательность. Мы же теряем энергию, когда даже мелкие дела откладываем.
0: Да.
1: А тренируем навык сразу делать.
0: То есть пришла мысль, идея, сделал.
1: Да.
0: Даже хоть что, даже если это микродействие будет.
1: К идеалу стремиться не нужно, потому что одна из дыр энергетических – это перфекционизм.
0: Да.
1: Перфекционисты – лютые вампирюги, как правило.

0: Потому что все не идеально, я не идеальный, там, ты не идеальный.
1: Это вот про меня. А что с этим делать?
0: Ага, с одной стороны, опять, перфекционист в любом качественном специалисте, ему он нужен, во мне он тоже есть. Потому что я каждый тренинг рассматриваю как возможность сделаться еще чуть-чуть качественнее.
1: Да, да, да, да.
0: Но если отдать власть всю перфекционисту, труба, это будет не жизнь. Это ты будешь постоянно бежать за этим куском сыра. Да, вот я достигну той вершины, тогда стану счастливым. Доберешься до этой вершины, дальше, дальше.
1: Моя жизнь.
0: Просрал жизнь, это называется, да? Значит, отлавливаем перфекциониста.
1: Так.
0: И позволяем, опять-таки, вы же с Яном Васильевичем об этом говорили, ошибаться, косячить, быть несовершенным. Я иногда в Инстаграме ошибку допущу грамматическую и не исправляю ее в сторис. Там. Пусть все видят, что я безграмотный могу быть. Супер. Ничего страшного, да? Есть великие писатели, а есть корректоры. Это отдельная профессия, которые ошибки исправляют. Вот, отлавливать перфекциониста. Главная проблема перфекциониста, что он не готов радоваться жизни. А главный ключ к энергии – это радость, выбор радости. А безрадостность – это дыра энергетическая.
1: Вот я это закрываю свой перфекционизм благодарностью. Я, то есть, стараюсь во всем. Нет, ну и к себе, и вообще в целом к миру, к Богу, что типа я благодарен за то, что вот у меня сейчас тут может быть несовершенный подкаст, но мы сдвинулись с того места, когда мы только начинали, допустим. Угу. И мне как бы не сильно верится в это до конца, но я себя так учу, короче, благодарить за это. А как лечится этот перфекционизм?
0: Значит, волшебной кнопки нет.
1: Ну да.
0: Самая большая ошибка, что мы все время ищем... радикальный способ, там, кнопку волшебную, по чуть-чуть, по чуть-чуть.
1: Благодарность лечит?
0: Нет, благодарность, она всегда лечит,
1: okay.
0: По любасу.
1: Да.
0: Благодарность, главное, не только за все плохое, но и за все, а не за все хорошее, но и за все плохое, в кавычках. Чем хуже, тем больше надо благодарить.
1: О, об этом позже поговорим.
0: Ладно.
1: Я так на закладку
0: ставлю. Да, про перфекционизм. По чуть-чуть, отлавливать. Даже вот мы когда беседовали, я увидел в вас волнение. А вдруг что-то не так получится? Да и хрен с ним.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить?
1: Притчи народов мира.
2: К старому мастеру, жившему на краю густого леса, пришел мужчина по имени Бао. Ему было далеко за 40, но его глаза потухли, а плечи сгорбились, словно он нес на себе невыносимый груз. Бао тяжело опустился на деревянную скамью и обхватил голову руками. «Учитель», — глухо произнес он, — «моя жизнь пуста. Я оглядываюсь назад и вижу лишь пепелище. 30 лет я строил карьеру, которую ненавижу. Жил с людьми, которых не понимал. Пытался угодить всем, кроме себя». Бао поднял на мастера полные отчаяния глаза. «Я проснулся только сейчас, но уже слишком поздно. Моя молодость прошла, мои лучшие годы спущены в грязь. Я как трухлявый пень, мое время ушло, и начинать что-то заново бессмысленно. Дерево моей жизни сгнило». Мастер внимательно выслушал мужчину. Он не стал утешать его. Вместо этого он молча встал, взял толстую веревку и кивнул в сторону двери. Они долго шли, пока не вышли к старому мрачному болоту на дне ущелья. Вода здесь была черной, стоячей, а воздух пах тиленом. Мастер указал на огромный почерневший ствол дерева, который наполовину ушел в грязную болотную жижу. «Достань его», — приказал мастер. Бао пришлось подчиниться. По пояс в ледяной зловонной грязи, обдирая руки в кровь, он несколько часов тянул тяжеленное бревно на берег. Он дрожал от усталости и холода. Но вместо того, чтобы объяснить смысл, мастер сказал: «А теперь взвали его на телегу, отвези на городской рынок и продай. Но запомни, не отдавай его дешевле, чем за 100 золотых монет».
3: Бао опешил. 100 золотых за кусок гниющей болотной грязи? Надо мной же будут смеяться». Но мастер лишь молча развернулся и ушел. Бао привез зловонное бревно на рыночную площадь. Вокруг шумела толпа, торговцы продавали шелк и свежие фрукты. Появление грязного Бао с черным бревном вызвало хохот. Подошел главный городской плотник, брезгливо пнул ствол сапогом и рассмеялся. «Ты в своем уме, старик? Это гнилушка. Из нее даже костра не развести, она будет только дымить. Дам тебе за нее 1 медную монету, чисто из жалости». Толпа вокруг покатывалась со смеху. Бао стоял красный от жгучего стыда. Ему казалось, что плотник говорит не о бревне, а о его собственной жизни. Гнилушка, бесполезен, прожил жизнь в грязи. Окончательно раздавленный, Бао развернул телегу и под насмешки толпы поплелся обратно к мастеру. Вернувшись, он в ярости сбросил бревно к ногам старика. «Вы издевались надо мной!» – закричал Бао со слезами на глазах. «Вы заставили меня вытащить эту грязь и выставили на посмешище! Плотник сказал, что этому мусору цена 1 медяк, как и моей жизни!» Мастер поспокойно подошел к бревну. Он достал из-за пояса острый резец, замахнулся и силой ударил по черной коре. Бао зажмурился, ожидая, что труха разлетится во все стороны. Но вместо этого раздался звонкий металлический лязг. Лезвие отскочило, высекая искру. Мастер начал методично счищать верхний слой болотной слизи. Бао замер. Под грязью не было гнили. Внутри дерева было невероятного глубокого угольно-черного цвета с серебристыми прожилками. Оно блестело на солнце, как темный алмаз. Плотник на рынке привык работать с мягкой молодой сосной. Он знает цену лишь тому, что легко поддается обработке, но он слеп к истинным сокровищам. Это мореный дуб Бао. Самая дорогая и прочная древесина в мире. Императоры отдают за нее состояние. Мужчина потрясенно смотрел на сияющий срез. Молодое дерево, растущее на солнце, мягкое. Из него легко строить, но оно также легко ломается и гниет от времени. Чтобы дуб стал мореным, он должен упасть на самое дно. Он должен провести в темноте, грязи и холоде десятилетия. Толпа на рынке думала, что болото убило дерево. Но именно там, лишенное света под огромным давлением, оно меняло свою суть. Болото не сгноило его, болото превратило его в сталь. Мастер повернулся к Бао и посмотрел ему прямо в душу. «Ты говоришь, что твои года потрачены впустую, что твои ошибки, страдания и жизнь во лжи – это грязь, которая уничтожила твою молодость. А люди вокруг могут осуждать тебя и смеяться, считая неудачником. Но это не так. Каждый год твоей боли, каждое твое разочарование выковывали тебя. Если бы не эти потерянные десятилетия на дне, у тебя никогда не было бы той глубины, стойкости и мудрости, которые есть сейчас. Светлая, беззаботная молодость красива, но она хрупка. Ты же, как этот мореный дуб, твое время не ушло. Оно только что пришло. Именно сейчас, с твоим тяжким опытом, ты стал материалом, из которого можно высечь шедевр. И только теперь ты по-настоящему готов к жизни». Бао стоял перед хижиной, и слезы очищения текли по его лицу. Он смотрел на черное, сияющее дерево и понимал, ни один его день не был прожит взря.
4: «Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна».
1: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Для поддержания здоровья печени и вывода токсинов следует вводить в рацион авокадо, овсянку и ягоды. Какие преимущества дает эта пища, объяснила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Бутенко. Большое количество мононенасыщенных жиров в авокадо замедляет процессы повреждения печени, способствуя более быстрому восстановлению, например, при пагубном воздействии окружающей среды. Овсяная крупа хороша тем, что содержит витамины группы В и полезные волокна. Так, в клетчатке овсянки содержатся полезные бета-глюканы, передает газета.ру. Что касается ягод, то это могут быть клубника, черника, малина, земляника и виноград. Самое важное в такой пище – антиоксиданты, то есть полифенолы. Они защищают печень от повреждений. Также их польза обусловлена большим содержанием витаминов и минералов, указала кандидат медицинских наук. Из напитков Елена Бутенко обратила внимание на зеленый чай. За счет содержания антиоксидантов он значительно снижает риск развития рака печени, отметила Бутенко, ссылаясь на исследования.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: В первом полугодии этого года около 20% жителей Ставропольского края и Дагестана стали жертвами веб-угроз и вредоносного ПО. Об этом сообщают аналитики лаборатории Касперского. Так, в Дагестане 35% атак осуществлялись через зараженные файлы и программы. На Ставрополье показатель составил 30%. Кроме того, 64% жителей Ставропольского края и 61% пользователей из Дагестана сталкивались с мошенническими звонками. В Краснодарском крае аналогичный показатель достиг 62%, в Ростовской области – 67%. Кроме этого, 11% корпоративных пользователей в Дагестане и 10% на Ставрополье подверглись веб-атакам и локальным угрозам в первом полугодии этого года.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Диалог ФМ. Все внятно. Все понятно.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Дмитрий Алексеев, основатель компании DNS. Дмитрий, спасибо вам большое, что пришли.
2: Спасибо.
1: Долго вас ждал.
2: Очень приятно, что позвали.
1: У нас уже с вами за кадром завязалась жаркая дискуссия, но предлагаю все-таки немножечко начать с других тем, потом, возможно, мы вернемся. Сейчас смотрите, мы в целом переживаем интересные времена достаточно, как бы и в России, и во всем мире. Вот, например, возьмем, давайте, последние пару лет, как раз не особо часто выходили в медийное пространство. Вы, с одной стороны, как бы для компании наверняка это определенный кризис, с другой стороны, вы в какой-то мере являетесь таким неким бенефициаром в хорошем смысле, да, происходящего. То, что...
2: Нет, почему же тебе?
1: Ну, так или иначе, какие-то иностранные игроки уходят, открываются какие-то, я не знаю, там, площади открылись,
2: нет,
1: еще что-то.
2: Нет, мы как раз точно не бенефициары, мы как раз точно пострадавшие в этом отношении, потому что наш... хороший налаженный бизнес, он все так же хороший, но мы живем сейчас в сильной флуктуациях, да, и большому бизнесу к ним подстраиваться на самом деле сложнее. Мы пытаемся сохранить гибкость. Сейчас те времена, когда большой компании почти в нашем секторе почти невозможно получить бенефиты от размера, от масштаба.
1: Угу.
2: Понимаете, вот все, что раньше было хорошо, да, то есть мы, наше там конкурентное преимущество, что мы присутствуем там ровным слоем по стране, мы там самый идеальный партнер в нашем бизнесе с точки зрения производителей для того, чтобы помочь производителям общаться с клиентами, да, с потребителями. То есть у нас для этого там лучшая инфраструктура, мы хороший проводник товара, у нас отлажена собственная логистика, представление товара, там, сервис, гарантии. Мы берем все это полностью для себя, на себя, и из-за этого можем брать кусочек там какой-то маржи себе. Но сейчас эти плюсы, они, ну, как бы нерелевантны, потому что нет этих производителей, с которыми мы можем, ну, которым мы можем оказывать сервис. Мы сейчас вынуждены там правдами и неправдами как-то переводить деньги. Причем, опять же, нам сейчас это сложно делать, потому что чем больше поток денег, тем, ну, как бы вероятнее, что ты попадешь под какую-нибудь там санкцию, непонятно под что еще и так далее. И хоть ты там и занимаешься там совсем прозрачным, понятным бизнесом, и как раз сейчас время всяких предпринимателей, которые могут найти там канал, как что-то завести, как деньги перевести. А нам сложно. Мы только пытаемся сразу большие. То есть перевести 100 тысяч долларов из России вообще никаких проблем нет. А 100 миллионов, ну, ты точно попадешь. Вот и поэтому мы точно не бенефицируем. И нам было бы очень хорошо, если бы все это закончилось или не начиналось.
1: Вы, как бы, смотрите, вы занимаетесь бизнесом этим уже больше 25 лет, и в целом там за всю эту историю кризисов уже было огромное количество, причем они все отличались...
2: Таких не было.
1: Вот я как раз, да, про это в целом мой вопрос. И смотрите, они все отличались по своей сути, да, то есть были и санкционные кризисы, были и кризисы какие-то экономические, были там внутри страны и мировые, и так далее, и так далее. Чем сейчас отличается ситуация для вас конкретно, не как даже для бизнеса, а как для предпринимателя? Какие новые качества пришлось включить? А какими новыми задачами пришлось заниматься в текущих реалиях?
2: Кризис — это всегда работа с неизвестностью. То единственный алгоритм работы с ним — это быть мобильным, необремененным какими-то большими там гирями на ногах и сохранять адаптивность и пытаться понять, как от этого отреагировать. Тут разница, кстати, со всеми предыдущими кризисами, это в масштабе времени, в котором длится неопределенность. То есть все кризисы там от 98 года, там, ну, пара месяцев, и ты уже все понимаешь, да. То есть вот были диспропорции, они сдулись, и вот стали там понятны новые тренды. И ты в них уже встраиваешься. Все, ну, примерно. И на это время надо просто там пережить, не влететь, не знаю, там, в кассовый разрыв. и сохранить те конкурентные преимущества, которые были, а желательно еще и что-нибудь нарастить в этот момент. Вот ты так и проходил, нам все кризисы, наоборот, помогали. А сейчас же ситуация другая. То есть никаких трендов новых непонятно. Они могут быть совершенно другими. И вот то, что мы там резко сдули диспропорции, и мы теперь все понимаем, мы будем работать по-другому, ну нет. Наоборот, мы видим, что диспропорции только нарастают. И где рванет, ну, есть некоторое количество гипотез, но, опять же, в своей природе кризиса ее невозможно предсказать. Если легко было предсказать, не было бы кризиса.
1: Я разговариваю часто с ребятами-предпринимателями, не вашего там масштаба, а начинающими. Слушайте, ребятами, например.
2: Я скромный.
1: Не, вы
2: приморский предприниматель.
1: Скромный приморский предприниматель, у которого 1100 магазинов, 900 миллиардов выручки, это просто...
2: Ну, не 1100, 2700 там, да.
1: 2700. Вот буквально 1100 городов, извиняюсь. 1100 городов, да, не магазинов, да. Я не к этому. Смотри, вопрос мой следующий. Я вот общался с...
2: Вот поверьте, с точки зрения как бы никаким... То есть предприниматель, по большому счету, с тысячами городов, работающих в одном городе, не очень сильно отличается.
1: Тем более, смотрите, специально пообщался с разными ребятами, малый и средний бизнес, для того, чтобы понять вообще вот в текущей кризисной ситуации, какие у них самые такие насущные вопросы. И вот такую мысль ключевую, которую я услышал от многих, что для предпринимателя вообще очень важна некая картинка будущего, да, куда он идет. Потому что он строит бизнес, в моменте это, как правило, тяжело, денег это, как правило, не приносят, но есть какая-то чудесная вот эта будущее, где он понимает, вот мы туда придем, и там-то мы как бы и заживем, и там и бизнес расширим, и офис классный будет, и людей много классных будет, и так далее. И, собственно, вот эта картинка, она очень часто греет и мотивирует. То есть ты в моменте можешь как бы сопротивляться и бороться для того, чтобы потом оказаться вот в этом радужном будущем. И сейчас основная как бы проблема, с которой сталкиваются предприниматели, что они не могут себе нарисовать эту картинку, а как бы мотивацию в моменте искать из-за этого тяжело. То есть когда тебе сложно видеть вот это будущее какое-то прекрасное, то мотивация, соответственно, серьезная. Не в плане, что ты все равно продолжаешь работать, но тебе как бы сложно находить опору. И вот на вашем опыте прохождения кризисов и понимая, что сейчас затянувшийся кризис, отличающийся немножко от других, как бы как вы мыслите в этот момент? Как вы создаете себе вот это какое-то будущее? На что вы опираетесь?
2: Ну, никак, так же дискомфортно себя чувствую, потому что действительно о будущем, если до этого у нас была какая-то траектория, мы понимали примерно, куда идем, то сейчас непонятно, куда идем. Ну, и понятно, что, понимая, что кризис, он еще не случился, а нас он еще только ждет, я в этом уверен, что там в ближайшей перспективе нас ждут существенные экономические потрясения, да, то в этом случае прописывать траекторию, создавать видение, ну, довольно глупая штука. Мне хорошо в том, что я уже все-таки давно предприниматель, и я как бы привык к неопределенности. Для меня нельзя сказать, что это там сильно дискомфортно. Это дискомфортное состояние, но я уже к нему привык. Ну, как бы это ничего страшного. Ну, дискомфорт. И, собственно, предприниматели же во многом как раз те люди, которые могут мириться с неопределенностью и с рисками, которые связаны с этой неопределенностью. Так что тоже тест на настоящего предпринимателя. Если он может это пережить, значит, все будет хорошо. Нет, смотрите, все равно же мы понимаем, что в какой-то перспективе все, наверное, будет хорошо. Для нас там до сих пор актуальный вопрос, насколько там нынешним условиям наша сеть релевантна. Да? Угу. Она должна быть больше, должна быть меньше, должна как-то перестроиться. Не очень понятны эти тренды. Поэтому мы пока там резких движений не принимаем.
1: Вот разговаривали с Мишей как раз, и вы обсуждали, и там такое слово всплыло, гибкость, да, про то, что вот вы, ДНС, как бы гибкая компания. И у меня...
2: Настолько, насколько можно большой компании.
1: У меня как раз про это вопрос, да. Поделитесь, пожалуйста, каким образом вы пытаетесь сохранить эту гибкость, потому что на объеме вашем это, довольно сложно, потому что в целом, как бы для того, чтобы управлять такой компанией, так или иначе, нужна какая-то бюрократия, нужны какие-то процессы, иначе просто это не будет работать. Соответственно, когда вы говорите «мы гибкие», что вы подразумеваете вообще под этим?
2: Ну, во-первых, конечно, не исключено, что это у меня иллюзии, которые только в голове существуют. И понятно, что мы уже, наверное, насоздавали бюрократии, которые работают. Это, наверное... Знаете, я завидую малому бизнесу, да, потому что когда ты сам можешь руками большую часть там деятельности, ну, даже не делать, а щупать хотя бы, то ты понятно, что ты гораздо более гибкий, гораздо более адекватный. В этом отношении это я все так же пробрасываю к истории про малый и средний бизнес. Понимаете, об реальном бизнесе малый и средний бизнес знает больше, чем я, потому что я сейчас работаю в большой организации, где длинные процессы, где какие-то отрешения, которые ты примешь сегодня, результат будет через год. А в условиях неопределенности их лучше даже вообще не принимать. Да, непонятно, чем заниматься. Ну и я уже в большой компании, я уже как бы не многие моменты не щупаю руками, я их не могу понимать. И поэтому в этом случае имеет значение, наверное, даже те слова, которые идут. То есть это вот говоришь про гибкость, ты вот программируешь весь народ, что типа, чуваки, надо быть гибкими, не надо зашориваться. Ну и не надо, понимаете, не надо вешать дополнительный гирь на ноги, да, то есть не надо влезать в рискованные проекты, не надо брать дополнительный риск там на себя и так далее. Не надо брать дополнительных обязательств, сохранять эту гибкость. То есть иметь в голове вариант, что там, будет очень плохо, как долго мы выживем. Да, придумать там самый плохой сценарий, который будет, оборот упадет на 50%, да, как долго мы продержимся. Ну и так примерно прикидываю, что вроде там какое-то время живешь, а так как сейчас горизонт планирования там в лучшем случае 3 месяца, проживаешь, значит, ничего страшного.
1: Еще 3 месяца,
2: чуть-чуть спокойнее становится жить.
1: Давайте попробуем в практическую плоскость уйти, как раз для малого и среднего бизнеса. Сейчас в целом, мне кажется, довольно много сфер, где как раз такие выстрелы, да, зеленые свечки появляются. Очень много, например, на ваших любимых маркетплейсах бизнесов разных появляются, одежда, еще какие-то товары для дома и так далее. В ритейле в целом тоже довольно много новых компаний, довольно много новых брендов появляются. И, соответственно, с одной стороны, это такое вот окно возможностей, да, и ребята-предприниматели начинают бизнес или там, и очень активно масштабируются. С другой стороны, вот то, что вы говорите, например, такой определенный режим кризис-менеджмента сейчас должен быть. И вот смотрите, когда у вас, с одной стороны, есть окно возможностей, вроде бы, да, ты можешь там запускать какую-то продукцию, которая вот ушла, допустим, из страны, а с другой стороны, тебе нужно понимать, что ты находишься в кризисных условиях и там не брать на себя лишней ответственности, не брать кредитных обязательств, допустим, еще что-то. Как бы вы здесь, понятное дело, что вы сейчас другого уровня задачи решаете, но вот как бы вы, оказавшись там, балансировали бы между вот желанием быстро расти и развиваться и между тем, чтобы вот не набрать на себя в кризисной ситуации излишнее количество рисков и обременений?
2: Слушайте, вопрос про баланс, он всегда очень сложный в том плане, что ответ будет в любом случае, что делать с балансом? Балансировать. Если придумать универсальный ответ, то он, собственно, какой? Если есть опция развиваться, не развиваться, то, конечно, надо развиваться. Для меня, я там люблю развитие, для меня какой-то смысл в этом. Но не влазить в авантюры. Тут же, понимаете, если вы понимаете, что рынок растет сильно, то вы можете себе позволить там чуть больше риск. Или там еще больше, можно рискнуть, да, там. Хотя я бы, например, в любом случае бы не рекомендовал рисковать всем. Но когда рынок растет, то сама активность, она окупается там как-то будущими прибылями. В ситуации, когда ты понимаешь, что ждут не очень хорошие времена, ты просто тот риск, который ты мог бы принять раньше, ты уже не принимаешь. Вот и все.
1: Угу, понял.
2: Из универсальных ответов. Послышал. Кстати, а есть большие компании, которые, действительно, вы говорите, масштабируются на маркетплейсах, а есть примеры прям хорошего продвижения, мне кажется, что
1: внутри маркетплейсов компании?
2: Да, да, да.
1: Слушайте, давайте-то надо понять, что мы называем хорошим примером. То есть я просто знаю достаточно много кейсов ребят, которые создали какие-то бренды, допустим, да, и торгуют только внутри маркетплейса. То есть у них нету своего ритейла, нету своей там розницы никакой.
2: Мне просто кажется, что это хорошая модель, наверное, да, но я вот тебя сейчас пытаюсь сообразить, и мне кажется, что я знаю много начинаний, но вот прям, чтобы successful story была, то есть, надо будет озадачиться.
1: Давайте немножко про бизнес подетализируем. Значит, я тоже это соцопросы. Значит, я пообщался с ребятами, кто вот либо в ритейле работает, либо производит что-то, и услышал такой вот, собрал воедино, значит, вопрос следующего характера. Смотрю на DNS, и для меня это очень непонятная история. С одной стороны, она внешне ничем не отличается от там любого другого магазина, казалось бы, при этом бизнес колоссальных масштабов. В чем здесь как бы вот эта вот соль, да? В какой-то неочевидной модели, которую не видят люди со стороны? Или в чем? Почему, как бы, почему это растет, почему это развивается, развивается такими темпами? Почему мы настолько...
2: Ну, мы не развиваем сейчас, потому что...
1: Не, ну сейчас, окей, сейчас как-то эффект низкой базы уже давным-давно пройден, все равно у вас продолжается рост. Тем не менее, со стороны это выглядит как... просто магазины, в которых просто продается техника. Тем не менее, видимо, там есть что-то, что все-таки не совсем так, вот такое вот линейное. Что это?
2: Я думаю, что ничего такого, вот там волшебного нету. И опять же, есть простой ответ, он вам не понравится.
1: Повезло, я знаю.
2: Нет.
1: Не такой, не настолько простой.
2: Нет, еще проще. Да, что надо просто... последовательно заниматься бизнесом, там, 25 лет мы, там, 99% всех заработанных денег инвестируем в развитие бизнеса. Кажется, что на каждом этапе развития были какие-то свои фишки, которые позволяли делать какой-то там следующий шаг. И вот так, опять же, оглядываясь назад, то кажется, что даже не столько... мы что-то такое придумывали, сколько там другие отваливались. Угу. Мы просто, делаем.
1: Вы много раз говорили про то, что в целом очень большая доля вот этого вот повезло, да, и то, что в целом с того момента, как вы начали следующие 10 лет, там, рынок пер, и вы там не просто долю у конкурентов отжирали, а вы забирали новую появившуюся долю, да, и спрос рос, и люди деньги тратить начинали и так далее. Вот в целом, понятное дело, что, наверное, сейчас, если человек будет заходить в подобный бизнес, ну, плюс-минус это как бы...
2: невозможно.
1: Плюс-минус это невозможно, да, либо очень дорого и непонятно зачем. Вот если бы сейчас вы начинали бизнес, и уже с текущим своим опытом вы пытались бы найти для себя там наиболее подходящую модель, наиболее подходящую сферу. На какие бы ключевые вещи вы обращали внимание при выборе?
2: Смотрите, кажется, есть разная философия отношения к предпринимательству. Есть вот... у меня есть ощущение, что многие смотрят на предпринимательство как раз как на... как предприниматель, которому нужно много денег, да, чтобы завести там секретаршу, офис, все эти атрибуты. Это такой некий атрибут успешности, да, то есть люди, что предпринимательство — это про бабло. Да. Для меня предпринимательство немножко по-другому. То есть я считаю, что предприниматель, он должен прежде всего быть профессионалом и специалистом в своей области. И на втором этапе ему просто... он более-менее толерантен к риску, и ему, для того, чтобы этим заниматься, ему, своим делом, да, ему никто не нужен. Он может сам это делать. Вот это предприятие, то есть все-таки разбирательство и понимание того, что ты делаешь, того дела, которое ты делаешь, это первичная вещь. И поэтому вопрос из этой позиции, вопрос... типа, чем бы заняться, он просто не актуальный. То есть заниматься своим делом, то, что тебе нравится. Ну, наверное, просто у каждого есть какой-то спектр того, что ему нравится, да. И, наверное, ты из этого спектра выбираешь то, что имеет больший фидбэк людей, в виде того, что они тебе готовы заплатить то, что ты делаешь. Потому что если ты делаешь что-то, а это никто не ценит, то тебе просто в какой-то момент надоест этим заниматься. И в этом случае ты не... Ну, а если не надоест, то и замечательно.
1: Это будет хобби, будет неприбыльное хобби.
2: Да. И понимаете, вот это вот... А вы, кажется, задаете из позиции, да, типа, где бы можно спроворить больше денег. А я вот в эту вещь... Ну, наверное, так тоже бывает, но это как бы не моя история, в этом ничего не понимаю. Я же, понимаете, тоже там розницей... Я занялся случайно, потому что в какой-то момент я увидел, что это такая системная деятельность, где можно реализовать там собственные навыки в программировании, в компьютерах, в построении там сложных информационных систем не для кого-то, а для себя. И вот есть дело, на которое, во-первых, имеет... отклик, да, люди за него готовы платить, да, оно приносит тебе ресурсы, которые ты тоже можешь реализовывать. Вот, и вот ты этим занимаешься. Если бы я сейчас бы занимался не этим бизнесом, а вот оказался бы сейчас молодым предпринимателем, то я бы, наверное, тоже занимался бы что-то подобное, да. Кажется, что мы оказались в эпохе, где машины стали умнее людей. Кажется, что это точно изменит мир вокруг нас очень сильно. Так же, как, ну, вот, фактически, понимаете, вот так, если, опять же, с каких-то философских вершин посмотреть на наш бизнес, да, там, в чем, собственно, фишка. Ну, как и во многом другом бизнесе современном, мы оказались на фронтире внедрения информационных технологий в розницу. То есть оно меняет. Ведь на самом деле вот так вот задуматься, что там наш бизнес еще там 30 лет назад был почти невозможен, да. Потому что у нас там сразу же онлайн весь софт, да, у нас там, несмотря на то, что магазины по всей стране, не все работают в единой базе, там много очень решений принимается софтом, а не людьми и так далее. Это просто, в принципе, такой бизнес был бы там нигде в мире в 70-х годах почти невозможен. И вообще такая розничная торговля, типа там сетевая, да, она во многом стала возможна тогда, когда компьютеры стали доступны. А то сейчас такая же ниша, это вот кажется, что умные машины изменят мир так же. И в какие-то отрасли они там перевернут с ног на голову. Если бы я сейчас бы оказался в позиции там стартапа и просто как бы молодого человека, пришедшего в мир, то мне бы, наверное, было бы это дико интересно. Я бы там бы, да, пытался бы разобраться. Там не просто мне интересно добраться там до сути, я бы разбирался сильнее, как работают там нейронные сети, как это работает, как это можно реализовывать. И с помощью этого бы искал бы возможность поменять мир.
1: Угу.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Бедный папа Роберта Киосаки всегда твердил своему сыну: «Ходи в школу и получишь высокооплачиваемую работу». «Но ведь это не богатство. Это просто работа», — говорит инвестор. «В любой момент вы можете быть уволены». А вот богатый папа миллионера, человек, с которого Киосаки решил брать пример во всем, всегда говорил: «Работай на активы». Существует в основном 4 класса активов, которые могут сделать человека богатым. Безусловно, есть еще много других субпозиций, но сегодня мы рассмотрим именно эти 4. Первый класс активов – бизнес. Самые богатые молодые люди сегодня открывают компании, такие как Facebook, Google, Apple и тому подобное. Каждая из таких компаний старается удовлетворить потребности потребителя для того, чтобы оставаться на вершине. Как мы знаем, не всегда у всех это получается, но они определенно пытаются. Второй класс активов – недвижимость. Богатый папа Киосаки учил сочетать предпринимательство в бизнесе и предпринимательство в сфере недвижимости. Именно благодаря этим комбинациям миллионер не платит налоги и зарабатывает много денег. На своих встречах Роберт всегда спрашивает у ребят, которые владеют бизнесом, какое количество недвижимости они имеют. Часто у них ее нет, и именно без недвижимости они платят налоги. В этом и проблема, говорит миллионер. Третий класс активов – бумажные. Это акции,

0: теряет деньги. А он отвечает, что не теряет их, потому что в США, если вы занимаетесь нефтью, вы получаете налоговые льготы. Киосаки инвестирует $1 миллион в нефть и получает 800 тысяч назад, то есть получает обратно 80%. Поэтому для миллионера нефть – это очень прибыльно. Но вот маленькая деталь. Роберт ни в коем случае не инвестирует в нефтяные акции. Основными товарами являются нефть, золото, соевые бобы и ряд металлов, в частности цинк. Поэтому, если вы хотите заняться этим классом активов, вам стоит обратить внимание на товары, указанные выше. Эти четыре класса активов смогут сделать вас действительно богатыми людьми. Необходимо лишь иметь финансовое образование, о чем Киосаки всегда напоминает. Для составления портфеля подробным образом изучается долгосрочная доходность каждого класса активов, его риск и взаимодействие с другими активами. Таким образом оцениваются преимущества и недостатки включения в портфель того или иного актива. А грамотно составленный инвестиционный портфель включает в себя несколько разных классов активов. Это снижает риск и улучшает результат на длительном сроке.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Притчи народов мира.
1: Однажды правитель издал приказ, запрещавший есть те блюда, которые он сам ест, и пить те напитки, которые он сам пьет. Вскоре после этого один высокопоставленный сановник приготовил царское блюдо и пригласил другого сановника разделить с ним трапезу. От обеда гость написал донос на хозяина, угощавшего его запретным кушаньем. «Я сам это видел и не в силах скрыть от тебя», — писал он. В ответ доносчик получил от Анушервана следующее послание, написанное на оборотной стороне доноса. «Мы воздаем тебе хвалу за верноподданнические чувства и сурово осуждаем нарушителя приказа, особенно за то, что он не умеет хранить тайны и раскрывает их перед такими, как ты».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что древнегреческому историку и путешественнику Геродоту, которую называют отцом истории, принадлежит следующее точное описание Каспийского моря? Это замкнутый водоем, не связанный ни с каким другим морем. Длина его 15 дней плавания на гребном судне, а ширина в самом широком месте 8 дней. Каспийское море – это самое большое бесточное озеро на планете, расположенное на стыке Азии и Европы. Возникает вопрос, а почему Каспийский водоем называют морем, а не озером? Благодаря своим размерам, а также происхождению ложа, земная кора океанического типа, Каспий и получил название «Каспийское море». Площадь Каспия в настоящее время составляет около 371 тысячи квадратных километров. Наибольшая глубина – 1025 метров. По глубине Каспийское море уступает только озеру Байкалу и Танганьике. Животный мир Каспийского моря насчитывает 1809 видов, из которых 415 относятся к позвоночным. В море зарегистрирован 101 вид рыбы, среди которых можно встретить даже пресноводных. А растительный мир Каспийского моря и его побережье, насчитывающий 728 видов, поражает своим великолепием и неповторимостью. Некоторые растения были занесены в Каспийское море человеком сознательно, некоторые – на днищах кораблей, приплывших из других морей и водоемов. Важно отметить тот факт, что Каспийское море с каждым годом постепенно опресняется. Дело в том, что реки, впадающие в море, ежегодно приносят 355 кубических километров пресной воды. Залив Карабогазгол ежегодно забирает у моря огромное количество соли, в два раза больше того, что вносят все реки Каспия. Неординарность и самобытность флоры и фауны водоема признана мировым научным сообществом, а в 2008 году была подписана рамочная конвенция, ставшая международным законом в сфере охраны окружающей и морской среды Каспия. Именно с этого момента каждый год, 12 августа, отмечается Международный день Каспийского моря.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Избыточное употребление сахара приводит к увеличению веса, резистентности к инсулину и развитию воспаления, что повышает риск развития рака даже у человека, убравшего из рациона спиртные напитки. При этом многие люди не осознают, что сладкие напитки и обработанные углеводы по своему разрушительному влиянию на организм могут стать заменой тому же алкоголю. Как объяснил профессор Франклин Джозеф, сладкие газированные напитки, как показали исследования, при регулярном употреблении разрушительно воздействуют на организм, повышая риск развития двух видов рака – кишечника и поджелудочной железы. Фактически, тот же сахар, если его много, разрушает поджелудочную, как алкоголь. Переход на обычную чистую воду, газированную воду с фруктами или несладкий чай может резко снизить риски. Что касается непосредственно алкоголя, то Франклин Джозеф включил его в число наиболее недооцененных факторов риска рака. Алкоголь настолько социально приемлем, что люди забывают, что это канцероген. «Это проблема», – отметил специалист. По его словам, даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск развития рака молочной железы, печени и пищевода. Среди других факторов риска врач назвал переедание, особенно в вечернее время, и недостаток физической активности. Отмечается, что всего одна силовая тренировка помогает запустить в организме процессы, способные подавлять раковые клетки.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
3: Существование крупного населенного пункта Реча еще в X веке подтверждают письменные источники, устное народное предание и археологические данные. Аул расположен в Агульском районе Дагестана. В древние времена он получил необычное название – Бабу-Аль-Кист-Риджа, что в переводе с арабского означает «врата справедливости Реча». Согласно преданиям, селение образовалось путем объединения остатков жителей двух больших раннесредневековых городищ – Сарфун и Дамхалхор. Одно из первых упоминаний о Риче встречается в местной хронике «История Абу-Муслима». Летом арабы воевали за ислам в Баб-аль-Абвабе, а зимой в Баб-аль-Кистриджа, записано там. В хронике приводится большой список горных аулов, среди них и Реча, который получил во владение некий араб Хамзат. Значит, село существовало еще во времена первых походов арабов в Дагестан. Одной из достопримечательностей Реча является Джума-мечеть. Она выделяется своими внушительными размерами. К ней примыкает очень высокий стройный минарет. Потолок зала мечети более 4 метров высотой. Само здание выглядит довольно архаично. Настоящими произведениями искусства являются деревянные детали мечети, ее столбы и двери. 9 из 13 столбов украшены всевозможными узорами. 5 из них наиболее древние, один из столбов – вращающийся. На столбах также сохранились следы пожаров. По имеющимся историческим данным, жители этого села сделали подземный тоннель в оборонительных целях. Он вел от минарета мечети к берегу реки. Согласно преданиям, тоннель был таким глубоким, что человек мог проехать там верхом на коне. Что интересно, несмотря на все катастрофы и трагедии, богослужение в ауле никогда не прекращалось, и по сей день мечеть полностью функционирует и включена в список объектов культурного наследия Республики Дагестан.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
5: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
6: Притчи народов мира.
7: Жизнь короля была тяжелой. К
6: каждый день приходилось улаживать раздоры с соседями и решать другие проблемы. Однажды он со свитой проезжал через деревню. Во время следования экипажей жители, склонившись, стояли на центральной площади. Но вдруг король через окно кареты увидел, что один старик сидит на скамейке у своего дома и плетет корзину. Разгневавшись, он приказал остановиться и позвать дерзкого старика. «Ты должен стоять, склонившись, а не плести корзины!» «Простите, Ваше Величество, не хотел вас обидеть. Когда вы проезжали мимо, я поклонился, а потом вернулся к работе», — ответил старик, улыбаясь. Рассердился король на такое неуважение и велел сжечь дом старика. Солдаты мигом исполнили приказ. Прошел год, и снова путь короля лежал через ту же деревню. Снова все жители стояли, склонившись на центральной площади. Король вспомнил старика и выглянул в окно. Старик также сидел и плел корзину. Король остановился и спросил: «Почему ты опять так поступаешь? Разве ты не жалеешь, что потерял дом?» «Простите, но я поклонился, а потом вернулся к работе», — ответил старик, как и прежде. «О доме я не жалею. Когда на сердце спокойно, то и в тростниковой хижине уютно». Задумался король и ускакал прочь.
7: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Индии культура приветствий очень важна, и уважение к статусу тоже играет большую роль. Поэтому при встрече с индийскими деловыми партнерами обязательно нужно поздороваться с самым старшим человеком в группе или высокопоставленным представителем компании, и только после этого можно обращаться к остальным. В Индии уделяется большое внимание одежде, поэтому для деловых встреч лучше выбирать формальный наряд, но не обязательно черный костюм. Одежда должна быть скромной, не слишком яркой и вызывающей. Коммуникации в Индии часто более официальные, чем в других странах, особенно на начальном этапе. Поэтому следует избегать излишних шуток или слишком прямолинейного общения. Также в Индии не принято говорить «нет» напрямую. Лучше использовать мягкие формулировки типа «я постараюсь». Если вы приглашены на обед или ужин, то не стоит отказываться. Это будет восприниматься как неуважение. Но нужно учитывать, что в Индии многие люди придерживаются вегетарианской диеты. Поэтому стоит уточнить, какие блюда подаются на стол, и не забывать про этику приема пищи. Подарки в Индии считаются проявлением уважения и дружелюбия. Но не стоит дарить алкогольные напитки или изделия из кожи. Лучше выбрать что-то символическое, например, сувенир из вашей страны или книгу на тему, которая может быть интересна вашему партнеру. Индия – это многонациональная страна, где каждый регион имеет свои традиции и обычаи. Поэтому, если вы планируете вести бизнес в Индии, важно уважать индийскую культуру, религию и обычаи. Например, не стоит говорить негативно о религии или культуре, не стоит касаться политических тем и конфликтных вопросов. После встречи необходимо отправить письмо или электронное письмо с благодарностью за время и внимание. Это будет проявлением уважения и интереса к продолжению деловых отношений.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет. У меня в гостях Федор Овчинников, человек, наверное, который не нуждается в представлении для моей аудитории. Федор, спасибо тебе большое, что пришел.
2: Да, привет, Саша.
1: Очень рад. И на самом деле мне хочется тебе задать такой вопрос. Я вот с ребятами общаюсь из предпринимательской тусовки, и все мне говорят, позови Федора. Где Федор? Федора давно не было. И я смотрю твой инстаграм, ты катаешься там на скейте, путешествуешь, серф. И как бы вот в медиа, именно бизнесовом пространстве последний год тебя было очень мало. Угу. Как дела?
2: Да, в целом все хорошо.
1: Что мне происходит сейчас?
2: Да, не могу жаловаться, да, скажем так, на свою жизнь. Вообще, относительно того, что вообще все происходит, я точно не могу жаловаться.
1: Возникает вопрос, так или иначе, что вообще происходит сейчас в Dodo. Вопрос, мне кажется, супер такой, знаешь, как бы логичный, потому что у вас была такая большая амбиция, цель, IPO. Если я не ошибаюсь, у вас IPO должно было быть в сентябре 2022 года.
2: Ну, скажем так...
1: Ориентир был.
2: Да, примерно там, то есть там же никогда нельзя точно сказать.
1: Ну, я понимаю, так или иначе ориентир был.
2: Скажем так, у нас был ориентир через год от текущего момента, год-два точно стать публичной компанией. Угу. Что происходит с Dodo? Все по-прежнему, мы строим глобальную компанию на века. Угу. Есть разные обстоятельства, но они всегда есть, поэтому... Не изменяем себе, продолжаем ту же стратегию, те же цели, которые были.
1: Ладно, про Dodo сейчас все поговорим. Я вижу, что ты много катаешься на скейте, много серфишь. Я супер фанат вообще серфинга и любого экстремального спорта. Расскажи мне, что это для тебя? Ты стресс так снимаешь или у тебя большое хобби? Потому что я вижу, ты чуть ли не каждый день на доске.
2: Да. Да не, мне вообще не нравится там такие, ну как сказать, вот логика там снимать стресс. Ага. Надо не снимать стресс, а как бы не жить в стрессе. Нет, я просто получаю от этого радость, кайф. Я сколько, наверное, 2 или 3 года. Я первый раз океанический серф попробовал в 40 лет. Сейчас мне 41, будет 42. До этого я попробовал вейксерф. И лонгборд, ну, собственно, скейтбордингом это не назвать, лонгборд.
1: Лонгборд, да.
2: И как-то меня очень сильно все это зацепило, я человек увлекающийся. И вот вообще сама история про то, что надо создать какие-то новые нейронные связи, научиться мыслить совершенно по-другому, телом. Угу. То есть ты не можешь рационально понять... как тебе это делать. Ну, то есть ты можешь, конечно, это себе объяснить, но это совершенно другое мышление. И вот этот сам процесс вот освоения этого мышления, я, в принципе, никогда особо спортом не занимался. Угу. Для меня бизнес был главный.
1: Да, выглядишь суперспортивно.
2: Слушай, но как бы это в последние годы для меня всегда был страстью бизнес. Вот. И вот меня очень сильно все увлекло. Не снятие стресса – это фан, это жизнь, это быть в моменте, когда ты... на доске или на волне, ты, в принципе, не можешь ни о чем думать, о каких-то там, о будущем или о прошлом, ты полностью в моменте находишься. Наверное, что-то, какой-то вид медитации определенный.
1: Да. Ты для меня вообще являешься таким, знаешь, в этом плане, в плане амбиций довольно уникальным примером, потому что большинство людей, которых я знаю, и я расспрашиваю их на тему того, как создавалось что-то, как правило, это происходит таким образом. Хотели либо что-то просто попробовать, протестировать, либо нужно было денег заработать. Ну, вдруг оно начало расти, мы подхватили, как бы, ну а дальше уже было не остановить. У тебя же пример абсолютно другой. Ты суперосознанно подошел с самого начала к тому, что ты хочешь строить большой бизнес. И в моей голове это абсолютно не укладывается, потому что я...
2: А почему не укладывается?
1: Вот очень, как бы, знаешь, я прям много рефлексировал на этот счет, потому что у нас много с тобой каких-то общих знакомых, я часто про тебя слышал, вот эти, именно вот акцент на то, что ты суперосознанно это сделал. И... Каждый раз, когда я себе там говорю, окей, возьмем вот какую-то идею и будем ее 20 лет развивать. Вот эта идея развития чего-то в супердолгую, она выглядит какой-то бесконечной, к которой ты не понимаешь, как подступиться. И у меня лично такая, знаешь, как мой мозг устроен, что мне гораздо проще делать то, что как бы есть у меня сейчас, делай то, что ты можешь, тем, что имеешь там, где ты есть. И из этого что-то как бы вырастет. Но, насколько я понимаю, у тебя это по-другому было. То есть был план как бы изначально. Расскажи
2: да.
1: чуть более детально. Потому что ты упоминал о том, что ты хотел построить глобально. Но я не понимаю, как голова создала это изначально, когда ты не имел ничего, по сути.
2: Слушай, ну, наверное, надо быть большим мечтателем. То есть вот прям Я скажу так, что мне, наверное, я с детства был уверен, что я сделаю что-то большое. Mm-hmm. Вот может это звучит очень как-то нескромно, и это не было, знаешь, такое, что вот прям вот какой-то вот ради этого, там, не знаю, вот я готов что-то приступить, там, вот просто мне хотелось сделать что-то большое, в чем-то большом поучаствовать, от чего дух захватывает. Я там не помню, что я подходил в детстве к маме и говорил, что там я в детстве хотел стать капитаном дальнего плавания. То есть вот там в садике. То есть у меня есть фотка, я, значит, в тельняшке, там в бескозырке, там написано «моряк», потому что я мечтал стать капитаном дальнего плавания. Mm-hmm. Потом у меня была такая затея, у меня был атлас, такой советский «Человек и мир», и самая моя любимая страница была это «Океания». Я там находил маленькие острова, mm-hmm. значит, мне интересно было потом читать про эти острова, какой-нибудь там остров Баунти. И вот мне просто хотелось туда уехать. Я не знаю, почему. И вот что-то вот такое, что вырывается из контекста. Я вырос в Сыктывкаре. И также и с бизнесом. То есть мне хотелось, чтобы была какая-то большая вдохновляющая идея. Пусть она займет годы, которая, ну, прямо вот сделать что-то вау, сделать что-то большое. И я думаю, что моя теория такая, что люди, которые могут что-то большое построить, если убрать там, опять же, какие-то факторы, там, не знаю, что волна вынесла просто uh-huh. большая, это сочетание двух вещей одновременно, это такая вот мечтательность и амбициозность, uh-huh. наверное, больше даже мечтательности. Способность терпеливо каждый день при этом наслаждаясь процессом, потому что если ты им не будешь наслаждаться, то тебе не хватит никакой энергии просто заставлять себя. И вот это сочетание, ты одновременно как бы кайфуешь от процесса и имеешь большие как бы цели, какие-то vision, оно приводит к тому, что ты можешь что-то большое создать, ну, при еще других uh-huh. факторах. Потому что в противном случае, если ты просто каждый день классно работаешь, ты можешь всю жизнь развивать бизнес в рамках Сыктывкара, допустим, и таких примеров, хороших бизнесов много. И либо ты слишком амбициозный, но не можешь каждый день работать, и это все заканчивается там...
1: Идеями, мечтаниями.
2: Вот. Просто многие мои прекрасные, там, опять же, коллеги в Сыктывкаре, предприниматели, они как бы, в принципе, боялись поставить себе такую мечту. То есть они считали, что это слишком, это невозможно, это может, ну, то есть это где-то в книжках, где-то далеко. И вот настолько дерзко мечтать. И даже когда я в Сыктывкаре в блоге писал о том, что мы откроем пиццерии по всему миру, значит, откроемся в Америке, реакция была такая, либо я сумасшедший, либо, я просто какой-то человек, который бросается словами на ветер, uh-huh. и меня не воспринимали потом серьезно. Такое как бы вот привлекает к себе внимание. Либо это такие же сумасшедшие, в кавычках, да, люди, которые

0: Расскажи, в чем заключался тогда план. То есть я просто, ты же, по сути, был тогда, ну, реально, там, небольшим совсем предпринимателем. То есть, да, и как в голове тогда может быть план по захвату условно мира? Ну, условно.
1: Слушай, ну, если бы у меня не было плана, то я бы, думаю, что вряд ли бы достиг тех результатов, которые мы сейчас достигли. План был всегда, и я всегда себе задавал вопрос, окей, как найти тот бизнес, ту идею, как найти тот подход для того, чтобы из маленького города, не имея никаких ресурсов, добиться сверхрезультата. И кто-то бы сказал невозможное, а я считаю, что ограничения, они заставляют искать решение. Собственно, я думал и пришел, у меня был план, который в целом и сработал, который включал в себя интернет, который дает сегодня возможность продавать из любой точки мира, в любую точку мира, что угодно. Я верил, что если сделать крутую бизнес-модель... Ну, то есть идея была в чем? Смотри, вот есть город Сан-Бернардино.
0: Так.
1: Там в 50-е годы работали два брата по фамилии Макдональд. Дик и Мак. И, собственно, они что сделали? У них был неэффективный ресторан с очень популярным продуктом, бургером. Они такие, окей, давай его закроем и пересоберем его полностью на принципах промышленного производства. Сделаем его эффективнее. То есть они инженеры фактически, изобретатели. Просто кто-то изобретает машины, они изобретали, как организовать работу в ресторане, технологию. И, собственно, они собрали эту модель, дальше эту модель, она совершила фактически революцию, стали масштабировать по всему миру. Я такой, окей, хорошо, что я могу сделать без денег? Я же тоже могу создать модель в Сыктывкаре и дальше ее масштабировать. И неважно, где она создана, в Лагосе, в Сыктывкаре, там, значит, в Куала-Лумпур или в Сан-Бернардино. И все истории, вот знаешь, многие же люди, они вот в каких-то вот живут, ну, типа, что там, не знаю, в Сыктывкаре нельзя создать что-то глобальное. Там, или, ну, не знаю, почему-то нельзя, да? Что все создается где-то там в другом месте. Вот если избавиться вот от этих вообще... Знаешь, я очень люблю вообще панк-рок, да, там, панк-культуру, тем, что как раз вот эта культура без...
0: шаблонов.
1: Условностей, да, каких-то, что... и она в чем-то, ну, предпринимательская, потому что ты как бы убираешь все вот эти шоры, там, да, как бы тренды, которых люди как бы смотришь. И я вот так мыслил и пришел к идее Додо. Она была, в принципе, изначально у меня в общих чертах продумана и описана.
0: Ну, ты все равно...
1: Она
0: это,
1: перестраивалась.
0: Все равно было и остается для меня каким-то таким уникальным, знаешь, кейсом, конечно. Ну, я думаю, с другой стороны, в своем роде он и есть уникальный, потому что примеров таких компаний, даже, там, не знаю, в России, в мире их не так много, поэтому каждая история такой супер уникальный кейс, конечно.
1: Слушай, я думаю, все компании, которые что-то добиваются...
0: Ну да, в какой-то мере это сочетание огромного количества факторов.
1: Да, да, и стратегии.
0: Давай на сегодняшний день, Додо, сегодня. Ты вот последний раз, я от тебя слышал какие-то цифры год назад, мне кажется. Сколько заведений, что у вас, что происходит с вашими проектами новыми, Drinkit? Я знаю, что вот тут как раз Drinkit же открыли.
1: Да, да, да.
0: Да, расскажи, пожалуйста, что происходит в цифрах?
1: Ну смотри, 900 точек у нас на текущий момент.
0: Это только Додо или все вместе?
1: Это только Додо. Drinkit и Donor 42 это порядка, там, может быть, еще 20 точек. То есть это незначительный сейчас бизнес, маленькие стартапы. Из этих 900 точек порядка 850 находятся в России. Мы в России по количеству точек сегодня самая крупная сеть. То есть мы обогнали...
0: Среди пиццерий или вообще?
1: Вообще. Мы обогнали Макдональдс, вкусные точки. Мы обогнали KFC, который тоже, да, сейчас, по-моему...
0: Ростикс обратно они вернулись. Ростикс, да.
1: Вот, и мы находимся на 72-м месте среди всех сетей общественного питания в мире по количеству точек. То есть туда входит и Макдональдс, там, и Subway, и Starbucks. Вот, то есть 72-е место. То есть это уже мы попали в сотку. В этом году выручка всей сети будет превысить $1 миллиард. То есть мы, по сути... попадем в некую лигу. А вообще, в принципе, опять же, $1 миллиард – это просто красивая цифра, но она показывает, что миллионы клиентов, они как бы ежедневно соприкасаются с нашим брендом, выбирают нас. То есть это некий все равно показатель. Вот. У нас есть два стартапа – Drinkit, и это цифровая кофейня. Ну, фактически, это

0: обычная кофейня, но мы хотим с помощью технологии пересобрать опыт. То есть, вот знаешь, вот я не буду там, не то, что я сравниваю нас с компанией Apple, да, но
1: с другой
0: напрямую.
1: Стороны, почему бы и нет?
0: Ну, смотри, все компании, опять же, имеют в некой как бы, в чем-то могут быть похожи, да, мы, наверное, больше похожи на самом деле там, на Apple, чем на Samsung, да, вот даже то, что наш продукт – это концепция и софт вместе соединенный, да, и Apple есть железо, и софт тоже вместе соединенный, они отдельно их не продают, в отличие там от Android. Вот, и, собственно, Apple стал великой компанией, ну, как бы они изначально были суперкомпанией, да, ну, условно, во второе пришествие Джобса, да, когда они уже на базе большой компании, фактически используя экспертизу, накопленный опыт, таланты там разработчиков, инженерные там знания, да, создали уже прорывные продукты, iPad, iPod, значит, iPhone потом, да, и так далее. И, собственно, вот наши новые стартапы и Drinkit, они создаются также уже не с нуля, а вот на этой базе. То есть, и создавать на этой базе, конечно, это совершенно другая история, нежели когда мы делали Dodo, когда нужно было биться за выживание, искать финансирование, деньги, доказывать, что все будет у нас в будущем хорошо. Сейчас мы инвестируем в собственную прибыль. И вот Drinkit мы пытаемся как раз на очень большом, но очень кровавом конкурентном рынке кофеин создать что-то новое, что сделает опыт гостей лучше, сделать прорыв, то есть такой, для, я считаю, next big thing, может быть. Вот. И есть Donor 42, пока не такой успешный проект, но мы не останавливаемся, там делаем пивоты. На самом деле достаточно сложно в компании запускать стартапы. Значит, нужны все-таки предприниматели. Это не в укор менеджерам, да, просто люди, опять же, все разные, есть предприниматели, есть менеджеры. Это, собственно,
1: взаимодополняющие
0: звенья. Нет, да. Невозможно быть предпринимателем без менеджеров.
1: Да. Ну. Да, я помню, меня прям тоже стригерила эта история, и я прям помню, ты написал пост сразу, я такой, блин, полностью согласен. Я помню твое интервью 3 года назад, ты говорил то, что объем, который вы планируете в России, это порядка 1000 точек.
0: Да.
1: Что поменялось с того времени?
0: Ничего не поменялось. Мы планируем развивать сеть в России.
1: У нас 1000 или больше?
0: Я думаю, что мы больше 1000 точек откроем. То есть есть точно такая возможность. К примеру, смотри, в Сыктывкаре на текущий момент 7 пиццерий. Сыктывкар – это родина Додо Пиццы, там открылась первая пиццерия. Это город с населением 240 тысяч человек.
1: На 240 тысяч человек 7 пиццерий сейчас?
0: 7 пиццерий с выручкой, если не ошибаюсь, порядка 50 миллионов в месяц. И выручка первой пиццерии, она там больше 10 миллионов в месяц. И мы периодически открываем новую пиццерию, отрезаем с нее зону доставки, она сразу же восстанавливает продажи. И в Сыктывкаре мы все-таки, конечно, не монополисты. Там есть... На этом рынке вообще, в принципе, монополистами быть невозможно. У нас есть конкуренты, хорошие конкуренты. Но это говорит о том, что рынок, он очень большой. И потенциал для роста в России, конечно, он еще большой.
1: А вот, кстати, вопрос относительно потенциала. Вот сейчас, год назад, когда из России начали уходить, соответственно, разные международные компании и так далее, вы это восприняли как позитив или как негатив? Объясню, почему спрашиваю. Я вот, мы с тобой обсуждали перед подкастом Ваню Хлоу, как раз, и он сказал у меня же здесь сидя, что для него это уход конкурентов, это плохо, потому что у тебя нет конкуренции, а тебе нравится конкурировать с крупными международными компаниями, которые задают тебе планку, и ты к ней тянешься и стараешься быть лучше. Вот в вашем сегменте, насколько уход это хорошо или плохо?
0: Я полностью согласен с Иваном, что конкуренция это хорошо, конкуренция развивает рынок, при этом рынок такой огромный, что ты никогда не конкурируешь. Ну, то есть ситуация, когда мы будем прям напрямую конкурировать с какими-то игроками и вот прям за доли рынка, она еще точно не наступила в России. И просто работая, улучшая свою работу, ты можешь расти. Поэтому никакой радости я никогда не испытывал от того, что какому-то конкуренту там плохо или какими-то, там, не знаю, кто-то закрылся, ушел.
1: Это тоже просто, да, для меня было такое, знаешь, с одной стороны, откровение, когда мы с вами разговаривали, он говорит, что хорошего-то в том, что уходит, то есть непонятно, кому стремиться, но будем мы номер один и будем, и что от этого поменяется. Давай копнем чуть дальше. Вся вообще история Додо, это по сути про партнерство. И я вот и от тебя слышал много раз, и от Вани Тихого, которого мы с тобой тоже упоминали, слышал много раз. Он постоянно говорит, партнерство, взаимоотношения, прорыв, каждый наш франчайзи. Мне очень понравилось, ты тоже вот несколько лет назад говорил то, что мы как бы искали всегда партнеров для выстраивания долгосрочной игры. Ты приводил классный пример про Китай, когда в Китае к вам потенциальный франчайзи приходил и спрашивал, можно ли сфоткать там или можно ли что-то сделать. И потом он говорит, вы что, ребят, вы с ума сошли, типа, я же скопирую. И ответ твой был из разряда, если ты можешь скопировать, зачем нам нужен такой франчайзи? Мы строим отношения в долгую, нам нужны те, с кем мы можем создавать дополнительную ценность. И мне это, вот этот вот аспект, он мне очень интересен, потому что в текущем мире, мне кажется, вообще в целом всегда было, но сейчас особенно, все строят все на партнерствах. Весь бизнес, да даже внутри компаний, взаимодействие там, с сотрудниками, которые есть, это все равно определенного рода партнерство. И вокруг того, что происходит у вас, ходят такие определенные легенды того, как вам удается выстраивать взаимоотношения. И даже вот у вас были там год или полтора назад, год полтора-два назад даже какие-то скандалы с партнерами, и ты сам активно во всем этом участвовал, потому что тебе было важно донести какие-то мысли, идеи. Расскажи, пожалуйста, в чем уникальная соль того, что вам удается находить такое огромное количество партнеров и так много лет с ними успешно работать?
0: Слушай, самое главное – это открытость, открытая трансляция ценностей. Она приводит к тому, что приходят люди, которые эти ценности разделяют, которых они привлекают. Вот. Это первое. Второе, значит, очень важно создать такую среду внутри нашего комьюнити, сообщества партнерского и вообще, скажем так, пусть так назовем мира Дода, да, это и партнеры, это и сотрудники, которые иногда становятся партнерами, партнеры приходят в компанию, становятся работать в управляющей компании. Это такая вот очень открытая, безопасная среда, доверительная, когда все, значит, понимают, что все открыто, и она создает, ну, такую вот как бы культуру, и когда в нее попадают новые партнеры, они ее принимают, потому что она продуктивная, потому что, ну, в целом в любом человеке есть белое, черное, там, да, как бы, и, собственно, если там он понимает, что он может в этой среде доверять, он может в этой среде, значит, принять вот такую вот модель поведения, то он ее принимает. Вот. И, собственно, люди, которые, может быть, там вдруг в какой-то другой среде бы закрылись, они у нас раскрываются. У нас все совершенно разные. Социально-культурный тип наших партнеров, он совершенно разный. То есть разные, разные образования, разные города, разные национальности, разные культуры совершенно. Да? Вот. Но это все, ну, все это человеческое, все это работает.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Создай свое счастье. Притча о том, что все реально, когда ты знаешь, чего на самом деле хочешь. Один мужчина мечтал о лучшей жизни. Ему не нравился тот дом, в котором он живет, та одежда, которую он носит, словом, все, что его окружало. Он задавался вопросом, почему у кого-то есть все, о чем только можно мечтать, а у него нет ничего. Вот если бы у меня был хороший дом, красивая жена, много денег, то я бы был счастлив, думал мужчина целыми днями. И вот однажды пред ним предстал ангел. «Я слышал твои мысли», — сказал он, — «и я готов помочь тебе. Скажи, чего ты хочешь, и я все исполню». Мужчина очень обрадовался. Сначала он не поверил своему счастью. «Неужели так бывает? Просто попроси, и все исполнится. Наверное, ты что-то хочешь взамен». Но ангел ответил, что ему ничего не нужно. «Ты так давно просишь, что я подумал, наверное, ты точно знаешь, что тебе нужно. Просто попроси, и все будет». «Отлично», — обрадовался мужчина. «Мне нужен большой, красивый дом. Красавица-жена, чтобы умела хорошо готовить. И мне нужно, чтобы у меня всегда было много-много денег». «Хорошо», — ответил ангел. «Ты уснешь, а завтра утром проснешься, и у тебя все это будет». И действительно, на следующее утро мужчина проснулся в большом роскошном доме. Его встречала улыбчивая красавица, которая была его женой. Завтрак уже был приготовлен, все было великолепно. В банке был открыт счет на его имя, и сколько бы он ни тратил, счет все время пополнялся. Сначала мужчина не верил своему счастью. Он был просто в восторге. Но вот день летел за днем. Месяц за месяцем, а его сердце все больше и больше заполняло ощущение пустоты и одиночества. Он сам себе задавал вопрос, чего еще можно хотеть, ведь у меня и так все есть. Но между тем он чувствовал, что желанного счастья так и не обрел. И он снова начал звать ангела. «Почему я несчастлив? Ведь у меня все есть», — спросил мужчина ангела, когда тот снова предстал пред ним. «Я исполнил все, что ты хотел. Так что наслаждайся своим счастьем». «Не могу. В моем огромном доме мне одиноко. Красавица-жена не радует меня. И деньги, которые я так хотел, не приносят мне удовлетворения. Почему? Ответь мне, ангел». «Ты попросил у меня дом, но не попросил тепла и уюта в нем. Ты попросил у меня жену, но не попросил любви и понимания. Ты попросил у меня денег, но не попросил свободы, силы и радости, которые они могут дать», — ответил ангел. Мужчина очень обрадовался. «Спасибо, я все понял», — сказал он. «Я хочу всего этого, дай мне это». «Но раз ты все понял, тогда иди и создай свое счастье сам», — сказал ангел и исчез. А мужчина очнулся в своем прежнем доме, один, без жены и денег. Но зато теперь с ним была уверенность и знание того, что он хочет на самом деле.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев опроверг информацию о гибели своего сына Асхабали Мусаева в Таиланде. В разговоре с телеграм-каналом «База» экс-глава города заявил, что его сыном все в порядке. Я напомню, что Мусаев добавил, что сообщение о том, что его сын якобы разбился на мопеде, является вбросом. Но в свою очередь напомним о том, что 5 октября телеграм-канал «Мэш» сообщил, что сын экс-мэра Махачкалы попал в смертельное ДТП в Таиланде и скончался в больнице от полученных травм. По данным источника, родные и близкие якобы ждут доставки тела на родину, чтобы проститься с мужчиной. До этого 23-летний российский блогер погиб. Я напомню, что в ДТП в Таиланде он ехал вместе со своей спутницей на мотоцикле. Пара совершала поездку из Самуи в Пхукет. Инцидент произошел, когда в заднее колесо их спортивного мотоцикла врезался автомобиль. В ходе заседания правительственной комиссии по задолженности по зарплате, нелегальной занятости, временно исполняющий обязанности министра труда и социального развития Дагестана Магомедзагид Кихасуров доложил о том, что в текущем году трудовые отношения оформили 38 тысяч дагестанцев. По его словам, 14 915 человек стали предпринимателями, а 6 508 заключили трудовые договора. Мемориальную доску герою России Ахмеду Магомедову открыли в МВД России по Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану. В торжественном мероприятии приняли участие министр внутренних дел по республике генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов, а также заместитель министра генерал-майор полиции Леонид Можжевенец. Личный состав ведомства, члены их семьи, коллеги Магомедова. Присутствующие почтили память героя, возложили цветы к мемориалу. Но о кровлю многоквартирного дома номер 5 по улице Ушакова в Махачкале капитально отремонтировали раньше запланированного срока. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Изначально дом был включен в план капремонта на 2027 год. Работы ускорили после жалобы местной жительницы в мэру Джамбулату Салаова на протечки. Начальник управления муниципального жилищного контроля Заур Малачиев отметил, что замечаний к работе нет. Пищеблок и двор Мунинской школы в Ботлерском районе Дагестана отремонтировали в рамках проекта «Местная инициатива». Стоимость проекта составила более 7 миллионов рублей, из которых 2 миллиона рублей привлекли за счет меценатов. Об этом сообщает Минэкономразвития Дагестана. В школьном пищеблоке заменили оборудование и отремонтировали помещение. После работ кухня соответствует санитарным требованиям. Ну и посольства государств Европейского Союза отказались покидать Киев после предупреждения Министерства иностранных дел России об опасности пребывания на Украине. Одинаковые сообщения появились у диппредставительств ФРГ, Италии, Испании, Франции, Бельгии и Словении. Я напомню, что страны ЕС подтверждают, что в Киеве продолжают функционировать все 25 посольств стран ЕС. Я напомню, что 3 октября МИД России вновь предостерег иностранцев и дипмиссии от пребывания на Украине. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
0: Новости спорта.
3: Футболисты сборной Португалии в Лиге наций одержали уже четвертую победу подряд и вторую без Криштиану Роналду. Португальцы дома обыграли 2-1 норвежцев, уступая гостям по ходу встречи 0-1. В этом же квартете датчане в гостях взяли верх над Уэльсом 1-0 и занимают второе место. А вот Норвегия вместе с Уэльсом замыкают турнирную таблицу. Тем временем Криштиану Роналду вернулся в Саудовскую Аравию после досрочного отъезда из расположения сборной Португалии. Как сообщает Абола, 41-летний нападающий прибыл в Эр-Рияд незадолго до начала встречи португальцев с Норвегией в Лиге наций. В Саудовскую Аравию футболист отправился из Мадрида. Теперь форвард должен возобновить работу с клубом Аль-Наср, и ближайший поединок команды в чемпионате состоится 9 октября. Кстати, букмекеры оценили шансы Криштиану Роналду забить за сборную Португалии. недели. С коэффициентом 3.55 можно поставить на то, что Роналду еще отличится в официальном матче за португальцев, и 1.25, что этого больше никогда не случится. В другой группе Лиги наций футбольной пока очень неровно выступает сборная Германии под управлением Юргена Клоппа. На выезде Бундестим 0-0 сыграла с Грецией. Пока только на предпоследнем месте в этой пульке с отставанием от лидеров 3 балла. Лидируют здесь, набрав по 8 очков, Греция и Нидерланды. Футболисты Нидерландов в этом туре на своем поле обыграли 2-1 Сербию. Очередной этап Формулы-1 Гран-при Бахрейна, так уж получилось, прошел в Малайзии, но примечателен он был не только этим. Первую победу в этом сезоне одержал Макс Ферстаппен, опередивший лидера общего зачета Кими Антонелли, итальянец, второй, а Льюис Хэмилтон замкнул тройку лучших. Вторая ракетка мира Арина Сабаленко совершенно неожиданно проиграла Николи Бартуньковой из Чехии в матче третьего круга на турнире в Пекине. Интересно, что чешская теннисистка еще не выигрывала соревнований под эгидой ВТА. На турнирах Большого шлема она не доходила дальше третьего круга и сейчас находится на 34-й строчке рейтинга. А встреча завершилась со счетом 6-4, 6-3 в пользу Бартуньковой. В женской футбольной лиге Испании Реал потерпел крупнейшее поражение от Барселоны за последние годы. Барса выиграла со счетом 7-0. Покер оформила Клаудио Пина. Барселона одержала 6-ю победу в 6 турах в новом сезоне, и Реал отстает на 5 баллов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Дагестанский фонд капитального ремонта представил цифры по задолженности жителей Махачкалы по обязательным взносам. Совокупный долг горожан за капремонт в Махачкале общего имущества многоквартирных домов к настоящему моменту составил 2 миллиарда рублей. При этом за последние 9 месяцев 2026 года собираемость платежей в столице не превысила 71%, из начисленных 500 миллионов рублей собственники оплатили только 352 миллиона. В фонде подчеркивают, что низкая платежная дисциплина махачкалинцев остается главным препятствием для расширения программы модернизации жилья. В Дагестане начался осенний призыв в армию. Об этом на пресс-конференции сообщил военный комиссар республики Абдурахман Муратханов. Впервые призывные мероприятия идут в течение всего календарного года, а воинский учет и взаимодействие с призывниками почти полностью переведен в цифровой формат. Он также подчеркнул, что теперь граждане, которые подлежат призыву, могут проходить медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор. Абдурахман Муратханов добавил, что к настоящему времени до начала очередного периода отправки уже призвано более 50% граждан от установленного задания. Я напомню, что сроки отправки не изменились дважды в год с 1 апреля по 15 июля, а также с 1 октября по 31 декабря включительно. Срок службы в российской армии, я напомню, что составляет 12 месяцев. Ну и плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения пройдет 7 октября, об этом сообщает МЧС Дагестана. В рамках проверки с 10.40 до 10.42 будет звучать сирена, с 10.43 до 10.44 эфир всех телеканалов и радиостанций Дагестана заменят специальными сигналами. Во время звучания электросистем громкоговорящих устройств МЧС просят население сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимой проверке. В Дагестане на газификацию 25 объектов направят более 1 миллиарда рублей. По 8 объектам планируют завершить работы. Я напомню, что работы уже ведутся в 15 муниципальных районах республики. Это Огульском, Ахтынском, Бабаюртовском, Хасаюртовском, Рутульском, Лакском, Сергокалинском, Акушинском, Унцукульском, Шамильском, Левашинском, Гунипском и Докуспаринском. По состоянию на текущий момент освоено более 630 миллионов рублей. В частности, завершена реализация проекта «Газопровод Лупинг» по участкам АГРС Смятли до населенного пункта Пятилетка Хасаюртовского и Кизилюртовских районов. Федор Щукин принял участие в инаугурации Рамзана Кадырова на пост главы Чечни. Он также поздравил его с избранием в своем официальном телеграм-канале. Также в сообщении говорится о том, что Дагестан и Чечню связывают гораздо больше, чем добрососедство. Наши народы веками жили рядом, вместе проходили через испытания, поддерживали друг друга, сохраняя близость традиций, духовных и нравственных ценностей. Эти отношения, по мнению Федора Щукина, особенно дороги нам сегодня. Министр туризма и древности Египта Шериф Фатхи заявил, что число российских туристов, которые посетили страну в первые 9 месяцев 2026 года, увеличились на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кстати, по его словам, в 2025 году число российских туристов в стране превысило 2 миллиона человек. Также, как мы ранее Диалог ФМ сообщали, что Таиланд, Турция и Китай стали самыми популярными зарубежными направлениями у наших граждан. Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев опроверг информацию о гибели своего сына Асхабали Мусаева в Таиланде. В разговоре с телеграм-каналом «База» экс-глава города заявил, что его сыном все в порядке. Я напомню, что Мусаев добавил, что сообщение о том, что его сын якобы разбился на мопеде, является вбросом. Мы, в свою очередь, напомним о том, что 5 октября телеграм-канал «Мэш» сообщил, что сын экс-мэра Махачкалы попал в смертельное ДТП в Таиланде и скончался в больнице от полученных травм. По данным источника, родные и близкие якобы ждут доставки тела на родину, чтобы проститься с мужчиной. До этого 23-летний российский блогер погиб. Я напомню, что в ДТП в Таиланде он ехал вместе со своей спутницей на мотоцикле. Пара совершала поездку из Самуи в Пхукет. Инцидент произошел, когда в заднее колесо их спортивного мотоцикла врезался автомобиль. В ходе заседания правительственной комиссии по задолженности по зарплате, нелегальной занятости, временно исполняющий обязанности министра труда и социального развития Дагестана Магомедзагид Кихасуров доложил о том, что в текущем году трудовые отношения оформили 38 тысяч дагестанцев. По его словам, 14 915 человек стали предпринимателями, а 6 508 заключили трудовые договоры. Мемориальную доску герою России Ахмеду Магомедову открыли в МВД России по Махачкале, об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану. В торжественном мероприятии приняли участие министр внутренних дел по республике генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов, а также заместитель министра генерал-майор полиции Леонид Можжевенец, личный состав ведомства, члены их семьи, коллеги Магомедова. Присутствующие почтили память героя и возложили цветы к мемориалу. Но о кровлю многоквартирного дома номер 5 по улице Ушакова в Махачкале капитально отремонтировали раньше запланированного срока. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Изначально дом был включен в план капремонта на 2027 год. Работы ускорили после жалобы местной жительницы в мэру Джамбулату Салаова на протечки. Начальник управления муниципального жилищного контроля Заур Малачиев отметил, что замечаний к работе нет. Пищеблок и двор Мунинской школы в Ботлерском районе Дагестана отремонтировали в рамках проекта «Местная инициатива». Стоимость проекта составила более 7 миллионов рублей, из которых 2 миллиона рублей привлекли за счет меценатов. Об этом сообщает Минэкономразвития Дагестана. В школьном пищеблоке заменили оборудование и отремонтировали помещения. После работ кухня соответствует санитарным требованиям. Ну и посольства государств Европейского Союза отказались покидать Киев после предупреждения Министерства иностранных дел России об опасности пребывания на Украине. Одинаковые сообщения появились у диппредставительств ФРГ, Италии, Испании, Франции, Бельгии и Словении. Я напомню, что страны ЕС подтверждают, что в Киеве продолжают функционировать все 25 посольств стран ЕС. Я напомню, что 3 октября МИД России вновь предостерег иностранцев и дипмиссии от пребывания на Украине.
1: Рекламные кампании типа Just Sports с полуобнаженной Сидни Суини, после которых звезду эйфории горничной отменяют даже ее фанаты, для самой актрисы уже давно стали частью рутины. Но есть в них один нюанс. Этот антихайп четко спланирован и поэтому приносит плоды, отмечают собеседники Коммерсант FM. История нечастая, поэтому все похожее на рынке кейсы по-своему уникальное. Так, бренду Додо Пицца удалось лишь в последний момент развернуть внезапную волну негатива, продолжает глава компании Infoline Analytica Михаил Бурмистров.
2: Ситуацию простимулировало принять решение, что пиццерии становятся dog-friendly. Принципиально важно, какое выходе было принято решение. Этот кейс в стратегической перспективе позволил компании укрепить лояльность группы клиентов, которая также dog-friendly. Эта аудиторию в определенной степени поляризует, но для той аудитории, для которой это принципиально важно, лояльность компании сильно укрепляется.
1: Цель механики рекламных проектов с участием Суини – добиться огромных охватов за счет провокации и неоднозначности от того, что делает бренд. Но выросшие на негативе компании со временем становятся и вне конкуренции, замечает продюсер и основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак.
3: Даже не антихайп, а хайп, которого пытаются многие достигнуть, но поначалу эта история вызывала различный ажиотаж. Это авиасейлс. Еще одна история, это когда была реклама с Моргенштерном у Альфа-банка. У них отток даже каких-то пользователей был, но это было их такой ключевой точкой разворота к более молодой аудитории банковской, и они хайпят достаточно. Хотя изначально у них было провокационное движение, которое вызвало тоже антихайп.
1: Алишер Моргенштерн признан в России иноагентом. Проблема в том, что многие бренды все же сталкиваются с негативом незапланированным. Так, масштабный скандал на фоне пресс-тура «Рандеву» в Куршевеле не утихал, казалось, целую вечность. А вот Астрономер после завирусившегося ролика с концерта Coldplay, где женатый гендиректор компании обнимался со своей помощницей, выпустила ироничное видео с Гвинет Пелтроу и превратила кризис в миллионы просмотров. Продолжает владелец маркетинга агентства команды Ферсанова Анатолий Ферсанов.
4: Когда компания ошиблась, нужно подсыпать голову пеплом, нужно выжимать из этой ситуации максимум негативный инфоповод, этот повод все равно продолжать говорить про себя. Например, у Йоби да Йоби был суд по поводу их товарного знака. И они долгое время пытались доказать, что вообще-то это день недели суббота по-японски. И сам негативный фактор суда принес им хорошие охваты в социальных сетях, потому что про них просто начали говорить. В панк-маркетинге, как говорится, любое упоминание, кроме эпитафии.
1: Но есть и обратные примеры. В 2017-м на волне активного роста и популярности биткоина небольшой производитель чая Long Island, чтобы поправить дела, добавил в свое название слово блокчейн. И хотя бизнес не изменился, акции выросли моментально. Но есть и другая проблема, замечает продюсер и основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак.
3: Самый лучший, самый контролируемый вариант, когда команда заранее смогла просчитать, что могут быть какие-то риски. То есть они такие: о, на нас пошел негатив, мы там сейчас в просадку какую-то впадаем на месяц, к примеру, но у нас есть план, как из этого выбраться, где мы получим плюсы. Тогда это превращается, даже если где-то вы что-то не подрасчитали, в контролируемую ситуацию. А бывают моменты, когда бренды не предполагали изначально вообще какого-либо негатива. Обычно в такой ситуации компания очень плохо реагирует и очень медленно. Или иногда реагирует так, что смотришь, такой думаешь, лучше бы вы промолчали.
1: А вот Nike не смогла отработать даже позитив. После сдержания Мадуро компания распродала всю размерную линейку серых спортивных костюмов, но ей не удалось зацепить аудиторию другими айтемами и хотя бы немного вынырнуть из затянувшегося кризиса.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Перед отопительным сезоном тема жилищно-коммунального хозяйства становится удобной для мошенников. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Аксененко в беседе с РИА Новости. Он отметил, что в это время мошенники выбирают максимально правдоподобные легенды. Владельцам квартир могут сообщить, что нужно подтвердить заявку на подключение отопления, согласовать визит мастера, поверить счетчик, узнать задолженность или оформить перерасчет. Для убедительности они могут называть адрес дома, фамилию или управляющую компанию, а дальше просят код из СМС, перейти по ссылке или установить приложение. Основная опасность таких схем в том, что мошенники не придумывают что-то фантастическое, а встраиваются в реальную повестку, подчеркнул Аксененко. Кода из СМС не требуется для запуска отопления, визита специалиста или перерасчета коммунальных платежей, добавил парламентарий. Сегодня молодежи можно спокойно обучаться на IT-специалистов, не опасаясь, что в будущем они останутся без работы. В перспективе 1-2 лет интерес к отрасли вспыхнет с новой силой, на фоне чего и спрос на сотрудников в этой области возрастет. Такой прогноз озвучил разработчик сайта Кремля Артем Геллер. Сегодняшнее угасание спроса на представителей отрасли он назвал временным процессом, подчеркнув, что позднее все равно будут нужны те же работники, просто немного с другой квалификацией, которую осваивают современные студенты. Можно смело отдавать ребенка в IT-отрасль, но надо поискать более квалифицированных педагогов, которые находятся ближе к тому, что реально происходит в бизнесе, добавил специалист. И в завершении выпуска фильм «Диггер» с актером Томом Крузом в главной роли провалился в прокате, поскольку за первые выходные его сборы составили всего 12 миллионов долларов. Картина может стать самой большой неудачей за всю карьеру артиста. Такой вердикт вынес таблоид Daily Mail со ссылкой на экспертов. Отмечается, что в предполагаемом бюджете в 160 миллионов долларов и затратах на рекламу, достигающих по некоторым оценкам сотни миллионов долларов, картине понадобится заработать в мировом прокате около 350 миллионов долларов, чтобы окупиться. Прогнозы экспертов, однако, неблагоприятные. По их словам, ущерб создателей может достичь 150 миллионов долларов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: В Сбербанке специалисты тепловых сетей завершают подготовку объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2026 года. Об этом сообщает единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения. Готовность объектов из Сбербанка на текущий момент составляет 100%. Выполнен ремонт, модернизация тепловых сетей и котельного оборудования. Пробные топки и пуск тепла намечены на 1 ноября. Управление Роспотребнадзора по Дагестану в ходе внеплановой проверки выявило нарушение санитарно-эпидемиологических требований в столовой «Эль-Сам» в Каспийске на улице Ленина, 16, об этом сообщает сам Роспотребнадзор. Специалисты зафиксировали комплекс нарушений, причем мясной, рыбной и овощной продукции, который осуществлялся без маркировки и товаросопроводительных документов. Также на предприятии не велся журнал здоровья с ежедневным осмотром сотрудника. Единый оператор прокомментировал проблемы в работе системы водоснабжения и водоотведения Дербента, сославшись на значительный износ инфраструктуры, принятой концессию в марте 2025 года. По данным компании, за это время полностью укомплектован штат профильных специалистов. В прошлом году на мероприятия в сфере водоснабжения и водоотведения направили около 13 миллионов рублей. Минприроды Дагестана в экстренном режиме расчистила русло реки Акташ у села Сулевкен Хасавюртовского района, чтобы не допустить чрезвычайные ситуации. Я напомню, что срочные меры потребовались после дождей 1-3 октября. Бурный поток воды принес коряги и поваленные деревья. Они образовали затор и перекрыли русло. Ну а в НАТО разрабатывается стратегию быстрой победы в случае потенциального конфликта с Россией. Соответствующий проект представит в Польше 12 октября верховный главнокомандующий силами Альянса в Европе генерал Алексис Гринкевич, об этом сообщает Bloomberg. Особое внимание уделено интеграции в традиционных вооруженные силы новых оборонных технологий, об этом говорится в материале дела. По словам источников агентства, инициатива призвана заверить общественность в готовности НАТО, а также обосновать увеличение расходов и оборону. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом славы и чести первой степени. Награды господин Кадыров был удостоен в день его 50-летия, об этом сообщила пресс-служба Русской Православной Церкви. Патриарх Кирилл поздравил Рамзана Кадырова с юбилеем и отметил его вклад в обеспечение безопасности, созидание межрелигиозного мира и гражданского согласия. В нескольких районах Дагестана восстановили движение, прерванное из-за обвалов, оползней и селевых выносов. Об этом сообщает Дагестан-Автодор. Я напомню, что движение перекрывали в Дахадаевском, Ахтынском, Кайтакском, Клеротинском и Чародинских районах. По всем направлениям, закрытым в результате прошедших 2 и 3 октября проливных дождей, обеспечен сейчас проезд автотранспорта по временной схеме. Ну а сегодня в нашей стране отмечается День учителя. В России в этом году насчитывается более миллиона учителей, из них школьных педагогов, преподавателей колледжей и техникумов. Изначально по указу Президиума Верховного Совета День учителя отмечали в первое воскресенье октября. В 1980 году эту дату утвердил указ о праздничных и памятных датах, а с 1994 года праздновать День учителя в России стали только 5 октября. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин проводит встречу с 10 финалистами республиканской кадровой программы «Команда Дагестана». Участники – специалисты направления транспорта, строительства и ЖКХ. Во встрече также приняли участие председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов, Валентин Клок и также временно исполняющий обязанности министр строительства, архитектуры и ЖКХ Анвар Шамилов. Я напомню, что в числе наблюдателей один из прежних участников программы Эдуард Абдулхаликов, назначенный советником главы Дагестана. Я напомню, что подать заявку можно до 31 декабря включительно. Ну а в 2029 году в нашей стране максимальная выплата по больничному листу составит 9,5 тысяч рублей. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на проект бюджета Социального фонда России. Кстати, это на 37% больше текущего значения. Я напомню, что в следующем году предельная сумма достигнет 7 900 рублей, еще спустя год 8 600 рублей. Ну а майские праздники надо сделать непрерывными, так как многие россияне берут в будние дни между праздничными отгулы. При этом объединить выходные можно за счет некоторых праздничных дней холодных месяцев года. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретариата Общественной палаты Владислав Гриб. Я напомню, что ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2027 году. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря этого года по 10 января следующего года. Ну а более трети всех вакансий для педагогов в России открыто в Центральном федеральном округе. Всего 1% в Северокавказском федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба платформы headhunter.ru. Я напомню, что сегодня в нашей стране отмечается День учителя. Это профессиональный праздник работников сферы образования.
1: Точка зрения Дмитрия Гризе. Владимир Путин, выступая на главной сессии клуба «Валдай», фактически отклонил инициативы, которые в последнее время были на слуху. Среди таковых – взаимное частичное прекращение ударов Украины и России, в частности, по судам в Черном море, энергообъектам. То, что принято называть энергетическим перемирием и новой зерновой сделкой. Эти предложения он назвал нелепыми. Россия не против мирного решения и всячески его поддерживает, а также полностью отвергает обвинения в торпедировании этого процесса. Тем не менее, главное условие, по сути, остается неизменным. Нужно исходить из реалий на земле. Кроме того, президент прокомментировал другой важный вопрос – возобновление поставок российского дизеля на мировые рынки, дабы стабилизировать цены. Общий смысл такой. Этого вида топлива у нас достаточно. Однако экспорту за рубеж мешают санкции. Видимо, в случае их снятия вопрос можно обсуждать. Пока же мораторий продлен на месяц. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что США готовы восстанавливать экономические связи с Россией, но только после завершения украинского конфликта. Тогда как Москва предлагает Вашингтону, цитирую, «работать в собственной выгоде», прямо сейчас. Конец цитаты. Иными словами, перспектива дальнейших переговоров как по Украине, так и по снятию двусторонних раздражителей выглядит туманно. Хотя спецпредставитель Кирилл Дмитриев продолжает консультации с американской стороной по экономическим проблемам. Что же дальше? Владимир Путин поддержал идею трехсторонней встречи с Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре. Однако для начала нужно согласовать повестку. Опять же, по логике вещей, если подобное удастся сделать, тогда можно рассчитывать на некое продвижение. При этом в Кремле по-прежнему всячески благодарны Дональду Трампу, в том числе за его искреннее желание заключить мир. Собственно, единственное, на что остается надеяться, это на указанный выше трехсторонний саммит в китайском Шэньчжэне. В принципе, ждать осталось недолго. Хотя за месяц с небольшим многое может произойти. К слову, нельзя не обратить внимание, что тема ядерных ударов вновь активно обсуждается. Правда, нельзя сказать, что Европа, и тем более Америка, сильно этим напуганы. Бывших партнеров больше беспокоят неизвестные дроны, которые стали слишком часто гостить в их воздушном пространстве. Как принято говорить в таких случаях, обстановка остается сложной. Главное, чтобы она не вышла бы в итоге из-под контроля, а то будет совсем как-то грустно.
2: Точка зрения.
3: Кататься на лыжах в России можно почти 7 месяцев подряд, с ноября по май. В топе порядка 15 курортов, куда едут со всей страны. И каждый пытается нарастить базу, но все зависит еще от снега. По итогам прошлого года самый продолжительный сезон был в Хибинах, на курорте Большой Вудьявр – 194 дня. Для сравнения, на Розе Хутор – 115. Но в планах довести эту цифру до 150 уже в ближайшие 2 года путем новых трасс и искусственного снега, заверили на этой неделе представители курорта. Это значит, что Сочи в будущем может составить конкуренцию Шерегешу, где обычно сезон открывается раньше. Но россияне пока только присматриваются к курортам, а ательеры заметно сдерживают цены, говорит коммерческий директор туроператора «Алиан» Оксана Булах.
4: Несмотря на логистические проблемы, Красная Поляна уже начала бронироваться. Пока можно найти цены, которые ниже, чем были предложения в прошлом году. Один из курортов предлагает уже с 1 декабря включенные в стоимость проживания в типах. Интересы есть активный к Архызу, перераспределение спроса в Сочи. Поэтому архызские ательеры подняли цены в среднем на 10%. Плюс соседи Донбай и Прилебрусье не понимают, будет ли повторение прошлогоднего бесснежного декабря. Предлагают достаточно низкие цены на декабрь.
3: Сейчас активно бронируют Шерегеш и Хибины декабрьские заезды на выходные с более низким ценником. А вот на январских каникулах скидок ожидать не стоит, считает управляющий партнер консалтинговой компании Sea Company Андрей Шемякин.
5: Спрос действительно есть. В этом году в Алтайском крае открывается новый горнолыжный комплекс на территории курорта «Сибирская монета». В Сочи 60 тысяч кипасов на Алтае можно купить и за 20, и за 40, смотря на какой период. Но глобально ценообразование соответствует тенденции всего рынка. Оно растет. Средняя поездка за неделю катания в Сочи вместе с кипасом в 4-звездочном, допустим, отеле на 2, это где-то 300-350 тысяч рублей. Если мы говорим про Алтай, 150 150-200.
3: Атаки беспилотников практически обвалили летний курортный сезон в Сочи. Под вопросом теперь и зимний. Так что конкуренция усилится, считает директор по развитию Альп-индустрии Тур Сергей Ковалев.
6: Сезон состоится горнолыжный в этом году, безусловно, поскольку курорты Кавказа или курорты локальные приложили массу усилий летом. В районе, например, Прельбруссия или Северной Осетии идет колоссальное строительство. Развиваются локальные курорты, ну, тот же Манжирок, например, на Алтае, или Шерегеш. Есть кавказские новые курорты, ну, например, в Осетии практически с нуля. Кавказ РФ строит курорт, плюс Архыз врывается в конкурентную борьбу, и да, цены будут расти.
3: При таком разнообразии, как говорят собеседники Коммерсант ФМ, некоторым удается за сезон покататься сразу на нескольких курортах. И главная проблема – нехватка инструкторов, замечает аккредитованный инструктор по горным лыжам и сноуборду Дмитрий Любасюк.
7: Я думаю, цены будут выше на 10-15% год к году, потому что инструкторов всегда дефицит. В Сочи гостей гораздо больше, чем инструкторов, и в праздники сложно найти свободного инструктора. Некоторые в июле, в августе уже начинают даже бронировать. Если не в праздники, около 12 тысяч за занятие двухчасовое индивидуальное, а в праздники от 14.
3: Горнолыжный сезон в России официально стартует уже в следующем месяце. Первыми трассы откроет Шерегеш. На 21 ноября намечен фестиваль «Русский дух». Это когда с гор спускаются в сарафанах, ушанках и кокошниках. А в апреле там же на лыжи встают в купальниках и плавках. В середине декабря на лыжной карте появится Сочи. Архыз в 20-х числах. Донбай пока не публиковал даты. Подмосковные горнолыжные курорты тоже отталкиваются от погоды. Даже если будут проблемы со снегом, курорты используют системы искусственного оснежения. Их можно включать при температуре от минус 1 градуса.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Леознов заявил, что сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, об этом сообщает РИА Новости. По его словам, в текущем сезоне вакцины против гриппа были полностью обновлены, что говорит о приходе новых штаммов вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета. Он отметил, что это подтверждает необходимость вакцинации. По словам Леознова, в первую очередь прививаться нужно более уязвимым группам населения – детям, беременным, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями. Потеря льготного периода, привычка вносить только минимальный платеж и комиссии за отдельные операции являются главными рисками при использовании кредитной карты. Об этом газете «РУ» заявила кандидат экономических наук Лилия Буркина. Ставки по кредиткам могут достигать 47-54% годовых. Если заемщик не погасит задолженность в срок, банк начнет начислять проценты по правилам договора. По условиям ряда карт они рассчитываются на всю сумму долга с момента покупки, а не только после окончания грейс-периода. Минимальный платеж создает иллюзию контроля над долгом. Значительная его часть может уходить на проценты, тогда как основная задолженность сокращается очень медленно. В результате срок погашения растягивается на годы, а итоговая переплата многократно увеличивается, предупредила эксперт. И в завершении выпуска в продажу поступил роман «Мертвые души. Второй том. Возрождение». Необычное продолжение классического произведения Николая Гоголя. Текст создал «Гигачат» в рамках культурно-исследовательского проекта крупного банка. «Гигачат» обучали на полном собрании сочинений Гоголя, включая письма, черновики и записные книжки, а также на текстах его современников – Пушкина, Достоевского, Тургенева, философских трудах и библейских источниках. Чтобы результат соответствовал духу Гоголя, специалисты разработали систему оценки из 11 параметров, учитывали лексическое разнообразие, в том числе архаизмы и гоголевские неологизмы, гротеск, комическую пластику диалогов и характерное присутствие автора-рассказчика. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Дагестане на прошлой неделе с 28 сентября по 4 октября включительно. Об этом сообщает нам Госавтоинспекция Республики. Кроме того, 36 человек, среди которых 4 детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Также мы напомним, что за минувшую неделю в Дагестане зарегистрировано 24 ДТП. Ну и к другим новостям. Классификационная коллегия судей Дагестана рекомендовала 9 кандидатов на вакантные судейские должности на заседании еще 2 октября. Трое кандидатов рекомендованы на должности судей Верховного суда Дагестана, двое – районных и городских судов, еще двое – мировых судей. Кроме того, коллегия порекомендовала по одному кандидату на должности судьи районного суда. Ну и все вопросы, которые касаются вспышки чумы в Иркутской области, входят в компетенцию Роспотребнадзора. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее напомню, что в Иркутской области заподозрили случай заболевания особо опасной инфекции. На тот момент специалисты высказали подозрение о чуме, которой заразился один из жителей региона. Тревогу, я напомню, что подняли также после смерти сотрудницы противочумного института. В Шелеховской районной больнице ввели карантин почти 200 человек, контактировавших с пациенткой. Сейчас отправили под наблюдение. Ну и единовременная выплата при рождении ребенка в России с 1 февраля 2027 года превысит 30 тысяч рублей. Сейчас я напомню, что пособие составляет 28 450 рублей. Об этом сообщила старший научный сотрудник лаборатории исследования уровня жизни и социальной защиты Елена Цацура. Сейчас размер пособия составляет именно эта сумма. Таким образом, выплата вырастет примерно на 2000 рублей. Также я напомню, что максимальная сумма пособия по беременности родом в России в 2027 году превысит 1 миллион. Рублей. Инфраструктура НАТО в Афганистане и соседних странах неприемлема. С таким заявлением выступил министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров. Лавров также отметил, что Россия будет и далее осуществлять регулярные гуманитарные поставки в Афганистан. По его словам, очередная партия этих поставок в ближайшие 2 месяца должна поступить в Кабул. Ну и модель, бывшая жена рэпера Джигана Оксана Самойлова, рассказала в соцсетях, что находится на грани эмоционального срыва. Об этом передает nevs.ru. Причиной стали проблемы с аккаунтом и телефоном после утечки ее номера. Кстати, по словам Самойловой, неизвестные начали массово пытаться получить доступ к ее соцсетям. Мы также напомним о том, что в начале июля в доме Джигана случился инцидент со стрельбой. По утверждениям СМИ, рэпер стрелял в своих сотрудников, около 10 часов держал их в заложниках. В это время были дома и дети. Один из охранников получил ранение. Спустя время Джигана обезвредили его друзья и сотрудники охраны поселка. В итоге его направили на лечение в Израиль. В Унсыкульском районе Дагестана с улучшением погодных условий и началом спада уровня воды в реке подрядная организация возобновила работы по восстановлению Красного моста. Как сообщили нам в Минтрансе Республики, уже начато восстановление насыпной площадки и подъездной дороги к ней. По поручению временно исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулата Гаджиева будет публиковаться ежедневный отчет о проделанной работе. Но в Махачкале с сегодняшнего утра и в течение нескольких дней могут наблюдаться перебои горячего водоснабжения в связи с работами по вводу в эксплуатации газопровода Моздок-Казимагомед. Об этом сообщает единый оператор Дагестана. Итак, с сегодняшнего утра до 16.00 8 октября в городе будет отключено газоснабжение в одних частях города полностью, а в других с падением давления. Ограничение подачи может повлиять на работу объектов теплоснабжения и производительность котельных, что приведет к снижению температуры горячей воды у потребителей. С начала этого года в Дагестане зарегистрировано 1780 пожаров, из них 469 – это возгорание сухой травы. Все очаги ликвидированы в день обнаружения, об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Дагестану. За сжигание сухой травы инспекторы пожарного надзора составили 222 административных дел в отношении должностных и физических лиц. Я напомню, что общая сумма наложенных штрафов превысила более 1 миллиона рублей. В МЧС напомнили о штрафах в условиях особо противопожарного режима. Обычно гражданам достигает до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 60 тысяч рублей. Ну и фестиваль каспийской рыбы стартовал в Махачкале. Гости теперь смогут попробовать продукцию местных предприятий, свежую, соленую, копчено-вяленую и деликатесы. Работают также дегустации, мастер-классы от шеф-поваров и полевая кухня подворьев района. Ну а представление о безграмотности российской молодежи не соответствует действительности, об этом заявил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. Об этом сообщает РИА Новости. Кстати, по мнению Пахомова о том, что предыдущие поколения говорили на более красивом и правильном русском языке, ошибочное. А в текущем году последний сокращенный рабочий день выпадает на 3 ноября. Он будет короче обычного на 1 час в связи с отмечанием Дня народного единства. Он будет короче обычного дня на 1 час в связи с отмечанием Дня народного единства. Об этом объяснила доцент кафедры предпринимательского трудового корпоративного права президентской академии Марина Кутарова. Кстати, по словам эксперта, все работники могут воспользоваться правом на сокращение рабочего дня, при этом уровень заработной платы останется неизменным.
1: В сентябре спрос россиян на поездки в Минск приблизился к ажиотажному. Об этом сообщали аналитики сервиса «Суточно.ру». В город, который вошел в топ-5 направлений осени вместе с Санкт-Петербургом, Москвой, Сочи и Казанью, путешественники едут за шопингом, международными картами, качественными продуктами, здравницами и отдыхом без блокировок соцсетей. По железной дороге между Россией и Белоруссией курсируют 25 пар поездов, которые ежегодно перевозят более 3 миллионов пассажиров. Самая быстрая – «Ласточка», которая преодолевает расстояние в 700 километров за 7 часов. После строительства ВСМ время в пути составит 3 часа. И это полностью изменит рынок туристических услуг, уверен вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
2: Туристам удобнее добираться. Если время в пути составляет 2-3 часа, они могут совершать однодневные поездки. У нас есть внутрироссийские такие удачные эксперименты, когда РЖД запускает «Ласточки» в те или иные туристически известные города. Мы видим, что турпоток в первый же год увеличивается на 30-50%. Здесь мы можем ожидать роста прибытий и в сам Минск, и в Белоруссию в целом. Вот это развитие высокоскоростных магистралей, а сейчас мы видим там 6-7 проектов, часть из них только внутрироссийские, сейчас появилась межгосударственная, да, это будущее туризма.
1: За 7 месяцев 2026 года взаимный оборот туристических услуг между Россией и Белоруссией увеличился более чем на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным посольства Белоруссии в Москве, въездной турпоток россиян по результатам 2025 года составил почти 7 миллионов человек. Российский Минтранс прогнозирует пассажиропоток будущей высокоскоростной магистрали всего на 1 миллион меньше. Однако даже этого вряд ли будет достаточно для экономического обоснования проекта, считает директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.
3: Для того, чтобы это была экономика, а не политика, там требуются довольно серьезные объемы перевозок. То есть высокий уровень транспорта спроса. В год нужно возить хотя бы 15, 18, 20 миллионов пассажиров. Но нет такого потока на них. ВСМ – это самый прогрессивный современный тренд в железных дорогах. Действительно, это очень интересная штука. Найдутся ли на это деньги? Проект вот всегда очень дорогой. На эту тему каких-то дешевых решений просто не существует в природе. Рельсы сохранятся в ближайшие полвека на расстоянии до 1000 километров, до 1500. Только в формате high-speed rail. ВСМ, то что по-русски.
1: Перспективная сеть ВСМ включает в себя 5 маршрутов: Москва-Нижний Новгород-Казань-Екатеринбург, Москва-Ростов-на-Дону-Адлер, Москва-Минск, Москва-Рязань и Москва-Санкт-Петербург. Строительство идет только по одной ветке, отмечает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.
4: Сейчас идет строительство только одной магистрали Москва-Петербург. Теоретически в планах есть далекое будущее и высокоскоростная магистраль на запад до Минска, причем в лучшие времена, до ковида, в мирные времена, эта высокоскоростная магистраль должна была идти и дальше до Европы. Но я думаю, что об этих планах пока преждевременно говорить. Сначала нужно одну высокоскоростную магистраль построить. И думаю, что среди оставшихся магистраль на запад не будет первоочередной.
1: Срок реализации межгосударственного проекта и его бюджет не раскрываются. Финансово-экономическую модель обещают представить до 2029 года.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новый умный датчик Xiaomi для дверей и окон. Компания Xiaomi анонсировала датчик открытия дверей и окон Door and Window Sensor третьего поколения. По сравнению с предшественником, новинка получила более чувствительный сенсор, расширенные функции мониторинга и улучшенную автономность. В отличие от предыдущей модели, устройство оснащается высокочувствительным TMR-сенсором вместо датчика холла с повышенной скоростью отклика и сниженным энергопотреблением. На одном заряде батарейки-таблетка новинка способна проработать до 3 лет при условии до 30 открытий-закрытий в сутки. Гаджет поддерживает протокол Bluetooth Mesh и экосистему HyperOS Connect, позволяя настраивать автоматические сценарии вроде выключения кондиционера при открытии окна. В приложении Mi Home доступны счетчик количества открытий за день и статистика времени работы, а также функция оповещения, если дверь остается открытой дольше 1 минуты. При этом ради уменьшения размеров корпуса производителю пришлось полностью убрать встроенный датчик освещенности, который присутствовал в прошлой версии. Краудфандинговая кампания по выпуску новинки стартует в октябре в Китае. На этом пока все. Услышимся!

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В 2027 году работающие пенсионеры получат две индексации страховой пенсии в феврале и апреле, а в августе им проведут перерасчет с учетом страховых взносов за предыдущий год, сообщает агентство Data.ru. Первая индексация пройдет 1 февраля на уровень фактической инфляции за 2026 год, которая сейчас оценивается в 6,8%. Вторая состоится 1 апреля и составит 3,3% к страховой части. Третье повышение, августовский перерасчет, будет индивидуальным, поскольку социальный фонд учтет не более трех пенсионных коэффициентов, перечисленных работодателем за пенсионера в предыдущем году.
0: Экономика должна быть экономной.
1: В июле в России работали в общей сложности 223 800 заведений общепита, что меньше на 8% год к году. Подобное падение было зафиксировано аналитиками впервые с 2022 года. Более того, подчеркивается, снижение оказалось более выраженным, чем в активный период ограничений во время пандемии COVID-19. В 2020 году количество заведений общепита в России сократилось почти на 5%, в 2021 году снижение оценивалось в 2,5%. Согласно 2GIS, в августе 2026 года только в российских городах-миллионниках работали 97 тысяч объектов, что меньше год к году на 1%. Самое выраженное снижение показали пекарни, на втором месте заведения фастфуда, на третьем заведения с кофе на вынос.
0: Копейка рубль бережет.
1: В сентябре 2026 года специалисты Высшей школы экономики провели опрос среди 3000 пользователей цифровых платформ. Выяснилось, что более половины россиян почти всегда или чаще всего покупают одежду, обувь и аксессуары на маркетплейсах. 58% респондентов отметили, что почти всегда или чаще покупают одежду, обувь и аксессуары через платформы. 42% с такой же частотой заказывают на маркетплейсах бытовую технику и электронику. Что касается категории продукты питания и лекарства, то их россияне покупают чаще в офлайн-магазинах. Традиционную розницу выбрали 55 и 46% респондентов соответственно. Только 12% россиян отметили, что приобретают продукты чаще или почти всегда на платформах, а лекарства 19%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
3: На магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед завершаются восстановительные работы после оползня. Специалисты переключают подачу газа с временной линии на основную ветку трубопровода. В Минэнерго Дагестана сообщили, что процесс займет около 3 дней. Чтобы избежать длительного отключения газа в Махачкале, потребители временно подключают к другим источникам газоснабжения, отметили в министерстве. В Дагестане стартовал осенний призыв в армию. Об этом сообщил военный комиссар республики Абдурахман Муратханов. Призывные мероприятия проводятся впервые в течение всего календарного года. Воинский учет и взаимодействие с призывниками в значительной степени переведены в цифровой формат. В России начали действовать новые правила регистрации криптобирж, обменников и депозитариев, которые дают возможность участникам крипторынка подавать заявки на получение лицензий. По прогнозам Центробанка, в ближайшее время могут появиться первые лицензированные посредники благодаря упрощенной процедуре для брокеров, банков и операторов цифровых финансовых активов. О своей готовности к работе уже заявили ВТБ, Сбер, Т-банк, Альфа-банк и Мосбиржа. Глава Минэнерго Сергей Цивилев объявил о получении заказов на строительство 9 атомных электростанций малой мощности. Министр подчеркнул, что производство таких станций уже налажено, и Россия готова делиться своими энергетическими технологиями с африканскими странами. Почти 2/3 жителей России не могут приобрести холодильник или стиральную машину без привлечения кредитных средств. Об этом сообщает портал «Финансы Mail». Отмечается, что у них отсутствуют сбережения. Многие едва сводят концы с концами, и их доходы позволяют покрыть лишь расходы на продукты питания, медикаменты, коммунальные услуги и другие базовые нужды. Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира следующего года. Соревнования пройдут с 20 августа по 5 сентября в 5 городах Соединенных Штатов и Канады – Анахайме, Монреале, Омахе, Орландо и Квебеке. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog FM.
2: Вы слушаете Dialog FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания Elko. Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
5: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
2: Новости спорта.
6: На чемпионате мира по дзюдо в столице Азербайджана Сабина Гилязова принесла сборной России первую медаль на турнире. В весовой категории до 48 килограмм Гилязова в схватке за бронзу одолела соотечественницу Марину Воробьеву. В Италии на первом этапе Кубка мира по прыжкам на батуте Анжела Блацова и Данила Касимов выиграли золото в смешанных синхронных прыжках, а ранее золотые награды добыли Кирилл Пантереев и Дмитрий Нартов в синхронных прыжках. В единой лиге ВТБ зафиксирован удивительный результат в матче двух равных по силе команд «Уникса» и «Зенита». Казанцы победили команду из Петербурга с разницей в 35 очков. «Уникс» выиграл 95-60, и в еще одном матче дебютанты лиги «Динамовцы» из Владивостока впервые выиграли в единой лиге, взяв верх в гостях над «Самарой» со счетом 98-84. На женском теннисном турнире в Пекине Мира Андреева обыграла представительницу Узбекистана Полину Кудерметову 6-4-6-1, вышла в следующий круг и поборется за выход в четвертьфинал с украинкой Дарьей Снигур. В Национальной хоккейной лиге после победы в первом туре Вашингтон Кэпиталс уступил в этот раз Тампе со счетом 1-3 на выезде. У Тампы, в частности, Никита Кучеров отметился голевой передачей. Капитан Вашингтона Александр Овечкин провел на льду 13 минут 34 секунды и все. Нападающий Питтсбурга Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами в домашнем матче с Монреалем. Интересно, что Монреаль проигрывал 1-5, но смог перевести игру в овертайм, где Питтсбург выиграл все-таки со счетом 6-5, а голкипер Нью-Йорк Айлендерс Илья Сорокин признан лучшим игроком дня в НХЛ. Сорокин отразил все 37 бросков в домашней встрече с Нью-Джерси, где Айлендерс 6-0 выиграл. В КХЛ один из лидеров восточной конференции «Нефтехимик» смог переиграть на своем льду со счетом 3-2 хоккеистов «Сибирь». У «Спартака» в последнее время игра не ладится. Москвичи, уступив дома «Побулитам» 3-4 «Борысу», потерпели уже 6-е поражение подряд. Хабаровский «Амур» порадовал своих болельщиков, взяв верх в гостях 3-0 над «Автомобилистом». В женской гандбольной суперлиге вице-чемпионки из ЦСКА после первой половины игры уступали один мяч в новороссийские «Черноморочки», и во втором тайме хозяйки площадки старались не уступать москвичкам, но ЦСКА все равно выиграл 35-30 и после 6 игр имеет 100% результат. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Федеральная антимонопольная служба проанализирует соответствие тарифов на электроэнергию для населения утвержденным предельным уровнем. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Ранее напомню, что ФАС утвердила минимальные и максимальные уровни тарифов с учетом ограничения предельных индексов платы граждан. На их основе региональные тарифные органы установили конкретные значения в каждом субъекте. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана подписал указ о присуждении призовых мест по итогам оценки эффективности работы органов местного самоуправления за 2025 год. Общая сумма вознаграждения составила 25 миллионов рублей. Среди городских округов первое место заняла Махачкала, второй – Южно-Сахокумск, третий – Кизляр. В высокогорной зоне победил Лакский район в Горной, Акушинске и Казбековске. Северокавказская пригородная пассажирская компания приняла решение продлить курсирование дневных электричек Махачкала-Хасаюрт до конца этого года в связи с высоким спросом пассажиров. Об этом напоминает Минтранс Дагестана. Новая пара электричек начала курсировать, и напомню, что 16 июля изначально поезда были введены в расписание до 30 сентября. Премьер Дагестана Магомед Рамазанов рассказал о ситуации с улицей Перова в Махачкале на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС. Проект капремонта улицы Перова, благоустройство прилегающей территории, устройство инженерно-защитных сооружений для домов уже готов и получил положительное заключение госэкспертизы. В ближайшее время решат вопрос финансирования, после чего определят исполнение и начнутся работы. После укрепления домов жители смогут вернуться в квартиры. До этого администрация Махачкалы обеспечит необходимые условия проживания. Без крыши над головой никто не останется. Сотрудники УБЭП МВД по Дагестану пресекли деятельность подпольного производства нелегальных учебных пособий. Так, в ходе оперативных мероприятий в типографии, расположенной на проспекте Акушинского, была обнаружена крупная партия фальсифицированной продукции. Злоумышленник наладил незаконный выпуск рабочих тетрадей по английскому языку, права на которых принадлежат компании «Просвещение». Продукт низкого качества реализовывался через популярные маркетплейсы. Несудебные приставы наложили арест на средства московской компании Say Energy, которая была организатором отмененных концертов рэпера Kanye West в Санкт-Петербурге. Информация об этом 4 октября следует из данных систем «Спартак». Сумма ограничений пока составила 115 тысяч рублей. Этот случай является первым в рамках судебных разбирательств вокруг несостоявшегося шоу музыканта в России. В 5 районах Дагестана остается закрытым движение на 6 участках дорог из-за обвалов, оползней и селевых выносов. Дорожные службы Дагестана сейчас продолжают расчистку и восстановительные работы, об этом сообщает республиканский Минтранс. В Ахтынском районе Дагестана перекрыт участок подъезда дороги Ахты-Курукал-Хнов к селу Фии. Движение закрыли из-за обвалов и селевых вносов. В Дахадаевском районе движение закрыто на 20-м километре дороги Леваши-Акуша-Уркарах-Маджалис-Мамедкала. Причиной стал обвал. В Кайтакском районе из-за оползня перекрыт 11-й километр дороги Маджалис-Варсит-Шланшан. Еще два участка закрыты в Тляратинском районе Дагестана на первом километре дороги Ланда-Шидип. Движение ограничено из-за разрушения земляного полотна и камнепадов. Без транспортного сообщения остаются три населенных пункта. Это Бачох, Ханта-Калоп и Шидип. На 16-м километре Тлярата-Камилух проезд закрыт из-за оползненных процессов у села Саниорта. В Чародинском районе Дагестана на 27-м километре дороги Цури-Парчи после оползня уже обеспечили проезд по временной схеме. Расчистка участка до полной ширины проезжей части сейчас продолжается. Обстановка в Гунипском районе. Движение на участке Гунипская ГЭС, Мурада, дороги Гунипское шоссе, Вентляшевский перевал также восстановили по временной схеме. Дорожные службы Дагестана сейчас продолжают расчистку проезжей части до полной ширины. Ну и мужчина пострадал накануне ночью при пожаре в частном доме в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Дагестану. Информация о пожаре в доме на улице Приозерной в Махачкале поступила в час ночи. Возгорание ликвидировали на площади 30 квадратных метров. Пострадавший мужчина 1963 года рождения госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии. Ну а Минэнерго Дагестана информирует о временном отключении понижения давления газа. Ограничение будет действовать в период с 8 утра завтрашнего дня до 8 октября включительно. Как сообщили ведомстве, приостановка газоснабжения связана с вводом в эксплуатацию магистрального газопровода Моздок-Казимагомед. Но история с предполагаемым случаем чумы в Иркутской области получила новый поворот. Глава Бурятии Алексей Цыденев, который ранее писал о женщине, которая погибла якобы от чумы, 4 октября изменил публикацию и добавил слово «возможно», тогда как власти при Ангаре по-прежнему публично говорят лишь об особо опасной инфекции. Я напомню, что ранее после смерти сотрудницы Иркутского противочумного института стационар Шелеховской районной больницы закрыли на карантин, а почти 200 контактирующих людей с пациенткой отправили по под медицинское наблюдение. Он отредактировал свое сообщение, вместо утверждения о женщине, погибшей якобы от чумы, написал о возможной погибшей якобы от чумы. Поэтому официального подтверждения диагноза вновь оказалось под вопросом. Я напомню, что еще 2 октября академик Российской академии наук Геннадий Онищенко говорил, что инфекция, скорее всего, вообще окажется не чумой. И канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту России Владимиру Путину и заявил о готовности к мирным переговорам по Украине. С таким предложением он выступил во время визита в Киев. Канцлер Германии также заявил, что переговоры могут быть только после того, как замолчит оружие. Ранее напомню, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала незапланированный визит Мерца в Киев пиаром на крови. Дагестанский фонд капитального ремонта представил цифры по задолженности жителей Махачкалы по обязательным взносам. Совокупный долг горожан за капремонт в Махачкале общего имущества многоквартирных домов к настоящему моменту составил 2 миллиарда рублей. При этом за последние 9 месяцев 2026 года собираемость платежей в столице не превысила 71%, из начисленных 500 миллионов рублей собственники оплатили только 352 миллиона. В фонде подчеркивают, что низкая платежная дисциплина махачкалинцев остается главным препятствием для расширения программы модернизации жилья.
1: Кристу Пайк приговорили к высшей мере наказания еще в 96-м. 18 лет на почве ревности вместе со своим парнем она пытала и убила 19-летнюю Колин Слэмер. Из-за особой жестокости преступление тогда вызвало широкий резонанс. Защита Пайк все же пыталась добиться смягчения приговора. Адвокаты ссылались на тяжелые психические расстройства подзащитные и факты насилия над ней в детстве. Но Верховный суд штата настоял на казни, причем примерно за час до назначенного срока. В камере для казни Пайк ввели пентобарбитал, чтобы вызвать глубокий сон и быструю смерть. Но дальше произошла странная сцена, рассказали присутствовавшие на процедуре журналисты.
2: Они провели 2 раунда, но в конце она еще дышала. В какой-то момент она подняла голову и огляделась. Сказала, что у нее горит и болит какое-то место. И спросила, нормально ли это. Но все это было ненормально.
3: Когда шторы закрыли в последний раз, это было примерно 8:05. Мы постоянно ее слышали. Сначала она храпела, потом запищала и снова захрапела. Спустя 50 минут микрофон отключили, но даже тогда мы все еще слышали ее храп.
1: Как отмечают СМИ, по слухам, у заключенной была уникальная физиология, устойчивая к препарату. Но, по словам врачей, вероятнее всего, обе инъекции просто были сделаны неправильно, и препарат попал не в вену, а в мягкие ткани. На это, по их словам, указывают и жалобы Пайк на жжение в руке. Впрочем, официальных заявлений пока нет. Это уже 2-я неуспешная попытка казни в Теннесси в этом году и 8-я за всю историю, указал врач-анестезиолог Джон Зиверт в эфире Radio Times.
4: Давайте проясним. Установка катетера для казни – это не пустяковое дело. Для этого нужны подготовка и опыт. Неизвестно, кого именно из профессионалов выбрали для этой процедуры. По протоколу все это держится в секрете. Ранее в Теннесси был случай, когда заключенного Тони Карутерса пытались казнить с помощью смертельной инъекции. Но подходящие вены для установки катетера на руке найти не удалось. Поэтому препарат попытались ввести через вену на шее. Это очень сложная процедура. Врач не справился. А позже выяснилось, что медик много лет не практиковал такую процедуру. Неудача была вполне объяснима.
1: Правозащитники уже назвали инцидент одной из худших сорванных казней в современной истории США. Сейчас Пайк находится в больнице, ее состояние неизвестно. Но после инъекции еще никто не выживал, указывают эксперты. Ее адвокаты добиваются срочного прекращения исполнения приговора в Верховном суде штата. Но едва ли инцидент сможет изменить решение инстанции, отмечает американист Ян Веселов.
5: Теоретически губернатор штата может заменить смертный приговор на пожизненное заключение либо какой-то другой тюремный срок. Но губернатор Билли сказал, что не собирается никак вмешиваться в это дело. Соответственно, смертный приговор останется в силе. Также ее юристы пытаются потребовать, чтобы ей хотя бы заменили способ казни на расстрел, хотя не очень часто применяют подобные меры. Возможно, будет еще какая-то попытка спорить в суде. Юристы пытались оспорить проведение казни. Апелляция с ними согласилась и отложила, но Верховный суд потребовал властей штата вмешался и отменил это решение.
1: Криста Пайк – первая женщина за 200 с лишним лет в штате Теннесси, в отношении которой пытались исполнить высшую меру наказания, и 30-й человек, казненный за этот год. При Трампе такие приговоры стали исполняться гораздо чаще, указывают эксперты. Сейчас смертная казнь практикуется почти в половине штатов и в основном республиканских.
6: Точка зрения Дмитрия Гризе.
7: Владимир Путин, выступая на главной сессии клуба «Валдай», фактически отклонил инициативы, которые в последнее время были на слуху. Среди таковых взаимное частичное прекращение ударов Украины и России, в частности по судам в Черном море, энергообъектам. То, что принято называть энергетическим перемирием и новой зерновой сделкой. Эти предложения он назвал нелепыми. Россия не против мирного решения и всячески его поддерживает, а также полностью отвергает обвинения в торпедировании этого процесса. Тем не менее, главное условие, по сути, остается неизменным. Нужно исходить из реалий на земле. Кроме того, президент прокомментировал другой важный вопрос – возобновление поставок российского дизеля на мировые рынки, дабы стабилизировать цены. Общий смысл такой – этого вида топлива у нас достаточно. Однако экспорту за рубеж мешают санкции. Видимо, в случае их снятия вопрос можно обсуждать. Пока же мораторий продлен на месяц. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что США готовы восстанавливать экономические связи с Россией, но только после завершения украинского конфликта. Тогда как Москва предлагает Вашингтону, цитирую, «работать в собственной выгоде», прямо сейчас. Конец цитаты. Иными словами, перспектива дальнейших переговоров как по Украине, так и по снятию двусторонних раздражителей выглядит туманно. Хотя спецпредставитель Кирилл Дмитриев продолжает консультации с американской стороной по экономическим проблемам. Что же дальше? Владимир Путин поддержал идею трехсторонней встречи с Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре. Однако для начала нужно согласовать повестку. Опять же, по логике вещей, если подобное удастся сделать, тогда можно рассчитывать на некое продвижение. При этом в Кремле по-прежнему всячески благодарны Дональду Трампу, в том числе за его искреннее желание заключить мир. Собственно, единственное, на что остается надеяться, это на указанный выше трехсторонний саммит в китайском Шэньчжэне. В принципе, ждать осталось недолго. Хотя за месяц с небольшим многое может произойти. К слову, нельзя не обратить внимание, что тема ядерных ударов вновь активно обсуждается. Правда, нельзя сказать, что Европа, и тем более Америка, сильно этим напуганы. Бывших партнеров больше беспокоят неизвестные дроны, которые стали слишком часто гостить в их воздушном пространстве. Как принято говорить в таких случаях, обстановка остается сложной. Главное, чтобы она не вышла бы в итоге из-под контроля, а то будет совсем как-то грустно.
6: Точка зрения. Реклама на Диалог ФМ.
8: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
6: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
9: В 2027 году единовременное пособие при рождении ребенка превысит 30 тысяч рублей. Об этом сообщил РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты президентской академии Елена Сацура. По словам собеседника агентства, с 1 февраля выплату планируется увеличить до 30 400 рублей. Эксперт уточнила, что в текущем году размер пособия составляет 28 450 рублей. Увеличение размера выплаты связано с ежегодной индексацией, которую проводят с учетом роста потребительских цен за предыдущий год. Большинство работников не обязаны информировать основного работодателя о второй официальной работе, самозанятости или разовых заказах. Подработка должна выполняться в свободное время и не мешать исполнению трудовых обязанностей. Об этом газете «РУ» заявил доктор экономических наук Юрий Шитько. Трудовой кодекс разрешает заключать договоры о внешнем совместительстве с несколькими работодателями, пояснил он. По словам эксперта, для внешнего совместительства установлено ограничение. Обычно продолжительность работы не должна превышать 4 часов в день и половины месячной нормы рабочего времени. Полный день допускается, когда сотрудник свободен от основной работы, добавил эксперт. И в завершении выпуска: снизить риск депрессии помогает более сбалансированный распорядок жизни. Об этом заявил психолог Сергей Ланг. Он посоветовал обращать внимание на то, как проходит день и хватает ли человеку времени на отдых и заботу о себе. По словам специалиста, важно разумно планировать дела, уметь отказываться от лишних нагрузок и учитывать собственные потребности. Также стоит избегать ситуации, когда человек регулярно пропускает приемы пищи или компенсирует недосып только в выходные. Такие привычки усиливают стресс, отметил психолог. Важно правильно распределять время, уметь отказывать и делать выбор в пользу себя, не боясь кого-то обидеть, подчеркнул эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Дагестанский фонд капитального ремонта представил цифры по задолженности жителей Махачкалы по обязательным взносам. Совокупный долг горожан за капремонт в Махачкале общего имущества многоквартирных домов к настоящему моменту составил 2 миллиарда рублей. При этом за последние 9 месяцев 2026 года собираемость платежей в столице не превысила 71%, из начисленных 500 миллионов рублей собственники оплатили только 352 миллиона. В фонде подчеркивают, что низкая платежная дисциплина махачкалинцев остается главным препятствием для расширения программы модернизации жилья. В Дагестане начался осенний призыв в армию. Об этом на пресс-конференции сообщил военный комиссар республики Абдурахман Муратханов. Впервые призывные мероприятия идут в течение всего календарного года, а воинский учет и взаимодействие с призывниками почти полностью переведен в цифровой формат. Он также подчеркнул, что теперь граждане, которые подлежат призыву, могут проходить медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор. Абдурахман Муратханов добавил, что к настоящему времени до начала очередного периода отправки уже призвано более 50% граждан от установленного задания. Я напомню, что сроки отправки не изменились дважды в год с 1 апреля по 15 июля, а также с 1 октября по 31 декабря включительно. Срок службы в российской армии, я напомню, что составляет 12 месяцев. Ну и плановая проверка региональной автоматизированной системы централизированного оповещения населения пройдет 7 октября, об этом сообщает МЧС Дагестана. В рамках проверки с 10.40 до 10.42 будет звучать сирена, с 10.43 до 10.44 эфир всех телеканалов и радиостанций Дагестана заменят специальными сигналами. Во время звучания электросистем громкоговорящих устройств МЧС просят население сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимой проверке. В Дагестане на газификацию 25 объектов направят более 1 миллиарда рублей. По 8 объектам планируют завершить работы. Я напомню, что работы уже ведутся в 15 муниципальных районах республики. Это Агульском, Ахтынском, Бабаюртовском, Хасаюртовском, Рутульском, Лакском, Сергокалинском, Акушинском, Унцукульском, Шамильском, Левашинском, Гунипском и Докуспоринском. По состоянию на текущий момент освоено более 630 миллионов рублей. В частности, завершена реализация проекта «Газопровод Лупинг» по участкам АГРС Смятли до населенного пункта Пятилетка Хасаюртовского и Кизилюртовских районов. Федор Щукин принял участие в инаугурации Рамзана Кадырова на пост главы Чечни. Он также поздравил его с избранием в своем официальном телеграм-канале. Также в сообщении говорится о том, что Дагестан и Чечню связывают гораздо больше, чем добрососедство. Наши народы веками жили рядом, вместе проходили через испытания, поддерживали друг друга, сохраняя близость традиций, духовных и нравственных ценностей. Эти отношения, по мнению Федора Щукина, особенно дороги нам сегодня. Министр туризма и древности Египта Шериф Фатхи заявил, что число российских туристов, которые посетили страну в первые 9 месяцев 2026 года, увеличились на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кстати, по его словам, в 2025 году число российских туристов в стране превысило 2 миллиона человек. Также, как мы ранее Диалог ФМ сообщали, что Таиланд, Турция и Китай стали самыми популярными зарубежными направлениями у наших граждан. Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев опроверг информацию о гибели своего сына Асхабали Мусаева в Таиланде. В разговоре с телеграм-каналом «Базой» экс-глава города заявил, что его сыном все в порядке. Я напомню, что Мусаев добавил, что сообщение о том, что его сын якобы разбился на мопеде, является вбросом. Мы, в свою очередь, напомним о том, что 5 октября телеграм-канал «Мэш» сообщил, что сын экс-мэра Махачкалы попал в смертельное ДТП в Таиланде и скончался в больнице от полученных травм. По данным источника, родные и близкие якобы ждут доставки тела на родину, чтобы проститься с мужчиной. До этого 23-летний российский блогер погиб. Я напомню, что в ДТП в Таиланде он ехал вместе со своей спутницей на мотоцикле. Пара совершала поездку из Самуи в Пхукет. Инцидент произошел, когда в заднее колесо их спортивного мотоцикла врезался автомобиль. В ходе заседания правительственной комиссии по задолженности по зарплате, нелегальной занятости, временно исполняющий обязанности министра труда и социального развития Дагестана Магомедзагид Кихасуров доложил о том, что в текущем году трудовые отношения оформили 38 тысяч дагестанцев. По его словам, 14 915 человек стали предпринимателями, а 6 508 заключили трудовые договоры. Мемориальную доску герою России Ахмеду Магомедову открыли в МВД России по Махачкале, об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану. В торжественном мероприятии приняли участие министр внутренних дел по республике генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов, а также заместитель министра генерал-майор полиции Леонид Можжевенец. Личный состав ведомства, члены их семьи, коллеги Магомедова. Присутствующие почтили память героя и возложили цветы к мемориалу. Но а кровлю многоквартирного дома номер 5 по улице Ушакова в Махачкале капитально отремонтировали раньше запланированного срока, об этом сообщила пресс-служба мэрии. Изначально дом был включен в план капремонта на 2027 год. Работы ускорили после жалобы местной жительницы в мэру Джамбулату Салаова на протечке. Начальник управления муниципального жилищного контроля Заур Малачиев отметил, что замечаний к работе нет. Пищеблок и двор Мунинской школы в Ботлерском районе Дагестана отремонтировали в рамках проекта «Местная инициатива». Стоимость проекта составила более 7 миллионов рублей, из которых 2 миллиона рублей привлекли за счет меценатов. Об этом сообщает Минэкономразвития Дагестана. В школьном пищеблоке заменили оборудование и отремонтировали помещения. После работ кухня соответствует санитарным требованиям. Ну и посольства государств Европейского Союза отказались покидать Киев после предупреждения Министерства иностранных дел России об опасности пребывания на Украине. Одинаковые сообщения появились у диппредставительств ФРГ, Италии, Испании, Франции, Бельгии и Словении. Я напомню, что страны ЕС подтверждают, что в Киеве продолжают функционировать все 25 посольств стран ЕС. Я напомню, что 3 октября МИД России вновь предостерег иностранцев и дипмиссии от пребывания на Украине.
1: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
2: Дональд Трамп вошел, было, в очередной серьезный клинч с Европой. Причина – дизель. Администрация 47-го президента Соединенных Штатов потребовала от ключевых стран ЕС, в первую очередь Франции и Германии, разморозить свои стратегические запасы и вывести на рынок по меньшей мере 120 миллионов баррелей этого вида топлива в ближайшие 6 месяцев. В противном случае Вашингтон готов перекрыть поставки за океан американского дизеля, что грозит континенту серьезными проблемами. В Брюсселе, европейских столицах, ответили в том смысле, что на шантаж и угрозы не поддадимся. Тем не менее, дали понять, что готовы пойти на некий компромисс. И вроде бы, да, согласились-таки. Подставить плечо. Если так, то это очень вовремя. Трампа поджимает время. До выборов в Конгресс остается месяц. Цены на дизель в Соединенных Штатах бьют рекорды. Корневой электорат, фермеры очень недовольны. На что важно в этой связи обратить внимание. Китай, несмотря ни на что, решил вот сейчас, что для него самое время начать подготовку к зиме. И остановил экспорт нефтепродуктов, включая дизель упомянутый. Тогда как только что глава Белого дома в нарушение всех протоколов и американской гордости лично встречал председателя Си Цзиньпина у трапа самолета на базе Эндрюс. Россия, как известно, поступила аналогичным образом. Партия с так называемым энергетическим перемирием явно проиграна. Даже если Украина вдруг откажется в одностороннем порядке от ударов по российским НПЗ, вряд ли это изменит ситуацию. Как заявил Владимир Путин в рамках клуба «Валдай», дизеля у нас много, но экспорту его мешают санкции. Так что мораторий продлен еще на месяц. Мол, отмените ограничительные меры, тогда, возможно, и поговорим. Хотя так кажется, что Москве не очень выгодно возвращение демократов и полная фиаско прагматичного Дональда Трампа. По факту дела 47-го президента США идут не лучшим образом. Не хочется, конечно, давать советы руководителю крупнейшей экономики мира, но не стоит так уж пренебрегать союзниками. Конечно, они далеко не идеальны, но других-то нету. В этой связи интересно, как отреагирует глава Белого дома на действия Москвы и Пекина. Трамп считается человеком злопамятным, который все политические маневры воспринимает как угрозу лично себе. Есть некоторые основания предполагать, что дизельное потепление с Европой, если оно, конечно, в итоге состоится, будет иметь не только экономические, но и политические последствия. К слову, буквально вот прямо сейчас США ввели санкции против российской платежной системы А7 по так называемому иранскому досье. Финансовая сеть РФ в документах Белого дома именуется не иначе, как «теневая структура». Также нельзя забывать о законе Грэма Блюменталя, который Трамп подписал, который, по идее, должен начать действовать. Так что, как выясняется, дизель – это уже не просто топливо, а серьезный политический аргумент.
1: Генеральная линия.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Перед Днем народного единства 4 ноября у россиян будет последний сокращенный рабочий день в этом году, заявила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова. Она уточнила, что 3 ноября граждане будут работать на час меньше, при этом на зарплате это не отразится. Это последний сокращенный день в 26-м году, отметила эксперт. Она добавила, что сотрудников со сменным графиком это может не коснуться. Однако по трудовому законодательству работнику полагается компенсация, если этот час будет рабочим. Россияне смогут проверять продавцов на маркетплейсах благодаря новому закону о платформенной экономике, который вступил в силу с 1 октября, заявил газете «Ру» президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев. По его словам, площадка проверяет партнера еще до допуска на платформу в карточке товара или магазина. Должны быть сведения о продавце, в том числе ИНН, а для товаров с обязательными требованиями – данные о сертификатах, декларациях и маркировке. Там же видно, что сама платформа не является продавцом, если она выступает только посредником, пояснил эксперт. По ИНН продавца можно дополнительно свериться в открытых реестрах Федеральной налоговой службы, добавил президент ассоциации. И в завершение выпуска. Утверждение о том, что молодые россияне безграмотны, являются мифом. Об этом журналистам РИА Новости заявил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук Владимир Пахомов. По его словам, нельзя говорить о том, что предыдущие поколения общались на более красивом и правильном русском языке по сравнению с современной молодежью. Нам так кажется просто потому, что для нас эталон всегда в прошлом, потому что произношение прошлого действительно нам представляется более красивым, отметил эксперт. Он обратил внимание, что язык давно бы уже исчез, если бы каждое новое поколение было безграмотнее предыдущего. Как сказал Пахомов, русский язык со временем меняется и развивается так, чтобы его носители могли описывать окружающий их мир. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: С 1 января 2027 года в России минимальный размер оплаты труда будет проиндексирован на 6,8% и составит 28 935 рублей, что на 1 842 рубля выше показателя 2026 года. Это повышение, инициированное в рамках национальных целей развития, запускает цепную реакцию перерасчетов, так как многие социальные выплаты и зарплаты привязаны к данной величине, сообщает Data.ru. В первую очередь прибавку получат сотрудники с окладами на нижней границе рынка, дворники, технический персонал, уборщики и начинающие специалисты. Работодатели не имеют права устанавливать вознаграждение за полную ставку ниже федерального минимума.
3: Экономика должна быть экономной.
1: Продажи противовирусных препаратов в сентябре снизились на 20% год к году. Осенний сезон простуд сказался на аптечных продажах. В сентябре реализация противовирусных средств выросла на 66% к августу, а симптоматических

0: на 75%. Однако в годовом выражении рынок падает из-за провального первого полугодия. За первые три недели сентября, 36, 37, 38 недели 26 года, в российской фармрознице было продано 5,7 миллионов упаковок противовирусных препаратов на 3,4 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущими тремя неделями продажи выросли на 59% в деньгах и на 66% в упаковках. Однако год к году показатели снизились на 15% в денежном выражении и на 20% в натуральном.
1: Закрома Родины.
0: Сразу в нескольких товарных группах вступили в силу новые изменения по маркировке в системе «Честный знак». Отмечается, что производители и импортеры колбасных изделий обязаны наносить на продукцию коды маркировки и передавать в систему сведения о вводе товара в оборот. Те же требования распространяются на фермерские хозяйства и сельхозпроизводственные кооперативы. Они должны маркировать свою мясную и колбасную продукцию. Так, с 1 января обязательная маркировка наносится в том числе на вареные, копченые и кровяные колбасы, паштеты, студни, заливное, сосиски и сардельки и прочие колбасные изделия. Кроме того, коды маркировки будут наноситься и на товары для личной гигиены и чистоты в доме: зубные щетки и зубные нити, губки и мочалки, бумажные полотенца и салфетки, ватные изделия, щетки, массажеры и другие. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.

0: Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Дагестане на прошлой неделе с 28 сентября по 4 октября включительно. Об этом сообщает нам Госавтоинспекция Республики. Кроме того, 36 человек, среди которых 4 детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Также мы напомним, что за минувшую неделю в Дагестане зарегистрировано 24 ДТП. Ну и к другим новостям. Классификационная коллегия судей Дагестана рекомендовала 9 кандидатов на вакантные судейские должности на заседании еще 2 октября. Трое кандидатов рекомендованы на должности судей Верховного суда Дагестана, двое – районных и городских судов, еще двое – мировых судей. Кроме того, коллегия порекомендовала по одному кандидату на должности судьи районного суда. Ну и все вопросы, которые касаются вспышки чумы в Иркутской области, входят в компетенцию Роспотребнадзора. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее напомню, что в Иркутской области заподозрили случай заболевания особо опасной инфекции. На тот момент специалисты высказали подозрение о чуме, которой заразился один из жителей региона. Тревогу, я напомню, что подняли также после смерти сотрудницы противочумного института. В Шелеховской районной больнице ввели карантин почти 200 человек, контактировавших с пациенткой. Сейчас отправили под наблюдение. Ну и единовременная выплата при рождении ребенка в России с 1 февраля 2027 года превысит 30 тысяч рублей. Сейчас я напомню, что пособие составляет 28 450 рублей. Об этом сообщила старший научный сотрудник лаборатории исследования уровня жизни и социальной защиты Елена Цацура. Сейчас размер пособия составляет именно эта сумма. Таким образом, выплата вырастет примерно на 2000 рублей. Также я напомню, что максимальная сумма пособия по беременности родом в России в 2027 году превысит 1 миллион. Рублей. Инфраструктура НАТО в Афганистане и соседних странах неприемлема. С таким заявлением выступил министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров. Лавров также отметил, что Россия будет и далее осуществлять регулярные гуманитарные поставки в Афганистан. По его словам, очередная партия этих поставок в ближайшие 2 месяца должна поступить в Кабул. Ну и модель, бывшая жена рэпера Джигана Оксана Самойлова, рассказала в соцсетях, что находится на грани эмоционального срыва. Об этом передает nevs.ru. Причиной стали проблемы с аккаунтом и телефоном после утечки ее номера. Кстати, по словам Самойловой, неизвестные начали массово пытаться получить доступ к ее соцсетям. Мы также напомним о том, что в начале июля в доме Джигана случился инцидент со стрельбой. По утверждениям СМИ, рэпер стрелял в своих сотрудников около 10 часов, держал их в заложниках. В это время были дома и дети. Один из охранников получил ранение. Спустя время Джигана обезвредили его друзья и сотрудники охраны поселка. В итоге его направили на лечение в Израиль. В Унсыкульском районе Дагестана с улучшением погодных условий и началом спада уровня воды в реке подрядная организация возобновила работы по восстановлению Красного моста. Как сообщили нам в Минтрансе Республики, уже начато восстановление насыпной площадки и подъездной дороги к ней. По поручению временно исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулата Гаджиева будет публиковаться ежедневный отчет о проделанной работе. Но в Махачкале с сегодняшнего утра и в течение нескольких дней могут наблюдаться перебои горячего водоснабжения в связи с работами по вводу в эксплуатации газопровода Моздок-Казимагомед. Об этом сообщает единый оператор Дагестана. Итак, с сегодняшнего утра до 16.00 8 октября в городе будет отключено газоснабжение в одних частях города полностью, а в других с падением давления. Ограничение подачи может повлиять на работу объектов теплоснабжения и производительность котельных, что приведет к снижению температуры горячей воды у потребителей. С начала этого года в Дагестане зарегистрировано 1780 пожаров, из них 469 – это возгорание сухой травы. Все очаги ликвидированы в день обнаружения, об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Дагестану. Зажигание сухой травы инспекторы пожарного надзора составили 222 административных дел в отношении должностных и физических лиц. Я напомню, что общая сумма наложенных штрафов превысила более 1 миллиона рублей. В МЧС напомнили о штрафах в условиях особо противопожарного режима. Обычно гражданам достигает до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 60 тысяч рублей. Ну и фестиваль каспийской рыбы стартовал в Махачкале. Гости теперь смогут попробовать продукцию местных предприятий, свежую, соленую, копчено-вяленую и деликатесы. Работают также дегустации, мастер-классы от шеф-поваров и полевая кухня подворьев района. Ну а представление о безграмотности российской молодежи не соответствует действительности, об этом заявил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. Об этом сообщает РИА Новости. Кстати, по мнению Пахомова о том, что предыдущие поколения говорили на более красивом и правильном русском языке, ошибочное. Но в текущем году последний сокращенный рабочий день выпадает на 3 ноября. Он будет короче обычного на 1 час в связи с отмечанием Дня народного единства. Он будет короче обычного дня на 1 час в связи с отмечанием Дня народного единства. Об этом объяснила доцент кафедры предпринимательского трудового корпоративного права президентской академии Марина Кутарова. Кстати, по словам эксперта, все работники могут воспользоваться правом на сокращение рабочего дня. При этом уровень заработной платы останется неизменным.
1: В сентябре спрос россиян на поездки в Минск приблизился к ажиотажному. Об этом сообщали аналитики сервиса «Суточно.ру». В город, который вошел в топ-5 направлений осени вместе с Санкт-Петербургом, Москвой, Сочи и Казанью, путешественники едут за шопингом, международными картами, качественными продуктами, здравницами и отдыхом без блокировок соцсетей. По железной дороге между Россией и Белоруссией курсируют 25 пар поездов, которые ежегодно перевозят более 3 миллионов пассажиров. Самая быстрая – «Ласточка», которая преодолевает расстояние в 700 километров за 7 часов. После строительства ВСМ время в пути составит 3 часа. И это полностью изменит рынок туристических услуг, уверен вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
2: Туристам удобнее добираться, если время в пути составляет 2-3 часа, они могут совершать однодневные поездки. У нас есть внутрироссийские такие удачные эксперименты, когда РЖД запускает ласточки в те или иные туристически известные города. Мы видим, что турпоток в первый же год увеличивается на 30-50%. Здесь мы можем ожидать просто прибытия и в сам Минск, и в Белоруссию в целом. Вот это развитие высокоскоростных магистралей, а сейчас мы видим там 6-7 проектов, часть из них только внутрироссийские, сейчас появилась межгосударственная, да, это будущее туризма.
1: За 7 месяцев 2026 года взаимный оборот туристических услуг между Россией и Белоруссией увеличился более чем на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным посольства Белоруссии в Москве, въездной турпоток россиян по результатам 2025 года составил почти 7 миллионов человек. Российский Минтранс прогнозирует пассажиропоток будущей высокоскоростной магистрали всего на 1 миллион меньше. Однако даже этого вряд ли будет достаточно для экономического обоснования проекта, считает директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.
3: Для того, чтобы это была экономика, а не политика, там требуются довольно серьезные объемы перевозок. То есть высокий уровень транспорта спроса. В год нужно возить хотя бы 15, 18, 20 миллионов пассажиров. Но нет такого потока на них. ВСМ – это самый прогрессивный современный тренд в железных дорогах. Действительно, это очень интересная штука. Найдутся ли на это деньги? Проект вот всегда очень дорогой. На эту тему каких-то дешевых решений просто не существует в природе. Рельсы сохранятся в ближайшие полвека на расстоянии до 1000 километров, до 1500. Только в формате high-speed rail, ВСМ, то что по-русски.
1: Перспективная сеть ВСМ включает в себя 5 маршрутов. Москва-Нижний Новгород-Казань-Екатеринбург, Москва-Ростов-на-Дону-Адлер, Москва-Минск, Москва-Рязань и Москва-Санкт-Петербург. Строительство идет только по одной ветке, отмечает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.
4: Сейчас идет строительство только одной магистрали Москва-Петербург. Теоретически в планах есть да, далекое будущее и высокоскоростная магистраль на запад до Минска, причем в лучшие времена, до ковида, в мирные времена, эта высокоскоростная магистраль должна была идти и дальше до Европы. Но я думаю, что об этих планах пока преждевременно говорить. Сначала нужно одну высокоскоростную магистраль построить. И думаю, что среди оставшихся магистраль на запад не будет первоочередной.
1: Срок реализации межгосударственного проекта и его бюджет не раскрываются. Финансово-экономическую модель обещают представить до 2029 года.

0: Дорожные новости.
1: Выдачу льготных автокредитов приостановили. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Беларусь нарастила поставки топлива в Россию рекордными темпами. За сентябрь из соседней страны привезли 246 тысяч тонн дизеля. Это рекорд за месяц. Бензина тоже стало больше – 205 тысяч тонн. А всего с начала года Беларусь поставила 1 000 000 тонн топлива. Поставки из Беларуси помогают закрывать дефицит, который возник на внутреннем рынке. Напомним, в конце сентября правительство продлило запрет на экспорт дизеля. Выдачу льготных автокредитов приостановили. В Минпромторге заявили, что программа выполнила план и выбрала бюджет этого года. В общей сложности по льготной программе купили 123 тысячи машин. Взять кредит могли семьи с детьми, врачи, учителя и люди с инвалидностью. Еще почти 55 тысяч машин взяли в льготный лизинг. Полностью поддержку не отменили. После Нового года льготные кредиты снова начнут выдавать. Точные сроки раскроют позднее. Страховые компании раскритиковали цены в справочниках запчастей, по которым считают стоимость ремонта по ОСАГО. В Росгострахе на недавнем саммите АСН назвали сложившуюся сегодня ситуацию кризисом. Его причина в том, что существующая методика расчета катастрофически далека от реальных цен на запчасти. Из-за этого станции техобслуживания отказываются ремонтировать машины по страховке. По мнению участников отрасли, ситуация требует скорейшего обновления. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Глава правительства Дагестана Магомед Рамазанов принял участие в парламентских слушаниях, посвященных параметрам проекта федерального бюджета на следующий год и последующий период до 2029 года. В рамках предложенного проекта доходы федерального бюджета на следующий год оцениваются в 43,3 триллиона рублей, а расходы в 48,8 триллиона. На 2028-2029 годы прогнозируется рост экономики на 2,4%. В Каспийске Роспотребнадзор Дагестана временно закрыл столовую «Эльсам». В ходе проверки были обнаружены серьезные нарушения. Продукты принимались без необходимой маркировки и сопроводительных документов. Отсутствовала поточность в приготовлении блюд. Не было оборудования для обеззараживания воздуха в зоне хранения холодных блюд. Также не велся журнал здоровья. Владимир Путин поддержал инициативу по разработке нейросети для образовательной сферы в России, но предостерег от возможного раскола общества на интеллектуалов и остальных. Президент также обратил внимание на исследования, которые свидетельствуют о том, что дети, не использующие искусственный интеллект, демонстрируют более высокие результаты. ВЦИОМ определил наиболее клиентоориентированные банки России. По 9 из 10 критериев взаимодействия лидирует Т-банк. 60% клиентов оценили его работу на 8-10 баллов. Озонбанк получил 58%, Сбер – 56%, а ВТБ – 53% положительных оценок. Глава нефтекомпании Saudi Aramco предупредил о критически низком уровне мировых запасов нефти. Отмечается, что это может привести к обострению ситуации на рынках, если судоходство в Армузском проливе останется нарушенным, пишет Bloomberg. Каждый четвертый россиянин занижает свой доход. Они намеренно скрывают размер своей зарплаты от родственников, коллег и друзей. По данным опроса, за последний год таких людей стало на 8% больше. Отмечается, что это происходит из скромности, чтобы избежать просьб о займе или зависти со стороны окружающих. При этом женщины делают это вдвое чаще мужчин. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Новости спорта.
4: Лучший снайпер в истории регулярного чемпионата НХЛ Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в лиге. Сейчас, с учетом плей-офф на счету многолетнего капитана столичных с 1006 голов и в нынешнем розыгрыше, ему осталось забить всего 10 шайб, чтобы догнать Уэйна Грецки и по этому показателю. Первый домашний матч Вашингтона против Питтсбурга 8 октября станет началом его прощального тура по городам НХЛ. Хоккеисты Флориды Пантерс, которые считаются одними из главных фаворитов сезона, потерпели второе поражение подряд в трех стартовых матчах регулярки НХЛ. Пантеры на выезде проиграли Анахейм Дакс в овертайме 2-3. Форвард Флориды Брэд Маршант, вернувшийся в состав после операции, сумел сравнять счет за 2 минуты до конца третьего периода. Однако в овертайме Дакс реализовали большинство и вырвали победу. Примечательно, что Пантерс ни разу не вели в счете по ходу нынешнего сезона, а все три матча завершились в дополнительное время. Футболисты сборной Франции дома уверенно обыграли Бельгию 4-1 в матче четвертого тура Лиги наций. Бельгийцы повели на 35-й минуте, и этот счет держался до 77-й. Перелом в игру внес главный тренер французов Зинедин Зидан, выпустивший на замену Дезире Дуэ, Райана Шерки и Майкла Алисе. Все четыре гола Франции забили именно вышедшие со скамейки футболисты. Эта победа стала для подопечных Зидана 7-й подряд в очных встречах с Бельгией, и французы с 10 очками единолично возглавляют группу 1. В параллельном матче этого квартета Италия дома обыграла Турцию 3-1 и с 7 баллами поднялась на 2-е место в этой пульке. Китайские спортсмены впервые не вошли в топ-3 мирового рейтинга Международной федерации настольного тенниса. Первой ракеткой мира стал 19-летний японец Сора Мацусима. Он самый молодой лидер мирового рейтинга в истории и первый японец на вершине с 1980 года. Вторую строчку занимает француз Феликс Лебрен, третью – еще один японец Томокадзу Харимото. А лучший из представителей Китая Ван Чуцинь опустился на 4-е место. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Дагестанский фонд капитального ремонта представил цифры по задолженности жителей Махачкалы по обязательным взносам. Совокупный долг горожан за капремонт в Махачкале общего имущества многоквартирных домов к настоящему моменту составил 2 миллиарда рублей. При этом за последние 9 месяцев 2026 года собираемость платежей в столице не превысила 71%, из начисленных 500 миллионов рублей собственники оплатили только 352 миллиона. В фонде подчеркивают, что низкая платежная дисциплина на махачкалинцев остается главным препятствием для расширения программы модернизации жилья. В Дагестане начался осенний призыв в армию. Об этом на пресс-конференции сообщил военный комиссар республики Абдурахман Муратханов. Впервые призывные мероприятия идут в течение всего календарного года, а воинский учет и взаимодействие с призывниками почти полностью переведен в цифровой формат. Он также подчеркнул, что теперь граждане, которые подлежат призыву, могут проходить медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор. Абдурахман Муратханов добавил, что к настоящему времени до начала очередного периода отправки уже призвано более 50% граждан от установленного задания. Я напомню, что сроки отправки не изменились дважды в год, с 1 апреля по 15 июля, а также с 1 октября по 31 декабря включительно. Срок службы в российской армии, я напомню, что составляет 12 месяцев. Ну и плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения пройдет 7 октября, об этом сообщает МЧС Дагестана. В рамках проверки с 10.40 до 10.42 будет звучать сирена, с 10.43 до 10.44 эфир всех телеканалов и радиостанций Дагестана заменят специальными сигналами. Во время звучания электросистем громкоговорящих устройств МЧС просят население сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимой проверке. В Дагестане на газификацию 25 объектов направят более 1 миллиарда рублей. По 8 объектам планируют завершить работы. Я напомню, что работы уже ведутся в 15 муниципальных районах республики. Это Огульском, Ахтынском, Бабаюртовском, Хысаюртовском, Рутульском, Лакском, Сергокалинском, Акушинском, Унцукульском, Шамильском, Левашинском, Гунипском и Докуспаринском. По состоянию на текущий момент освоено более 630 миллионов рублей. В частности, завершена реализация проекта «Газопровод Лупинг» по участкам АГРС Смятли до населенного пункта Пятилетка Хысаюртовского и Кизаюртовских районов. Федор Щукин принял участие в инаугурации Рамзана Кадырова на пост главы Чечни. Он также поздравил его с избранием в своем официальном телеграм-канале. Также в сообщении говорится о том, что Дагестан и Чечню связывают гораздо больше, чем добрососедство. Наши народы веками жили рядом, вместе проходили через испытания, поддерживали друг друга, сохраняя близость традиций, духовных и нравственных ценностей. Эти отношения, по мнению Федора Щукина, особенно дороги нам сегодня. Министр туризма и древности Египта Шериф Фатхи заявил, что число российских туристов, которые посетили страну в первые 9 месяцев 2026 года, увеличились на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кстати, по его словам, в 2025 году число российских туристов в стране превысило 2 миллиона человек. Так же, как мы ранее Диалог ФМ сообщали, что Таиланд, Турция и Китай стали самыми популярными зарубежными направлениями у наших граждан. Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев опроверг информацию о гибели своего сына Асхабали Мусаева в Таиланде. В разговоре с телеграм-каналом «Базой» экс-глава города заявил, что его сыном все в порядке. Я напомню, что Мусаев добавил, что сообщение о том, что его сын якобы разбился на мопеде, является вбросом. Мы, в свою очередь, напомним о том, что 5 октября телеграм-канал «Мэш» сообщил, что сын экс-мэра Махачкалы попал в смертельное ДТП в Таиланде и скончался в больнице от полученных травм. По данным источника, родные и близкие якобы ждут тело на родину, чтобы проститься с мужчиной. До этого 23-летний российский блогер погиб. Я напомню, что в ДТП в Таиланде он ехал вместе со своей спутницей на мотоцикле. Пара совершала поездку из Самуи, Пхукет. Инцидент произошел, когда в заднее колесо их спортивного мотоцикла врезался автомобиль. В ходе заседания правительственной комиссии по задолженности по зарплате, нелегальной занятости, временно исполняющий обязанности министра труда и социального развития Дагестана Магомедзагид Кихасуров доложил о том, что в текущем году трудовые отношения оформили 38 тысяч дагестанцев. По его словам, 14 915 человек стали предпринимателями, а 6 508 заключили трудовые договоры. Мемориальную доску герою России Ахмеду Магомедову открыли в УМВД России по Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану. В торжественном мероприятии приняли участие министр внутренних дел по республике генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов, а также заместитель министра генерал-майор полиции Леонид Можжевенец. Личный состав ведомства, члены их семьи, коллеги Магомедова. Присутствующие почтили память героя, возложили цветы к мемориалу. Но а кровлю многоквартирного дома номер 5 по улице Ушакова в Махачкале капитально отремонтировали раньше запланированного срока, об этом сообщила пресс-служба мэрии. Изначально дом был включен в план капремонта на 2027 год. Работы ускорили после жалобы местной жительницы в мэру Джамбулату Салаова на протечке. Начальник управления муниципального жилищного контроля Заур Малачиев отметил, что замечаний к работе нет. Пищеблок и двор Мунинской школы в Ботлерском районе Дагестана отремонтировали в рамках проекта «Местная инициатива». Стоимость проекта составила более 7 миллионов рублей, из которых 2 миллиона рублей привлекли за счет меценатов. Об этом сообщает Минэкономразвития Дагестана. В школьном пищеблоке заменили оборудование и отремонтировали помещения. После работ кухня соответствует санитарным требованиям. Ну и посольства государств Европейского Союза отказались покидать Киев после предупреждения Министерства иностранных дел России об опасности пребывания на Украине. Одинаковые сообщения появились у диппредставительств ФРГ, Италии, Испании, Франции, Бельгии и Словении. Я напомню, что страны ЕС подтверждают, что в Киеве продолжает функционировать все 25 посольств стран ЕС. Я напомню, что 3 октября МИД России вновь предостерег иностранцев и дипмиссии от пребывания на Украине.
1: Рекламные кампании типа Just Sports с полуобнаженной Сидни Суини, после которых звездой эйфории горничной отменяют даже ее фанаты, для самой актрисы уже давно стали частью рутины. Но есть в них один нюанс. Этот антихайп четко спланирован и поэтому приносит плоды, отмечают собеседники Коммерсант FM. История нечастая, поэтому все похожее на рынке кейсы по-своему уникальное. Так бренду Додо Пицца удалось лишь в последний момент развернуть внезапную волну негатива, продолжает глава компании Infoline Analytica Михаил Бурмистров.
2: Ситуация простимулировало принять решение, что пиццерии становятся dog-friendly. Принципиально важно, какое выходе было принято решение. Этот кейс в стратегической перспективе позволил компании укрепить лояльность группы клиентов, которая также dog-friendly. Эта аудиторию в определенной степени поляризует, но для той аудитории, для которой это принципиально важно, лояльность компании сильно укрепляется.
1: Цель механики рекламных проектов с участием Суини – добиться огромных охватов за счет провокации и неоднозначности от того, что делает бренд. Но выросшие на негативе компании со временем становятся и вне конкуренции, замечает продюсер и основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак.
3: Даже не антихайп, а хайп, которого пытаются многие достигнуть, но поначалу эта история вызывала различный ажиотаж. Это авиасейл. Еще одна история, это когда была реклама с Моргенштерном у Альфа-банка. У них отток даже каких-то пользователей был, но это было их такой ключевой точкой разворота к более молодой аудитории банковской, и они хайпят достаточно. Хотя изначально у них было провокационное движение, которое вызвало тоже антихайп.
1: Алишер Моргенштерн признан в России иноагентом. Проблема в том, что многие бренды все же сталкиваются с негативом незапланированным. Так масштабный скандал на фоне пресс-тура «Рандеву» в Куршевеле не утихал, казалось, целую вечность. А вот Astronomer после завирусившегося ролика с концерта Coldplay, где женатый кинодиректор компании обнимался со своей помощницей, выпустила ироничное видео с Гвинет Пелтроу. Не превратила кризис в миллионы просмотров. Продолжает владелец маркетинга агентства команды Ферсанова Анатолий Ферсанов.
4: Когда компания ошиблась, нужно подсыпать голову пеплом, нужно выжимать из этой ситуации максимум негативный инфоповод, это повод все равно продолжать говорить про себя. Например, у Йоби да Йоби был суд по поводу их товарного знака. И они долгое время пытались доказать, что вообще-то это день недели суббота по-японски. И сам негативный фактор суда принес им хорошие охваты в социальных сетях, потому что про них просто начали говорить. В панк-маркетинге, как говорится, любое упоминание, кроме эпитафии.
1: Но есть и обратные примеры. В 2017-м на волне активного роста и популярности биткоина небольшой производитель чая Long Island, чтобы поправить дела, добавил в свое название слово блокчейн. И хотя бизнес не изменился, акции выросли моментально. Но есть и другая проблема, замечает продюсер и основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак.
3: Самый лучший, самый контролируемый вариант, когда команда заранее смогла просчитать, что могут быть какие-то риски. То есть они такие: о, на нас пошел негатив, мы там сейчас в просадку какую-то впадаем на месяц, к примеру, но у нас есть план, как из этого выбраться, где мы получим плюсы. Тогда это превращается, даже если где-то вы что-то не подрасчитали, в контролируемую ситуацию. А бывают моменты, когда бренды не предполагали изначально вообще какого-либо негатива. Обычно в такой ситуации компания очень плохо реагирует и очень медленно. Или иногда реагирует так, что смотришь, такой думаешь, лучше бы вы промолчали.
1: А вот Nike не смогла отработать даже позитив. После сдержания Мадуро компания распродала всю размерную линейку серых спортивных костюмов, но ей не удалось зацепить аудиторию другими айтемами и хотя бы немного вынырнуть из затянувшегося кризиса.
5: Личный коуч. Фактор страха. Независимо от того, как часто вы стираете и меняете постельное белье, ваша кровать становится рассадником микроклещей, которые размножаются с невероятной скоростью и откладывают яйца в подушках и матрасах. Поэтому вы и ваша семья уже много лет страдаете от аллергии. А вы знали, что около 10% веса обычной подушки составляют мертвые клещи и продукты их жизнедеятельности? Каждую ночь вы и ваша семья спите в туалете для насекомых. Решение? Простыни и наволочки Блок Сэм с антипаразитарной защитой помогут вашей семье наслаждаться крепким и спокойным сном. Понимаете суть такой рекламы? Страх продает. Страх мотивирует, он дает мощный толчок, подталкивает людей к действию. Страх заставляет людей тратить деньги. Вас напугали микроклещами, и теперь вы боитесь ложиться спать. Почему это работает? Страх вызывает стресс, а стресс заставляет людей действовать. При использовании страха в рекламе важно учитывать два момента. Первый. Продукт, который вы продаете, должен действительно устранять проблему, о которой вы говорите. Вам нужно убедить покупателей в том, что ваш продукт избавит их от страха. Второй. Еще один способ манипулировать страхом – создать искусственный дефицит и ограниченные сроки. Используйте фразы «ограниченное предложение», «только сегодня» и «осталось мало». Но есть и другая сторона медали. Не стоит перегибать палку. Если вы слишком сильно напугаете потребителя, то рискуете парализовать его. Словно олень на трассе, который застывает в ужасе, видя приближающиеся фары автомобиля.
6: Личный коуч. Реклама на Диалог.ФМ.
0: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM. Новости страны и мира. О главном.
7: Перед отопительным сезоном тема жилищно-коммунального хозяйства становится удобной для мошенников. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Аксененко в беседе с РИА Новости. Он отметил, что в это время мошенники выбирают максимально правдоподобные легенды. Владельцам квартиры могут сообщить, что нужно подтвердить заявку на подключение отопления, согласовать визит мастера, проверить счетчик, узнать задолженность или оформить перерасчет. Для убедительности они могут называть адрес дома, фамилию или управляющую компанию, а дальше просят код из СМС, перейти по ссылке или установить приложение. Основная опасность таких схем в том, что мошенники не придумывают что-то фантастическое, а встраиваются в реальную повестку, подчеркнул Аксененко. Кода из СМС не требуется для запуска отопления, визита специалиста или перерасчета коммунальных платежей, добавил парламентарий. Сегодня молодежи можно спокойно обучаться на IT-специалистов, не опасаясь, что в будущем они останутся без работы. В перспективе 1-2 лет интерес к отрасли вспыхнет с новой силой, на фоне чего и спрос на сотрудников в этой области возрастет. Такой прогноз озвучил разработчик сайта Кремля Артем Геллер. Сегодняшнее угасание спроса на представителей отрасли он назвал временным процессом, подчеркнув, что позднее все равно будут нужны те же работники, просто немного с другой квалификацией, которую осваивают современные студенты. Можно смело отдавать ребенка в IT-отрасль, но надо поискать более квалифицированных педагогов, которые находятся ближе к тому, что реально происходит в бизнесе, добавил специалист. И в завершении выпуска фильм «Диггер» с актером Томом Крузом в главной роли провалился в прокате, поскольку за первые выходные его сборы составили всего $12 миллионов. Картина может стать самой большой неудачей за всю карьеру артиста. Такой вердикт вынес таблоид Daily Mail со ссылкой на экспертов. Отмечается, что при предполагаемом бюджете в 160 миллионов долларов и затратах на рекламу, достигающих по некоторым оценкам сотни миллионов долларов, картине понадобится заработать в мировом прокате около 350 миллионов долларов, чтобы окупиться. Прогнозы экспертов, однако, неблагоприятные. По их словам, ущерб создателей может достичь 150 миллионов долларов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Мосбербаша специалисты тепловых сетей завершают подготовку объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2026 года. Об этом сообщает единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения. Готовность объектов из Сбербаши на текущий момент составляет 100%. Выполнен ремонт, модернизация тепловых сетей и котельного оборудования. Пробные топки и пуск тепла намечены на 1 ноября. Управление Роспотребнадзора по Дагестану в ходе внеплановой проверки выявило нарушение санитарно-эпидемиологических требований в столовой «Эль-Сам» в Каспийске на улице Ленина, 16, об этом сообщает сам Роспотребнадзор. Специалисты зафиксировали комплекс нарушений, причем мясной, рыбной и овощной продукции, который осуществлялся без маркировки и товаросопроводительных документов. Также на предприятии не велся журнал здоровья с ежедневным осмотром сотрудников. Единый оператор прокомментировал проблемы в работе системы водоснабжения и водоотведения Дербента, сославшись на значительный износ инфраструктуры, принятой концессию в марте 2025 года. По данным компании, за это время полностью укомплектован штат профильных специалистов. В прошлом году на мероприятие в сфере водоснабжения и водоотведения направили около 13 миллионов рублей. Минприроды Дагестана в экстренном режиме расчистила русло реки Акташ у села Сулевкен Хасаюртовского района, чтобы не допустить чрезвычайные ситуации. Я напомню, что срочные меры потребовались после дождей 1-3 октября. Бурный поток воды принес коряги и поваленные деревья. Они образовали затор и перекрыли русло. Ну а в НАТО разрабатывается стратегию быстрой победы в случае потенциального конфликта с Россией. Соответствующий проект представит в Польше 12 октября верховный главнокомандующий силами Альянса в Европе генерал Алексис Гринкевич, об этом сообщает Bloomberg. Особое внимание уделено интеграции в традиционных вооруженные силы новых оборонных технологий, об этом говорится в материале дела. По словам источников агентства, инициатива призвана заверить общественность в готовности НАТО, а также обосновать увеличение расходов и оборону. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом славы и чести первой степени. Награды господин Кадыров был удостоен в день его 50-летия, об этом сообщила пресс-служба Русской Православной Церкви. Патриарх Кирилл поздравил Рамзана Кадырова с юбилеем и отметил его вклад в обеспечение безопасности, созидание межрелигиозного мира и гражданского согласия. В нескольких районах Дагестана восстановили движение, прерванное из-за обвалов, оползней и селевых выносов, об этом сообщает Дагестан-Автодор. Я напомню, что движение перекрывали в Дахадаевском, Ахтынском, Кайтакском, Клеротинском и Чародинских районах. По всем направлениям, закрытым в результате прошедших 2 и 3 октября проливных дождей, обеспечен сейчас проезд автотранспорта по временной схеме. Ну а сегодня в нашей стране отмечается День учителя. В России в этом году насчитывается более 1 000 000 учителей, из них школьных педагогов, преподавателей колледжей и техникумов. Изначально по указу Президиума Верховного Совета День учителя отмечали в первое воскресенье октября. В 1980 году эту дату утвердил указ о праздничных и памятных датах, а с 1994 года праздновать День учителя в России стали только 5 октября. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин проводит встречу с 10 финалистами республиканской кадровой программы «Команда Дагестана». Участники – специалисты направления транспорта, строительства и ЖКХ. Во встрече также приняли участие председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов, Валентин Клок и также временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и ЖКХ Анвар Шамилов. Я напомню, что в числе наблюдателей один из прежних участников программы Эдуард Абдулхаликов, назначенный советником главы Дагестана. Я напомню, что подать заявку можно до 31 декабря включительно. Ну а в 2029 году в нашей стране максимальная выплата по больничному листу составит 9 500 рублей. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на проект бюджета Социального фонда России. Кстати, это на 37% больше текущего значения. Я напомню, что в следующем году предельная сумма достигнет 7900 рублей, еще спустя год 8600 рублей. Ну а майские праздники надо сделать непрерывными, так как многие россияне берут в будние дни между праздничными отгулы. При этом объединить выходные можно за счет некоторых праздничных дней холодных месяцев года. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретариата Общественной палаты Владислав Гриб. Я напомню, что ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2027 году. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря этого года по 10 января следующего года. Ну а более трети всех вакансий для педагогов в России открыто в Центральном федеральном округе. Всего 1% в Северокавказском федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба платформы headhunter.ru. Я напомню, что сегодня в нашей стране отмечается День учителя. Это профессиональный праздник работников сферы образования.
1: Точка зрения Дмитрия Гризе. Владимир Путин, выступая на главной сессии клуба «Валдай», фактически отклонил инициативы, которые в последнее время были на слуху. Среди таковых – взаимное частичное прекращение ударов Украины и России, в частности по судам в Черном море, энергообъектам. То, что принято называть энергетическим перемирием и новой зерновой сделкой. Эти предложения он назвал нелепыми. Россия не против мирного решения и всячески его поддерживает, а также полностью отвергает обвинения в торпедировании этого процесса. Тем не менее, главное условие, по сути, остается неизменным. Нужно исходить из реалий на земле. Кроме того, президент прокомментировал другой важный вопрос – возобновление поставок российского дизеля на мировые рынки, дабы стабилизировать цены. Общий смысл такой. Этого вида топлива у нас достаточно. Однако экспорту за рубеж мешают санкции. Видимо, в случае их снятия вопрос можно обсуждать. Пока же мораторий продлен на месяц. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что США готовы восстанавливать экономические связи с Россией, но только после завершения украинского конфликта. Тогда как Москва предлагает Вашингтону, цитирую, «работать в собственной выгоде», прямо сейчас. Конец цитаты. Иными словами, перспективы дальнейших переговоров как по Украине, так и по снятию двусторонних раздражителей выглядят туманно. Хотя спецпредставитель Кирилл Дмитриев продолжает консультации с американской стороной по экономическим проблемам. Что же дальше? Владимир Путин поддержал идею трехсторонней встречи с Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре. Однако для начала нужно согласовать повестку. Опять же, по логике вещей, если подобное удастся сделать, тогда можно рассчитывать на некое продвижение. При этом в Кремле по-прежнему всячески благодарны Дональду Трампу, в том числе за его искреннее желание заключить мир. Собственно, единственное, на что остается надеяться, это на указанный выше трехсторонний саммит в китайском Шэньчжэне. В принципе, ждать осталось недолго. Хотя за месяц с небольшим многое может произойти. К слову, нельзя не обратить внимание, что тема ядерных ударов вновь активно обсуждается. Правда, нельзя сказать, что Европа, и тем более Америка, сильно этим напуганы. Бывших партнеров больше беспокоят неизвестные дроны, которые стали слишком часто гостить в их воздушном пространстве. Как принято говорить в таких случаях, обстановка остается сложной. Главное, чтобы она не вышла бы в итоге из-под контроля, а то будет совсем как-то грустно.
2: Точка зрения.
3: Кататься на лыжах в России можно почти 7 месяцев подряд, с ноября по май. В топе порядка 15 курортов, куда едут со всей страны. И каждый пытается нарастить базу, но все зависит еще от снега. По итогам прошлого года самый продолжительный сезон был в Хибинах, на курорте Большой Вудьявр – 194 дня. Для сравнения, на Розе Хутор – 115. Но в планах довести эту цифру до 150 уже в ближайшие 2 года путем новых трасс и искусственного снега, заверили на этой неделе представители курорта. Это значит, что Сочи в будущем может составить конкуренцию Шерегешу, где обычно сезон открывается раньше. Но россияне пока только присматриваются к курортам, а ательеры заметно сдерживают цены, говорит коммерческий директор туроператора «Алиан» Оксана Булах.
4: Несмотря на логистические проблемы, Красная Поляна уже начала бронироваться. Пока можно найти цены, которые ниже, чем были предложения в прошлом году. Один из курортов предлагает уже с 1 декабря включенные в стоимость проживания в скипас. Интересно, есть активный к Архызу, перераспределение спроса в Сочи. Поэтому архызские ательеры подняли цены в среднем на 10%. Плюс соседи Домбая и Прилебрусья не понимают, будет ли повторение прошлогоднего бесснежного декабря. Предлагают достаточно низкие цены на декабрь.
3: Сейчас активно бронируют Шерегеш и Хибины, декабрьские заезды на выходные с более низким ценником. А вот на январских каникулах скидок ожидать не стоит, считает управляющий партнер консалтинговой компании Sea Company Андрей Шемякин.
5: Спрос действительно есть. В этом году в Алтайском крае открывается новый горнолыжный комплекс на территории курорта «Сибирская монета». В Сочи 60 тысяч кипас на Алтае можно купить и за 20, и за 40, смотря на какой период. Но глобально ценообразование соответствует тенденции всего рынка. Оно растет. Средняя поездка за неделю катания в Сочи вместе с кипасом в 4-звездочном, допустим, отеле на 2, это где-то 300-350 тысяч рублей. Если мы говорим про Алтай, 150 150-200.
3: Атаки беспилотников практически обвалили летний курортный сезон в Сочи. Под вопросом теперь и зимний. Так что конкуренция усилится, считает директор по развитию альп-индустрии Тур Сергей Ковалев.
6: Сезон состоится горнолыжный в этом году, безусловно, поскольку курорты Кавказа или курорты локальные приложили массу усилий летом в районе, например, при Эльбрусе или Северной Осетии. Идет колоссальное строительство, развиваются локальные курорты, ну, тот же Манжирок, например, на Алтае, Шерегеш. Есть кавказские новые курорты, ну, например, в Осетии практически с нуля. Кавказ РФ строит курорт, плюс Архыз врывается в конкурентную борьбу, и да, цены будут расти.
3: При таком разнообразии, как говорят собеседники Коммерсант-ФМ, некоторым удается за сезон покататься сразу на нескольких курортах. И главная проблема – нехватка инструкторов, замечает аккредитованный инструктор по горным лыжам и сноуборду Дмитрий Любасюк.
7: Я думаю, цены будут выше на 10-15% год к году, потому что инструкторов всегда дефицит. В Сочи гостей гораздо больше, чем инструкторов, и в праздники сложно найти свободного инструктора. Некоторые в июле, в августе уже начинают даже бронировать. Если не в праздники, около 12 тысяч за занятие двухчасовое индивидуальное, а в праздники от 14.
3: Горнолыжный сезон в России официально стартует уже в следующем месяце. Первыми трассы откроют Шерегеш. На 21 ноября намечен фестиваль «Русский дух». Это когда с гор спускаются в сарафанах, ушанках и кокошниках. А в апреле там же на лыжи встают в купальниках и плавках. В середине декабря на лыжной карте появится Сочи. Архыз в 20-х числах. Донбай пока не публиковал даты. Подмосковные горнолыжные курорты тоже отталкиваются от погоды. Даже если будут проблемы со снегом, курорты используют системы искусственного снижения. Их можно включать при температуре от минус 1 градуса.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
8: В 2027 году работающие пенсионеры получат две индексации страховой пенсии в феврале и апреле, а в августе им проведут перерасчет с учетом страховых взносов за предыдущий год, сообщает агентство Data.ru. Первая индексация пройдет 1 февраля на уровень фактической инфляции за 2026 год, которая сейчас оценивается в 6,8%. Вторая состоится 1 апреля и составит 3,3% к страховой части. Третье повышение, августовский перерасчет, будет индивидуальным, поскольку социальный фонд учтет не более 3 пенсионных коэффициентов, перечисленных работодателем за пенсионера в предыдущем году.
2: Экономика должна быть экономной.
8: В июле в России работали в общей сложности 223 800 заведений общепита, что меньше на 8% год к году. Подобное падение было зафиксировано аналитиками впервые с 2022 года. Более того, подчеркивается, снижение оказалось более выраженным, чем в активный период ограничений во время пандемии COVID-19. В 2020 году количество заведений общепита в России сократилось почти на 5%, в 2021 году снижение оценивалось в 2,5%. Согласно 2GIS в августе 2026 года, только в российских городах-миллионниках работали 97 тысяч объектов, что меньше год к году на 1%. Самое выраженное снижение показали пекарни, на втором месте заведения фастфуда, на третьем заведения с кофе на вынос.
2: Копейка рубль бережет.
8: В сентябре 2026 года специалисты Высшей школы экономики провели опрос среди 3000 пользователей цифровых платформ. Выяснилось, что более половины россиян почти всегда или чаще всего покупают одежду, обувь и аксессуары на маркетплейсах. 58% респондентов отметили, что почти всегда или чаще покупают одежду, обувь и аксессуары через платформы. 42% с такой же частотой заказывают на маркетплейсах бытовую технику и электронику. Что касается категории продукты питания и лекарства, то их россияне покупают чаще в офлайн-магазинах. Традиционную розницу выбрали 55% и 46% респондентов соответственно. Только 12% россиян отметили, что приобретают продукты чаще или почти всегда на платформах, а лекарства 19%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
9: Реклама на Диалог ФМ.
10: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в Курагу, чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия Курага. Вкус, которому можно доверять. Тикуни и Курага. Вкусный союз.
9: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
0: Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Дагестане на прошлой неделе с 28 сентября по 4 октября включительно. Об этом сообщает нам Госавтоинспекция Республики. Кроме того, 36 человек, среди которых 4 детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Также мы напомним, что за минувшую неделю в Дагестане зарегистрировано 24 ДТП. Ну и к другим новостям. Классификационная коллегия судей Дагестана рекомендовала 9 кандидатов на вакантные судейские должности на заседании еще 2 октября. Трое кандидатов рекомендованы на должности судей Верховного суда Дагестана, двое районных и городских судов, еще двое мировых судей. Кроме того, коллегия порекомендовала по одному кандидату на должности судьи районного суда. Ну и все вопросы, которые касаются вспышки чумы в Иркутской области, входят в компетенцию Роспотребнадзора. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее напомню, что в Иркутской области заподозрили случаи заболевания особо опасной инфекции. На тот момент специалисты высказали подозрение о чуме, которой заразился один из жителей региона. Тревогу, я напомню, что подняли также после смерти сотрудницы противочумного института. В Шелеховской районной больнице ввели карантин почти 200 человек, контактировавших с пациенткой. Сейчас отправили под наблюдение. Ну и единовременная выплата при рождении ребенка в России с 1 февраля 2027 года превысит 30 тысяч рублей. Сейчас я напомню, что пособие составляет 28 450 рублей. Об этом сообщила старший научный сотрудник лаборатории исследования уровня жизни и социальной защиты Елена Цацура. Сейчас размер пособия составляет именно эта сумма. Таким образом, выплата вырастет примерно на 2000 рублей. Также я напомню, что

0: СМИ. Рэпер стрелял в своих сотрудников, около 10 часов держал их в заложниках. В это время были дома и дети. Один из охранников получил ранение. Спустя время Джигана обезвредили его друзья и сотрудники охраны поселка. В итоге его направили на лечение в Израиль. В Унсукульском районе Дагестана с улучшением погодных условий и началом спада уровня воды в реке подрядная организация возобновила работы по восстановлению Красного моста. Как сообщили нам в Минтрансе Республики, уже начато восстановление насыпной площадки и подъездной дороги к ней. По поручению временно исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулата Гаджиева будет публиковаться ежедневный отчет о проделанной работе. Но в Махачкале с сегодняшнего утра и в течение нескольких дней могут наблюдаться перебои горячего водоснабжения в связи с работами по вводу в эксплуатации газопровода Моздок-Казимагомед. Об этом сообщает единый оператор Дагестана. Итак, с сегодняшнего утра до 16.00 8 октября в городе будет отключено газоснабжение в одних частях города полностью, а в других с падением давления. Ограничение подачи может повлиять на работу объектов теплоснабжения и производительность котельных, что приведет к снижению температуры горячей воды у потребителей. С начала этого года в Дагестане зарегистрировано 1780 пожаров, из них 469 – это возгорание сухой травы. Все очаги ликвидированы в день обнаружения, об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Дагестану. За сжигание сухой травы инспекторы пожарного надзора составили 222 административных дел в отношении должностных и физических лиц. Я напомню, что общая сумма наложенных штрафов превысила более 1 миллиона рублей. В МЧС напомнили о штрафах в условиях особо противопожарного режима. Для обычных граждан достигает до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 60 тысяч рублей. Ну и фестиваль каспийской рыбы стартовал в Махачкале. Гости теперь смогут попробовать продукцию местных предприятий, свежую, соленую, копчено-вяленую и деликатесы. Работают также дегустации, мастер-классы от шеф-поваров и полевая кухня подворьев района. Ну а представление о безграмотности российской молодежи не соответствует действительности, об этом заявил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. Об этом сообщает РИА Новости. Кстати, мнение Пахомова о том, что предыдущие поколения говорили на более красивом и правильном русском языке, ошибочное. А в текущем году последний сокращенный рабочий день выпадает на 3 ноября. Он будет короче обычного на 1 час в связи с отмечанием Дня народного единства. Он будет короче обычного дня на 1 час в связи с отмечанием Дня народного единства. Об этом объяснила доцент кафедры предпринимательского трудового корпоративного права президентской академии Марина Кутарова. Кстати, по словам эксперта, все работники могут воспользоваться правом на сокращение рабочего дня. При этом уровень заработной платы останется неизменным.
1: В сентябре спрос россиян на поездки в Минск приблизился к ажиотажному. Об этом сообщали аналитики сервиса «Суточно.ру». В город, который вошел в топ-5 направлений осени вместе с Санкт-Петербургом, Москвой, Сочи и Казанью, путешественники едут за шопингом, международными картами, качественными продуктами, здравницами и отдыхом без блокировок соцсетей. По железной дороге между Россией и Белоруссией курсируют 25 пар поездов, которые ежегодно перевозят более 3 миллионов пассажиров. Самая быстрая – «Ласточка», которая преодолевает расстояние в 700 километров за 7 часов. После строительства ВСМ время в пути составит 3 часа, и это полностью изменит рынок туристических услуг, уверен вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
2: Туристам удобнее добираться, если время в пути составляет 2-3 часа, они могут совершать однодневные поездки. У нас есть внутрироссийские такие удачные эксперименты, когда РЖД запускает «Ласточки» в те или иные туристические известные города. Мы видим, что турпоток в первый же год увеличивается на 30-50%. Здесь мы можем ожидать просто прибытия и в сам Минск, и в Белоруссию в целом. Вот это развитие высокоскоростных магистралей, а сейчас мы видим там 6-7 проектов, часть из них только внутрироссийские, сейчас появилась межгосударственная, да, это будущее туризма.
1: За 7 месяцев 2026 года взаимный оборот туристических услуг между Россией и Белоруссией увеличился более чем на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным посольства Белоруссии в Москве, въездной турпоток россиян по результатам 2025 года составил почти 7 миллионов человек. Российский Минтранс прогнозирует пассажиропоток будущей высокоскоростной магистрали всего на 1 миллион меньше. Однако даже этого вряд ли будет достаточно для экономического обоснования проекта, считает директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.
3: Для того, чтобы это была экономика, а не политика, там требуются довольно серьезные объемы перевозок. То есть высокий уровень транспорта спроса. В год нужно возить хотя бы 15, 18, 20 миллионов пассажиров. Нет такого потока на них. ВСМ

0: самый прогрессивный современный тренд железных дорог. Действительно, это очень интересная штука. Найдутся ли на это деньги? Проект вот всегда очень дорогой. На эту тему каких-то дешевых решений просто не существует в природе. Рельсы сохранятся в ближайшие полвека на расстоянии до 1000 километров, до 1500, только в формате high-speed rail, ВСМ, то что по-русски.
1: Перспективная сеть ВСМ включает в себя 5 маршрутов. Москва-Нижний Новгород-Казань-Екатеринбург, Москва-Ростов-на-Дону-Адлер, Москва-Минск, Москва-Рязань и Москва-Санкт-Петербург. Строительство идет только по одной ветке, отмечает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.
2: Сейчас идет строительство только одной магистрали Москва-Петербург. Теоретически в планах есть далекое будущее и высокоскоростная магистраль на запад до Минска, причем в лучшие времена, до ковида, в мирные времена, эта высокоскоростная магистраль должна была идти и дальше до Европы. Но я думаю, что об этих планах пока преждевременно говорить. Сначала нужно одну высокоскоростную магистраль построить, и думаю, что среди оставшихся магистраль на запад не будет первоочередной.
1: Срок реализации межгосударственного проекта и его бюджет не раскрываются. Финансово-экономическую модель обещают представить до 2029 года.
3: Цитаты, высказывания, афоризмы.
4: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
5: Дело в том, что торговля IT в каком-то смысле такая же точно торговля российским сырьем и ресурсами, только другими, мозгами. Так получилось, что российская земля производит не только нефть, но и почему-то, по никому понятным причинам, производит огромное количество инженеров, программистов, разработчиков. Люди просто не понимают, что это действительно такое же точно сырье, которое почему-то здесь производится, а вот, например, в Бразилии не производится. И в каком-то смысле, продавая наружу даже банальные человека-часы, дальше ты выбираешь, как ты экспортируешь это сырье. Ты можешь продавать человека-часы на аутсорс, ты можешь делать продукты, продавать его там. Это, по сути, такой же точный экспорт такого же точно сырья. И в этом смысле, когда там ребята открывают офис в Калифорнии, а разработчики сидят в Тюмени, то же самое, что качать нефть один в один.
3: Мысли вслух.
6: Федеральная антимонопольная служба проанализирует соответствие тарифов на электроэнергию для населения утвержденным предельным уровнем. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Ранее напомню, что ФАС утвердила минимальные и максимальные уровни тарифов с учетом ограничения предельных индексов платы граждан. На их основе региональные тарифные органы установили конкретные значения в каждом субъекте. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана подписал указ о присуждении призовых мест по итогам оценки эффективности работы органов местного самоуправления за 2025 год. Общая сумма вознаграждения составила 25 миллионов рублей. Среди городских округов первое место заняла Махачкала, второй – Южно-Сахокумск, третий – Кизляр. В высокогорной зоне победил Лакский район в Горной, Акушинский и Казбековский. Северокавказская пригородная пассажирская компания приняла решение продлить курсирование дневных электричек Махачкала-Хасаюрт до конца этого года в связи с высоким спросом пассажиров. Об этом напоминает Минтранс Дагестана. Новая пара электричек начала курсировать, и напомню, что 16 июля изначально поезда были введены в расписание до 30 сентября. Премьер Дагестана Магомед Рамазанов рассказал о ситуации с улицей Перова в Махачкале на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС. Проект капремонта улицы Перова, благоустройство прилегающей территории и устройство инженерно-защитных сооружений для домов уже готов и получил положительное заключение госэкспертизы. В ближайшее время решат вопрос финансирования, после чего определят исполнение и начнутся работы. После укрепления домов жители смогут вернуться в квартиры, до этого администрация Махачкалы обеспечит необходимые условия проживания, без крыши над головой никто не останется. Сотрудники УБЭП МВД по Дагестану пресекли деятельность подпольного производства нелегальных учебных пособий. Так, в ходе оперативных мероприятий в типографии, расположенной на проспекте Акушинского, была обнаружена крупная партия фальсифицированной продукции. Злоумышленник наладил незаконный выпуск рабочих тетрадей по английскому языку, права на которых принадлежат компании «Просвещение». Продукт низкого качества реализовывался через популярные маркетплейсы. Ну и судебные приставы наложили арест на средства московской компании Say Energy, которая была организатором отмененных концертов рэпера Kanye West в Санкт-Петербурге. Информация об этом 4 октября следует из данных систем «Спартак». Сумма ограничений пока составила 115 тысяч рублей. Этот случай является первым в рамках судебных разбирательств вокруг несостоявшегося шоу музыканта в России. В 5 районах Дагестана остается закрытым движение на 6 участках дорог из-за обвалов, оползней и селевых выносов. Дорожные службы Дагестана сейчас продолжают расчистку и восстановительные работы, об этом сообщает республиканский Минтранс. В Ахтынском районе Дагестана перекрыт участок подъезда дороги Ахты-Курукал-Хнов к селу Фием. Движение закрыли из-за обвалов и селевых вносов. В Дахадаевском районе движение закрыто на 20-м километре дороги Леваши-Акушаур-Карах-Маджалис-Мамедкала. Причиной стал обвал. В Кайтакском районе из-за оползня перекрыт 11-й километр дороги Маджалис-Варсит-Шланшан. Еще два участка закрыты в Тляратинском районе Дагестана на первом километре дороги Ланда-Шидип. Движение ограничено из-за разрушения земляного полотна и камнепадов. Без транспортного сообщения остаются три населенных пункта. Это Бачох, Ханта-Калоп и Шидип. На 16-м километре Тлярата-Камилух проезд закрыт из-за оползенных процессов у села Саниорта. В Чародинском районе Дагестана на 27-м километре дороги Цури-Парчи после оползня уже обеспечили проезд по временной схеме. Расчистка участка до полной ширины проезжей части сейчас продолжается. Обстановка в Гунипском районе. Движение на участке Гунипская ГЭС, Мурада, дороги Гунипское шоссе, Вентляшевский перевал также восстановили по временной схеме. Дорожные службы Дагестана сейчас продолжают расчистку проезжей части до полной ширины. Ну и мужчина пострадал накануне ночью при пожаре в частном доме в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Дагестану. Информация о пожаре в доме на улице Приозерной в Махачкале поступила в час ночи. Возгорание ликвидировали на площади 30 квадратных метров. Пострадавший мужчина 1963 года рождения госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии. Ну а Минэнерго Дагестана информирует о временном отключении понижения давления газа. Ограничение будет действовать в период с 8 утра завтрашнего дня до 8 октября включительно. Как сообщили ведомстве, приостановка газоснабжения связана с вводом в эксплуатацию магистрального газопровода «Моздок-Казимагомед». Но история с предполагаемым случаем чумы в Иркутской области получила новый поворот. Глава Бурятии Алексей Цыденев, который ранее писал о женщине, которая погибла якобы от чумы, 4 октября изменил публикацию и добавил слово «возможно», тогда как власти при Ангаре по-прежнему публично говорят лишь об особо опасной инфекции. Я напомню, что ранее после смерти сотрудницы Иркутского противочумного института стационар Шелеховской районной больницы закрыли на карантин, а почти 200 контактирующих людей с пациенткой отправили под медицинское наблюдение. Он отредактировал свое сообщение и вместо утверждения о женщине, погибшей якобы от чумы, написал о возможной погибшей якобы от чумы. Поэтому официального подтверждения диагноза вновь оказалось под вопросом. Я напомню, что еще 2 октября академик Российской академии наук Геннадий Онищенко говорил, что инфекция, скорее всего, вообще окажется ничего. И канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту России Владимиру Путину и заявил о готовности к мирным переговорам по Украине. С таким предложением он выступил во время визита в Киев. Канцлер Германии также заявил, что переговоры могут быть только после того, как замолчит оружие. Ранее напомню, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала незапланированный визит Мерца в Киев пиаром на краю. В Бабаюртовском районе Дагестана 5 октября с 10 утра до 16.00 ограничат электроснабжение. Об этом сообщают специалисты Дагэнерго. Они же проведут техобслуживание высоковольтного оборудования на подстанции. Я в свою очередь напомню о том, что сегодня ночью Махачкала также до 6 утра будет без электричества. Прилегающие улицы в центре города также могут быть ограничены. Более подробную информацию можно узнать в телеграм-канале Дагэнерго. Ну и Министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана добилось отмены судебного решения по спору о налогообложении объекта недвижимости в махачкалинском поселке Ленинкент. Спором вызвал объект стоимостью более 765 миллионов рублей. По кадастровой оценке включили его в перечень недвижимости, налог на который рассчитывается исходя из стоимости. Собственник оспорил решение, сначала выиграл дело. Министерство подало апелляцию. Третий апелляционный суд общей юрисдикции поддержал доводы министерства и отказал собственнику в иске. Я напомню, что решение вступило в законную силу, а объект оставался в перечне на 2022 год. Ну и стоматологическая клиника СК «Клиник» в Буйнакске устранила превышение допустимого уровня шума после проверки Роспотребнадзора, проведенной по жалобе жильцов дома номер 5 в микрорайоне «Дружба». Житель дома пожаловался на шум от компрессорного оборудования стоматологической установки. Специалисты ведомства проверили замеры уровня шума в квартире заявителя. Проверка показала, что работы компрессора клиники создавали шум для всего дома, который значительно превышал установленные гигиенические нормы. Ну и началась подготовка новой прямой линии президента России Владимира Путина. Об этом в интервью журналистам «Вестей» Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля также отметил, что благодаря нейросети удастся обработать больше обращений прямой линии. Я напомню, что в 2025 году прямая линия с Путиным длилась 4,5 часа. Президент прокомментировал более 70 тем. Большая пресс-конференция, совмещенная с прямой линией с Путиным, проходила в гостином дворе. Ну и Россия использует весь свой арсенал вооружения в случае угрозы Калининградской области со стороны других стран. Об этом журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину рассказал также Дмитрий Песков. Он отметил, что Европа должна понять, Калининградская область является неотъемлемой частью России. Ну а Илон Маск призвал больше не называть искусственный интеллект искусственным и отныне называть его суперинтеллектом. Об этом сообщает РИА Новости. Мы, в свою очередь, Диалог ФМ напомним о том, что в конце сентября в программе «Утро» на Диалог ФМ мы рассказывали о том, что президент США Дональд Трамп объявил, что намерен поручить государственным органам использовать в документе слово «суперинтеллект» вместо «искусственный интеллект». Маск поддержал это решение, опубликовал соответствующий пост в социальной сети X. Ранее Трамп объяснил переименование тем, что, на его взгляд, искусственный интеллект не является искусственным. На совещании по текущим финансово-экономическим показателям временно исполняющий обязанности министра финансов Дагестана Зауры Имранов доложил о динамике исполнения расходов республиканского бюджета. По данным на 1 октября, исполнение расходов на закупки и капитальные вложения выросло на 41%. Прирост за неделю составил 1,5 миллиарда рублей. Общий объем исполнения по органам исполнительной власти при плане 251 миллиард рублей составило 153 миллиарда рублей. Принятые бюджетные обязательства достигли только 86%. К уточненному плану. В муниципалитетах за прошедшую неделю исполнение местных бюджетов выросло только на 3%. Зор Имранов подчеркнул необходимость продолжить работы по ускорению кассового исполнения, особенно в отрастающих ведомствах и муниципалитетах Дагестана. В Кизляре в честь 291-летия города на различных площадках города прошли ярмарки, выставки и концерты. Об этом сообщил РИА Дагестан при службе муниципалитета. Одним из первых событий стал футбольный матч между ветеранами спорта Кизляр-Грозный, приуроченный ко дню города и столетию кизлярского футбола. Муслим Телекабов на этой неделе назначен советником председателя правительства Дагестана Магомеда Рамазанова. Соответствующее распоряжение подписал сам глава республиканского правительства. Ранее, напомню, что Телекабов занимал должность временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Дагестана. 1 октября его освободили от этой должности указом Федора Щукина. В должности вице-премьера Телекабов курировал вопрос образования, культуры, туризма, спорта и молодежной политики. Урожай винограда в Дагестане в этом году может снизиться до 280 тысяч тонн из-за обильных осадков и паводков в республике, об этом сообщает РБК. В 2025 году, я напомню, что урожай составил 302 тысячи тонн, тем самым показатель текущего года снизился почти на 8%. Ну а натуральный кофе в России подешевел примерно на 2% с начала 2026 года. Об этом сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов Антон Тренин. По его словам, кстати, стоимость килограмма растворимого кофе к августу снизилась до 4148 рублей, зернового молотого – до 2000 рублей. Кстати, я напомню, что в августе Bloomberg предупредил о надвигающемся дефиците качественного кофе. Кофейные зерна арабики будут тяжелее достать из-за того, что урожай сильно пострадал во время ливней в Бразилии. Ну и российские археологи нашли в Ленинградской области средневековый клад с серебряными изделиями X века. Об этом сообщили РИА Новости и Миноборнауки Дагестана. В состав клада входят круглые медальоны, наголовное украшение карельского типа, серебряные цепи, перстень и фибула и кожаное ожерелье. Археологи также нашли три монеты. Самой старшей из них предварительно считает арабский дирхем, датируемый 907 годом. Кроме того, среди находок оказался необычный медальон с изображением птиц, которое может быть связано со скандинавской мифологией. Исследователи отметили, что большинство предметов изготовили за пределами Древней Руси. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов представил нового временно исполняющего обязанности вице-премьера Магомеда Черкиева на еженедельном совещании по финансовому экономическому показателю. Рамазанов отметил, что Черкиев имеет большой опыт работы федеральной системы здравоохранения. До назначения он занимал должность заместителя директора по общим вопросам в научно-исследовательском институте глазных болезней имени Краснова. Премьер также поблагодарил за проделанную работу Муслима Телекабова, отметив, что тот зарекомендовал себя как грамотный, ответственный и добросовестный специалист. Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов поручил проработать вопрос строительства временного моста, если восстановление Красного моста затянется на длительный срок. Я напомню, что накануне обильные дожди спровоцировали резкий подъем уровня воды в реках и вынужденный технологический водосброс с Гозатлинской ГЭС. Мощный поток воды привел к повреждению временных опор перехода Красного моста в Гергебельском районе. Строительство временного моста позволит обеспечить транспортное сообщение на период проведения основных восстановительных работ, так считает Магомед Рамазанов. Ситуация, напомню, что находится на личном контроле главы Дагестана. Новым руководителем управления федерального казначейства по Дагестану назначен Марат Агасиев. Об этом сообщил глава региона Федор Щукин. Руководитель республики рассказал, что Агасиев – выпускник Дагестанского государственного университета, кандидат экономических наук. Он хорошо знаком с системой казначейства. Щукин выразил уверенность, что опыт позволит новому руководителю быстро войти в курс дела и эффективно организовать работу. Крупная майнинг-ферма, состоящая из 140 аппаратов, вновь выявлена в селе Майданское, это Унцикульский район Дагестана. Ферму в ходе рейда обнаружили сотрудники гумбетовских районных электрических сетей, а также УБЭП по Буйнакскому району. Суммарная установленная мощность обнаруженного оборудования составляет порядка 490 киловатт. Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев поступил на магистратуру в экономический университет имени Плеханова в Дубае, об этом сообщается в ВУЗе. Махачеву 34 года, он первый боец из России, который завоевал пояс чемпиона UFC в двух весовых категориях. Сейчас в его активе 29 побед при одном поражении, которое он потерпел в октябре 2015 года.
3: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
7: Дагестанское управление вынесло предписание ООО «Opt Trade Limited» управляющему сетью магазинов «Зеленое яблоко» провести комплекс санитарно-противоэпидемических мер. Среди них внеплановая дезинфекция, дезинсекция и дератизация всех помещений и территорий магазинов. В Иркутске в октябре пройдет конференция стран СНГ по защите от завоза и распространения чумы. Ее проведут на базе местного противочумного института Роспотребнадзора. Приказ подписали еще в июне. Участники обсудят надзор за чумой и новые методы диагностики. В этом же институте работала лаборантка, которая недавно умерла в больнице. В Роспотребнадзоре заявили, что у нее выявили пневмонию неустановленной этиологии, а аварий при работе с опасными микроорганизмами в институте не было. Президент России Владимир Путин дал разрешение на продажу части российских активов, принадлежащих итальянскому банку UniCredit. Ранее банк намеревался передать часть своего российского бизнеса инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов. В чат-GPT появятся невидимые водяные знаки, которые позволят мгновенно распознавать сгенерированный контент. Компания OpenAI пошла на этот шаг из-за требований Европейского Союза. При этом эти самые водяные знаки будут видны только пользователям из Евросоюза. Во Франции из Музея современного искусства похитили одну из самых дорогостоящих книг в мире – «Апокалипсис» Жозефа Фаре. Фолиант, выпущенный в 1958 году, имеет бронзовую обложку, украшенную драгоценными камнями по дизайну Сальвадора Дали. Вес книги составляет 210 килограммов, а ее рыночная стоимость оценивается в миллионы евро. Александр Овечкин сообщил, что завершает карьеру в НХЛ по окончании текущего сезона. Игрок отметил, что намерен поделиться этой новостью сначала с близкими и поклонниками. При этом до конца сезона ему предстоит сыграть еще 82 матча. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
3: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
8: Спонсор новостей – компания «Элко».
9: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет. Новости спорта.
10: Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ. 41-летний капитан столичных, проводящий свой 22-й сезон в лиге, признался, что решение было принято еще летом вместе с семьей. Российский форвард Кэпс – лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 шайбами, а с учетом плей-офф на его счету 1006 голов, до рекорда Уэйна Грецки осталось всего 10. Весь топ-3 западной конференции КХЛ без осечек провел игровой день в регулярном чемпионате. Возглавляющий турнирную таблицу «Локомотив» на выезде обыграл «Акбарс» 2-0. Вровень с ярославцами идет ЦСКА, продливший успешную серию до 9 матчей подряд благодаря домашней победе над Салаватом Юлаевым 3-1. Нижегородская «Торпеда» в Минске по булитам справилась с местным «Динамо» 2-1 и отстает от тандема лидеров на 2 балла. А вот на востоке возглавляющий таблицу «Металлург» неожиданно дома проиграл «Адмиралу» 2-5. Женская сборная России по волейболу получила право выступить на чемпионате мира в следующем году. Это станет первым случаем с 2022 года, когда российская команда примет участие в крупном международном турнире по одному из ведущих командных видов спорта. Путевку на мировое первенство россиянки обеспечили благодаря 11-му месту в мировом рейтинге, который был заморожен для команды с момента отстранения. Сам турнир пройдет с 20 августа по 5 сентября на площадках США и Канады. Пятую ракетку мира Даниила Медведева дисквалифицировали в полуфинальном матче турнира ATP 500 в Пекине против Новака Джоковича. Во втором сете при счете 7-5, 5-3 в пользу серба, Медведев, проиграв розыгрыш в раздражении, ударил мяч в сторону трибуны, снаряд попал в лицо зрителю. Судья и супервайзер после короткого совещания приняли решение остановить матч и присудить Медведеву техническое поражение, а Джокович автоматически вышел в финал. Из-за этого инцидента Даниил потеряет все 200 рейтинговых очков, заработанных в Пекине, а также лишится призовых. Это уже третий случай в карьере Медведева, когда он покидает турнир из-за неспортивного поведения и впервые из-за попадания мячом в зрителя. Московский «Спартак» объявил о продлении контракта с 27-летним аргентинским полузащитником Эсекелем Барко. Новое соглашение рассчитано до лета 2030 года. Барко выступает за красно-белых с лета позапрошлого года, перейдя из «Риверплейта» за 14 миллионов евро, и за это время футболист провел 79 матчей, в которых забил 23 мяча и отдал 19 голевых передач. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Дагестанский фонд капитального ремонта представил цифры по задолженности жителей Махачкалы по обязательным взносам. Совокупный долг горожан за капремонт в Махачкале общего имущества многоквартирных домов к настоящему моменту составил 2 миллиарда рублей. При этом за последние 9 месяцев 2026 года собираемость платежей в столице не превысила 71%, из начисленных 500 миллионов рублей собственники оплатили только 352 миллиона. В фонде подчеркивают, что низкая платежная дисциплина махачкалинцев остается главным препятствием для расширения программы модернизации жилья. В Дагестане начался осенний призыв в армию. Об этом на пресс-конференции сообщил военный комиссар республики Абдурахман Муратханов. Впервые призывные мероприятия идут в течение всего календарного года, а воинский учет и взаимодействие с призывниками почти полностью переведен в цифровой формат. Он также подчеркнул, что теперь граждане, которые подлежат призыву, могут проходить медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор. Абдурахман Муратханов добавил, что к настоящему времени до начала очередного периода отправки уже призвано более 50% граждан от установленного задания. Я напомню, что сроки отправки не изменились дважды в год, с 1 апреля по 15 июля, а также с 1 октября по 31 декабря включительно. Срок службы в российской армии, я напомню, что составляет 12 месяцев. Ну и плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения пройдет 7 октября, об этом сообщает МЧС Дагестана. В рамках проверки с 10.40 до 10.42 будет звучать сирена, с 10.43 до 10.44 эфир всех телеканалов и радиостанций Дагестана заменят специальными сигналами. Во время звучания электросистем громкоговорящих устройств МЧС просят население сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимой проверке. В Дагестане на газификацию 25 объектов направят более 1 миллиарда рублей. По 8 объектам планируют завершить работы. Я напомню, что работы уже ведутся в 15 муниципальных районах республики. Это Огульском, Ахтынском, Бабаюртовском, Хысаюртовском, Рутульском, Лакском, Сергокалинском, Акушинском, Унцукульском, Шамильском, Левашинском, Гунипском и Докуспаринском. По состоянию на текущий момент освоено более 630 миллионов рублей. В частности, завершена реализация проекта «Газопровод Лупинг» по участкам АГРС Смятли до населенного пункта Пятилетка Хысаюртовского и Кизилюртовских районов. Федор Щукин принял участие в инаугурации Рамзана Кадырова на пост главы Чечни. Он также поздравил его с избранием в своем официальном телеграм-канале. Также в сообщении говорится о том, что Дагестан и Чечню связывают гораздо больше, чем добрососедство. Наши народы веками жили рядом, вместе проходили через испытания, поддерживали друг друга, сохраняя близость традиций, духовных и нравственных ценностей. Эти отношения, по мнению Федора Щукина, особенно дороги нам сегодня. Министр туризма и древности Египта Шериф Фатхи заявил, что число российских туристов, которые посетили страну в первые 9 месяцев 2026 года, увеличились на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кстати, по его словам, в 2025 году число российских туристов в стране превысило 2 миллиона человек. Также, как мы ранее Диалог ФМ сообщали, что Таиланд, Турция и Китай стали самыми популярными зарубежными направлениями у наших граждан. Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев опроверг информацию о гибели своего сына Асхабали Мусаева в Таиланде. В разговоре с телеграм-каналом «База» экс-глава города заявил, что его сыном все в порядке. Я напомню, что Мусаев добавил, что сообщение о том, что его сын якобы разбился на мопеде, является вбросом. Мы, в свою очередь, напомним о том, что 5 октября телеграм-канал «Мэш» сообщил, что сын экс-мэра Махачкалы попал в смертельное ДТП в Таиланде и скончался в больнице от полученных травм. По данным источника, родные и близкие якобы ждут доставки тела на родину, чтобы проститься с мужчиной. До этого 23-летний российский блогер погиб. Я напомню, что в ДТП в Таиланде он ехал вместе со своей спутницей на мотоцикле. Пара совершала поездку из Самуи в Пхукет. Инцидент произошел, когда в заднее колесо их спортивного мотоцикла врезался автомобиль. В ходе заседания правительственной комиссии по задолженности по зарплате, нелегальной занятости, временно исполняющий обязанности министра труда и социального развития Дагестана Магомедзагид Кихасуров доложил о том, что в текущем году трудовые отношения оформили 38 тысяч дагестанцев. По его словам, 14 915 человек стали предпринимателями, а 6 508 заключили трудовые договоры. Мемориальную доску герою России Ахмеду Магомедову открыли в УМВД России по Махачкале, об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану. В торжественном мероприятии приняли участие министр внутренних дел по республике генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов, а также заместитель министра генерал-майор полиции Леонид Можжевенец. Личный состав ведомства, члены их семьи, коллеги Магомедова. Присутствующие почтили память героя, возложили цветы к мемориалу. Но а кровлю многоквартирного дома номер 5 по улице Ушакова в Махачкале капитально отремонтировали раньше запланированного срока, об этом сообщила пресс-служба мэрии. Изначально дом был включен в план капремонта на 2027 год. Работы ускорили после жалобы местной жительницы в мэру Джамбулату Салаова на протечке. Начальник управления муниципального жилищного контроля Заур Малачиев отметил, что замечаний к работе нет. Пищеблок и двор Мунинской школы в Ботлерском районе Дагестана отремонтировали в рамках проекта «Местная инициатива». Стоимость проекта составила более 7 миллионов рублей, из которых 2 миллиона рублей привлекли за счет меценатов. Об этом сообщает Минэкономразвитие Дагестана. В школьном пищеблоке заменили оборудование и отремонтировали помещение. После работ кухня соответствует санитарным требованиям. Ну и посольства государств Европейского Союза отказались покидать Киев после предупреждения Министерства иностранных дел России об опасности пребывания на Украине. Одинаковые сообщения появились у диппредставительств ФРГ, Италии, Испании, Франции, Бельгии и Словении. Я напомню, что страны ЕС подтверждают, что в Киеве продолжают функционировать все 25 посольств стран ЕС. Я напомню, что 3 октября МИД России вновь предостерег иностранцев и дипмиссии от пребывания на Украине.
1: Рекламные кампании типа Just Sports с полуобнаженной Сидни Суини, после которых звездой эйфории горничной отменяют даже ее фанаты, для самой актрисы уже давно стали частью рутины. Но есть в них один нюанс. Этот антихайп четко спланирован и поэтому приносит плоды, отмечают собеседники Коммерсант FM. История нечастая, поэтому все похожее на рынке кейсы по-своему уникальное. Так бренду Додо Пицца удалось лишь в последний момент развернуть внезапную волну негатива, продолжает глава компании Infoline Analytica Михаил Бурмистров.
2: Ситуацию простимулировало принять решение, что пиццерии становятся dog-friendly. Принципиально важно, какое выходе было принято решение. Этот кейс в стратегической перспективе позволил компании укрепить лояльность группы клиентов, которая также dog-friendly. Это аудиторию в определенной степени поляризует, но для той аудитории, для которой это принципиально важно, лояльность компании сильно укрепляется.
1: Цель механики рекламных проектов с участием Суини – добиться огромных охватов за счет провокации и неоднозначности от того, что делает бренд. Но выросшие на негативе компании со временем становятся и вне конкуренции, замечает продюсер и основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак.
3: Даже не антихайп, а хайп, которого пытаются многие достигнуть, но поначалу эта история вызывала различный ажиотаж. Это авиасейлс. Еще одна история, это когда была реклама с Моргенштерном у Альфа-банка. У них отток даже каких-то пользователей был, но это было их такой ключевой точкой разворота к более молодой аудитории банковской, и они хайпят достаточно. Хотя изначально у них было провокационное движение, которое вызвало тоже антихайп.
1: Алишер Моргенштерн признан в России иноагентом. Проблема в том, что многие бренды все же сталкиваются с негативом незапланированным. Так масштабный скандал на фоне пресс-тура «Рандеву» в Куршевеле не утихал, казалось, целую вечность. А вот Astronomer после завирусившегося ролика с концерта Coldplay, где женатый гендиректор компании обнимался со своей помощницей, выпустила ироничное видео с Гвинет Пелтроу и превратила кризис в миллионы просмотров. Продолжает владелец маркетинга агентства команды Ферсанова Анатолий Ферсанов.
4: Когда компания ошиблась, нужно подсыпать голову пеплом, нужно выжимать из этой ситуации максимум негативный инфоповод, этот повод все равно продолжать говорить про себя. Например, у Йоби да Йоби был суд по поводу их товарного знака. И они долгое время пытались доказать, что вообще-то это день недели суббота по-японски. И сам негативный фактор суда принес им хорошие охваты в социальных сетях, потому что про них просто начали говорить. В панк-маркетинге, как говорится, любое упоминание, кроме эпитафии.
1: Но есть и обратные примеры. В 2017-м на волне активного роста и популярности биткоина небольшой производитель чая Long Island, чтобы поправить дела, добавил в свое название слово блокчейн. И хотя бизнес не изменился, акции выросли моментально. Но есть и другая проблема, замечает продюсер и основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак.
3: Самый лучший, самый контролируемый вариант, когда команда заранее смогла просчитать, что могут быть какие-то риски. То есть они такие: о, на нас пошел негатив, мы там сейчас в просадку какую-то впадаем на месяц, к примеру, но у нас есть план, как из этого выбраться, где мы получим плюсы. Тогда это превращается, даже если где-то вы что-то не подрасчитали, в контролируемую ситуацию. А бывают моменты, когда бренды не предполагали изначально вообще какого-либо негатива. Обычно в такой ситуации компания очень плохо реагирует и очень медленно. Или иногда реагирует так, что смотришь, такой думаешь, лучше бы вы промолчали.
1: А вот Nike не смогла отработать даже позитив. После сдержания Мадуро компания распродала всю размерную линейку серых спортивных костюмов, но ей не удалось зацепить аудиторию другими айтемами и хотя бы немного вынырнуть из затянувшегося кризиса.
5: Реклама на Диалог FM. Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный?
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
11: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
12: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
0: Перед Днем народного единства 4 ноября у россиян будет последний сокращенный рабочий день в этом году, заявила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права президентской академии Мария Кутарова. Она уточнила, что 3 ноября граждане будут работать на час меньше, при этом на зарплате это не отразится. Это последний сокращенный день в 26-м году, отметила эксперт. Она добавила, что сотрудников со сменным графиком это может не коснуться. Однако по трудовому законодательству работнику полагается компенсация, если этот час будет рабочим. Россияне смогут проверять продавцов на маркетплейсах благодаря новому закону о платформенной экономике, который вступил в силу с 1 октября, заявил газете «Ру» президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев. По его словам, площадка проверяет партнера еще до допуска на платформу. В карточке товара или магазина должны быть сведения о продавце, в том числе ИНН, а для товаров с обязательными требованиями – данные о сертификатах, декларациях и маркировке. Там же видно, что сама платформа не является продавцом, если она выступает только посредником, пояснил эксперт. По ИНН продавца можно дополнительно свериться в открытых реестрах Федеральной налоговой службы, добавил президент ассоциации. И в завершение выпуска. Утверждение о том, что молодые россияне безграмотны, являются мифом. Об этом журналистам РИА Новости заявил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук Владимир Пахомов. По его словам, нельзя говорить о том, что предыдущие поколения общались на более красивом и правильном русском языке по сравнению с современной молодежью. Нам так кажется просто потому, что для нас эталон всегда в прошлом, потому что произношение прошлого действительно нам представляется более красивым, отметил эксперт. Он обратил внимание, что язык давно бы уже исчез, если бы каждое новое поколение было безграмотнее предыдущего. Как сказал Пахомов, русский язык со временем меняется и развивается так, чтобы его носители могли описывать окружающий их мир. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: В Сбербаше специалисты тепловых сетей завершают подготовку объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2026 года. Об этом сообщает единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения. Готовность объектов из Сбербаше на текущий момент составляет 100%. Выполнен ремонт, модернизация тепловых сетей и котельного оборудования. Пробные топки и пуск тепла намечены на 1 ноября. Управление Роспотребнадзора по Дагестану в ходе внеплановой проверки выявило нарушение санитарно-эпидемиологических требований в столовой «Эль-Сам» в Каспийске на улице Ленина, 16, об этом сообщает сам Роспотребнадзор. Специалисты зафиксировали комплекс нарушений, причем мясной, рыбной и овощной продукции, который осуществлялся без маркировки и товаросопроводительных документов. Также на предприятии не велся журнал здоровья с ежедневным осмотром сотрудника. Единый оператор прокомментировал проблемы в работе системы водоснабжения и водоотведения Дербента, сославшись на значительный износ инфраструктуры, принятой концессию в марте 2025 года. По данным компании, за это время полностью укомплектован штат профильных специалистов. В прошлом году на мероприятие в сфере водоснабжения и водоотведения направили около 13 миллионов рублей. Минприроды Дагестана в экстренном режиме расчистила русло реки Акташ у села Сулевкен Хасавюртовского района, чтобы не допустить чрезвычайные ситуации. Я напомню, что срочные меры потребовались после дождей 1-3 октября. Бурный поток воды принес коряги и поваленные деревья. Они образовали затор и перекрыли русло. Ну а в НАТО разрабатывается стратегию быстрой победы в случае потенциального конфликта с Россией. Соответствующий проект представит в Польше 12 октября верховный главнокомандующий силами Альянса в Европе генерал Алексис Гринкевич, об этом сообщает Bloomberg. Особое внимание уделено интеграции в традиционных вооруженные силы новых оборонных технологий, об этом говорится в материале дела. По словам источников агентства, инициатива призвана заверить общественность в готовности НАТО, а также обосновать увеличение расходов и оборону. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом славы и чести первой степени. Награды господин Кадыров был удостоен в день его 50-летия, об этом сообщила пресс-служба Русской Православной Церкви. Патриарх Кирилл поздравил Рамзана Кадырова с юбилеем и отметил его вклад в обеспечение безопасности, созидание межрелигиозного мира и гражданского согласия. В нескольких районах Дагестана восстановили движение, прерванное из-за обвалов, оползней и селевых выносов, об этом сообщает Дагестан-Автодор. Я напомню, что движение перекрывали в Дахадаевском, Ахтынском, Кайтакском, Клеротинском и Чародинских районах. По всем направлениям, закрытым в результате прошедших 2 и 3 октября проливных дождей, обеспечен сейчас проезд автотранспорта по временной схеме. Ну а сегодня в нашей стране отмечается День учителя. В России в этом году насчитывается более 1 000 000 учителей, из них школьных педагогов, преподавателей колледжей и техникумов. Изначально по указу Президиума Верховного Совета День учителя отмечали в первое воскресенье октября. В 1980 году эту дату утвердил указ о праздничных и памятных датах, а с 1994 года праздновать День учителя в России стали только 5 октября. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин проводит встречу с 10 финалистами республиканской кадровой программы «Команда Дагестана». Участники – специалисты направления транспорта, строительства и ЖКХ. Во встрече также приняли участие председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов, Валентин Клок и также временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и ЖКХ Анвар Шамилов. Я напомню, что в числе наблюдателей один из прежних участников программы Эдуард Абдулхаликов, назначенный советником главы Дагестана. Я напомню, что подать заявку можно до 31 декабря включительно. Ну а в 2029 году в нашей стране максимальная выплата по больничному листу составит 9 500 рублей. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на проект бюджета Социального фонда России. Кстати, это на 37% больше текущего значения. Я напомню, что в следующем году предельная сумма достигнет 7900 рублей, еще спустя год 8600 рублей. Ну а майские праздники надо сделать непрерывными, так как многие россияне берут в будние дни между праздничными отгулы. При этом объединить выходные можно за счет некоторых праздничных дней холодных месяцев года. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретариата Общественной палаты Владислав Гриб. Я напомню, что ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2027 году. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря этого года по 10 января следующего года. Ну а более трети всех вакансий для педагогов в России открыто в Центральном федеральном округе. Всего 1% в Северокавказском федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба платформы headhunter.ru. Я напомню, что сегодня в нашей стране отмечается День учителя. Это профессиональный праздник работников сферы образования.
1: Точка зрения Дмитрия Гризе. Владимир Путин, выступая на главной сессии клуба «Валдай», фактически отклонил инициативы, которые в последнее время были на слуху. Среди таковых – взаимное частичное прекращение ударов Украины и России, в частности по судам в Черном море, энергообъектам. То, что принято называть энергетическим перемирием и новой зерновой сделкой. Эти предложения он назвал нелепыми. Россия не против мирного решения и всячески его поддерживает, а также полностью отвергает обвинения в торпедировании этого процесса. Тем не менее, главное условие, по сути, остается неизменным. Нужно исходить из реалий на земле. Кроме того, президент прокомментировал другой важный вопрос – возобновление поставок российского дизеля на мировые рынки, дабы стабилизировать цены. Общий смысл такой. Этого вида топлива у нас достаточно. Однако экспорту за рубеж мешают санкции. Видимо, в случае их снятия вопрос можно обсуждать. Пока же мораторий продлен на месяц. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что США готовы восстанавливать экономические связи с Россией, но только после завершения украинского конфликта. Тогда как Москва предлагает Вашингтону, цитирую, «работать в собственной выгоде», прямо сейчас. Конец цитаты. Иными словами, перспективы дальнейших переговоров как по Украине, так и по снятию двусторонних раздражителей выглядят туманно. Хотя спецпредставитель Кирилл Дмитриев продолжает консультации с американской стороной по экономическим проблемам. Что же дальше? Владимир Путин поддержал идею трехсторонней встречи с Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре. Однако для начала нужно согласовать повестку. Опять же, по логике вещей, если подобное удастся сделать, тогда можно рассчитывать на некое продвижение. При этом в Кремле по-прежнему всячески благодарны Дональду Трампу, в том числе за его искреннее желание заключить мир. Собственно, единственное, на что остается надеяться, это на указанный выше трехсторонний саммит в китайском Шэньчжэне. В принципе, ждать осталось недолго. Хотя за месяц с небольшим многое может произойти. К слову, нельзя не обратить внимание, что тема ядерных ударов вновь активно обсуждается. Правда, нельзя сказать, что Европа, и тем более Америка, сильно этим напуганы. Бывших партнеров больше беспокоят неизвестные дроны, которые стали слишком часто гостить в их воздушном пространстве. Как принято говорить в таких случаях, обстановка остается сложной. Главное, чтобы она не вышла бы в итоге из-под контроля, а то будет совсем как-то грустно.
2: Точка зрения.
3: Кататься на лыжах в России можно почти 7 месяцев подряд, с ноября по май. В топе порядка 15 курортов, куда едут со всей страны. И каждый пытается нарастить базу, но все зависит еще от снега. По итогам прошлого года самый продолжительный сезон был в Хибинах, на курорте Большой Вудьявр – 194 дня. Для сравнения, на Розе Хутор – 115. Но в планах довести эту цифру до 150 уже в ближайшие 2 года путем новых трасс и искусственного снега, заверили на этой неделе представители курорта. Это значит, что Сочи в будущем может составить конкуренцию Шерегешу, где обычно сезон открывается раньше. Но россияне пока только присматриваются к курортам, а ательеры заметно сдерживают цены, говорит коммерческий директор туроператора «Алиан» Оксана Булах.
4: Несмотря на логистические проблемы, Красная Поляна уже начала бронироваться. Пока можно найти цены, которые ниже, чем были предложения в прошлом году. Один из курортов предлагает уже с 1 декабря включенные в стоимость проживания в скипас. Интересно, есть активный к Архызу, перераспределение спроса в Сочи. Поэтому архызские ательеры подняли цены в среднем на 10%. Плюс соседи Домбая и Прилебрусья не понимают, будет ли повторение прошлогоднего бесснежного декабря. Предлагают достаточно низкие цены на декабрь.
3: Сейчас активно бронируют Шерегеш и Хибины, декабрьские заезды на выходные с более низким ценником. А вот на январских каникулах скидок ожидать не стоит, считает управляющий партнер консалтинговой компании Sea Company Андрей Шемякин.
5: Спрос действительно есть. В этом году в Алтайском крае открывается новый горнолыжный комплекс на территории курорта «Сибирская монета». В Сочи 60 тысяч экипаз на Алтае можно купить и за 20, и за 40, смотря на какой период. Но глобально ценообразование соответствует тенденции всего рынка. Оно растет. Средняя поездка за неделю катания в Сочи вместе с экипазом в 4-звездочном, допустим, отеле на 2, это где-то 300-350 тысяч рублей. Если мы говорим про Алтай, 150 150-200.
3: Атаки беспилотников практически обвалили летний курортный сезон в Сочи. Под вопросом теперь и зимний. Так что конкуренция усилится, считает директор по развитию альп-индустрии Тур Сергей Ковалев.
6: Сезон состоится горнолыжный в этом году, безусловно, поскольку курорты Кавказа или курорты локальные приложили массу усилий летом в районе, например, Прельбруссия или Северной Осетии. Идет колоссальное строительство, развиваются локальные курорты, ну, тот же Манжирок, например, на Алтае, Шерегеш. Есть кавказские новые курорты, ну, например, в Осетии практически с нуля Кавказ РФ строит курорт, плюс Архыз врывается в конкурентную борьбу, и да, цены будут расти.
3: При таком разнообразии, как говорят собеседники Коммерсант ФМ, некоторым удается за сезон покататься сразу на нескольких курортах. И главная проблема – нехватка инструкторов, замечает аккредитованный инструктор по горным лыжам и сноуборду Дмитрий Любасюк.
7: Я думаю, цены будут выше на 10-15% год к году, потому что инструкторов всегда дефицит. В Сочи гостей гораздо больше, чем инструкторов. И в праздники сложно найти свободного инструктора. Некоторые в июле, в августе уже начинают даже бронировать. Если не в праздники, около 12 тысяч за занятие двухчасовое индивидуальное, а в праздники от 14.
3: Горнолыжный сезон в России официально стартует уже в следующем месяце. Первыми трассы откроет Шерегеш. На 21 ноября намечен фестиваль «Русский дух». Это когда с гор спускаются в сарафанах, ушанках и кокошниках. А в апреле там же на лыжи встают в купальниках и плавках. В середине декабря на лыжной карте появится Сочи. Архыз в 20-х числах. Донбай пока не публиковал даты. Подмосковные горнолыжные курорты тоже отталкиваются от погоды. Даже если будут проблемы со снегом, курорты используют системы искусственного оснежения. Их можно включать при температуре от минус 1 градуса.
2: Реклама на Диалог ФМ.
8: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Гаджет новости.
9: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Новый умный датчик Xiaomi для дверей и окон. Компания Xiaomi анонсировала датчик открытия дверей и окон Door and Window Sensor третьего поколения. По сравнению с предшественником, новинка получила более чувствительный сенсор, расширенные функции мониторинга и улучшенную автономность. В отличие от предыдущей модели, устройство оснащается высокочувствительным TMR-сенсором вместо датчика холла с повышенной скоростью отклика и сниженным энергопотреблением. На одном заряде батарейки-таблетка новинка способна проработать до 3 лет при условии до 30 открытий-закрытий в сутки. Гаджет поддерживает протокол Bluetooth Mesh и экосистему HyperOS Connect, позволяя настраивать автоматические сценарии вроде выключения кондиционера при открытии окна. В приложении Mi Home доступны счетчик количества открытий за день и статистика времени работы, а также функция оповещения, если дверь остается открытой дольше 1 минуты. При этом ради уменьшения размеров корпуса производителю пришлось полностью убрать встроенный датчик освещенности, который присутствовал в прошлой версии. Краудфандинговая кампания по выпуску новинки стартует в октябре в Китае. На этом пока все. Услышимся!

Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Дагестане на прошлой неделе с 28 сентября по 4 октября включительно. Об этом сообщает нам Госавтоинспекция Республики. Кроме того, 36 человек, среди которых 4 детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Также мы напомним, что за минувшую неделю в Дагестане зарегистрировано 24 ДТП. Ну и к другим новостям. Классификационная коллегия судей Дагестана рекомендовала 9 кандидатов на вакантные судейские должности на заседании еще 2 октября. Трое кандидатов рекомендованы на должности судей Верховного суда Дагестана, двое районных и городских судов, еще двое мировых судей. Кроме того, коллегия порекомендовала по одному кандидату на должности судьи районного суда. Ну и все вопросы, которые касаются вспышки чумы в Иркутской области, входят в компетенцию Роспотребнадзора. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее напомню, что в Иркутской области заподозрили случай заболевания особо опасной инфекции. На тот момент специалисты высказали подозрение о чуме, которой заразился один из жителей региона. Тревогу, я напомню, что подняли также после смерти сотрудницы противочумного института. В Шелеховской районной больнице ввели карантин почти 200 человек, контактировавших с пациенткой. Сейчас отправили под наблюдение. Ну и единовременная выплата при рождении ребенка в России с 1 февраля 2027 года превысит 30 тысяч рублей. Сейчас я напомню, что пособие составляет 28 450 рублей. Об этом сообщила старший научный сотрудник лаборатории исследования уровня жизни и социальной защиты Елена Цацура. Сейчас размер пособия составляет именно эта сумма. Таким образом, выплата вырастет примерно на 2000 рублей. Также я напомню, что максимальная сумма пособия по беременности родом в России в 2027 году превысит 1 миллион. Рублей. Инфраструктура НАТО в Афганистане и соседних странах неприемлема. С таким заявлением выступил министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров. Лавров также отметил, что Россия будет и далее осуществлять регулярные гуманитарные поставки в Афганистан. По его словам, очередная партия этих поставок в ближайшие 2 месяца должна поступить в Кабул. Ну и модель, бывшая жена рэпера Джигана Оксана Самойлова, рассказала в соцсетях, что находится на грани эмоционального срыва. Об этом передает nevs.ru. Причиной стали проблемы с аккаунтом и телефоном после утечки ее номера. Кстати, по словам Самойловой, неизвестные начали массово пытаться получить доступ к ее соцсетям. Мы также напомним о том, что в начале июля в доме Джигана случился инцидент со стрельбой. По утверждениям СМИ, рэпер стрелял в своих сотрудников, около 10 часов держал их в заложниках. В это время были дома и дети. Один из охранников получил ранение. Спустя время Джигана обезвредили его друзья и сотрудники охраны поселка. В итоге его направили на лечение в Израиль. В Инсукульском районе Дагестана с улучшением погодных условий и началом спада уровня воды в реке подрядная организация возобновила работы по восстановлению Красного моста. Как сообщили нам в Минтрансе Республики, уже начато восстановление насыпной площадки и подъездной дороги к ней. По поручению временно исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулата Гаджиева будет публиковаться ежедневный отчет о проделанной работе. Но в Махачкале с сегодняшнего утра и в течение нескольких дней могут наблюдаться перебои горячего водоснабжения в связи с работами по вводу в эксплуатации газопровода Моздок-Казимагомед. Об этом сообщает единый оператор Дагестана. Итак, с сегодняшнего утра до 16.00 8 октября в городе будет отключено газоснабжение в одних частях города полностью, а в других с падением давления. Ограничение подачи может повлиять на работу объектов теплоснабжения и производительность котельных, что приведет к снижению температуры горячей воды у потребителей. С начала этого года в Дагестане зарегистрировано 1780 пожаров, из них 469 – это возгорание сухой травы. Все очаги ликвидированы в день обнаружения, об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Дагестану. Зажигание сухой травы

0: Инспекторы пожарного надзора составили 222 административных дел в отношении должностных и физических лиц. Я напомню, что общая сумма наложенных штрафов превысила более 1 миллиона рублей. В МЧС напомнили о штрафах в условиях особо противопожарного режима. Для обычных граждан достигает до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 60 тысяч рублей. Ну и фестиваль каспийской рыбы стартовал в Махачкале. Гости теперь смогут попробовать продукцию местных предприятий, свежую, соленую, копчено-вяленую и деликатесы. Работают также дегустации, мастер-классы от шеф-поваров и полевая кухня подворьев района. Ну а представление о безграмотности российской молодежи не соответствует действительности, об этом заявил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. Об этом сообщает РИА Новости. Кстати, мнение Пахомова о том, что предыдущие поколения говорили на более красивом и правильном русском языке, ошибочное. Но в текущем году последний сокращенный рабочий день выпадает на 3 ноября. Он будет короче обычного на 1 час в связи с отмечанием Дня народного единства. Он будет короче обычного дня на 1 час в связи с отмечанием Дня народного единства. Об этом объяснила доцент кафедры предпринимательского трудового корпоративного права президентской академии Марина Кутарова. Кстати, по словам эксперта, все работники могут воспользоваться правом на сокращение рабочего дня. При этом уровень заработной платы останется неизменным.
1: В сентябре спрос россиян на поездки в Минск приблизился к ажиотажному. Об этом сообщали аналитики сервиса «Суточно.ру». В город, который вошел в топ-5 направлений осени вместе с Санкт-Петербургом, Москвой, Сочи и Казанью, путешественники едут за шопингом, международными картами, качественными продуктами, здравницами и отдыхом без блокировок соцсетей. По железной дороге между Россией и Белоруссией курсируют 25 пар поездов, которые ежегодно перевозят более 3 миллионов пассажиров. Самая быстрая – «Ласточка», которая преодолевает расстояние в 700 километров за 7 часов. После строительства ВСМ время в пути составит 3 часа. И это полностью изменит рынок туристических услуг, уверен вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
2: Туристам удобнее добираться. Если время в пути составляет 2-3 часа, они могут совершать однодневные поездки. У нас есть внутрироссийские такие удачные эксперименты, когда РЖД запускает «Ласточки» в те или иные туристические известные города. Мы видим, что турпоток в первый же год увеличивается на 30-50%. Здесь мы можем ожидать роста прибытий и в сам Минск, и в Белоруссию в целом. Вот это развитие высокоскоростных магистралей, а сейчас мы видим там 6-7 проектов, часть из них только внутрироссийские, сейчас появилась межгосударственная, да, это будущее туризма.
1: За 7 месяцев 2026 года взаимный оборот туристических услуг между Россией и Белоруссией увеличился более чем на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным посольства Белоруссии в Москве, въездной турпоток россиян по результатам 2025 года составил почти 7 миллионов человек. Российский Минтранс прогнозирует пассажиропоток будущей высокоскоростной магистрали всего на 1 миллион меньше. Однако даже этого вряд ли будет достаточно для экономического обоснования проекта, считает директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.
3: Для того, чтобы это была экономика, а не политика, там требуются довольно серьезные объемы перевозок. То есть высокий уровень транспорта спроса. В год нужно возить хотя бы 15, 18, 20 миллионов пассажиров. Нет такого потока на них. ВСМ – это самый прогрессивный современный тренд в железных дорогах. Действительно, это очень интересная штука. Найдутся ли на это деньги? Проект вот всегда очень дорогой. На эту тему каких-то дешевых решений просто не существует в природе. Рельсы сохранятся в ближайшие полвека на расстоянии до 1000 километров, до 1500. Только в формате high-speed rail. ВСМ, то что по-русски.
1: Перспективная сеть ВСМ включает в себя 5 маршрутов: Москва-Нижний Новгород-Казань-Екатеринбург, Москва-Ростов-на-Дону-Адлер, Москва-Минск, Москва-Рязань и Москва-Санкт-Петербург. Строительство идет только по одной ветке, отмечает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.
4: Сейчас идет строительство только одной магистрали Москва-Петербург. Теоретически в планах есть далекое будущее и высокоскоростная магистраль на запад до Минска, причем в лучшие времена, до ковида, в мирные времена, эта высокоскоростная магистраль должна была идти и дальше до Европы. Но я думаю, что об этих планах пока преждевременно говорить. Сначала нужно одну высокоскоростную магистраль построить. И думаю, что среди оставшихся магистраль на запад не будет первоочередной.
1: Срок реализации межгосударственного проекта и его бюджет не раскрываются. Финансово-экономическую модель обещают представить до 2029 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В 2027 году работающие пенсионеры получат две индексации страховой пенсии в феврале и апреле, а в августе им проведут перерасчет с учетом страховых взносов за предыдущий год, сообщает агентство Data.ru. Первая индексация пройдет 1 февраля на уровень фактической инфляции за 2026 год, которая сейчас оценивается в 6,8%. Вторая состоится 1 апреля и составит 3,3% к страховой части. Третье повышение, августовский перерасчет, будет индивидуальным, поскольку социальный фонд учтет не более трех пенсионных коэффициентов, перечисленных работодателем за пенсионера в предыдущем году.
0: Экономика должна быть экономной.
1: В июле в России работали в общей сложности 223 800 заведений общепита, что меньше на 8% год к году. Подобное падение было зафиксировано аналитиками впервые с 2022 года. Более того, подчеркивается, снижение оказалось более выраженным, чем в активный период ограничений во время пандемии COVID-19. В 2020 году количество заведений общепита в России сократилось почти на 5%, в 2021 году снижение оценивалось в 2,5%. Согласно 2GIS в августе 2026 года, только в российских городах-миллионниках работали 97 тысяч объектов, что меньше год к году на 1%. Самое выраженное снижение показали пекарни, на втором месте заведения фастфуда, на третьем заведения с кофе на вынос.
0: Копейка рубль бережет.
1: В сентябре 2026 года специалисты Высшей школы экономики провели опрос среди 3000 пользователей цифровых платформ. Выяснилось, что более половины россиян почти всегда или чаще всего покупают одежду, обувь и аксессуары на маркетплейсах. 58% респондентов отметили, что почти всегда или чаще покупают одежду, обувь и аксессуары через платформы. 42% с такой же частотой заказывают на маркетплейсах бытовую технику и электронику. Что касается категории продукты питания и лекарства, то их россияне покупают чаще в офлайн-магазинах. Традиционную розницу выбрали 55% и 46% респондентов соответственно. Только 12% россиян отметили, что приобретают продукты чаще или почти всегда на платформах, а лекарства 19%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Глава правительства Дагестана Магомед Рамазанов принял участие в парламентских слушаниях, посвященных параметрам проекта федерального бюджета на следующий год и последующий период до 2029 года. В рамках предложенного проекта доходы федерального бюджета на следующий год оцениваются в 43,3 триллиона рублей, а расходы в 48,8 триллиона. На 2028-2029 годы прогнозируется рост экономики на 2,4%. В Каспийске Роспотребнадзор Дагестана временно закрыл столовую «Эльсам». В ходе проверки были обнаружены серьезные нарушения. Продукты принимались без необходимой маркировки и сопроводительных документов. Отсутствовала поточность в приготовлении блюд. Не было оборудования для обеззараживания воздуха в зоне хранения холодных блюд. Также не велся журнал здоровья. Владимир Путин поддержал инициативу по разработке нейросети для образовательной сферы в России, но предостерег от возможного раскола общества на интеллектуалов и остальных. Президент также обратил внимание на исследования, которые свидетельствуют о том, что дети, не использующие искусственный интеллект, демонстрируют более высокие результаты. ВЦИОМ определил наиболее клиентоориентированные банки России. По 9 из 10 критериев взаимодействия лидирует Т-банк. 60% клиентов оценили его работу на 8-10 баллов. Озонбанк получил 58%, Сбер – 56%, а ВТБ – 53% положительных оценок. Глава нефтекомпании Сауди Арамко предупредил о критически низком уровне мировых запасов нефти. Отмечается, что это может привести к обострению ситуации на рынках, если судоходство в Армузском проливе останется нарушенным, пишет Bloomberg. Каждый четвертый россиянин занижает свой доход. Они намеренно скрывают размер своей зарплаты от родственников, коллег и друзей. По данным опроса, за последний год таких людей стало на 8% больше. Отмечается, что это происходит из скромности, чтобы избежать просьб о займе или зависти со стороны окружающих. При этом женщины делают это вдвое чаще мужчин. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Дорожные новости.
1: Выдачу льготных автокредитов приостановили. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Беларусь нарастила поставки топлива в Россию рекордными темпами. За сентябрь из соседней страны привезли 246 тысяч тонн дизеля. Это рекорд за месяц. Бензина тоже стало больше – 205 тысяч тонн. А всего с начала года Беларусь поставила 1 000 000 тонн топлива. Поставки из Беларуси помогают закрывать дефицит, который возник на внутреннем рынке. Напомним, в конце сентября правительство продлило запрет на экспорт дизеля. Выдачу льготных автокредитов приостановили. В Минпромторге заявили, что программа выполнила план и выбрала бюджет этого года. В общей сложности по льготной программе купили 123 тысячи машин. Взять кредит могли семьи с детьми, врачи, учителя и люди с инвалидностью. Еще почти 55 тысяч машин взяли в льготный лизинг. Полностью поддержку не отменили. После Нового года льготные кредиты снова начнут выдавать. Точные сроки раскроют позднее. Страховые компании раскритиковали цены в справочниках запчастей, по которым считают стоимость ремонта по ОСАГО. В Росгострахе на недавнем саммите АСН назвали сложившуюся сегодня ситуацию кризисом. Его причина в том, что существующая методика расчета катастрофически далека от реальных цен на запчасти. Из-за этого станции техобслуживания отказываются ремонтировать машины по страховке. По мнению участников отрасли, ситуация требует скорейшего обновления. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ярак Казмаляр. Село в Магарамкентском районе Республики Дагестан. Оно расположено на границе Дагестана и Азербайджана на северном побережье Самура. Основной частью населения Ярак Казмаляра являются выходцы из ныне покинутого селения Верхний Ярак. Ярак располагается на южно-восточном склоне лесистого холма. Ввиду того, что село имело благоприятное географическое расположение, оно, как и Касумкент, занимало центральное положение в экономической, культурной и политической жизни кюринцев. По воскресеньям из различных торговых центров Восточного Кавказа на Иракский базар приезжали купцы. Иракцы торговали древесным углем, дровами, зерном, фруктами и так далее. Женщины занимались домашним хозяйством, ткали пестрые паласы и хурджины. В 1928 году бурные воды Самура затопили село. Иракцам пришлось в третий раз менять место жительства. На новом месте был организован колхоз «Бахар». Также построили новую школу. Позже, в 1935 году, в колхозе построили свою гидроэлектростанцию. Известно, что в годы Великой Отечественной войны более 80 иракцев погибли на полях сражений. Возле Ярака Казмаляра имеются родники, которые обеспечивают водой жителей села. Село газифицировано, улицы покрыты асфальтом. Сейчас иракцы разбросаны по всей России. Среди них есть врачи, ученые, строители, банкиры и журналисты.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В 1926 году в Буйнакске на скале Кавалер-Батарея шли натурные съемки некоторых эпизодов фильма «Белла» по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Черкески, гобалаи, оружие брали на прокат у местных жителей, лошадей – на конезаводе. О софитах и прожекторах в Буйнакске в ту пору не имели и представления, поэтому привезли с консервного завода большие листы жести, чтобы с их помощью солнечные лучи направлять на играющих артистов. По ходу съемок актер, исполнявший роль Казбича, должен был на лошади взобраться на самый верх скалы Кавалер-Батарея. Но сколько ни упрашивал режиссер Барский артиста, тот отказывался испытывать судьбу. Приходилось выбрасывать такой выигрышный эпизод. В это время к режиссеру на прекрасном жеребце подъехал молодой человек в черкеске и предложил: «Я подниму коня». «А если что-то случится?» «Так ведь я же сам напрашиваюсь». Снимать решили со спины, чтобы публика не заметила подмену. Эпизод прошел блестяще. Техническая группа записала данные молодого джигита. Абакар Гаджиев, ученик педтехникума. Так буйнакский юноша стал первым в Дагестане каскадером. Абакар Гаджиев участвовал как каскадер еще в нескольких фильмах, в частности, в кинокартине «Аминат».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Салам алейкум, с вами Муслим Багаров
1: и Фарух Абдурахманов.
0: Мы приглашаем вас в среду в 18:05 на программу «Территория сделки».
1: В эфире мы разберем все, что касается рынка недвижимости. Поговорим о том, как не попасть в ловушку при подписании документов.
0: Какие риски стоит учитывать и как защитить свои интересы.
1: Даем практические советы, которые пригодятся и предпринимателям, и обычным слушателям.
0: Не пропустите, будет полезно, понятно и без лишней воды. Слушайте «Территорию сделки» в среду в 18:05 на Диалог FM.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте кикуни, глоток солнечного настроения.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В 2027 году единовременное пособие при рождении ребенка превысит 30 тысяч рублей. Об этом сообщил РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты президентской академии Елена Сацура. По словам собеседника агентства, с 1 февраля выплату планируется увеличить до 30 400 рублей. Эксперт уточнила, что в текущем году размер пособия составляет 28 450 рублей. Увеличение размера выплаты связано с ежегодной индексацией, которую проводят с учетом роста потребительских цен за предыдущий год. Большинство работников не обязаны информировать основного работодателя о второй официальной работе, самозанятости или разовых заказах. Подработка должна выполняться в свободное время и не мешать исполнению трудовых обязанностей. Об этом газете «РУ» заявил доктор экономических наук Юрий Шитько. Трудовой кодекс разрешает заключать договоры о внешнем совместительстве с несколькими работодателями, пояснил он. По словам эксперта, для внешнего совместительства установлено ограничение. Обычно продолжительность работы не должна превышать 4 часов в день и половины месячной нормы рабочего времени. Полный день допускается, когда сотрудник свободен от основной работы, добавил эксперт. И в завершении выпуска: снизить риск депрессии помогает более сбалансированный распорядок жизни, об этом заявил психолог Сергей Ланг. Он посоветовал обращать внимание на то, как проходит день и хватает ли человеку времени на отдых и заботу о себе. По словам специалиста, важно разумно планировать дела, уметь отказываться от лишних нагрузок и учитывать собственные потребности. Также стоит избегать ситуации, когда человек регулярно пропускает приемы пищи или компенсирует недосып только в выходные. Такие привычки усиливают стресс, отметил психолог. Важно правильно распределять время, уметь отказывать и делать выбор в пользу себя, не боясь кого-то обидеть, подчеркнул эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Разговоры по громкой связи при посторонних – не самая удачная затея. Этикет рекомендует при переключении динамика предупреждать об этом собеседника, а после представить всех участников разговора друг другу.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8.
2: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
3: Несколько моментов элементарной финансовой грамотности. Какой бы ни был у тебя доход, 10% от этого дохода следует откладывать на непредсказуемые, непредвиденные события. Второе. Следует жить посредством. Не следует брать сейчас, чтобы отдавать потом. Это касательно потребительских кредитов, это касательно займов у микрофинансовых организаций. Посмотри, как очень много людей думают о себе, что они много больше, чем на самом деле. Что они могут себе позволить телевизор подороже, взять долг дополнительный и нести его там еле-еле. Почему так люди живут? Потому что люди слабы. Слабы от соблазна. Именно на этом построена вот эта вот вся вот реклама такого потребительского способа существования, загоняние в кредит. Потому что, ну, банкам нужны реально рабы, которые постоянно приносят банкам денежку от своего дохода. Я тебе говорю, 10% откладывать в твой резервный фонд. А ты куда отправляешь 10%? На оплату кредита в банк. Почему ты так сделал? Потому что ты хотел купить телевизор большего размера. Или машину большего размера, или что-то такое. Ты хотел сейчас пожить, а заплатил за это своим будущим. И это только первый шаг, когда ты вместо того, чтобы формировать себе фонд непредвиденных ситуаций, ты отдаешь 10% банку. А сейчас ты потерял работу, ты не можешь оплачивать банку кредит, и что? И банк забрал у тебя эту машину, квартиру и так далее. Ты все потерял. В нашей голове существует так называемая область, что ли, коры головного мозга, которая отвечает за задержку. Очень многие студенты занимались бизнесом у нас в общаге, в физтехе. Многие. Жрать было нечего. Вынужденные предприниматели начинали заниматься бизнесом. Так вот, кому улыбалась удача и у кого появлялись деньги, студенты делились на два типа. Первые вообще не включали никакой задержки. Деньги появились тут же, смотри, машины, квартиры, рестораны, девчонки там. И были студенты, ребята, которые как бы вообще ничего этого у них не было. Хотя им очень хотелось. Я себя имею в виду, нам очень хотелось. Какая-то часть головы отправляла все наши деньги, усилия, фокус внимания, концентрации на новое производство построить, новую линию. Новые технологии, увеличить географическое покрытие бизнеса и так далее. Задержку следует тренировать. Как тренировать? Отказывать себе в том, что тебе очень хочется. Хочется машину, перехочется. Тренируй задержку. Не следует жить взаймы. Слишком дорогая плата. Всегда есть большее, что уготовано человеку. Каждый человек может больше зарабатывать в 2 раза, в 3 и даже в 10. И в тот момент, когда у человека все стабильно, типа стабильно, он должен думать о том, как зарабатывать больше. Если твои доходы со временем не повышаются, ты обязан найти способ поменять работу, дело, бизнес, окружение. Это очень мощный индикатор финансовой грамотности. Доходы либо растут, либо ты деградируешь. Есть очень простой индикатор роста доходов, на который можно ориентироваться. В каждой стране, в каждом обществе есть показатель, ну, условно говоря, инфляции цен. Твои доходы должны расти где-то примерно со скоростью в 2 раза превышающую инфляцию минимум. Ну, максимума нет. Максимум может быть любой. Но минимум опережение инфляции в 2 раза. Если ты поставил себе индикатор, что на 10% должны вырастать твои доходы в год, то за 10 лет 2,5 раза вырастет твой доход. Есть люди, которые годами живут в состоянии когда они довольствуются, например, зарплатой 15 тысяч, 20. Потом они к этому привыкают. И дальше они из этой ловушки выбраться не могут. И, внимание, что они в этот момент думают? Они думают, что работы нет. Никто не платит. Опасно покидать работу за 15-20 тысяч, которые сейчас есть, иначе другую не найдешь. Они убеждают себя и ищут тысячи доказательств среди себе подобных.

0: которые работают за 15 тысяч. Что произойдет в голове этого человечка, маленького человечка, будущего взрослого? Он скопирует точно такое же поведение в будущем. И он пополнит ряды этих людей. Я, Игорь Рыбаков, утверждаю, что вон, посмотрите, сколько много профессий, где можно зарабатывать больше. Они мне говорят, нет, посмотри, ты врешь. Хорошо, говорит, рассуждать такому успешному человеку, как Игорь Рыбаков. Но мы, говорит, не видим. Ну, окей. Человек всегда ищет доказательства того, что он себе придумал. Ну, он так устроен. Поэтому представление людей, которые думают так, их много, они смотрят, Вася тоже так думает и так далее, они блокируют от возможности вырваться из этого порочного круга. Поэтому я, Игорь Рыбаков, утверждаю, что из любого порочного круга выйти проще, чем кажется. Итого, несколько советов финансовой грамотности. Можно прямо на стенку себе написать. Три момента. Первое. 10% от любых доходов, которые ты получаешь. Второе. Твои доходы должны расти со скоростью в два раза опережающей инфляцию. И третье. Окружи себя людьми, среди которых представление о двух первых нормах является шаблоновым. То есть они не сомневаются в необходимости откладывать 10% от дохода в резерв. И второе, они не сомневаются в том, что доходы должны расти со временем. Вот эти три момента элементарной финансовой грамотности я гарантирую, что их достаточно для того, чтобы вырваться из нищеты.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь».
2: Мысли вслух.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог». Личный коуч.
1: Ну, я вот не люблю слово «миллионеры», «миллиардеры». Мы будем говорить о людях, которые производят хорошую добавленную стоимость или руководят большими компаниями, приносят большую пользу обществу, но имеют огромную нагрузку. Есть хорошая фраза: чтобы быть миллиардером, нужно вначале стать миллиардером. Ну, потому что если тебе некуда положить, и ты не умеешь использовать этот инструмент, то он принесет тебе только вред. Поэтому в этом смысле логично посмотреть, а какие привычки у этих

людей, что они делают в своей повседневной жизни, чтобы позволять себе нести такую нагрузку. Ну, во-первых, это такое же отношение к себе, как к бизнесу. Да, ты начинаешь себя воспринимать как фабрику, которая создает вот этот дополнительный полезный продукт. Правильные решения. Ты должен всегда генерировать правильные решения вовремя. У меня, допустим, сейчас 4 бизнес-ассистента. Они заменяют мне руки, потому что я не успеваю по разным направлениям, по разным задачам. Но у меня и дома я вынужден делегировать заботы по детям, по хозяйству, по вот этим. И, соответственно, есть личный бизнес-ассистент, который этим всем управляет. То есть делегирование точно такое же, как на работе, то же самое в быту. А знаешь, почему это происходит? Потому что единственный ресурс конечный, который есть у человека, это его время. Время такого человека стоит дорого. За счет делегирования он покупает свое время. У меня есть очень хороший друг, и он очень экономный человек, да, и он говорит, вот я сегодня ездил с утра на заправку, говорит, ты что, опаздываешь? А он говорит, да я съездил на заправку, там вот на 50 копеек бензин дешевле. Я говорю, а вот тебя час не было, да, давай посчитаем, сколько ты сжег бензина туда, сколько обратно, и сколько стоит час твоего времени. Он такой посчитал, ну да, что-то не так произошло. Вопрос, ты можешь сам отвезти машину в ремонт, ты можешь сам отвезти какие-то вещи в химчистку. Ты можешь сам поухаживать за участком и подстричь. Если тебе это в кайф, это твое хобби. Но это занимает определенное количество времени, которое ты должен потратить на что? Либо на работу, либо на отдых. Потому что следующее правило, которое есть у этих людей, восстановление собственное становится уже привычкой и ключевым фактором успеха. То есть ты должен нужное количество времени спать, ты должен нагружать себя спортом, то есть ты должен восстанавливаться. Ну, если ты фабрика, ты должен делать и профилактический, и капитальный ремонт. Чекапы эти, то есть это становится обязанностью. От тебя зависят уже судьбы людей, которые тебя окружают. И не только те, кто у тебя работают, но и их семьи. Понимаешь, тут вопрос уже как бы социальной ответственности. Ты видел сейчас выступления вот, миллионеров вот на вот этих вот конференциях, выставках? Они все ходят с вупами. Да, вот у меня тоже есть вуп, и я тоже смотрю свой рекавери каждый день. Я слежу за сном, за питанием, за вот этими вещами, потому что я понимаю, что если у меня рекавери ниже там 40-37%, то я не смогу эффективно работать и буду принимать не те решения. Вот для меня сейчас ключевая проблема – спать дольше 5 часов утра. То есть я нормально засыпаю в 10:30, но в 5 утра просыпаюсь и не могу заснуть. У меня задача по ВУПу проспать до 7 утра. Прием магния, габы, душ перед сном за 5 минут, правильное дыхание есть. Там еще, то есть я применяю все способы для того, чтобы успокоить нервную систему, чтобы был нулевой стресс, и пока вот мне не удается это дело победить. Все равно в 5 утра просыпаешься с какой-нибудь гениальной идеей, идешь записывать там. То есть у всех успешных людей тело становится инструментом, а восстановление его становится обязанностью. Третий аспект жизни успешных людей – это изменяются отношения внутри семьи. Мы же знаем, как люди обращаются с бизнесом. Бизнес построен на ритуалах, на планерках, на стратегических сессиях, ритуалах корпоративной культуры. Также и отношения с семьей требуют установления ритуалов. Совместный ужин, походы. И получается так, что отношения с семьей планируются так же тщательно, как стратегические сессии. Вот, например, у меня все поездки расписаны на 1.5 года вперед. Когда мне говорят, поехали туда, а я знаю, где я буду в сентябре, в октябре следующего года, потому что все привязано к детским каникулам, к моему корпоративному графику, и я не могу отношения со своими близкими людьми оставить по остаточному принципу. И четвертая часть абсолютно логичная, это сужение социального круга, если проще сказать, фильтровать, с кем ты общаешься. Потому что время становится твоим главным ресурсом, и ты не можешь его просто разбазаривать на пустые общения. И ты сокращаешь свое дальнее общение для того, чтобы больше времени уделять ближнему кругу. Ты должен беречь себя и свое близкое окружение. Есть хорошая такая шутка. Да, стоит человек, которому там больше 50 лет, и он говорит, а что говорит, такое говорит, пролетает говорит, мимо? Стоит его папа, которому 75, сынок говорит, это года. В 30 ты еще не замечаешь, в 40 ты понимаешь, что у тебя заканчивается определенный там, физический ресурс, эмоциональный ресурс, кризис среднего возраста, а в 50 ты уже понимаешь, когда переваливаешь за половину. Ну, так же всегда бывает, ты едешь в отпуск. Да, первая половина отпуска тянется медленно.
вторая схлапывается в один день. И так происходит всегда. Так же и в жизни. Если ты собираешься прожить 100 лет, вот первые 50 лет тебе остаются на то, чтобы повеселиться, вторые 50 лет бы быстро схлопнуться. Поэтому здесь шансов немного. Реально понимая, что это произойдет, ты можешь к этому начать готовиться уже сейчас, хорошо поддерживать собственное тело, заготавливать инструменты, относиться к своему времени как к хорошему ресурсу, самому главному, который никогда не восполняется.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я очень много езжу по миру, в Европу, в Азию, в Австралию, на Ближний Восток, 2-3-4 раза в год в Африку. Бывает, что мне нужно несколько раз в месяц слетать в Азию. И люди спрашивают меня, как ты адаптируешься ко времени? Как ты справляешься с джетлагом? Потому много лет назад я вывел формулу преодоления джетлага. И с тех пор у меня нет с этим проблем. Эта формула совершенно бесплатно доступна на моем сайте. Она называется «Формула Брайана о джетлаге». Но сейчас я вам все о ней расскажу, и вы тоже забудете про проблемы джетлага. Кстати, я рассказал ее Стивену Кови, и он потом говорил, что просто чудо какое-то. Эта формула изменила его жизнь. И сейчас вы ее тоже узнаете. Во-первых, во время перелета пейте много воды. Нужно пить где-то литр на один час перелета. Вы немного опухнете, и ваш живот будет колыхаться, как желе. Но это все очень быстро сойдет, когда вы прилетите. Это первое. Второе, когда вы прибудете на место, примите горячую ванну. Причем нужно 5 минут горячей ванны на 1 час разницы во времени. Если этого не сделать, то каждый час разницы во времени потребует целого дня на адаптацию. Но если принять 5 минут самой горячей ванны, которую вы только можете выдержать на каждый час разницы во времени, потом еще час, чтобы остыть, и затем немного вздремнуть, может быть, 15-20 минут, и вы уже проснетесь в новом часовом поясе. Потом вы ложитесь спать в обычное время и просыпаетесь утром, когда вам нужно. И у вас нет никакого джетлага. Конечно, есть разные способы, но все, кто пробовал эту формулу, говорили, что она изменила их жизнь. Например, я прилетел в Европу в понедельник, и, действуя по своей формуле, я выступаю уже во вторник, а потом в среду, в четверг, пятницу, субботу, воскресенье я выступаю каждый день в новой стране весь день. И у меня нет вообще никакого джетлага. Вам тоже это поможет.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ.
1: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
2: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
4: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Слушай прямо сейчас. «Голос добра» с Аймисей Амировой на «Диалог ФМ».
5: Приветствую, друзья! В студии работает Аймисей Амирова, и сегодня в рамках программы «Голос добра» хочется рассказать вам о том, как наши земляки с физическими ограничениями через спорт одерживают победы на спортивном поприще и как спорт помогает им социализироваться. Обо всем этом и не только поговорим с директором Махачкалинской спортивно-адаптивной школы Арслановым Булатом Джавадовичем. Здравствуйте.
6: День добрый, ассаламу алейкум. Очень приятно за приглашение. Рад всех видеть, надеюсь, и рады всех слышать.
5: А, Булат, расскажите про школу, которой руководите, когда и как в Махачкале появилась спортивно-адаптивная школа.
6: Да, официальное создание нашей спортивно-адаптивной школы, оно, конечно, зафиксировано в 2007 году, но в начале 2000-х она существовала еще как физкультурный спортивный клуб, да, там были энтузиасты, которые, сплотившись, занимались, выступали на определенных соревнованиях, и вот так, как говорится, объединившись в спортивный клуб, они решили, уже потом, когда мэр администрации города узнала, она поддержала, и в 2007-м официально открыли спортивно-адаптивную школу. И вот следующий год у нас такой юбилейный, 20 лет будет нашей спортивной школе. Я думаю, на данное мероприятие мы пригласим обязательно и вашу радиостанцию. Мы хотим уже так
5: обязательно
6: более масштабно
5: проанонсируем это мероприятие с удовольствием. Да. Наверное, за те 19 лет, которые вы существуете, уже есть успехи, которыми гордитесь, спортсмены, о которых хочется рассказать.
6: Да, конечно, потому что наша школа, она богата и спортсменами, она единственная муниципальная школа в Дагестане, это, и плюс в этом году она приобрела статус паралимпийского и сурдоолимпийского резерва, наша спортивная школа, уже название у нас поменялось совсем буквально вот
5: на днях, мы еще не в курсе были.
6: На днях, да, поменялось, и нетрудно, конечно, отметить, у нас очень такой хороший тренерский состав, и спортсмены очень хорошие. У нас участники паралимпийских игр есть спортсмены. Вообще наша школа, она такая вот, как первопроходец. Даже вот если взять Мусута Аймазова, паралимпийский чемпион, он уже начинал в нашей спортивной школе. Расула теннисиста, если взять, он тоже начинал с нашей спортивной школы. Да. И трудно будет сейчас наших действующих чемпионов тоже не отметить. Это Шахманов Саид, призер паралимпийских игр, Амар Мусаев, победитель международного турнира среди лин по теннису, Ансарьяв Мусаев, да, в прошлом году у нас победитель тоже чемпионата мира по армрестлингу. Это у нас международные результаты, которые есть у нас и по дзюдо есть. Международный результат Магомедов Зульфия и Магомедов Ильяс. Они призеры чемпионата Европы по дзюдо. И, конечно же, трудно не отметить, что за 2025 год наша спортивная школа завоевала 21 золотую медаль на чемпионатах России, 11 серебряных и 6 бронзовых медалей. Для такого маленького, как говорится, города очень хороший результат. Вообще, если в целом брать совокупность нашей спортивной школы, она показывает очень хорошие результаты в целом по стране.
5: А какие для этого у вас созданы условия?
6: У нас созданы условия, ну, стараемся, конечно, и обеспечить инвентарем, и чтобы и пандусы были соответствовали. И, к сожалению, да, мы базируемся сегодня в муниципальных, в республиканских, в частных залах. Да? Uh-huh. Если вот уже в дальнейшем зайти в этот вопрос, если затронуть, хотелось бы, чтобы, конечно, были бы созданы более намного комфортнее условия.
5: То есть, чтобы... получается, моментами не благодаря, а вопреки, но результаты вы показываете, это как да. локомотив показывает вашу деятельность и раскрывает своими достижениями, раскрывает, что все на самом деле в пользу и не зря происходит.
6: Совершенно верно, да. Это показывает, что вот даже в маленьких залах, которые, можно сказать, грубо говоря, такие не совсем инвентарем обеспечены, выходят чемпионы оттуда, да. Потому что люди показывают, упорство показывают, доказывают, что они могут быть чемпионами. И это, честно говоря, очень душа радуется за это.
5: То есть к вам приходят будущие спортсмены вот именно сделать вот этот нужный старт?
6: Да.
5: И для этого, в принципе, все условия есть.
6: Да, конечно, все условия есть. Я вот заодно вот такую информацию дам. Если же у нас вообще все тренировочный процесс, который у нас происходит в школе, он абсолютно бесплатный.
5: Угу.
6: То есть любой желающий, он может прийти в нашу спортивную школу. Допустим, если это у вас ребенок, допустим, с ограниченными возможностями, или, как говорится, без ограниченных возможностей, допустим, если он не самостоятельный, допустим, родители могут с ним прийти, выбрать uh-huh. направление. У нас по 4 видам спорта полностью 12 дисциплин. Я могу их перечислить.
5: Да, это конечно.
6: Рестлинг, вольная борьба, дзюдо, самбо, легкая атлетика, настольный теннис, тэквондо пумсэ, пулевая стрельба, регби на колясках, парабадминтон, шахматы и футбол. И одно из этих направлений родитель может выбрать. Плюс, когда обычно вот даже когда приходят, мы смотрим на ребенка. Родитель иногда хочет, допустим, чтобы он занимался дзюдо, но физиологически иногда из-за причин бывает, потому угу. что по медицинским
5: то есть
6: параметрам,
5: вы учитываете
6: да,
5: физические мы, да, возможности?
6: Мы, учитываем, мы предлагаем, может быть, ему не стоит сегодня на дзюдо, может быть, лучше ему армрестлингом заняться или же каким-то другим видом спорта, теннисом, настольным. Угу. Допустим, там же многие факторы влияют, там или кисти могут быть слабые, еще-то. Какой-то другой фактор может присутствовать, поэтому мы рекомендуем настоятельно смотрим, проходит он полностью. Если же уже он самостоятельный спортсмен, он может прийти сам, записаться. И еще раз повторюсь, тренировки абсолютно бесплатные.
5: А с какого возраста к вам можно ходить? И до какого?
6: Дети желательно, конечно, с 8-9 лет угу. уже, потому что когда совсем маленький, чуть сложновато бывает. Вообще вот адаптивный спорт, он чуть намного отличается от обычного спорта, потому что там важен индивидуальный подход. Каждому спортсмену обязательно нужен индивидуальный подход. Все спортсмены очень разные. Я понимаю, когда и, можно сказать, и про здоровых то же самое, да? Но здесь вообще индивидуальный подход, потому что каждому нужно подойти, каждому нужно отдельно. Если для здорового, допустим, тренеру хватает показать на 30 человек один прием, и они, в принципе, могут схватить и mm-hmm. разобрать. Здесь нужно индивидуально каждому этот прием показывать, объяснять, показывать, еще раз индивидуально подходить к этому. Да. Из-за этого есть вот такие чуть особенности и разности, конечно, в адаптивном виде спорта по сравнению, конечно.
5: Ну, наверное, при первой встрече какой-то пакет медицинских заключений должен быть с собой.
6: Обязательно, да. Справка должна от медицинского осмотра, что разрешено заниматься спортом. Без этой справки мы не принимаем и не можем. И, я думаю, и родители должны тоже понять, если этой справки нет, мы не можем принять.
5: И здесь, опять-таки, все тоже индивидуально. В зависимости от того, какой диагноз, то и, соответственно, несмотря на желание будущего спортсмена, вы даете ему рекомендации.
6: Да.
5: По состоянию здоровья.
6: По состоянию здоровья мы даем ему рекомендации, стоит ли ему этим видом спорта или же другим видом спорта заниматься.
5: А когда вы говорите о этих направлениях, наверное, территориально они находятся в самых разных точках Махачкалы, да?
6: Да, я хотел бы еще раз, вот как раз-таки этот не успел сказать, наша спортивно-адаптивная школа базируется на административной части, вот на Воптива 55L. Прошу слушателей запомнить этот адрес. У нас также есть сайт, можно спокойно в Яндексе набрать, пока уже спортивно-адаптивная школа города Махачкала, она выдаст и адрес, и номер телефона, могут в любое время созвониться, прийти, и уже мы проконсультируем полностью. И уже в зависимости от района проживания, в зависимости, где находятся тренировки, мы уже определим, какой же лучше. Мы, как, еще раз повторюсь, хотелось бы, чтобы у нас была отдельная своя база, но пока мы базируемся на вот муниципальных или республиканских залах, или в частных.
5: А, то есть ваши тренеры, они базируются в разных частях города, да. В зависимости от того, где живет обратившийся, вы ему и предлагаете варианты.
6: Совершенно верно, да.
5: А есть такое, что, допустим, на редукторном какой-то список спортивных дисциплин, на Кушинского другой?
6: Ну, вот я же говорю, у нас весь полностью вот этот комплекс наших спортивных тренировок, он согласно расписанию тренировочного занятия вместе с тренерами проходит, и они уже, когда приходят, допустим, спортсмен, да, он ознакомливается, да, где какие тренировки, как, по какому времени они проходят, и уже мы подбираем, как ему будет удобно. На сегодняшний день у нас работает 18 тренеров высшей категории. И я думаю, что-то мы подберем все равно. Не оставим, как говорится, в стороне ни одного спортсмена.
5: А что-то хотите о тренерах рассказать, о их заслугах? Кого-то выделить, кого-то отметить?
6: У нас все тренера, вот я хочу отметить, конечно, у нас есть тренер, который участник Паралимпийских игр. Это, допустим, Ахмед Амарович, ему как раз на днях 6-летие исполнилось, мы хотели его поздравить. Ну,
5: вот
6: чуть-чуть
5: сейчас, пользуясь случаем.
6: Да, я же говорю, пользуясь случаем, поздравляю Ахмеда Амаровича, 60 лет, как-никак раз в году бывает. Поэтому этот участник, он, между прочим, он пятым стал в Советском Союзе призером Паралимпийских игр, когда был еще спортсменом. И у нас вообще такая большая преемственность есть. Я очень рад этому, между прочим, когда спортсмен потихоньку переходит в качестве тренера.
5: То есть у вас проблем с тренерским составом нет?
6: Проблем нет.
5: Спортсмены становятся потихоньку тренерами, наставниками.
6: Это очень хорошо, я хочу сказать, потому что человек не всегда может где-то... А вот здесь он уже как у себя дома имеется. Он, получается, ведет как спортсмен, потом переходит в категорию тренеров. Мы находим, конечно, возможности, чтобы удовлетворить такие потребности.
5: И иногда на самом деле он до конца как спортсмен, может быть, не проявился, а как тренер раскрылся. Да. То есть он точно знает, как не надо делать.
6: Есть такой момент, да, что он-то лучше понимает, как надо и как не надо тоже сделать, да, чтобы передать свой опыт. Может быть, где-то какие-то свои недоработки, которые он уже понял, чтобы в дальнейшем будущие спортсмены уже этого не допустили.
5: Во всех ваших филиалах работа проводится по какому-то единому графику или везде все индивидуально?
6: Скорее всего, я, наверное, скажу по единому графику, потому что у тренеров бывает свой график определенный. Когда они посещают тренировочный процесс, они индивидуально, конечно, можно тоже подобрать, да, там можно на встречу как-то пойти, дополнительное время какое-то выделить, но в основном все идет по запланированному, по распределенному графику.
5: Как часто ваши спортсмены и их наставники выезжают на соревнования, и кто помогает им в этом? Кто участвует?
6: Ежегодно наши спортсмены выезжают и на международные турниры. Вот сейчас готовятся наши спортсмены выехать на турнир, на чемпионат мира по армрестлингу, который будет сейчас наша команда по самбо выехала на чемпионат России. Также, по-моему, она выехала и на международный турнир по самбо сейчас собирается. Помимо этого, в конце ноября у нас будет международный чемпионат мира по настольному теннису Лин, куда наши тоже спортсмены хотят выехать. Ежегодно, я же говорю, мы завоевываем где-то порядка от 20 до 30 медалей золотой пробы на чемпионатах России. Поэтому у нас процесс, он только нарастает, только улучшается. Поэтому ждем с нетерпением еще новых спортсменов, которые хотят. Мы хотим, кстати, в этом году и привлечь участников СВО побольше к нашей спортивной школе, чтобы кто как раз не знает, мы их очень тоже с нетерпением ждем, чтобы человек не оставался со своей проблемой в стороне. Мы готовы работать. Мы, кстати, проводили турнир недавно по пулевой стрельбе, приглашали участников СВО, которые получили увечья. Очень понравилось. В октябре планируем провести турнир по армрестлингу. Это такая, знаете, это такая первая ступенька. Вот если взять вообще в спортивном вот, мире, это первая ступенька, это школьный вот такой турнир, это первая ступенька. Дальше уже идет там чемпионат Дагестана, чемпионат России и так далее, там международные турниры. Вот эта первая ступенька очень важна. Настолько, как себя человек почувствует, как себя поймет, если он эту первую ступеньку почувствует очень хорошо, то, я думаю, дальнейший его успех только будет
5: сопровождаться. А как часто вообще спортивно-адаптивная школа Махачкалы проводит вот такие соревнования?
6: Практически ежемесячно. Ежемесячно, потому что 12 видов спорта мы пытаемся охватить практически все. К сожалению, не можем все виды спорта, да, но пытаемся все виды спорта охватить. И ежемесячно проводим соревнования.
5: Это внутригородские, бывают еще какие-то более масштабные, да?
6: Да, это внутригородские. Так у нас муниципальная спортивная школа, это, скорее всего, внутри. Ну, мы привлекаем и из других, пытаемся, сейчас хотим привлечь и из других регионов. И вот запланированные мероприятия, вот сейчас сидим, мы обсуждаем 20-летие спортивной школы.
5: Хотим. То есть такой, за год уже готовитесь?
6: Да, на следующий год готовимся. Там, допустим, хотим я такой хороший турнир по дзюдо провести, может быть, еще настольный теннис или армрестлинг провести с привлечением уже других регионов. И в планах было вообще создать вообще ассоциацию спортивных школ адаптивных, чтобы такая ассоциация действовала. Чтобы,
5: всероссийскую?
6: Всероссийскую, да. Чтобы был обмен опытом тренерским.
5: Ну, пока не перехватили вашу инициативу, ускоряйтесь. Вы хотите, чтобы она базировалась именно здесь, в Махачкале? Ассоциация.
6: Ну, хотим, чтобы ассоциация базировалась юридически здесь. Ну, конечно же, все, чтобы пока в режиме онлайн проходило, допустим, да. Но если нужно, вот тренер, обмен тренерским опытом, чтобы, допустим, посмотреть, в какой школе какие чемпионы, да, допустим, чтобы можно было найти общее время и провести открытую тренировку, чтобы люди могли делиться своим опытом.
5: А какие еще задачи вы видите у этой ассоциации, кроме как мероприятия для обучения тренеров?
6: Ведь
5: что
6: много
5: еще?
6: Много же еще бывает юридических вопросов. Когда, допустим, вот мы сейчас недавно, совсем вот года два назад перешли на дополнительную подготовку образования, да, доп. Образования школы пришло. Много юридических вопросов, которые, к сожалению, они остаются в тени, но очень много юридических вопросов. И когда школы взаимодействуют между собой, именно адаптивные, да, потому что у нас в регионе, вот, в общем, две спортшколы, да, одна из республиканская адаптивная, есть вот наша муниципальная спортивная школа, да, а когда они в России, это уже взаимодействие чуть по-другому идет. Есть множество юридических вопросов, которые тоже требуют взаимодействия между собой. Не только в спортивной части, но и в юридической части тоже.
5: Ну и плюс это такое совместное обучение, обмен опытом между собой, и время от времени видеться, общаться и находиться в каком-то общем чате, я думаю, было бы полезно. Наверное, не все так безоблачно, Булат. С какими трудностями сталкиваетесь, и кто помогает вам решать проблемы?
6: Конечно, бывают и трудности, но благодаря Всевышнему, наверное, как-то мы справляемся с этими трудностями, и администрация города очень хорошо нам помогает. Но иногда бывают такие моменты, когда вот люди даже со стороны помогают. Я вот долгое время мы не озвучивали, но уже, наверное, хотелось бы одну такую помощь даже озвучить. Человек не со стороны, глава нашей республики. Один раз к нему обратились, и человек со всей души нам помог. У нас нужна была помощь по пулевой стрельбе. Человек безвозмездно оказал очень такую хорошую помощь. Человек, наверное, сейчас уже не глава республики, но очень хочу выразить огромную благодарность за эту помощь, которую он тогда оказал.
5: Добрые дела нельзя не озвучивать.
6: Да, добрые дела нельзя не озвучивать. И огромная благодарность Сергею Алимовичу за помощь. Хочу также отметить, вот если уже говорить о добрых делах, да, на сегодняшний день, вот глава города, да, ну трудно вообще не сказать, как этот человек относится сегодня к адаптивному спорту. Этот человек настолько отзывчив, настолько с добрым сердцем, с доброй душой. Я, к сожалению, за мой период вот, нахождения директора я не встречал еще такого мэра, который настолько отзывчив, столько он принял адаптивников. И колясочков, и по-разному, например. И...
5: Но вы же тоже горожане, вы же тоже часть общества.
6: Да, я же говорю, мы же муниципальная спортивная школа.
5: Махачкалинцы.
6: Да, и этот человек еще не отказал ни разу никому. Я вот просто, у меня вот такая вот, знаете, вот я смотрю и думаю, вот, ну, слов нету благодарности Джамбулат Шапиевичу. Этот человек реально не отказал еще никому, всем помог, никого еще, так сказать, не оставил в этом вопросе. И знаете, там такое вот взаимодействие, наш вот курирующий зам, если Эмилия Раджабова, Этот человек тоже с очень большим сердцем относится. И наш начальник управления, к которому мы относимся, управление спорта и туризма, Мурат Мирзагаджиев. Вот просто если взять вот всю эту команду, да, и и работа идет слаженно. То есть тебя на всех направлениях тебя слышат. Если у тебя есть какие-то трудности, какие-то и проблемы, тебя слышат. И начальник управления слышит, и курирующий зам тебя слышит, и мэр города, который очень просто вот, я не знаю, никого не оставил вообще ни с какой проблемой, всем пошел навстречу.
5: Наверное, происходит взаимодействие и с другими внешними организациями, с какими-то центрами. Как это происходит и как вообще у вас налажены коммуникации?
6: В основном, я еще раз повторюсь, мы находимся под управлением спорта и туризма города Махачкалы. Да, мы
5: плотно взаимодействуем. То есть комитет по спорту, туризму.
6: Он раньше назывался комитет, сейчас называется управление по спорту.
5: Управление, да?
6: Да, управление по спорту,
5: я
6: туризму.
5: Я не успеваю за вашими переименованиями.
6: Управлением называется, мы с ним в основном взаимодействуем, управление, они нас курируют, а конечно же и со спортивной федерацией, с федерацией спорта слепых, с федерацией глухих, ПОДА федерация, со всеми федерациями выстроены отношения, плюс с Министерством спорта Российской Федерации, Центр спортивной подготовки, полностью выстроены отношения.
5: А Министерство спорта Дагестана?
6: Только хотел сказать, и с Министерством спорта Дагестана тоже очень плотные, хорошие отношения выстроены у нас, поэтому полное взаимодействие идет со всеми ведомствами. Как говорится, и мы не в стороне, и они не в стороне. То есть мы работаем все в одном направлении, работаем на одной общей задаче.
5: Наверное, и медицина тоже рядом. С ними как?
6: С ними у нас, которые вот есть заключенные договора, где наши спортсмены могут проходить бесплатное обследование медицинское.
5: В основном это государственные центры?
6: Да, государственный центр. Сейчас у меня вылетело, к сожалению, название, но я думаю, сейчас я вспомню, скажу это. Боюсь просто ошибиться, не то название сказать, этот центр. Но я думаю, если наши спортсмены подойдут, мы им точно скажем, где они могут пройти бесплатное обследование.
5: А вы, Булат Джавадович, как давно сами в этой сфере?
6: С 19 года
5: я нахожусь. То есть с момента создания?
6: Момент создания спортшкола 2007 официально.
5: А, все верно, да, с 19 года.
6: А с 2019 года я нахожусь в качестве директора спортивно-адаптивной школы.
5: А как попали в эту сферу и почему вам так откликается эта тема?
6: Попал я в эту сферу, мне это была сфера интересна, да, допустим, эта сфера была интересна, и ранее я работал в правительстве, и уже оттуда перешел в эту сферу. Родственник близкий мой тоже, так сказать, относится к этой сфере, и поэтому я, как сказать, не человек со стороны, это я с рождения знаю, что это такое, когда человек ограничен в каких-то своих возможностях. Поэтому и попал вот в эту сферу.
5: То есть вы, будучи человеком из семьи, не смогли остаться в стороне от развития этого направления у нас в городе?
6: Да, совершенно верно. Я думаю, что наша всех задача, это, конечно, развивать данные виды спорта и адаптивные виды спорта, и помогать.
5: А вот что хочется нового, интересного, инновационного внедрить? Как вы видите вообще вектор развития спортивно-адаптивной школы?
6: Вообще, конечно, хотелось бы, чтобы появился специализированный интернат. Чтобы у нас в республике был специализированный интернат школы, спортивный интернат школы, да, это олимпийского, паралимпийского резерва, да, чтобы спортсмен не думал ни о чем. Вот он пришел в эту школу, поступил в эту школу, получил образование, чтобы он получал в ней образование, чтобы он получал в ней воспитание, чтобы он получал в ней спортивные навыки, чтобы он мог защищать спортивные, и, конечно же, чтобы он вот эти три основных фактора, плюс воспитание, образование и спортивное, чтобы его сопровождали полностью. Вот просто вот он пришел, это как интернат, то есть он там учится, спит и тренируется полностью, чтобы он был обеспечен.
5: Это с какого-то определенного возраста и до какого-то периода, да?
6: Да, это, конечно же, с периода вот со школы, допустим, как начинать, и можно уже, если он там, как и уже университетский, да, допустим, нужно проработать все эти вопросы. Вообще создание этого интерната было бы неплохо, если его обсудить на республиканском уровне и вывести. или же создание спортивной базы, которая на берегу моря, которая у нас очень теплый регион, и мы бы смогли принимать всех.
5: Круглогодично.
6: Конечно, мы бы смогли принимать очень много людей с ограниченными возможностями по всей стране, потому что у нас теплый регион, и создать такую базу на берегу моря, это было бы вообще шикарно, я думаю, такой этот...
5: А вам не сложно? У вас очень широкий диапазон получается подопечных, то есть... Это школьный возраст, и это потом до бесконечности.
6: Да, мы же никому не отказываем. Вот все, кто приходит, мы стараемся никому не отказать. Угу. Взрослый, ребенок, мы хотим всех привлечь. Мы еще не было такого, хотя у нас вот есть ограничения определенные, да. Допустим, тренер может тренировать там в группе, там группы не могут быть по 30, по 40 человек, да. Но вот у него есть оплата, допустим, там за 10 человек, но пришел к нему 15. И мы, понятно, он может сказать, вот я, у меня только оплата за 10-х, да, грубо говоря, по тарификации, по штатке, да. Ну, берем в резерв, допустим, группу все равно. И никто еще не отказал из тренеров тоже.
5: Угу.
6: Потому что ну, чужих тоже не бывает. Ни
5: все
6: детей,
5: свои.
6: Все свои. Но это же чей-то родственник, тоже чей-то близкий. Там у нас нету реально чужих людей здесь, и все свои, мы ко всем очень добрые,
5: да,
6: тепло относимся.
5: Вы продолжаете, вот озвучили клич участникам СВО.
6: Конечно, мы их с нетерпением ждем. Если кто-то, допустим, не слышал, что есть такая спортивная школа, мы очень ждем их. Разные виды спорта. Я, кстати, выделил для них отдельные виды спорта, которые им будет более интересны. Угу. Это пулевая стрельба, где можно пострелять, прийти в тир, пострелять. Это армрестлинг, где они могут руками поставиться. В следующем году мы пауэрлифтинг хотим еще внедрить в спортивную школу, потому что тоже такое активно развивающее. А, еще одно, настольный теннис тоже, да, тоже очень актуально будет для участников ИСО. И вот сейчас мы как раз проводили совещание внутришкольное, после него думаем еще внедрить регби на коляске для своих, для участников ИСО. Хотим тоже. Тоже активный вид спорта и очень развивающийся вид спорта. Когда-то наша школа была чемпионом России по регби на колясках.
5: Именно по этому направлению.
6: Да, да. Лет 5 назад мы были чемпионом, потом были сложности со спортивными залами. Чуть-чуть мы вышли из колеи, сейчас мы хотим обратно в эту колею попасть.
5: Ну и наверное,
6: призовые.
5: Инвентарь не дешевый.
6: Инвентарь все у нас есть. Угу. На сегодняшний день инвентарь есть, а только нужно желание. Мы договорились сейчас с залом, там просто залом очень тяжело для регби на колясках. Специализированный зал нужен с ровным покрытием, как паркетное такое ровное покрытие. К сожалению, вот залом чуть бывает сложно.
5: Ну да, и входная зона, соответствующие
6: конечно,
5: условия.
6: Конечно, да, там же колясочники, да, чтобы все соответствовало,
5: для
6: и пандусы,
5: спортсменов.
6: И все, да. Вот с этим моментом, ну и залом мы сейчас тоже определились, поэтому мы ждем своих.
5: А новые веяния, какие-то тренды, инклюзивность, цифровизация, что-то вас вдохновляет?
6: Конечно. Ну, сегодня трудно не отметить искусственный интеллект или же киберспорт, да, который присутствует. Очень сейчас, кстати, наши спортсмены не по адаптивному, конечно, киберспорту, но вообще по киберспорту очень часто проходят турниры, да. И создание платформы тоже в следующем году у нас стоит по созданию платформы для киберспорта. Да. Это очень востребованное направление. Это вообще направление, знаете, для чего больше нужно? Для того, что вот приходит ребенок, ну, к сожалению, из кисти слабые. И ни один вид спорта его не вдохновляет. Да? Ну, ведь я понимаю, конечно, чуть-чуть сложновато. Там, и не каждый родитель хочет, чтобы ребенок долго сидел за компьютером. Но если он будет там с пользой проводить это время, и так, как говорится, они сидят дети за компьютером, но если, конечно, не совсем многое время, но с пользой определенные там есть турниры, которые проходят по киберспорту, конечно, хотелось
5: пусть
6: бы...
5: Пусть уж с пользой, да?
6: Да, лучше с пользой, чтобы они могли использовать. Тем более это направление такое развивающееся киберспорт. Думаю, мы его в следующий год тоже включим в нашу спортивную уже паралимпийскую олимпийского резерва школу.
5: Миссия спортивно-адаптивной школы Махачкалы, в чем вы ее видите, как бы вы ее описали?
6: Вы знаете, вот миссия же не только вот воспитать спортсмена, вот, чтобы он стал чемпионом. Основная задача вот наша такая большая, это вот, чтобы он социализировался, адаптировался. Вот когда человек приходит, адаптивник, да, спортивный зал, у него появляется другой круг общения. Он чувствует уже, что он нужен, что он важен этому городу. Когда он выигрывает, он тем более это ощущает, да, когда он выигрывает какие-то турниры. Их круг общения полностью меняется, они друг с другом встречаются. И вот эта социализация и адаптация в обществе...
5: Другой эмоциональный фон.
6: Конечно. Наша вообще большая задача, чтобы люди не оставались вот так запертыми в квартире, запертыми в доме, чтобы они чувствовали, что они нужны, что они могут прийти сюда потренироваться. Ведь когда они тренируются, они вообще забывают про свои там какие-то увечья и так далее. Они чувствуют себя вообще открытыми и свободными людьми, да. Поэтому большая задача не сколько воспитать человека, да, как спортсмена, а сколько, чтобы он социализировался и адаптировался к нашим условиям жизни.
5: Сила духа, мужество и безграничная воля к победе. Именно эти качества объединяют тех, кто обучается сегодня в спортивно-адаптивной школе Махачкалы. Громкие победы на турнирах, медали всероссийских соревнований, новые рекорды и имена, которые вписаны в историю спорта. Как удается раскрыть таланты особенных спортсменов, об этом в рамках партнерского с фондом «Чистое сердце» проекте «Голос добра» мы говорили с директором Махачкалинской спортивно-адаптивной школы Арслановым Булатом Джавадовичем. Спасибо вам большое за это интервью.
6: Вам спасибо большое, что предоставили возможность рассказать о деятельности нашей спортивной школы адаптивной паралимпийско-адаптивного резерва. Я надеюсь, что даже если наше интервью услышит хоть один человек и придет к нам, это дорогого стоит, большого стоит, что мы не просто так это провели интервью, и хоть один человек к нам придет после этого интервью. Я надеюсь на это. Очень, честно говоря, рад бываю, когда люди слышат, приходят, тренируются, завоевывают призовые места. А вообще, очень рад бываю, когда мы в школах, у нас есть специализированную школу в городе, я так чуть продолжу, затяну, наверное, это интервью.
5: Ничего.
6: У нас есть специализированная школа, и когда мы среди школ проводим эти турниры, и когда вот мы там какие-то подарки раздаем детям, обязательно у нас ни один турнир не обходится без подарков, потому что не порадовать детей мы не можем. И когда мы просто видим эти горящие глаза, когда им вручаешь этот подарок, там, будь то это там даже телефон, и ребенок говорит, ну вот я, говорит, сегодня позвоню своей маме впервые, говорит, там, и так далее, это просто столько эмоций от этого получаешь. И я же говорю, еще раз повторюсь, Лаптиво 55L, мы всех желающих ждем, кто хочет привести ребенка, кто хочет сам прийти потренироваться.
5: Конечная 22-го маршрута, да?
6: Да, конечная 22-го маршрута, на первом этаже расположена, сразу можно эту вывеску увидеть.
5: Это первая береговая линия.
6: Да, мы сейчас как раз вывеску будем менять, уже паралимпийского будет школа резерва, совсем буквально там в течение месяца мы вывеску поменяем, но я думаю, нас будет несложно найти.
5: Я желаю вам дальнейших успехов. Пусть все задуманное исполнится. Ждем вас еще на нашей программе. В студии работала Эмисия Мирова. Всем здоровья и до новых эфиров.
6: Спасибо.
4: Истории, которые согревают сердце. Люди, которые вдохновляют. Голос добра с Эмисией Амировой на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный?
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
7: Притчи народов мира.
8: Поэты сочиняли песни во славу могучего падишаха, восхваляя его силу, справедливость, мудрость и богатство. Но однажды доложили падишаху, что сочинена кем-то песня, в которой поется о его жестокости, недальновидности и жадности. Падишах приказал найти и привести к нему поэта, сочинившего такую опасную песню. Но как его найти? Слугам пришлось отловить всех известных поэтов и доставить их во дворец. Каждому поэту приказали спеть песню о падишахе. Как только поэт пел песню, восхваляющую падишаха, его тут же отпускали. И вот остался в зале один последний поэт. Он ударил по струнам и запел ту самую песню, о которой было доложено падишаху, песню о его жестокости, жадности и глупости. Поэт не успел допеть песню, так как стражники схватили его, скрутили ему руки и бросили на землю. «Стойте!» — закричал падишах. «Осторожней! Отпустите его! Я не хочу лишиться единственного настоящего поэта в своей стране!»
9: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
7: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционное европейское рукопожатие раньше было неприемлемо в культуре Вьетнама. Сейчас, благодаря западному влиянию, многие нормы бизнес-этикета широко используются в деловых кругах. Не забывайте, Вьетнам – азиатская страна. Принимайте визитку исключительно двумя руками. Обязательно бегло прочтите ее и положите рядом на стол. Вьетнамцы не выставляют своих званий на показ, поэтому не ожидайте, что ваш партнер представится первым. Их имена состоят из семейного имени, фамильного, среднего имени и имени индивидуального. При обращении следует употреблять

0: Диалог FM. Все время по делу. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
1: Вот несколько идей того, как структурировать свой день так, чтобы добиться максимальных результатов и продуктивности. Недавно на Фейсбуке Бенни спросил меня, как вы планируете свой день. Итак, несколько советов по тайм-менеджменту, которые сделают ваш день более продуктивным и успешным. Во-первых, каждая минута, потраченная на планирование, экономит 10 минут на исполнение работы до конца. Таким образом, самое важное, что вы можете сделать, это спланировать свой предстоящий день, предпочтительно накануне вечером. Запишите на лист бумаги все, что вам предстоит сделать завтра. Планирование должно быть последним из того, что вы делаете в конце дня. Однако, если по какой-то причине вы этого не сделали, то первое, что вы должны сделать утром, прежде чем проверить свою электронную почту, телефонные звонки, новости, самое первое, что вы должны сделать, это составить список всего, что вам нужно сделать в этот день. И если у вас есть список, считайте, что у вас есть дорожная карта для передвижения. Составление этого списка побуждает вас работать на более высоком уровне. Если вы работаете по такому списку, вы повышаете свою результативность на 25% с первого же дня. Все успешные люди работают, исходя из своего списка задач. И все они пользуются чек-листами. Чек-лист — это список, где все задачи расположены последовательно, и вы действуете в соответствии с этим списком. И второй способ организации своего дня — это установка приоритетов в своем списке. Не стоит сразу бросаться в дела. Просмотрите список и примените к нему правило 80 на 20. Если у вас в списке 10 дел, два из них будут более значимыми, чем остальные 8 вместе взятые. Иногда действует правило 90 на 10. Если в вашем списке 10 дел, одно из них будет более важным, чем все остальные. Пройдитесь по своему списку и задайте себе вопрос. Если бы я мог выполнить только один пункт из этого списка до моего отпуска, на месяц. Какую задачу я бы хотел обязательно выполнить? Я сам постоянно бываю в разъездах. На неделю, две, три, а иногда и на месяц. Случалось и так, что я был в разъездах, не заезжая домой, в течение 36 дней подряд. Однако перед отъездом я всегда просматриваю список дел и стремлюсь выполнить свои самые важные задачи. Когда вы определите самую важную задачу на сегодня, она приведет к организации следующего вашего дня. Немедленно начните выполнять свою самую значимую задачу и не бросайте ее до тех пор, пока она не будет завершена.

0: Весь наш успех в жизни зависит от того, как мы доводим начатые проекты до конца. Есть многозадачные проекты. То есть внутри более крупной задачи есть несколько подзадач. И вам нужно в вашем чек-листе сначала организовать правильную последовательность задач и затем начать выполнение самой важной задачи и не бросать ее, пока она не будет завершена. Этот процесс называется однозадачность. Это самая мощная стратегия успеха для управления своим временем. Вы действительно можете повысить свою производительность на 50%, просто начиная выполнение своих самых важных задач первым делом, каждый день, и доводя их до конца. Таким образом, если вы будете делать три вещи — составлять список дел, определять приоритеты и начинать с наиболее важных задач, то вы сможете удвоить или утроить свою производительность. Иногда даже за одну ночь.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Личный коуч.
1: Знаешь, какая одна из самых главных проблем современного общества? Это рост количества незавершенных дел. Да, то есть мы начинаем дела, но их не заканчиваем, то есть не приходим к конечному результату. Хороший пример. Оскар Хартман недавно делал пост о том, что к нам пришло ИИ, но у нас не выросло количество полученного результата. У нас, говорит, выросло количество незавершенных проектов. Просто раньше была проблема с тем, кто находится на входе, человек, который генерирует код, придумывает вот эти вещи. Сейчас мы это дело заменили. Но человеческая проблема переместилась в стадию завершения. Если брать вот отдельно предпринимательство, да, то есть ты занимаешься бизнесом, и у тебя растет количество незавершенных дел. Во-первых, незавершенное дело, оно открывает вот это вот кортизольное окно. Когда мы достигаем результата, мы получаем дофамин. Когда мы не достигаем результата, да, у нас находится незавершенное дело, у нас начинает вырабатываться кортизол. Хотим мы этого или не хотим. Подсознание у нас всегда вот мучается. Я там начал, но не доделал, начал, но не доделал. Количество недоделанных дел приводит к чему? К депрессии. И это мешает тебе достигать других результатов. Теперь давай разберем, почему это происходит. Первое. Нет времени. Многие говорят, мы начали что-то делать, но у меня нет времени. Я знаю, что это нужно доделать. Ну, я такой же, да, то есть я запускаю очень много процессов, и вот эти начинают висеть хвосты. И я понимаю, что они начинают меня раздражать. У меня есть прям вот своя методика, да, я беру, у меня есть файл, вот так называется, хвосты, и я начинаю все их выписывать. И выделяю под себя один день, когда я могу их быстро переделать. И дальше начинаю потом спокойно работать. Кстати, одна из рекомендаций, когда вы хотите сделать лучшее восстановление и лучший сон, это выписывать перед сном, сесть как бы очиститься, выписать, и зайти в спокойный сон, потому что мозг начинает работать за нас. Мы спим, а мозг продолжает работать и, соответственно, травить нас лишним кортизолом. Второй аспект, да, это вот этот маниакальный перфекционизм. Хорошо делать свое дело, это правильно, но вот излишний перфекционизм, он мешает завершить дело до конца. Как с этим бороться? Мне эту идею тоже подсказал один прекрасный зубной техник. Он говорит, понимаю, что когда я делаю какой-то творческий момент, у меня на это уходит время. Но этот продукт все равно не покупается. Да? То есть мне нужно делать стандартный красивый продукт на четверочку. Он говорит, я для себя сделал такую формулу, что из 100% работы, которую я делаю очень качественно, 2-3% я делаю идеально так, как я хочу. Но я буду делать это долго, когда у меня время есть. Я ее делаю не для клиента, не для кого-то, я это делаю для себя, чтобы удовлетвориться. Но а все остальное я делаю для того, чтобы зарабатывать деньги. Когда мне мой товарищ открыл глаза, что люди бывают двух типов: инициаторы и дожиматели. И ты можешь через себя сколько угодно перешагивать, но тебе это будет даваться с мучением. И мы там с ним сидели, он говорит, вот ты инициатор, а я дожиматель. Ты бы сделал табуретку, а я бы ее шлифовал, доглаживал. И тут меня вот как бы вот эта вещь осенила. И я понимаю, что я как человек, как предприниматель с типом инициатора, я кого беру к себе на работу? Таких же инициаторов, классных, креативных мы запускаем. Только у нас продукт не завершается до конца, и никто операционкой вот этой мелкой заниматься не хочется. И пришлось сделать усилия над собой, нанимать неудобных людей. То есть я стал смотреть, что эти люди не такие, как я, они могут дожимать. И вот здесь как раз предприниматель может решить вот эту функцию дожимания, делегировать, передавать, нанять тех людей, которые будут делать за тебя. Но существует еще четвертая, прям банальная вещь – усталость. То есть мы не доделываем дела, потому что мы устали. Мы говорим, сделаем завтра. Сам этим делом переболел, я считал, что я циклоид, да, у меня то энергии много, то энергии мало, то энергии много, то энергии... Я устал, прям ничего не могу. Я стал перекомпоновывать свою жизнь. Потом я уже прояснил, что у человека бывают подъемы и падения, да, что это нормально, что падение нужно правильно, квалифицированно прожить, чтобы оттолкнуться от дна и набрать новый энергетический уровень. Ну, если с точки зрения физиологии, мы знаем, в спортзале тренируется спортсмен-бодибилдер. Да, он должен нагрузить себя так сильно, чтобы у него упала энергия, и оттуда идет гиперкомпенсация. Что он делает? Да, потребляет белки, лежит на диване, растет. То же самое с мозгом, с головным. Ты дал на него гиперкомпенсацию, соответственно, ты должен его расслабить. А как расслабить? Старая русская поговорка, да, нет лучше отдыха, чем смена вида деятельности. То есть ты меняешь умственную на физическую, Я, например, оставляю кучу рутинных дел. То есть у меня нет энергии на генерацию идей. Я чувствую, такая вот апатия возникает. Но в этот же момент я могу прибраться на столе. Я начинаю расчищать папочки на своем компьютере, приводить порядок. Я не останавливаюсь, не лежу, да, а продолжаю делать, просто переставлять ноги. Но тоже делаю какую-то работу. Все, как только я это дело прожил, отрефлексировал, посмотрел, накопил энергии и дальше потом в бой. Невозможно двигаться в одинаковом тонусе. В голове меняется сама формула, да. Вот человек, который на росте, на энергии, сейчас классно, да, а потом мне это сейчас плохо. Когда ты начинаешь понимать этот процесс, когда у тебя сейчас классно, ты думаешь, так, если после этого классно, будет падение, да, и ты к этому начинаешь готовиться. То есть S-образные кривые никто не отменял. А когда ты попадаешь в яму, ты чувствуешь, вот это классное чувство, вот сейчас опустошение, значит, у меня после этого будет подъем. И у тебя начинаются по-другому гормоны выделяться, да, то есть ты в падении начинаешь чувствовать себя счастливым и спокойно заниматься другими делами. А в итоге, не доделывая дела до конца, ты начинаешь даже в организме запускать неправильные биохимические процессы. То есть, соответственно, у тебя ломается настроение, депрессия, у тебя ломается тело, ты получаешь дополнительные заболевания, поэтому нужно беречь себя, давать хорошую нагрузку, давать хороший отдых. Но то, что нам мешает отдыхать, как бы мы ни выделяли под это время, это вот это количество незавершенных дел, которые живут в нашем головном мозге. Поэтому доделывайте дела до конца, применяйте технологии и будьте счастливы.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: На Красном мосту продолжается реконструкция насыпной площадки и подъездной дороги к ней. Параллельно специалисты занимаются сборкой арматурных каркасов для свай промежуточной опоры. Для этих целей на объект уже доставлена буровая установка. После завершения монтажа каркасов планируется вернуть временные опоры в исходное положение и усилить их. Всемирная организация здравоохранения поддерживает взаимодействие с российскими властями относительно ситуации в Иркутской области. Об этом сообщил официальный представитель организации Кристиан Линдмайер. Организация оценивает риск для здоровья населения как низкий после обнаружения случая пневмонии неизвестной породы, подчеркнул Линдмайер. Российское правительство планирует увеличить расходы на блокировку контента в интернете в ближайшие 3 года до 60 миллиардов рублей. 2 года назад на эти цели было запланировано потратить 32 миллиарда. Увеличение бюджета на 20 миллиардов рублей ежегодно связано, в частности, с ростом стоимости оборудования для ТСПО, используемого для фильтрации трафика. В сентябре этого года Росстат отметил уровень безработицы в России на уровне 2,1-2,2%. Согласно информации от службы, показатель находится на рекордно низком уровне для страны. Правительство предложило использовать доходы от лицензирования розничной продажи табачных изделий и продуктов, содержащих никотин, для поддержки здравоохранения на региональном уровне. Законопроект был внесен в Госдуму в конце сентября, отметил эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей Федоров. Речь идет о госпошлинах за лицензии, которые с 1 октября составляют 20 тысяч рублей за каждый год действия лицензии. Посол Сьерра-Леоне в России Мохаммед Йонгава сообщил, что его страна готова предложить России аренду земель для выращивания кофе. Об этом пишет «Коммерсант». Кроме того, Йонгава рекомендовал российским бизнесменам осуществлять прямые закупки кофе из Сьерра-Леоне, исключая посредников. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: James Bond.
1: Новости спорта.
2: Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ. 41-летний капитан столичных, проводящий свой 22-й сезон в лиге, признался, что решение было принято еще летом вместе с семьей. Российский форвард Кэпс – лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 шайбами, а с учетом плей-офф на его счету 1006 голов, до рекорда Уэйна Грецки осталось всего 10. Весь топ-3 западной конференции КХЛ без осечек провел игровой день в регулярном чемпионате. Возглавляющий турнирную таблицу «Локомотив» на выезде обыграл «Акбарс» 2-0. Вровень с ярославцами идет ЦСКА, продливший успешную серию до 9 матчей подряд благодаря домашней победе над Салаватом Юлаевым 3-1. Нижегородская «Торпеда» в Минске по булитам справилась с местным «Динамо» 2-1 и отстает от тандема лидеров на 2 балла. А вот на востоке возглавляющий таблицу «Металлург» неожиданно дома проиграл «Адмиралу» 2-5. Женская сборная России по волейболу получила право выступить на чемпионате мира в следующем году. Это станет первым случаем с 2022 года, когда российская команда примет участие в крупном международном турнире по одному из ведущих командных видов спорта. Путевку на мировое первенство россиянки обеспечили благодаря 11-му месту в мировом рейтинге, который был заморожен для команды с момента отстранения. Сам турнир пройдет с 20 августа по 5 сентября на площадках США и Канады. Пятую ракетку мира Даниила Медведева дисквалифицировали в полуфинальном матче турнира ATP 500 в Пекине против Новака Джоковича. Во втором сете при счете 7-5, 5-3 в пользу серба Медведев, проиграв розыгрыш, в раздражении ударил мяч в сторону трибуны, снаряд попал в лицо зрителю. Судья и супервайзер после короткого совещания приняли решение остановить матч и присудить Медведеву техническое поражение, а Джокович автоматически вышел в финал. Из-за этого инцидента Даниил потеряет все 200 рейтинговых очков, заработанных в Пекине, а также лишится призовых. Это уже третий случай в карьере Медведева, когда он покидает турнир из-за неспортивного поведения и впервые из-за попадания мячом в зрителя. Московский «Спартак» объявил о продлении контракта с 27-летним аргентинским полузащитником Эсекелем Барко. Новое соглашение рассчитано до лета 2030 года. Барко выступает за красно-белых с лета позапрошлого года, перейдя из «Риверплейта» за 14 миллионов евро, и за это время футболист провел 79 матчей, в которых забил 23 мяча и отдал 19 голевых передач. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Анцух расположен у слияния нескольких рек. Среди них Гзаанор и Джурмут. Здесь соединяются дороги и тропинки, ведущие в населенные пункты Анцухского джамата, и проходит федеральная дорога из внутреннего Дагестана в Тляротинский район. Отсюда и название Анцух – 10 дорог. Само село было основано лишь в начале 20 века, но название Анцух встречается в истории еще более раннего периода. Первоначально Анцухско-капучинское общество входило в состав Дидаэтии или Дидо, а центром самого Анцухского союза сельских обществ считалось селение Чада-Калоб. Будучи расположенным на самой границе с Грузией, жители поддерживали с ней самые тесные связи, но не только дружеские. Они совершали набеги на богатые Алазанские долины. Развивались и торгово-экономические связи. Все это имело огромное влияние на культурное развитие. Также из Грузии сюда проникло христианство. Свидетельство тому – известная христианская церковь в Анцухе, развалины которой до сих пор не изучены. Несмотря на географическое положение, не оставались анцухцы в стороне в годы опасности для родного Дагестана. В знаменитом Андалалском сражении против Надир-Шаха участвовал военный отряд, руководителем которого был Гелега из Анцуха. Также документы Кавказской археологической комиссии свидетельствуют, что анцухцы, имея тесные связи с Грузией, дали убежище грузинскому царевичу Александру, сыну царя Ираклия II. В этот сложный для Дагестана период они проводили очень обдуманную и мудрую политику. 1858 год стал для анцухцев тяжелым. Генерал Враевский совершил карательную экспедицию в села Анцухского союза. Пылали аулы, и хлеба их были уничтожены. После окончания Кавказской войны, как известно, были проведены преобразования. Создана Дагестанская область, которая делилась на 9 округов. Анцухский участок входил в состав Гунибского округа. Наместником на Кавказе был назначен генерал Меликов, а наибом Анцухского участка был Шагав.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 6 октября 1927 года на экраны вышел певец джаза. Для многих это символ рождения звукового кино, говорящих картин. Но с точки зрения бизнеса история еще интереснее. Фильм стал катализатором масштабной трансформации всей отрасли. До певца джаза многие в Голливуде считали звук рискованной и недолговечной сенсацией. Однако фильм стал крупным кассовым хитом. При бюджете около 422 тысяч долларов он собрал в прокате примерно 3,9 миллиона. Этот результат наглядно показал студиям. На звуковом кино можно зарабатывать серьезные деньги. Успех Warner Bros. Подстегнул другие компании активнее инвестировать в разработку и внедрение звуковых технологий.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
5: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
6: Несмотря на то, что влияние алкоголя на организм изучено достаточно хорошо, до сих пор распространено мнение о якобы положительном влиянии спиртного на состояние сосудов. Как пишет в своем блоге кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев, не стоит сомневаться, что регулярное употребление спиртных напитков увеличивает риск инфаркта и инсульта. Однако и миф о влиянии алкоголя на сердце и сосуды возник не на пустом месте. Дело в том, что у людей с хроническим алкогольным гепатитом или циррозом уровень холестерина бывает резко снижен. Но тут уже речь идет о разрушении печени. Он отметил, что с одной стороны это является препятствием для появления атеросклеротических бляшек, а с другой не мешает развитию других опасных последствий, таких как кровотечений, алкогольной кардиомиопатии и инфекционных болезней. Алкоголь увеличивает, а не уменьшает риск развития атеросклероза, подчеркнул кардиолог. Он привел случай из практики, произошедшей недавно. Так, в реанимации оказался 42-летний мужчина с признаками инфаркта миокарда. Как оказалось, пациент выпил водки и лег спать, а затем проснулся от интенсивной боли за грудиной. Настолько сильной, что он тут же испугался и вызвал скорую. Потом мужчина рассказал, что позволяет себе спиртное, но алкоголиком себя не считает. Однако такая профилактика болезней уносит жизни, подчеркивает. Врачи. Приведенный пример не единичный. В реанимацию часто поступают пациенты, страдающие алкоголизмом. Состояние их артерий оставляет желать лучшего, заключил Константин Крулев.
5: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Леознов заявил, что сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, об этом сообщает РИА Новости. По его словам, в текущем сезоне вакцины против гриппа были полностью обновлены, что говорит о приходе новых штаммов вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета. Он отметил, что это подтверждает необходимость вакцинации. По словам Леознова, в первую очередь прививаться нужно более уязвимым группам населения – детям, беременным, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями. Потеря льготного периода, привычка вносить только минимальный платеж и комиссии за отдельные операции являются главными рисками при использовании кредитной карты. Об этом газете «РУ» заявила кандидат экономических наук Лилия Буркина. Ставки по кредиткам могут достигать 47-54% годовых. Если заемщик не погасит задолженность в срок, банк начнет начислять проценты по правилам договора. По условиям ряда карт они рассчитываются на всю сумму долга с момента покупки, а не только после окончания грейс-периода. Минимальный платеж создает иллюзию контроля над долгом. Значительная его часть может уходить на проценты, тогда как основная задолженность сокращается очень медленно. В результате срок погашения растягивается на годы, а итоговая переплата многократно увеличивается, предупредила эксперт. И в завершении выпуска в продажу поступил роман «Мертвые души. Второй том. Возрождение». Необычное продолжение классического произведения Николая Гоголя. Текст создал «Гигачат» в рамках культурно-исследовательского проекта крупного банка. «Гигачат» обучали на полном собрании сочинений Гоголя, включая письма, черновики и записные книжки, а также на текстах его современников – Пушкина, Достоевского, Тургенева, философских трудах и библейских источниках. Чтобы результат соответствовал духу Гоголя, специалисты разработали систему оценки из 11 параметров. Учитывали лексическое разнообразие, в том числе архаизмы и гоголевские неологизмы, гротеск, комическую пластику диалогов и характерное присутствие автора-рассказчика. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроения. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.
2: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
3: Притчи народов мира.
4: Один мужчина мечтал о лучшей жизни. Ему не нравился тот дом, в котором он живет, та одежда, которую он носит, словом, все, что его окружало. Он задавался вопросом, почему у кого-то есть все, о чем только можно мечтать, а у него нет ничего. Вот если бы у меня был хороший дом, красивая жена, много денег, то я бы был счастлив, думал мужчина целыми днями. И вот однажды пред ним предстал ангел. «Я слышал твои мысли», — сказал он, — «и я готов помочь тебе. Скажи, чего ты хочешь, и я все исполню». Мужчина очень обрадовался. Сначала он не поверил своему счастью. «Неужели так бывает? Просто попроси, и все исполнится. Наверное, ты что-то хочешь взамен». Но ангел ответил, что ему ничего не нужно. «Ты так давно просишь, что я подумал, наверное, ты точно знаешь, что тебе нужно. Просто попроси, и все будет». «Отлично», — обрадовался мужчина. «Мне нужен большой, красивый дом. Красавица-жена, чтобы умела хорошо готовить. И мне нужно, чтобы у меня всегда было много-много денег». «Хорошо», — ответил ангел. «Ты уснешь, а завтра утром проснешься, и у тебя все это будет». И действительно, на следующее утро мужчина проснулся в большом роскошном доме. Его встречала улыбчивая красавица, которая была его женой. Завтрак уже был приготовлен, все было великолепно. В банке был открыт счет на его имя, и сколько бы он ни тратил, счет все время пополнялся. Сначала мужчина не верил своему счастью. Он был просто в восторге. Но вот день летел за днем. Месяц за месяцем, а его сердце все больше и больше заполняло ощущение пустоты и одиночества. Он сам себе задавал вопрос, чего еще можно хотеть, ведь у меня и так все есть. Но между тем он чувствовал, что желанного счастья так и не обрел. И он снова начал звать ангела. «Почему я несчастлив? Ведь у меня все есть», — спросил мужчина ангела, когда тот снова предстал пред ним. «Я исполнил все, что ты хотел. Так что наслаждайся своим счастьем». «Не могу. В моем огромном доме мне одиноко. Красавица-жена не радует меня. И деньги, которые я так хотел, не приносят мне удовлетворения. Почему? Ответь мне, ангел». «Ты попросил у меня дом, но не попросил тепла и уюта в нем. Ты попросил у меня жену, но не попросил любви и понимания. Ты попросил у меня денег, но не попросил свободы, силы и радости, которые они могут дать», — ответил ангел. Мужчина очень обрадовался. «Спасибо, я все понял», — сказал он. «Я хочу всего этого, дай мне это». «Но раз ты все понял, тогда иди и создай свое счастье сам», — сказал ангел и исчез. А мужчина очнулся в своем прежнем доме, один, без жены и денег. Но зато теперь с ним была уверенность и знание того, что он хочет на самом деле.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Когда вы инвестируете в себя, вы инвестируете в свое будущее, уверен Джо Диспенза. Он говорит, что если человек сможет научиться использовать свою внутреннюю силу, то сможет в кратчайшие сроки внести значительные изменения в свою жизнь и стать богатым. Более того, Диспенза говорит, что прислушиваясь к его советам, вы измените видение мира вокруг вас на субатомном уровне. А это значит, что вы настолько детально сможете проработать изменения в своем организме, что в будущем никакие внешние факторы не смогут помешать вам в достижении успеха и богатства. О шагах, которые изменят вашу жизнь навсегда, мы поговорим прямо сейчас. Шаг номер один. Отключитесь от своего мира. Выделите немного времени из своей повседневной, занятой жизни и отключитесь от окружающего вас мира. Джо Диспенза говорит, что большинство людей привязаны ко многим неправильным вещам. Телевидение, социальные сети, электронная почта и другие ненужные отвлекающие факторы. Хорошей идеей станет отключиться от всего этого и делать небольшие перерывы. Вашему мозгу необходимо отключиться, чтобы переподключиться к своему бесконечному источнику, который будет вам помогать, утверждает Диспенза. Закройте глаза, разместитесь горизонтально. Это позволит прислушаться вам к своему внутреннему голосу. Диспенза считает, что это один из важнейших шагов, чтобы начать путешествие к невероятным изменениям. Повторяйте подобную практику каждый день, делая перерывы во время работы, настраивайте свои атомы тела на поток концентрации. Вы почувствуете результат уже с первых повторений, но главное, сделайте это ежедневной привычкой. Шаг номер два. Сосредоточьте свое внимание на настоящем моменте. Далее, как только вы отключитесь от всех отвлекающих факторов, необходимо начать практиковаться в умении сосредоточиться. Чем больше вы подключаете, настраиваете и сосредотачиваете свое внимание на чем-то особенном, тем больше вы сможете осознать то, кем вы являетесь на самом деле. Когда вы сосредотачиваете свое внимание на настоящем моменте, вы используете свою истинную силу энергии. Она обладает возможностями создать ту жизнь, которую вы желаете, утверждает Диспенза. Важно научиться быть в настоящем моменте, направлять свои мысли на то, кем вы являетесь сейчас и чего вы хотите добиться. Диспенза говорит, что человеческий мозг настроен так, что очень часто блуждает где-то в прошлом или в предсказуемом будущем, но важно настроить себя на актуальность и быть в потоке мыслей, которые способны создавать реальные изменения. Сделав рутиной способность сосредотачивать свое внимание на настоящем моменте, вы откроете для себя истинное понимание, кем вы являетесь на самом деле и что вам нужно делать, чтобы не оказаться на обочине жизни. Практиковать концентрацию внимания необходимо, когда вы поймали себя на тревожных мыслях о прошлом или будущем. В этот момент остановитесь, сделайте

0: Глубокий вдох и подумайте о том, кем бы вы хотели быть и сколько зарабатывать. Важно смоделировать в своей голове что-то весомое, что действительно способно изменить вашу жизнь. Подобные мысли направят активные клетки мозга работать над вашей целью. Это мгновенно вернет вас в настоящий момент жизни. Шаг третий. Визуально отрепетируйте, кем вы хотите быть. Диспенза говорит, что вы должны приучить себя к репетиции своего будущего снова и снова, чтобы сделать его конкретным и знакомым для вас. Поэтому крайне важно сначала осознать, что все решения, которые вы принимаете, действия, которые вы делаете, и мелочи, которые вы используете, например, в перерывах между повседневными делами, должны предприниматься тем человеком, которым вы хотите стать, а не тем, кем вы когда-то были в прошлом. Вот здесь и пригодится та самая визуализация. Диспенза говорит, что с ее помощью вы настроите себя на создание долговременных и желанных изменений. А вместе с отключением от внешнего мира и способностью сосредоточиться, визуализация помогает нарисовать ту физическую реальность, которую вы со временем начнете достигать. Мысленно записывайте в течение дня, что бы вы хотели изменить, корректируйте ваши ежедневные действия, исходя из этих пометок. Ваш мозг начнет активно работать в сторону изменений, ведь вы будете думать только о них. Шаг четвертый. Делайте маленькие шаги в сторону своей мечты. Представьте, что ваши мысли и визуализации – это карта. Но сама карта не приведет вас к цели, если вы не начнете по ней двигаться. Именно маленькие ежедневные действия становятся тем мостом, который соединяет воображение и реальность. Не обязательно совершать сразу грандиозные поступки. Достаточно простых шагов. Прочитать несколько страниц полезной книги, завести новый полезный контакт, уделить час обучению новому навыку, записать идеи, которые пришли в голову. Каждый раз, когда вы делаете, пусть даже маленькое действие, связанное с вашим будущим «я», ваш мозг фиксирует новое направление развития. Джо Диспенза подчеркивает, регулярные микродействия меняют не только ваш мозг, но и всю вашу жизнь, потому что именно они превращают мечту в реальность. Секрет в том, чтобы не ждать идеального момента, а начать прямо сейчас, хоть с самого маленького шага. Пятый шаг. Задайте себе важные вопросы. Начните с такого: что я хочу иметь в своей жизни? Если вы сумеете определить видение своего будущего вместо того, чтобы вспоминать о прошлом, вы начнете активно мыслить нестандартно. Вот еще отличные варианты. Где и кем бы я хотел бы быть в ближайший год, 5 или 10 лет? Когда последний раз я выходил из зоны комфорта? Использую ли я свои сильные стороны? Как только вы начинаете размышлять и обдумывать ответы на такие мощные вопросы, вы меняете свой мозг. Когда вы заставляете свой мозг работать в новых последовательностях, с новыми комбинациями, ваш разум начинает искать новые способы помочь вам. Отвечайте искренне на поставленные себе вопросы и каждый раз задавайте новые. Так вы четко будете осознавать, где находитесь, что нужно делать дальше и какие результаты это принесет. Шаг 6. Следите за своими привычками, чтобы исключить плохие. Определите действия и бессознательные привычки, которые вы хотите изменить, а после составьте план того, как вы будете это делать. Обращайте внимание на мысли, которые вас посещают. Чаще всего именно они являются первым сдерживающим фактором для изменений. Потратьте время на то, чтобы выяснить, что является самым важным в вашей жизни и почему. Начните мечтать. В детстве мы часто рисовали то, кем хотим быть и чего желаем добиться. По прошествии времени эти мысли ушли далеко на второй план, но начните снова фантазировать. Установите цели, неважно большие или маленькие, главное, чтобы они имели исключительно позитивный характер. Отпустите прошлое, которое может тянуть вас физически и ментально назад. Столкнитесь лицом к лицу со своими страхами, примите их и начните с ними бороться. Так вы сможете вывести свои способности на новый уровень. Живите сбалансированной жизнью. Возьмите под контроль свой сон, откажитесь от вредных привычек, ведите здоровый образ жизни. Внедряя хорошие привычки в свою повседневную жизнь, у вас просто не останется места для чего-то плохого. В буквальном смысле берите с собой хорошие привычки на работу, в университет или на прогулку. Таким образом, каждый ваш день, неделя и год будут наполнены только теми действиями, которые благоприятно скажутся на вас.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Ценность IT в том, что это очень масштабируемый бизнес с маленькой ценой копии. И поэтому, когда ты его капитализируешь, когда ты его продаешь, ты можешь продавать инвесторам обещание, что оно вырастет в 1000 раз. Там, или в 10 тысяч раз, или в 100 тысяч раз. Чего ты часто не можешь делать, когда ты продаешь, не знаю, магазины продуктов. Если у тебя сеть из 100 магазинов, ну что ты можешь обещать инвесторам? Ну будет у меня 200 магазинов. А в IT можно вроде как фантазировать бесконечно. И это побуждает всех добавлять к себе вот эту IT-компоненту и всем рассказывать, что они IT-компания.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Каспийске прошло торжественное принятие выполненных работ в многоквартирном доме 56 по улице Ленина в рамках программы капремонта. Фасад здания был полностью обновлен. На мероприятии присутствовали исполняющие обязанности руководителя фонда капремонта республики Гаджимурат Зайналов, врио главы Каспийска Арсен Шерифов, а также представители стройконтроля, подрядной организации, управляющей компании и жильцы дома. Дина Гусейнова получила должность временно исполняющего обязанности замруководителя администрации главы и правительства Дагестана. Соответствующий указ подписал врио главы региона Федор Щукин. Отмечается, что Гусейнова имеет 20-летний опыт работы в органах прокуратуры. Глава Махачкалы Джамбулат Салавов встретился с общественными помощниками Сабриной Алиевой и руководителем АНО «Мираж» Аминат Шамсудиновой. Вместе они реализуют проект «Учебно-тренировочная квартира для детей с особыми потребностями». Для квартиры выделено помещение. Стороны договорились о содействии в покупке инвентаря и техники. В ней дети смогут общаться, проводить время вместе и осваивать навыки, необходимые в повседневной жизни. В Дагестане продолжается реализация проекта местной инициативы, направленного на улучшение инфраструктуры и условий жизни в регионе. В рамках проекта была отремонтирована одна из старейших школ Бодлихского района – Мунинская школа. В ней были завершены капремонт пищеблока и благоустройство двора. Общая стоимость работ превысила 7,2 миллиона рублей. Во втором квартале этого года объем мобильного трафика снизился на 6% в годовом выражении, до 12 миллиардов гигабайт, об этом пишут ведомости со ссылкой на Минцифры. При этом объем фиксированного интернет-трафика вырос на 55% и составил 58,6 миллиарда гигабайт. Количество исходящих соединений мобильных абонентов также увеличилось на 27%. Власти штата Нью-Йорк ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки кори. Университет Джонса Хопкинса сообщает, что в Америке зафиксировано более 4000 подтвержденных случаев кори, что является рекордом с 1991 года. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Хив. Одно из древнейших табасарано-лезгинских селений, история которого до сих пор мало изучена. Время образования селения неизвестно, но по некоторым данным на его месте находился город Гердишан. Известно, что Хив неоднократно подвергался нашествию иноземных захватчиков. Так, во время прихода Нарича в 1239 году монголы разрушили мечеть возле минарета и разорили село. Также через Хив прошли войска Надиршаха, опустошая и разоряя все на своем пути. Оставшиеся в живых хивцы построили небольшое село. Дата начала строительства, естественно, неизвестна. Однако палеографические материалы, сохранившиеся в виде надписей на могильных памятниках, дают возможность раскрыть некоторые тайны истории села. На восточном кладбище села Хив в марте 1966 года была обнаружена самая ранняя датированная эпитафия Северного Кавказа. Это могила, принадлежащая некому хаджи, который умер в 320 году. В селении было около 10 тухумов. Наиболее крупными и влиятельными из них были семьи Сейдяр, Газияр, Кафхяр, Бастяр, Рягим и Ханяр. Представители этих тухумов имели много земель в своем владении. Из своей среды они и назначали главу села. Пастбища были общественными. Все имели одинаковое право на пользование ими. А вот сенокосные участки были и частные. В селении жили умелые мастера – плотники, каменщики, кузнецы и специалисты других ремесел. Некоторые результаты их труда сохранились и до наших дней.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: В одной бедной деревушке родился на свет мальчик. Он проводил свои дни бессмысленно, механически и монотонно, так же, как и остальные обитатели этой угасающей деревушки, не имея представления, что делать с собственной жизнью. И в одну прекрасную ночь ему приснилось море. Ни один из жителей деревни ни разу не видел моря, поэтому никто не смог подтвердить, что где-то в мире существует такая бескрайняя вода. А когда юноша заявил, что собирается отправиться на поиски моря из своего сна, все крутили пальцем у виска и называли его сумасбродом. Но он, несмотря ни на что, пустился в путь и долго странствовал, пока не оказался на развилке дорог. Здесь он выбрал ту дорогу, которая вела прямо, и через несколько дней добрался до поселка, жители которого вели спокойную, обеспеченную жизнь. Когда юноша сообщил им, что странствует, мечтая найти море, они начали убеждать его, что он зря тратит время, и лучше будет ему остаться в этом селе и жить так же счастливо, как и все. Несколько лет молодой человек жил в достатке, но однажды ночью ему опять приснилось море, и он вспомнил о своей несбывшейся мечте. Юноша решил покинуть поселок и вновь отправиться в путь. Попрощавшись со всеми, он вернулся на развилку и на этот раз пошел в другом направлении, пока не дошел до большого города. Восхитился его гамоном и пестротой и решил остаться там. Учился, работал, веселился и со временем совсем забыл о цели своего путешествия. Однако через несколько лет он опять увидел во сне море и подумал, что если не исполнит мечту своей юности, то впустую растратит жизнь. Поэтому он опять вернулся на развилку и выбрал третью дорогу, которая привела его в лес. На небольшой полянке мужчина увидел избушку, а возле нее уже не слишком молодую, но прекрасную женщину, которая развешивала выстиранное белье. Она предложила ему остаться с нею, так как ее муж ушел на войну и не вернулся. Мужчина согласился. Много лет они прожили счастливо, вырастили детей. Но однажды нашего героя, который уже состарился, опять навестил сон о море. И он оставил все, вернулся на развилку и пустился в путь последней доселе неизвестной ему тропой. Очень крутой и каменистой. Он шел с трудом и стал опасаться, что вскоре совсем выбьется из сил. Оказавшись у подножья большой горы, старик решил подняться на нее в надежде хотя бы издали увидеть море своих снов. Через несколько часов, на исходе сил, он добрался до вершины горы. Перед ним раскинулись необразимые просторы. Старик увидел развилку дорог и село, в котором жители вели благополучную жизнь, и большой город, и избушку женщины, с которой провел много счастливых лет. А вдали, на горизонте, увидел глубокое, бескрайнее море. И прежде чем остановилось его измученное сердце, растроганный старик сквозь слезы сожаления заметил еще, что все дороги, по которым он шел, вели к морю. Но только ни одной из них он не прошел до конца.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 6 октября – День российского страховщика. Дата выбрана не случайно. Именно 6 октября 1921 года был принят декрет о государственном имущественном страховании, с которого началась системная история отрасли в нашей стране. Когда предприниматель закладывает в бюджет страховку, часто это воспринимают как лишние траты, но с точки зрения управления рисками страхования это способ сделать бизнес предсказуемым. Представьте, пожар на складе, авария с корпоративным авто, утечка данных или срыв поставки из-за форс-мажора. В каждом из этих случаев страховка не просто компенсирует убытки, она сохраняет денежный поток, не дает сорвать обязательства перед клиентами и поставщиками, помогает быстрее восстановиться. Для компании это значит, что страхование – часть финансовой гигиены, как бухгалтерия, аудит или контроль дебиторки. Более того, наличие полиса нередко становится условием для партнерства или кредита. Это сигнал, что риски учтены, а бизнес управляем. И если посмотреть на историю отрасли, то ее главная задача всегда была именно такой – не спасти после беды, а дать бизнесу опору, чтобы он мог спокойно планировать и расти.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет Эхнатон приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет Эхнатон.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
5: Перед отопительным сезоном тема жилищно-коммунального хозяйства становится удобной для мошенников. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Аксененко в беседе с РИА Новости. Он отметил, что в это время мошенники выбирают максимально правдоподобные легенды. Владельцам квартиры могут сообщить, что нужно подтвердить заявку на подключение отопления, согласовать визит мастера, проверить счетчик, узнать задолженность или оформить перерасчет. Для убедительности они могут называть адрес дома, фамилию или управляющую компанию, а дальше просят код из СМС, перейти по ссылке или установить приложение. Основная опасность таких схем в том, что мошенники не придумывают что-то фантастическое, а встраиваются в реальную повестку, подчеркнул Аксененко. Коды из СМС не требуются для запуска отопления, визита специалиста или перерасчета коммунальных платежей, добавил парламентарий. Сегодня молодежи можно спокойно обучаться на IT-специалистов, не опасаясь, что в будущем они останутся без работы. В перспективе 1-2 лет интерес к отрасли вспыхнет с новой силой, на фоне чего и спрос на сотрудников в этой области возрастет. Такой прогноз озвучил разработчик сайта Кремля Артем Геллер. Сегодняшнее угасание спроса на представителей отрасли он назвал временным процессом, подчеркнув, что позднее все равно будут нужны те же работники, просто немного с другой квалификацией, которую осваивают современные студенты. Можно смело отдавать ребенка в IT-отрасль, но надо поискать более квалифицированных педагогов, которые находятся ближе к тому, что реально происходит в бизнесе, добавил специалист. И в завершении выпуска фильм «Диггер» с актером Томом Крузом в главной роли провалился в прокате, поскольку за первые выходные его сборы составили всего 12 миллионов долларов. Картина может стать самой большой неудачей за всю карьеру артиста. Такой вердикт вынес таблоид Daily Mail со ссылкой на экспертов. Отмечается, что при предполагаемом бюджете в 160 миллионов долларов и затратах на рекламу, достигающих по некоторым оценкам сотни миллионов долларов, картине понадобится заработать в мировом прокате около 350 миллионов долларов, чтобы окупиться. Прогнозы экспертов, однако, неблагоприятные. По их словам, ущерб создателей может достичь 150 миллионов долларов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Будь будете в Акуша, не забудьте включить приемник на частоте 109. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом, часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит в стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Однажды обычная монета превратилась в миллионное сокровище. Редкая американская монета 18 века была продана более чем за 10 миллионов долларов. Иногда мелочь из кармана может оказаться настоящим состоянием.
1: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий Курага. Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в Курагу, чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия Курага. Вкус, которому можно доверять. Кикуни и Курага. Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Принесите извинения, если вам нужно встать из-за стола. Если в определенный момент во время приема пищи вам потребуется отлучиться в туалет, проверить телефон или уйти, то прежде чем встать, принесите извинения, чтобы оповестить присутствующих, что вам нужно отойти. Не обязательно объяснять причину ухода при условии, что вы вернетесь и снова сядете за стол.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Радио Диалог FM. Послушал, подумал, принял решение.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: На момент окончания школы Баффет изучил 10 тысяч страниц каталога Moody, международного агентства, занимающегося кредитными рейтингами, исследованиями и анализом рисков. Иногда инвестор изучал некоторые страницы дважды в поисках нужных компаний. «И вам придется это делать самому», — говорит миллиардер. «Мир не собирается рассказывать вам о выгодных предложениях, вы должны найти это сами, а это занимает много времени». Если же вы не собираетесь этого делать, вы хотите быть просто пассивным инвестором, тогда таким людям Баффет советует стабильно, на протяжении долгого периода времени, вкладывать деньги в индексные фонды. Худшие инвестиции миллиардер считает инвестиции в наличные деньги. Со временем деньги теряют в стоимости, а хорошие бизнесы растут, и вам не нужно платить за них слишком много, говорит инвестор. Но нужно иметь определенную хорошую дисциплину в том, за что вы платите. Важно найти хороший бизнес и оставаться в нем. Вот что Баффет говорит о наличных деньгах. «Я всегда сохраняю достаточно наличных денег, чтобы чувствовать себя

0: использовать. Вот какой пример привел миллиардер о правильном выборе инвестиций. Тед Уильямс написал книгу, которая называется «Наука попадания». В ней изображена диаграмма. Он нарисовал зону страйка, которая разделена на 77 частей, каждая изображенная как бейсбольный мяч. Он пишет, что если будет перемещаться по этим зонам, по своим сильным местам в центре, в целом он получит 400 очков. Если он будет перемещаться по крайним зонам своей области, он получит только 230 очков. Главное, что говорит Уильямс, научиться уметь ждать свою идеальную зону. Таким образом, он показал пример, как можно оказаться в неудобном положении, и счет может быть минимальным и крайне невыгодным. Если бы даже он попал в одну из таких зон, максимум, что он мог получить, это 230 очков, а это очень мало. Баффет говорит, что может ждать и наблюдать за тысячами компаний день за днем, пока не увидит ту, которую лучше всего понимает, и если его устроит цена, тогда он бьет. Если попадает, прекрасно. Если нет, получает страйк. Уоррен считает, что люди сильно ошибаются, если думают, что необходимо иметь мнение по всему. Достаточно иметь мнение только по нескольким компаниям. Чтобы стать богатым, не нужно принимать 20 успешных решений. Достаточно будет и 4-5. Поэтому сам миллиардер не особо переживает о том, чего не понимает. Если вы разбираетесь в каком-то бизнесе, в бизнесах, которые только появляются, если вы можете понять, например, работу Amazon, то, что сделал Джефф Безос, это величайшее достижение. Я снимаю перед ним шляпу. Он прекрасный бизнесмен и просто хороший парень. Но смог бы я предсказать, какого успеха он добьется? Что первым будет он, а не 10 других конкурентов? В этом я не особо смыслю. И, к счастью, мне это не нужно. Как видите, Баффету не нужно формировать свое мнение по поводу Амазона, но, например, он отлично сформировал свое мнение насчет компании Coca-Cola. Она существует с 1886 года. Каждый день в мире продается 1,8 миллиарда бутылок Кока-Колы. Если бы компания решила продавать колу на 1 цент дороже, тогда это будет уже на 18 миллионов долларов в день больше. Если это умножить на 365 дней, то получится 6 миллиардов 570 миллионов долларов. Таким образом, говорит Баффет, мы имеем 6 миллиардов 570 миллионов долларов из одного цента. Как вы думаете, спрашивает миллиардер, стоит ли Кока-Кола дороже на 1 цент, чем любая другая кола? Сам он и отвечает, что да, она того стоит. И 133 года существования компании это подтверждают. Главный посыл Баффета таков. Нужно правильно разбираться в бизнесе. Нужно видеть его настоящее и будущее. Нужно внимательно следить и иметь терпение. И если у вас получится это сделать, тогда вас ждет успех.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

Личный коуч. Скорее всего, вы переживали это чувство, ощущение глухого разочарования. Когда ты нанимаешь человека, вкладываешь в него время, силы, надежды, а через пару месяцев понимаешь, что это была ошибка. Ловушка первая.

будет решать задачи вашего бизнеса. Ловушка вторая. Очарование историей, а не фактами. На собеседовании каждый человек по своей сути продавец, и товар, который он продает, это он сам. Он будет рассказывать красивые истории, петь песни о своих прошлых успехах и обещать золотые горы. И наша человеческая природа так устроена, что мы хотим верить в красивые истории. Я сам попадал в эту ловушку, и это стоило мне очень дорого. Однажды я нанимал руководителя по маркетингу. На собеседование пришел парень, который был просто гением самопрезентации. Он рассказывал, что он гуру трафика, работал с миллионными бюджетами, выстраивал воронки, которые меняли там полностью весь рынок. Его история была настолько убедительной и вдохновляющей, что я был просто очарован. Я поверил на слово, я не дал ему тестового задания и не стал глубоко проверять его прошлые кейсы. Что было дальше? Через месяц работы ноль внятных результатов и полностью слитый рекламный бюджет. А этот гуру просто разводил руками и говорил: ну, рынок сейчас сложный. Оказалось, он никогда сам не настраивал компании, а лишь поверхностно управлял подрядчиками. Он умел красиво рассказывать о результатах других людей. Этот урок я запомнил на всю жизнь. Слова ничего не стоят. Верить можно только действиям и фактам, результатам. Не верьте рассказам, проверяйте. Дайте кандидату небольшое, но реальное тестовое задание. Попросите показать конкретные цифры и результаты его работы на прошлом месте. Задавайте глубокие вопросы. Например, расскажи не об успехе, а о самом большом провале и что ты из него вынес. Как ты с ним справился? Только так вы отсеете хороших рассказчиков от реальных исполнителей. Ловушка третья. Поиск функции, а не решение проблемы. Это, пожалуй, самая глубокая ловушка, в которую попадают даже опытные руководители. Мы ищем не человека, а функцию. Мы открываем вакансию, менеджер по продажам или маркетолог, потому что так принято. Но мы не задаем себе главный вопрос: какую бизнес-проблему я на самом деле хочу решить с помощью этого человека? Давайте посмотрим на это глубже. Скорее всего, вы говорите: мне нужен маркетолог. Но что это значит на самом деле? Возможно, вам не нужен человек, который будет постить картинки в социальных сетях. Возможно, ваша реальная проблема: у меня нет стабильного потока из 20 квалифицированных заявок в неделю по цене не выше 1000 рублей. Чувствуете разницу? В первом случае вы ищете функцию, во втором – конкретное измеримое решение проблемы. Когда вы ищете маркетолога, вы рискуете нанять хорошего специалиста, который просто не подходит под вашу текущую задачу. Например, он гений в контент-маркетинге, а вам нужен специалист по платному трафику. Он будет не на своем месте, не даст результата и в итоге уйдет. И вы оба потеряете время. Когда вы ищете человека, который обеспечит 20 заявок в неделю, вы начнете мыслить совершенно иначе. Вы оцениваете кандидатов не по их названию должности в резюме, а по их способности решить вашу конкретную измеримую боль. Вы задаете другие вопросы на собеседовании. Вы по-другому формируете тестовое задание. Поэтому, прежде чем открыть любую вакансию, остановитесь и ответьте себе на один вопрос. Какую проблему я пытаюсь решить? И какой конечный измеримый результат покажет мне, что проблема решена? Только после этого вы поймете, кто вам на самом деле нужен. Итак, вот эти три ловушки мышления. Поиск своего, а не сильного. Очарование красивой истории, а не фактами. И поиск функций, а не решения проблемы. Все они следствия отсутствия системы. Когда у вас нет четких критериев, вы начинаете полагаться на интуицию, симпатию и красивые слова. И почти всегда ошибаетесь. Настоящий системный найм – это холодный инженерный процесс. Он основан на цифрах, фактах и четком понимании конечной цели. И только такой подход позволит вам собрать команду из сильных, заряженных игроков, которые будут двигать ваш бизнес только вперед. Личный

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: На Красном мосту продолжается реконструкция насыпной площадки и подъездной дороги к ней. Параллельно специалисты занимаются сборкой арматурных каркасов для свай промежуточной опоры. Для этих целей на объект уже доставлена буровая установка. После завершения монтажа каркасов планируется вернуть временные опоры в исходное положение и усилить их. Всемирная организация здравоохранения поддерживает взаимодействие с российскими властями относительно ситуации в Иркутской области. Об этом сообщил официальный представитель организации Кристиан Линдмайер. Организация оценивает риск для здоровья населения как низкий после обнаружения случая пневмонии неизвестной породы, подчеркнул Линдмайер. Российское правительство планирует увеличить расходы на блокировку контента в интернете в ближайшие 3 года до 60 миллиардов рублей. 2 года назад на эти цели было запланировано потратить 32 миллиарда. Увеличение бюджета на 20 миллиардов рублей ежегодно связано, в частности, с ростом стоимости оборудования для ТСПО, используемого для фильтрации трафика. В сентябре этого года Росстат отметил уровень безработицы в России на уровне 2,1-2,2%. Согласно информации от службы, показатель находится на рекордно низком уровне для страны. Правительство предложило использовать доходы от лицензирования розничной продажи табачных изделий и продуктов, содержащих никотин, для поддержки здравоохранения на региональном уровне. Законопроект был внесен в Госдуму в конце сентября, отметил эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей Федоров. Речь идет о госпошлинах за лицензии, которые с 1 октября составляют 20 тысяч рублей за каждый год действия лицензии. Посол Сьерра-Леоне в России Мохаммед Йонгава сообщил, что его страна готова предложить России аренду земель для выращивания кофе. Об этом пишет «Коммерсант». Кроме того, Йонгава рекомендовал российским бизнесменам осуществлять прямые закупки кофе из Сьерра-Леоне, исключая посредников. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Лучший снайпер в истории регулярного чемпионата НХЛ Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в лиге. Сейчас, с учетом плей-офф на счету многолетнего капитана столичных с 1006 голов и в нынешнем розыгрыше, ему осталось забить всего 10 шайб, чтобы догнать Уэйна Грецки и по этому показателю. Первый домашний матч Вашингтона против Питтсбурга 8 октября станет началом его прощального тура по городам НХЛ. Хоккеисты Флориды Пантерс, которые считаются одними из главных фаворитов сезона, потерпели второе поражение подряд в трех стартовых матчах регулярки НХЛ. Пантеры на выезде проиграли Анахейм Дакс в овертайме 2-3. Форвард Флориды Брэд Маршант, вернувшийся в состав после операции, сумел сравнять счет за 2 минуты до конца третьего периода. Однако в овертайме Дакс реализовали большинство и вырвали победу. Примечательно, что Пантерс ни разу не вели в счете по ходу нынешнего сезона, а все три матча завершились в дополнительное время. Футболисты сборной Франции дома уверенно обыграли Бельгию 4-1 в матче четвертого тура Лиги наций. Бельгийцы повели на 35-й минуте, и этот счет держался до 77-й. Перелом в игру внес главный тренер французов Зинедин Зидан, выпустивший на замену Дезире Дуэ, Райана Шерки и Майкла Алисе. Все четыре гола Франции забили именно вышедшие со скамейки футболисты. Эта победа стала для подопечных Зидана 7-й подряд в очных встречах с Бельгией, и французы с 10 очками единолично возглавляют группу 1. В параллельном матче этого квартета Италия дома обыграла Турцию 3-1 и с 7 баллами поднялась на второе место в этой пульке. Китайские спортсмены впервые не вошли в топ-3 мирового рейтинга Международной федерации настольного тенниса. Первой ракеткой мира стал 19-летний японец Сора Мацусима. Он самый молодой лидер мирового рейтинга в истории и первый японец на вершине с 1980 года. Вторую строчку занимает француз Феликс Лебрен, третью – еще один японец Томокадзу Харимото. А лучший из представителей Китая Ван Чуцинь опустился на 4-е место. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В 2027 году работающие пенсионеры получат две индексации страховой пенсии в феврале и апреле, а в августе им проведут перерасчет с учетом страховых взносов за предыдущий год, сообщает агентство Data.ru. Первая индексация пройдет 1 февраля на уровень фактической инфляции за 2026 год, которая сейчас оценивается в 6,8%. Вторая состоится 1 апреля и составит 3,3% к страховой части. Третье повышение, августовский перерасчет, будет индивидуальным, поскольку социальный фонд учтет не более 3 пенсионных коэффициентов, перечисленных работодателем за пенсионера в предыдущем году.
0: Экономика должна быть экономной.
1: В июле в России работали в общей сложности 223 800 заведений общепита, что меньше на 8% год к году. Подобное падение было зафиксировано аналитиками впервые с 2022 года. Более того, подчеркивается, снижение оказалось более выраженным, чем в активный период ограничений во время пандемии COVID-19. В 2020 году количество заведений общепита в России сократилось почти на 5%, в 2021 году снижение оценивалось в 2,5%. Согласно 2GIS, в августе 2026 года только в российских городах-миллионниках работали 97 тысяч объектов, что меньше год к году на 1%. Самое выраженное снижение показали пекарни, на втором месте заведения фастфуда, на третьем заведения с кофе на вынос.
0: Копейка рубль бережет.
1: В сентябре 26 года специалисты Высшей школы экономики провели опрос среди 3000 пользователей цифровых платформ. Выяснилось, что более половины россиян почти всегда или чаще всего покупают одежду, обувь и аксессуары на маркетплейсах. 58% респондентов отметили, что почти всегда или чаще покупают одежду, обувь и аксессуары через платформы. 42% с такой же частотой заказывают на маркетплейсах бытовую технику и электронику. Что касается категории продукты питания и лекарства, то их россияне покупают чаще в офлайн-магазинах. Традиционную розницу выбрали 55% и 46% респондентов соответственно. Только 12% россиян отметили, что приобретают продукты чаще или почти всегда на платформах, а лекарства 19%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 6 октября 1994 года в России вступили в силу новые правила биржевой торговли. Для рынка это была попытка навести порядок, а для бизнеса – сигнал. Прозрачность и понятные правила – это тоже ценность. Новые правила устанавливали требования к раскрытию информации, защите прав инвесторов и работе брокеров. Для экономики это означало переход от хаотичного рынка к более предсказуемой среде. Для предпринимателей это важный принцип. Доверие строится на прозрачности. Когда правила понятны и одинаковы для всех, проще планировать сделки, привлекать партнеров и инвестиции. Даже внутри компании этот подход работает. Прозрачные процессы и открытые коммуникации снижают риски и ускоряют принятие решений. Так что понятные правила – не бюрократия, а инфраструктура доверия. И именно она позволяет рынку расти.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
2: Как не потерять деньги на инвестициях? Как управлять капиталом, когда рынки штормит? Ответы в подкасте «Объясни Марату» на Диалог FM. Ведущий – предприниматель Марат Шайдаев. В каждом выпуске разговор с топовыми экспертами. Включайте и узнавайте, как работают деньги на самом деле.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Перед отопительным сезоном тема жилищно-коммунального хозяйства становится удобной для мошенников. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Аксененко в беседе с РИА Новости. Он отметил, что в это время мошенники выбирают максимально правдоподобные легенды. Владельцам квартир могут сообщить, что нужно подтвердить заявку на подключение отопления, согласовать визит мастера, поверить счетчик, узнать задолженность или оформить перерасчет. Для убедительности они могут называть адрес дома, фамилию или управляющую компанию, а дальше просят код из СМС, перейти по ссылке или установить приложение. Основная опасность таких схем в том, что мошенники не придумывают что-то фантастическое, а встраиваются в реальную повестку, подчеркнул Аксененко. Кода из СМС не требуется для запуска отопления, визита специалиста или перерасчета коммунальных платежей, добавил парламентарий. Директор НИИ «Гриппа» имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Леознов заявил, что сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, об этом сообщает РИА Новости. По его словам, в текущем сезоне вакцины против гриппа были полностью обновлены, что говорит о приходе новых штаммов вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета. Он отметил, что это подтверждает необходимость вакцинации. По словам Леознова, в первую очередь прививаться нужно более уязвимым группам населения – детям, беременным, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями. И в завершении выпуска: снизить риск депрессии помогает более сбалансированный распорядок жизни, об этом заявил психолог Сергей Ланг. Он посоветовал обращать внимание на то, как проходит день и хватает ли человеку времени на отдых и заботу о себе. По словам специалиста, важно разумно планировать дела, уметь отказываться от лишних нагрузок и учитывать собственные потребности. Также стоит избегать ситуации, когда человек регулярно пропускает приемы пищи или компенсирует недосып только в выходные. Такие привычки усиливают стресс, отметил психолог. Важно правильно распределять время, уметь отказывать и делать выбор в пользу себя, не боясь кого-то обидеть, подчеркнул эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.
1: Диалог FM. Дежурная часть.
2: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Сотрудники полка дорожно-постовой службы госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан изъяли у пассажира автомобиля марихуану. Сотрудники госавтоинспекции в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью» остановили автомобиль марки «Лада Веста» белого цвета. В ходе личного досмотра 34-летнего жителя Махачкалы у гражданина в правом кармане брюк был обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством растительного происхождения каннабисом, марихуаной. Гражданин доставлен в отдел полиции, возбуждено уголовное дело. За минувшую неделю сотрудники госавтоинспекции Дагестана отстранили от управления 87 водителей с признаками опьянения. В отношении 5 водителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Уважаемые дагестанцы и гости республики, нетрезвый водитель за рулем – это не просто нарушитель, а человек, который сознательно создает смертельную опасность для всех, кто находится на дороге. Не садитесь за руль после употребления алкоголя и не позволяйте этого своим близким. Если вы видите, что нетрезвый человек собирается ехать, остановите его. Если не получается, сообщите в полицию. Одна поездка в состоянии опьянения может закончиться не штрафом, а чьей-то смертью. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог FM.
1: Диалог FM. Дежурная часть.
3: Будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил Кавказа. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Обдалдеш дитес хейрар, я дельцили ум хедирар. Глупость нельзя продать, и от стирки она не станет чистой. Обдалдеш дитес хейрар, я дельцили ум хедирар.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
4: Ребят, всем привет. Нам сегодня невероятно повезло, потому что у нас сегодня не просто подкаст, а у нас бро-подкаст. Да-да, этот термин я только что украл у Оскара Хартмана.
5: Это Оскар, брофист, привет. Да, брофист.
4: Брофист. Вот такой у нас сегодня замечательный гость. Уникальный предприниматель, инвестор с фантастическим уровнем энергии. Оскар, да. Привет. Спасибо, да, что привет. К нам пришел.
5: Я очень рад. Я даже вижу, ты волнуешься. Я никогда не видел, чтобы Миша волновался. Видимо, для тебя очень важно делать вот такие брокасты.
4: Мы разбираем какие-то бизнесы, стараемся смотреть их как бы так вот суть, чтобы это было понятно аудитории. Но у тебя столько бизнесов, что мне хочется разбирать не отдельно взятые из них, а в целом посмотреть на бизнес-бизнес-ангела и разобрать бизнес-бизнес-ангела. Вот давай такой простой вопрос. Сколько в жизни ты сделал инвестиций?
5: 130.
4: 130. Ты можешь дать какую-то статистику, потому что я, насколько я понимаю, вообще вот бизнес-ангел – это в том числе про статистику. Ты не можешь быть бизнес-ангелом, сделав 3 инвестиции, правильно?
5: Да, из 130, 30 были некоммерческие инвестиции, 100 коммерческие. Из некоммерческих – это значит просто гранты. Ну, ты хочешь, чтобы что-то в мире появилось, ты даешь грант. И из некоммерческих организаций, из 37 что-то сделали, 23 ничего не сделали. Из 100 коммерческих 14 стали лидирующими компаниями в своем деле, там невероятно, 2 стали 10-миллиардными, да, 10 миллиардов долларов.
4: Как называется, когда капитализация 10 миллиардов
5: Декакорн.
4: Долларов? Декакорн. Декакорн.
5: Да, угу. Декакорн, это 10-рог.
4: Значит, 2 декакорна у тебя в портфеле, 12.
5: 2 декакорна, да, и 12 единорога, да, и все остальное, в принципе, без разницы, Миш, да, чтобы ты понимал, да, средние исходы. Они только время отнимают, но очень много средних исходов. Таких прям жестких банкротств, таких прям хардкор на полной скорости в стенку в дребезги, примерно 30. Угу. Да, как бы это прям такие, ну, больно, да. Вот на прошлой неделе у меня единорог умер, но я считаю, это на полной скорости 750 миллионов долларов оборот. Прибыльная компания берет кредиты на плохих условиях, и просто, ну, сейчас там идет борьба за оставшиеся активы, там ничего не останется просто, ну.
4: Как вообще работает вот статистика бизнес-ангела? То есть, я так понимаю, надо сделать 100 инвестиций. Какой средний вот размер чека, сколько ты денег всего проинвестировал?
5: Ну, сейчас у меня средний чек последние 7 лет примерно 350 тысяч долларов. Я только последние 7 лет начал вот более-менее считать, смотреть. Я не очень про деньги, да, я просто вот так же, как и ты, я люблю проживать истории. Для меня это как будто я заказал вот поездку на Мальдивы, но на самом деле я здесь заказал поездку в бизнес-мире, да, как бы по сути вот я на это так смотрю. Это очень своеобразная деятельность. Давай коротко. Большинство людей не знают, что такое вообще существует. При этом это очень большая вещь. Бизнес-ангелы инвестируют в год в мире 50 миллиардов долларов.
4: Какую долю от общих инвестиций
5: это примерно,
4: занимает примерно?
5: Это в ранней стадии, это 75%. Это больше, чем все венчурные фонды вместе взяты в три раза. Да? Соответственно, бизнес-ангелы – основные люди, которые говорят «да». Вот какой-то
4: предприниматель. Получится или нет.
5: Да. Обычно для какого-то бизнес-приключения нужны какие-то ресурсы. Да? И иногда это маленькие денежные ресурсы, там, не знаю, 50 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, 200 тысяч, по-разному. И в основном эти ресурсы дают бизнес-ангелы. Это большое явление, оно есть везде в мире, в каждой стране, от Афганистана до Токио, до везде это есть. И это основной драйвер предпринимательства. Когда кто-то, вот как ты, например, с опытом, видит талант, говорит, слушай, у этого человека, и дает ему ресурсы, ставит свои ресурсы вместе с талантом, и там что-то начинается. Да? Примерно 1 миллион раз в год бизнес-ангел говорит предпринимателю «да». «Давай». Это как смазка, которая смазывает то, что не делают банки, то, что не делают фонды. Но есть огромная масса, да, это вот такие люди, которые вот закрывают сегменты,
4: да-да,
5: в основном на доверии, на личном знакомстве.
4: При этом, получается, они оказывают фундаментальное влияние на экономику.
5: Фундаментальное просто. Вот можно посмотреть все большие истории успеха, и в 90% из них присутствовал бизнес-ангел. У этой деятельности есть несколько свойств, которые делают ее очень особенной. Первое свойство, да, что это супервысокорискованная деятельность. Причина того, что туда не идут банки, фонды и так далее, что это самое рискованное, что есть. Самое рискованное, но более рискованного нет. И второе, вот очень большинство людей это не понимают. Риск многие понимают. То, что большинство не понимает людей, что там присутствует так называемый power law, это закон физики, что очень маленький процент вещей сделает 100% твоего исхода. Да? Это вот есть вещи...
4: То есть это даже не принцип Парето, где 20 на 80.
5: Это вообще, да.
4: Это, там условно 2 – это 80, наверное. Ну, на примере твоих декакоров.
5: Я думаю, 1% – это 99. Ну, например, вот сейчас становится так, потому что все меньше и меньше компаний делают всю прибыль мира. И сейчас, по сути, вся игра только в то, кто попал вот в эту маленькую часть компании. Да? Либо ты в них, либо тебя нет. Да? И если ты в них... Вообще даже не имеет значения, какая у тебя доля. У NVIDIA, основатель NVIDIA, у него, как ты думаешь, какая у него доля в компании?
4: Осталось после всех размытий. Я думаю, несколько процентов.
5: Да, 3,6%. 3,6%. Но он, эти 3,6%, это сейчас 100 миллиард долларов. Да? Соответственно, сейчас самые богатые люди мира, если возьмешь, да, они в основном владеют маленькой долей очень крупных компаний. И в бизнес-ангельстве то же самое. Да? Соответственно, Power Law... Он сильно меняет твою логику мышления. Да? Тебе очень важно попасть в именно вот эти очень экстраординарно успешные компании. Поэтому это называется охота за единорогами. Да? Потому что действительно единорог – это что-то очень редкое, что-то очень фантастическое, да? Нереальное практически. Это очень... И если ты это поймал, это сразу окупает весь твой портфель. Вот все твои инвестиции в несколько раз. Да? А если ты не поймал, что бы ты там ни делал, это будет плохой результат. Да? Соответственно, если у тебя нет единорога, все остальное не имеет значения.
4: То есть можно тогда так сформулировать мысль, что первая твоя отсечка, ты смотришь, может ли компания получить капитализацию миллиард долларов. Если она не может, все, ты сразу уже в нее не инвестируешь.
5: Даже миллиард долларов уже недостаточно. Да? Там, сейчас как бы миллиард долларов – это уже не конец, это наоборот только начало игры. Да? Там ты получаешь... Миллиард долларов дает тебе возможность привлечь еще больше ресурсов, чтобы еще больше расти. Да? Я оцениваю, да, есть ли у этой

0: и про себя, откуда он, что он, про что он. Когда я слушаю истории человека, они должны складываться в какую-то в чувство во мне, что этот человек очень сильно будет идти вперед, и, и даже если будут трудности, препятствия. Вот, например, плохая история. Консультант из McKinsey решил уйти из McKinsey, потому что сейчас есть тема агрегация маркетплейс-селлеров, вот она много денег привлекает, и он решил. Это, скорее всего, не получится, потому что он просто оппортунист. Как только встретится с первыми трудностями, он будет сравнивать себя с теми людьми, которые не ушли из хорошей компании, и он, ему будет больно. Да,
1: как бы. То есть он не водитель автобуса, он пассажир. Он впрыгнул в какой-то автобус, который едет, но при этом он сам не за рулем этого автобуса.
0: Да. И у него нет ни одной причины этим заниматься, кроме... У него есть референтная группа, которая будет идти вперед, и у него он будет отставать при первых же трудностях и, скорее всего, не сможет это препятствие пройти. Да? А человек, например, идеальная история, вот это типа человек заработал первые деньги только для того, чтобы собрать ресурсы, чтобы сделать важную компанию, например, чтобы излечить эпилепсию, потому что у него сестра болеет неизлечимым видом эпилепсии, и он хочет сделать фундаментальный сдвиг, чтобы помочь своей сестре. И он заработал уже, да, там, например, два, и он идет, и он уже собрал, у него уже... Вот ты можешь себе представить, какая это энергия, да?
1: Да.
0: Вот эта энергия, это... Вот
1: и он готов преодолевать любые трудности.
0: Да.
1: То, что для него стоит гораздо больше на флаге успеха, чем просто деньги.
0: Я думаю, что на самом деле вот в моей системе вещей деньги не определяющий фактор. История определяющий фактор. Человека не мотивирует 100 миллионов долларов. Его мотивирует, что я смогу создать научный центр по этой болезни. Да? Или человека мотивирует, что я смогу купить недвижимость всем своим родственникам. Или вот это истории, это то, что мотивирует человека. Да? Когда я встречаюсь с человеком, мне очень сильно не хочется инвестировать. Потому что, скорее всего, не получится. Соответственно, все, что мне расскажет, должно поменять мое нежелание инвестировать. Мне должно хотеться сильнее, чем мне хочется. Вот это то, что я ищу, такие хорошие комбинации, которые возникают, и это комбинации единороги, которые действительно могут сделать большую проходку. Я в основном вкладывал в существующий рынок, банковский рынок, недвижимость, ритейл, да, соответственно, я, например, я, скорее всего, бы не проинвестировал в Airbnb, потому что создание абсолютно нового рынка очень еще выше риск, да, там может быть.
1: То есть ты смотришь на компании, которые меняют культуру потребления, но уже на существующих рынках, да. Но не которые создают новые рынки, получается так больше.
0: Смотри, Миша, если совсем честно, да, есть код до сегодняшнего дня и дальше, и два разных Оскара. У меня сейчас есть ресурсы, фундамент, я могу быть намного более смелый, чем я был раньше, да. Раньше я почти все единороги, которых я нашел, это были копии существующих бизнес-моделей в других рынках.
1: Uh-huh.
0: Да, у меня 4 единорога в Индии. Это все повторение бизнес-моделей, которые были в другом месте. Сейчас в Индии уже появляются свои бизнес-модели, которые возникли там. Их, например, сейчас копируют в Африке, в Южной Америке. Да? Соответственно, я всю жизнь занимался бизнес-трансфером. Аукционы подержанных машин я тоже в многих рынках сделал. Вот там быстрая доставка продуктов питания в многих рынках, да, потому что в каждом рынке есть локальный чемпион. Соответственно, я нахожу бизнес-модели, в которых появляются локальные чемпионы, и потом нахожу, кто этой бизнес-моделью занимается, и в них вкладываю. Это была моя первая стратегия. Вот не то, что это не значит, что это моя будет стратегия будущего, да, но чтобы прийти сюда, где я сегодня, я изучал диффузию бизнес-моделей, как она происходит, в каких ситуациях возникают локальные чемпионы, в каких не возникают, в каких глобальные игроки выигрывают, в каких локальные игроки выигрывают. И, соответственно, старался находить самые мощные комбинации для конкретной бизнес-модели, которая уже доказана.
1: Почему ты, вот такой простой вопрос, вот смотри, я так понимаю, что за какие-то проекты идет большая конкуренция. Вот есть хороший проект, и у него там 30 желающих в него проинвестировать. Да. Вот как это происходит на практике? Больше ты ловишь вот проекты с высокой конкуренцией. Если такие, то почему тебя именно выбирают бизнес-ангелом?
0: Возможно, это самый важный вопрос вообще. Потому что если вот очень маленькое количество компаний делает все возвраты мира,

0: Обычно у этих компаний есть большой выбор, да, как бы, и адверсивная селекция, например, если ты сидишь и ждешь, пока проекты придут к тебе, вот я мог сесть в своем family офисе и жду, кто же ко мне придет в гости попросить деньги. И тогда обычно к тебе приходит адверсивная селекция. Приходят люди, которые уже у Sequoia не получили, Excel им отказал, все им отказали, и они думают, дальше мы идем по тупым деньгам. В Дубай там много тупых денег, да, там и другие места. И если ты будешь сидеть и ждать, к тебе придет мусор. Мусор. Я практически вообще не смотрю то, что ко мне приходит. Единственное исключение – это сообщества, в которых очень круто, например, физтех сообщество, мое ВХУ. Если из сообщества приходит introduction, кто-то меня знакомит, ты меня знакомишь с кем-то, тогда я точно посмотрю, да. Это единственное. Но так я проактивный. Я называю это стратегией снайпера. У меня стратегия снайпера. Я выискиваю себе таргеты и потом туда залезаю.
1: Имеет значение вот в этом бизнесе ну, такой своеобразный top of the mind. Вот я знаю, что есть там какой-то рейтинг, в котором ты занял 18-е место.
0: Да, я вошел.
1: Ты мне рассказывал, что ты сделал свой рейтинг.
0: Я просто хотел встретиться с топ-1000 бизнес-ангелами мира. Я когда взял существующие рейтинги и начал встречаться с людьми, я увидел, что там люди абсолютно другого уровня, которые инвестируют 5-10 тысяч долларов там, и так далее. Я понял, что все существующие рейтинги не дают мне крутых людей. Поэтому я посадил свою аналитическую команду, и мы действительно взяли все данные, которые существуют в мире, и сделали, кто самый больше всего ценности создает для экосистемы предпринимательства в мире. Как бизнес-ангел. И у нас получился свой список 1000. Я из этих 1000 с 500 уже встретился. Они университеты строят, филантропия, они много поддерживают. Это очень крутые люди.
1: Вот эта вот некая такая медийность в этой среде, она важна, правильно? Потому что я имею в виду медийность не в том плане, что есть какие-то YouTube-каналы, где там есть миллионы просмотров, а в том, что вот когда предприниматель думает, кого бы он хотел привлечь к себе на первом этапе, вот попасть вот в этот список, вот этот шорт-лист, да, это очень дорогого
0: конечно,
1: стоит. Потому что
0: это дорого.
1: В этом это значительно повышает твои шансы на успех, потому что одно дело, ты попал в этот шорт-лист, а другое дело, ты уже смотришь проекты, от которых отказался Оскар Хартман, понимаешь, да?
0: Конечно, конечно. Нет, играет ключевую роль, играет твоя репутация.
1: Вот несколько таких, дай, ну, моментов, да, каких-то вот инсайтов, вот что влияет, как сделать так, чтобы быть вот top of the mind для всех венчуров мира?
0: Смотри, быть честным, беречь свою репутацию, как будто от ней жизнь зависит, да? Всегда быть на стороне основателя, я всегда founder-friendly. Если я в какой-то компании, я знаю, как это быть предпринимателем, да? Многие другие инвесторы не знают, как это быть им. Они думают, что мир делается через экселовские таблицы и бизнес-планы и так далее. Да? Я знаю, как быть предпринимателем. Я очень быстро устанавливаю связь с предпринимателем. И я с точки зрения людей, которые построили единорогов, если ты сейчас всех их спросишь, как думаешь, с Оскаром, они скажут, да, с Оскаром надо работать. Потому что Оскар мне не делал жизнь сложнее там, где не надо. Он не ставил мне искусственные препятствия. Знаешь, бывают такие советы директоров. Принеси нам это, проанализируй нам это, сделай. И так жизнь тяжело, да? И так компанию строить тяжело. А если тебе совет директоров еще выстраивает кучу барьеров, не создаю, я только стараюсь помогать. Потому что если этот человек взлетит, он потом будет как олимпийский чемпион, очень как Хусейн Болт, он будет известен. И он потом твою репутацию разносит.
1: И уже есть некий сарафан, правильно,
0: конечно,
1: сарафанное радио, которое, собственно говоря, наверное, есть такие как бы адвокаты Оскара Хартмана,
0: да,
1: которые
0: да.
1: говорят, вот этот парень, он классный, да. берите, он вам поможет.
0: Невероятно, как это работает. Я уже занимаюсь этим 15 лет, из года в год люди. И это вот, когда перед инвестицией происходит так называемый reference calls, да, там 4-5 звонков, кто с тобой работал?
1: Uh-huh.
0: И вот это все решает. Да? Google тебя, например, я выхожу на компанию, я снайпер. Да? Я выхожу на компанию, говорю, мне нравится то, что вы делаете, я посмотрел всех, кто это делает, мне нравится ваша история, давай познакомимся. Им всегда интересно со мной познакомиться. Что, ну, понимаешь, я на них выхожу, не они на меня. Им уже это интересно. Обычно они бегают за инвесторами, а здесь я. Особенно в развивающихся странах, они вообще не привыкли, да, что инвесторы на них выходят. Я выхожу, я им сразу даю ценность. ноу-хау, что я знаю про рынок, какие инсайты, что работает где, что не работает где и так далее. Я знакомлюсь с ними, и потом я говорю, да, я хочу быть с вами. Да? Uh-huh. В этот момент они делают быстро чек, Google, смотрят, кто ты такой, что звонят пару людям, и там должно быть зеленый свет, зеленый, зеленый, зеленый, зеленый.
1: Это такое своеобразное KYC на входе.
0: Да, да. И, кстати, информация, если ты начинаешь беспредельничать где-то, делать проблемы, не подписываешь документы, создаешь, ну, это прям распространяется, ну, как молния просто, это очень быстро распространяется.
1: Но смотри, ведь, давай так вот, я знаю, что у тебя на лице 16 шрамов.
0: Да.
1: То есть, в принципе, ты готов как бы, ну, к любым сценариям. Теперь вот, как бы мы ни говорили, что там founder-friendly и так далее. Представь ситуацию, что ты ошибся, и человек просто мошенник, не знаю,
0: все,
1: он
0: я
1: создал аффилированный какой-то
0: да.
1: бизнес,
0: все,
1: еще
0: списал,
1: что-то сделал.
0: Списал инвестицию, все.
1: Институт репутации работает, если ты увидишь, что этот человек поднимает потом деньги, ты будешь кому-то рассказывать, что он мошенник?
0: Буду, если мне будут звонить.
1: Если будут звонить. Да. Ну,
0: это работает очень быстро. Вот я только что был на прошлой неделе, у меня у самого самая большая конференция для бизнес-ангелов. Ангелы стоят, обсуждают, этого не пускай, у него там, вот они... Все уже разложилось по полкам, кто-то вылетел из сделок, кто-то сел в сделки, и все. Это работает, ну, смотри, я не буду конфликтовать. Жизнь слишком короткая, чтобы заниматься этим, Миш. Да?
1: Чтобы тратить время на негатив.
0: Вот смотри, статистика, ты любишь статистику. 130 инвестиций – это не так много, да? Ну, я плюс-минус близко общаюсь с другими бизнес-ангелами, у нас тысячи данных, да? Проблемы нечестного характера возникают в 5% случаев. Это прям вранье, документы, подкладывают подпись, деньги направляют не туда, там счет замечен, ну просто все бывало.
1: Такой фрод, настоящий фрод.
0: Много фрода бывало, все. Но если я из-за 5% буду оставшиеся 95% мучить, там прописывать огромные документы на 150 страниц, да, буду пытаться себя защитить везде от всего. Самое главное, что эти защиты, как liquidation preference и так далее, как правило, они все равно не срабатывают. Когда случилось, обычно нечего делить, понимаешь?
1: Да.
0: Он просто, вот как сейчас, ну, нечего, ноль. Просто как бы там можно драться сколько угодно. Эти документы – это иллюзия защиты, да?
1: Я согласен. Эту энергию лучше потратить на то, чтобы найти еще несколько сильных проектов.
0: Конечно, 100%. А представляешь себе, если ты из 5% отрицательных выбросов статистики, ты портишь. Ты теперь начинаешь быть недоверчивым. Представляешь, я встречаюсь с тобой, я говорю, я хочу с тобой работать, ну смотри, если ты будешь воровать, вот это будет, если будет вот это будет, и уже все.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Каспийске прошло торжественное принятие выполненных работ в многоквартирном доме 56 по улице Ленина в рамках программы капремонта. Фасад здания был полностью обновлен. На мероприятии присутствовали исполняющие обязанности руководителя фонда капремонта республики Гаджимурат Зайналов, врелглавы Каспийска Арсен Шерифов, а также представители стройконтроля, подрядной организации, управляющей компании и жильцы дома. Дина Гусейнова получила должность временно исполняющего обязанности замруководителя администрации главы и правительства Дагестана. Соответствующий указ подписал врелглавы региона Федор Щукин. Отмечается, что Гусейнова имеет 20-летний опыт работы в органах прокуратуры. Глава Махачкалы Джамбулат Салавов встретился с общественными помощниками Сабриной Алиевой и руководителем АНО «Мираж» Аминат Шамсудиновой. Вместе они реализуют проект «Учебно-тренировочная квартира для детей с особыми потребностями». Для квартиры выделено помещение. Стороны договорились о содействии в покупке инвентаря и техники. В ней дети смогут общаться, проводить время вместе и осваивать навыки, необходимые в повседневной жизни. В Дагестане продолжается реализация проекта местной инициативы, направленного на улучшение инфраструктуры и условий жизни в регионе. В рамках проекта была отремонтирована одна из старейших школ Бодлихского района – Мунинская школа. В ней были завершены капремонт пищеблока и благоустройство двора. Общая стоимость работ превысила 7,2 миллиона рублей. Во втором квартале этого года объем мобильного трафика снизился на 6% в годовом выражении, до 12 миллиардов гигабайт, об этом пишут ведомости со ссылкой на Минцифры. При этом объем фиксированного интернет-трафика вырос на 55% и составил 58,6 миллиарда гигабайт. Количество исходящих соединений мобильных абонентов также увеличилось на 27%. Власти штата Нью-Йорк ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки кори. Университет Джонса Хопкинса сообщает, что в Америке зафиксировано более 4000 подтвержденных случаев кори, что является рекордом с 1991 года. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кофе натощак может вызывать раздражение слизистой желудка и стать причиной изжоги, гастрита и других воспалительных процессов. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. У многих людей есть привычка пить кофе по утрам, зачастую натощак. Так делать нельзя по ряду причин, отмечает эксперт. Кофе стимулирует выработку кортизола, гормона стресса, поэтому человек чувствует бодрость и энергию. Однако слишком частое его употребление может вызывать привыкание и снижать естественную выносливость организма. Кроме того, повышается нагрузка на надпочечники и возникает дисбаланс гормонов, что сказывается на самочувствии в течение дня. Отметим, что напиток также может вызывать спазмы и ухудшать моторику кишечника, особенно у людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом. По словам Соломатиной, завтрак примерно через 30-60 минут после пробуждения помогает сделать эффект кофе более мягким и полезным.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хубар. Это село расположено на восточной границе Казбековского района Дагестана на высоте 930 метров над уровнем моря. Предположительно, село Хубар насчитывает тысячелетнюю историю. По разным источникам, месторасположение села менялось 18 раз. Причинами этому служили суровые и долгие зимы. Основной состав населения – это приезжие из горно-хаварских районов, таких как Хунзахский, Гунипский, Чародинский и Ахвахский. Вокруг села находятся обширные пастбища, сенокосы и пашни и огромное количество вековых лесов с множеством родников. По подсчетам, 82 родника. Издавна хубарцы занимались садоводчеством, благодаря землям, расположенным в Инчихской долине. До сих пор сохранились остатки строений 11 водяных мельниц для обработки зерна. Сейчас в селе функционируют школа, дом культуры, библиотека, почта и разные магазины. Село полностью газифицировано, электрифицировано, и во всех домах имеется водопроводная система.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM.
0: Это день в истории.
2: 6 октября 1892 года Альфред Нобель подписал завещание, определившее судьбу его состояния. Для науки это высшая награда, а для бизнеса – кейс про долгосрочную мотивацию и ценность репутации. Нобель распорядился, чтобы его капитал был обращен в ценные бумаги, а доходы шли на премии за достижения в науке, литературе и миротворчестве. Он не просто распределил деньги, а создал долгосрочный механизм признания. Премия стала маркером качества и доверия. В бизнесе похожая механика работает в рейтингах, сертификациях, отраслевых наградах и даже в отзывах. Публичное признание усиливает репутацию и помогает привлекать клиентов и партнеров. Более того, сам подход Нобеля – инвестировать в будущее, а не тратить сразу. Это про финансовую дисциплину и стратегическое мышление. Компании, которые вкладываются в долгосрочные проекты, обучение, исследования, тоже создают премиальный эффект. Их воспринимают как надежных и перспективных. Так что репутация – это капитал, который можно купить, защищать и передавать дальше.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Перед Днем народного единства 4 ноября у россиян будет последний сокращенный рабочий день в этом году, заявила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова. Она уточнила, что 3 ноября граждане будут работать на час меньше, при этом на зарплате это не отразится. Это последний сокращенный день в 26-м году, отметила эксперт. Она добавила, что сотрудников со сменным графиком это может не коснуться. Однако по трудовому законодательству работнику полагается компенсация, если этот час будет рабочим. Россияне смогут проверять продавцов на маркетплейсах благодаря новому закону о платформенной экономике, который вступил в силу с 1 октября, заявил газете «Ру» президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев. По его словам, площадка проверяет партнера еще до допуска на платформу. В карточке товара или магазина должны быть сведения о продавце, в том числе ИНН, а для товаров с обязательными требованиями – данные о сертификатах, декларациях и маркировке. Там же видно, что сама платформа не является продавцом, если она выступает только посредником, пояснил эксперт. По ИНН продавца можно дополнительно свериться в открытых реестрах Федеральной налоговой службы, добавил президент ассоциации. И в завершение выпуска. Утверждение о том, что молодые россияне безграмотны, является мифом. Об этом журналистам РИА Новости заявил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук Владимир Пахомов. По его словам, нельзя говорить о том, что предыдущие поколения общались на более красивом и правильном русском языке по сравнению с современной молодежью. Нам так кажется просто потому, что для нас эталон всегда в прошлом, потому что произношение прошлого действительно нам представляется более красивым, отметил эксперт. Он обратил внимание, что язык давно бы уже исчез, если бы каждое новое поколение было безграмотнее предыдущего. Как сказал Пахомов, русский язык со временем меняется и развивается так, чтобы его носители могли описывать окружающий их мир. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
1: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
2: Выдачу льготных автокредитов приостановили. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Беларусь нарастила поставки топлива в Россию рекордными темпами. За сентябрь из соседней страны привезли 246 тысяч тонн дизеля. Это рекорд за месяц. Бензина тоже стало больше – 205 тысяч тонн. А всего с начала года Беларусь поставила 1 000 000 тонн топлива. Поставки из Беларуси помогают закрывать дефицит, который возник на внутреннем рынке. Напомним, в конце сентября правительство продлило запрет на экспорт дизеля. Выдачу льготных автокредитов приостановили. В Минпромторге заявили, что программа выполнила план и выбрала бюджет этого года. В общей сложности по льготной программе купили 123 тысячи машин. Взять кредит могли семьи с детьми, врачи, учителя и люди с инвалидностью. Еще почти 55 тысяч машин взяли в льготный лизинг. Полностью поддержку не отменили. После Нового года льготные кредиты снова начнут выдавать. Точные сроки раскроют позднее. Страховые компании раскритиковали цены в справочниках запчастей, по которым считают стоимость ремонта по ОСАГО. В Росгострахе на недавнем саммите АСН назвали сложившуюся сегодня ситуацию кризисом. Его причина в том, что существующая методика расчета катастрофически далека от реальных цен на запчасти. Из-за этого станции техобслуживания отказываются ремонтировать машины по страховке. По мнению участников отрасли, ситуация требует скорейшего обновления. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошие дороги.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Словакии включает правила поведения в профессиональной обстановке, которые учитывают культурные особенности страны. Некоторые аспекты этикета – приветствие и прощание, деловые переговоры, правила дарения подарков и деловой переписки. Приветствие, рукопожатие и прямой зрительный контакт. Мужчины первыми протягивают руку, затем женщины. Некоторые дамы могут отказаться от рукопожатия, предпочитая легкий поклон головой. Прощание – обмен рукопожатиями. Иногда достаточно одного приветствия без рукопожатия. Установление контакта. Для новых встреч – знакомство. Для знакомых – приветственный маленький разговор – small talk. Обсуждение ключевых моментов. Стороны уточняют формат встречи и ее продолжительность. Прояснение позиции партнера. Участники обозначают свои цели и задают вопросы, ответ на которые хотят получить в ходе переговоров. Финальная стадия – закрепление договоренностей. Решение, принятое в ходе переговоров, фиксируется в протоколе встречи или электронном письме. Важно поблагодарить партнеров за встречу и завершить переговоры на позитивной ноте. Подарки не обязательны, но служат приятным жестом. Если подарок выбран, он должен быть уместным и отражать культуру или продукцию компании. Не рекомендуется дарить, например, хризантемы или калы, которые считаются традиционными похоронными цветами. Также не стоит дарить дорогие подарки, так как в большинстве компаний существуют ограничения на их стоимость. Подарок вручается в конце встречи или после успешного завершения переговоров и обычно открывается сразу после его получения. Приглашение на встречу принято отправлять по электронной почте, указывая место, время и предполагаемую продолжительность. В письмах используется профессиональный и уважительный тон, вопросы формулируются четко и коротко. Подпись в электронной почте профессиональная, с указанием имени, должности и контактной информации. Своевременные ответы. Рекомендуется отвечать на письма в течение 24-48 часов, даже если это просто подтверждение.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Большинство людей познакомился с английским в школе, на специальных уроках. И как и для большинства, это знакомство было абсолютно бесполезным. Обычная школьная система почти всегда хуже, чем бесполезна, и скорее учит сдавать тесты, чем учить язык. Но если вы оказались жертвой школьной системы и успели потерять всякую надежду на освоение языка, не переживайте, у вас есть все шансы наверстать упущенное. Однако наверстывать нужно правильно, поэтому давайте взглянем на суть этого процесса. Во-первых, знаете ли вы, что 14% американцев, свободно владеющих английским, не умеют читать и писать? В Индии же количество таких людей превышает четверть населения. Это довольно большие и грустные цифры, но они раскрывают природу языка, а именно, вам не нужны учебники, чтобы владеть языком. Как думаете, смогли бы вы говорить на русском языке, если бы не пришли в школу и не узнали о том, что такое существительное и прилагательное? Ответ очевиден, а все потому, что знание языка не зависит от знания правил, по которым работает этот язык. Нет, я вовсе не призываю вас выбросить учебники, они могут быть полезны, но очень важно понимать их узкую, специфическую роль. Они не научат вас говорить на иностранном языке. Единственное, что они могут, это помочь вам говорить лучше. Поэтому золотое правило изучения языков звучит так: сначала практика, потом теория. Но что за практика нам нужна? И главное, как начать говорить, если ты вообще ничего не знаешь? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте вернемся в детство. Что конкретно вы делали, чтобы научиться языку своих родителей? Слушали. И пытались повторить. В 2016 году вышло исследование, в котором ученые-лингвисты показали, что мы учимся говорить, просто слушая. Мало того, это работает более эффективно, чем привычные методы, применяемые в школе. Иными словами, просто погружаться в язык – это лучше, чем заучивать слова и выполнять задания в учебнике. В изучении языков практика побеждает теорию. Но почему? Это легко понять, если посмотреть на то, как мы учимся ходить. Вряд ли родители рисовали для вас графики того, как и под каким углом нужно прикладывать силу, чтобы не потерять равновесие. Вряд ли они расписывали формулы и строгие физические законы, прежде чем вы сделали свой первый шаг. Нет. Вы просто смотрели, как это делают другие, и пытались повторить. Да, физика – это полезное знание, и оно достойно изучения. Но не тогда, когда ты учишься ходить. Пытаясь ходить, нужно ходить. Язык работает точно так же. Согласно теории Стивена Крашена, ведущего мирового лингвиста, по-настоящему выучить язык можно только если он приобретен бессознательно путем освоения входящего материала. Более того, в своих последних исследованиях он не нашел ни одного полиглота, который бы изучал языки иначе. То есть те, кто знает много языков, постоянно в них погружаются, что является большей частью их практики. Конечно, они не избегают учебников, но и не делают их основой своего обучения. Большая часть процесса – это восприятие языка. Окружи себя им настолько, что твой мозг будет вынужден его выучить. Например, я в английском стал прогрессировать, когда в старших классах все точные науки в моем лицее начали преподавать на английском. Биология, химия, математика, физика и так далее. Учителя не давали нам словарей, а просто вели предмет на английском. Я, естественно, тоже неожиданно не схватился за учебник или словарь, но несмотря на это, пара месяцев таких уроков принесла больше пользы, чем 8 лет ежедневных занятий с учебниками. Потом я начал массово смотреть зарубежный YouTube, и поначалу, конечно, не понимал 90%, но со временем мой мозг самостоятельно накопил определенное количество контекста и связей. А по итогу, безо всякого формального обучения, я могу общаться наравне с докторами философии и читать научную литературу. Но как еще можно погружаться в язык? Ну, например, смотреть фильмы с субтитрами на том языке, который вы пытаетесь выучить. Согласно исследованию 2016 года, таким образом мы улучшаем навык владения языком на 17%. Однако если субтитры на родном языке, то улучшения составляют 0%. Поэтому смотреть фильмы с русскими субтитрами – это плохая практика. Итак, большую часть времени, которое вы посвящаете на изучение языка, следует посвятить погружению в натуральную речь. Но, конечно, знать язык – это не просто понимать, о чем вам говорят, нужно еще и самому уметь говорить. Произношение очень важно. Поэтому есть вторая часть практики – пытайся повторять. Я бы назвал эту технику подражанием. В 2015 году вышло исследование, подтверждающее, что техника подражания наиболее эффективна, чтобы улучшить произношение. Особенно у начинающих. Лично я следовал этому принципу очень просто – включал какое-нибудь видео, а услышав интересную фразу, пытался ее воспроизвести. Но опять же, подражать нужно именно натуральной речи, а не отшлифованным фразам в учебнике. Например, иностранец, годами изучающий русский язык по аудиоупражнениям, будет ошарашен,

0: услышав «где был» вместо «где ты был». Приехав в Россию, он будет вынужден переучиваться, как и все, кто боится окунуться в неизведанный мир разговорного языка. И, наконец, третья часть практики. Изучаем теорию и заучиваем новые слова. Это важный шаг, но по значимости он последний. На этом этапе подключаются техники изучения языков, многие из которых могут быть чрезвычайно полезны. Например, отрабатывать грамматические упражнения, учить слова перед сном и использовать технику интервального повторения для увеличения словарного запаса. Согласно недавнему исследованию, это самый эффективный способ запоминания. Но я, разумеется, не буду рассказывать обо всех этих техниках. Этому посвящены отдельные каналы. Моя задача – это показать, что они не являются обязательным условием, в отличие от постоянного, ежедневного, глубокого погружения в натуральный язык, который вы пытаетесь выучить. На этой ноте мы прощаемся. Успешного вам изучения языков. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Амусирэм».
2: Если ты идиот и выиграл лотерею, то, конечно, ты купишь Rolls-Royce, просрешь лотерею, и на этом все закончится. Но если ты зарабатывал эти деньги своим трудом, и если случайно вот у тебя вдруг на счету образовался $1 000 000, скорее всего, это вообще никак на тебя не повлияет. Что на тебя влияет, это когда твой ежемесячный доход растет. Вот это действительно сильно меняет твою жизнь. Потому что каким бы ты ни был аскетом, я все время старался быть аскетом, ты зарабатываешь, допустим, 500 тысяч рублей в месяц. Тратишь 100, ты молодец, 400 откладываешь, ты чемпион. Ты зарабатываешь 1 000 000 рублей в месяц, тратишь 100, 900 откладываешь, чемпион. Но если ты зарабатываешь 10 миллионов в месяц, невозможно тратить 100, ты уже идиот. Поэтому неизбежно от роста твоих ежемесячных доходов будет расти и твоя норма потребления. Ты ничего с этим делать не сможешь, это невозможно остановить. То есть да, ты можешь сохранить все еще пропорции те же, ты зарабатываешь 10 миллионов, но тратишь 2 миллиона, как 100 тысяч от 500, да, но ты тратишь 2 миллиона. Поэтому на твою жизнь намного больше влияет ежемесячный доход, чем единоразовый. Потому что единоразовый ты боишься тратить, а вдруг ты потратишь, а других не будет. И ты его потом кладешь в банк и живешь на процент. Ну, грубо говоря, или ты инвестируешь в акции, живешь на дивиденды, или покупаешь палатку у метро и сдаешь ее, да? А вот ежемесячный доход, когда растет, твоя жизнь неизбежно меняется. Ну, не так заметно, как мне казалось ранее. Вот если бы мне когда-то сказали, сколько я сейчас трачу в месяц, если бы мне сказали 10 лет назад, что я буду тратить столько в месяц, я по-другому себе представлял эту жизнь. Я совершенно по-другому представлял. И когда ты смотришь на свои расходы, там, и как, там, куда ты их тратил, думаешь, как так-то? Вот. Но, конечно, я живу хорошей, сытой жизнью, летаю семьей бизнес-классом и все такое в духе.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкале коммунальщиков оштрафовали за перебои с водоснабжением. Жильцы дома по адресу Ибрагимова, 47, неоднократно обращались с жалобами на отсутствие холодной воды. По предписанию госжилинспекции, единый оператор должен был устранить проблему до 3 июля. Однако к 10 числу ситуация не изменилась. В результате ГЖИ подала на нарушителей в суд, который назначил коммунальному предприятию штраф в размере 15 тысяч рублей. Дагестан является одним из самых популярных направлений для путешествий среди молодых россиян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии Илью Уманского. По его словам, среди тех, кто выбирает поездки в Дагестан, преобладают женщины в возрасте около 30 лет. В августе средняя пенсия работающего пенсионера в Дагестане оказалась наименьшей по России и составила 17,5 тысяч рублей. Для сравнения, на Чукотке пенсия работающих пенсионеров достигла 39,5 тысяч рублей, что в 2 с лишним раза больше. Российское правительство утвердило стратегию развития биоэкономики до 2036 года. Документ предполагает активное внедрение биотехнологии в различные отрасли, включая сельское хозяйство, медицину, энергетику и другие сферы. К 2030 году планируется достичь технологической независимости отрасли на уровне 40%. С начала лета Южная Корея экспортировала в Россию свыше 176 тысяч тонн топлива, главным образом дизельного. Как пишет издание Guardian, в июле и августе в южнокорейских портах было загружено топливо для 7 танкеров, которые совершили 14 рейсов во Владивосток. Юра Борисов выдвинут на «Оскар» за участие в фильме «Искусственный», где он исполнил роль соучредителя OpenAI. Студия «Неон» планирует представить Борисова на соискании премии в категории «Лучший актер». Согласно первым рецензиям, «Искусственный» является выдающейся черной комедией и рассматривается как духовное продолжение фильма «Социальная сеть». На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ. 41-летний капитан столичных, проводящий свой 22-й сезон в лиге, признался, что решение было принято еще летом вместе с семьей. Российский форвард Кэпс – лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 шайбами, а с учетом плей-офф на его счету 1006 голов, а до рекорда Уэйна Грецки осталось всего 10. Весь топ-3 западной конференции КХЛ без осечек провел игровой день в регулярном чемпионате. Возглавляющий турнирную таблицу «Локомотив» на выезде обыграл «Акбарс» 2-0. Вровень с ярославцами идет ЦСКА, продливший успешную серию до 9 матчей подряд благодаря домашней победе над Салаватом Юлаевым 3-1. Нижегородская «Торпеда» в Минске по булитам справилась с местным «Динамо» 2-1 и отстает от тандема лидеров на 2 балла. А вот на Востоке возглавляющий таблицу «Металлург» неожиданно дома проиграл «Адмиралу» 2-5. Женская сборная России по волейболу получила право выступить на чемпионате мира в следующем году. Это станет первым случаем с 2022 года, когда российская команда примет участие в крупном международном турнире по одному из ведущих командных видов спорта. Путевку на мировое первенство россиянки обеспечили благодаря 11-му месту в мировом рейтинге, который был заморожен для команды с момента отстранения. Сам турнир пройдет с 20 августа по 5 сентября на площадках США и Канады. Пятую ракетку мира Даниила Медведева дисквалифицировали в полуфинальном матче турнира ATP 500 в Пекине против Новака Джоковича. Во втором сете при счете 7-5, 5-3 в пользу серба Медведев, проиграв розыгрыш в раздражении, ударил мяч в сторону трибун, и снаряд попал в лицо зрителю. Судья и супервайзер после короткого совещания приняли решение остановить матч и присудить Медведеву техническое поражение, а Джокович автоматически вышел в финал. Из-за этого инцидента Даниил потеряет все 200 рейтинговых очков, заработанных в Пекине, а также лишится призовых. Это уже третий случай в карьере Медведева, когда он покидает турнир из-за неспортивного поведения и впервые из-за попадания мячом в зрителя. Московский «Спартак» объявил о продлении контракта с 27-летним аргентинским полузащитником Эсекелем Барко. Новое соглашение рассчитано до лета 2030 года. Барко выступает за красно-белых с лета позапрошлого года, перейдя из «Риверплейта» за 14 миллионов евро, и за это время футболист провел 79 матчей, в которых забил 23 мяча и отдал 19 голевых передач. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Курах. Село в Дагестане. Административный центр Курахского района. Расположен аул в окружении гор. К юго-западу находится гора Китин-Кил, к западу Царудак. С севера Кикендак и Элквей-Килер. Предание об образовании селения Курах рассказывается, например, что прежде на юго-западной стороне селения находился город Гияр-Шехер, который был разрушен и разорен чужеземцами до основания во времена Средневековья, а население варварски уничтожено. Позже недалеко от этого места из 7 мелких аулов образовалось новое селение Курах. Название Курах по объяснению народной этимологии как раз и связано с тем, что это селение основали пришельцы из разных мест Лезгистана. В Курахе имелись 12 мельниц, 7 зираятов. Каждый квартал имел свою мечеть, а в центре села стояла и поныне стоит Джума-мечеть. Также сохранился мост, который построил Гаджи Юсуф-хан в начале 19 столетия. В 1912 году по распоряжению царского правительства в Курахе открыли двухклассную школу. К занятиям тогда приступили 24 ученика. Проявляя невиданное мужество и храбрость, курахцы шли на самые трудные задания, не давали пощады врагам. Во времена Великой Отечественной войны 500 человек добровольно ушли на фронт, многие дошли до Берлина. 370 патриотов полегли на полях сражений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
2: В 2027 году единовременное пособие при рождении ребенка превысит 30 тысяч рублей. Об этом сообщил РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты президентской академии Елена Сацура. По словам собеседника агентства, с 1 февраля выплату планируется увеличить до 30 400 рублей. Эксперт уточнила, что в текущем году размер пособия составляет 28 450 рублей. Увеличение размера выплаты связано с ежегодной индексацией, которую проводят с учетом роста потребительских цен за предыдущий год. Большинство работников не обязаны информировать основного работодателя о второй официальной работе, самозанятости или разовых заказах. Подработка должна выполняться в свободное время и не мешать исполнению трудовых обязанностей. Об этом газете «РУ» заявил доктор экономических наук Юрий Шитько. Трудовой кодекс разрешает заключать договоры о внешнем совместительстве с несколькими работодателями, пояснил он. По словам эксперта, для внешнего совместительства установлено ограничение. Обычно продолжительность работы не должна превышать 4 часов в день и половины месячной нормы рабочего времени. Полный день допускается, когда сотрудник свободен от основной работы, добавил эксперт. И в завершении выпуска: снизить риск депрессии помогает более сбалансированный распорядок жизни, об этом заявил психолог Сергей Ланг. Он посоветовал обращать внимание на то, как проходит день и хватает ли человеку времени на отдых и заботу о себе. По словам специалиста, важно разумно планировать дела, уметь отказываться от лишних нагрузок и учитывать собственные потребности. Также стоит избегать ситуации, когда человек регулярно пропускает приемы пищи или компенсирует недосып только в выходные. Такие привычки усиливают стресс, отметил психолог. Важно правильно распределять время, уметь отказывать и делать выбор в пользу себя, не боясь кого-то обидеть, подчеркнул эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сельбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Холчадл квак илдеса калмил тамахши берхунеб. Мягко с карандаша твердо с сабли побеждает. Холчадл квак илдеса калмил тамахши берхунеб. Шлик обчаси цурай, шлик обчадуе цуцал. Хорошему человеку одно слово достаточно. Хорошему коню одного удара плетью. Шлик обчаси цурай, шлик обчадуе цуцал. Жинцы губу карасюе югу колю. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Жинцы губу карасюе югу колю. Анк михара сулгуру, кура сулбугу. Заяц принадлежит не тому, кто увидел, а тому, кто поймал. Анк михара сулгуру, кура сулбугу. Вот анхич эвчи, чедеч эвтара. Человек без родины, с ума без хлеба. Вот анхич эвчи, чедеч эвтара.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный?
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Гаджет новости.
7: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новый умный датчик Xiaomi для дверей и окон. Компания Xiaomi анонсировала датчик открытия дверей и окон Door and Window Sensor третьего поколения. По сравнению с предшественником, новинка получила более чувствительный сенсор, расширенные функции мониторинга и улучшенную автономность. В отличие от предыдущей модели, устройство оснащается высокочувствительным TMR-сенсором вместо датчика холла с повышенной скоростью отклика и сниженным энергопотреблением. На одном заряде батарейки-таблетка новинка способна проработать до 3 лет при условии до 30 открытий-закрытий в сутки. Гаджет поддерживает протокол Bluetooth Mesh и экосистему HyperOS Connect, позволяя настраивать автоматические сценарии вроде выключения кондиционера при открытии окна. В приложении Mi Home доступны счетчик количества открытий за день и статистика времени работы, а также функция оповещения, если дверь остается открытой дольше 1 минуты. При этом ради уменьшения размеров корпуса производителю пришлось полностью убрать встроенный датчик освещенности, который присутствовал в прошлой версии. Краудфандинговая кампания по выпуску новинки стартует в октябре в Китае. На этом пока все. Услышимся!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые правила делового этикета в Словении. Деловые встречи рекомендуется планировать как минимум за 2 недели. Переговоры обычно проводятся в офисах или специально оборудованных переговорных комнатах. Лучшее время для деловой встречи – с 9 до 12.00. Словенцы серьезно относятся ко времени. Опоздание на встречу может быть воспринято как проявление неуважения. Мужчинам рекомендуется носить классический костюм темных цветов – серого, синего, черного, рубашку белого или пастельных тонов и галстук. Обувь должна быть чистой и ухоженной. Для женщин оптимальным вариантом является костюм или платье классического стиля и аккуратная обувь на невысоком каблуке. В Словении приветствия между мужчинами и женщинами в деловой среде остаются довольно формальными, особенно при первом знакомстве или в официальных ситуациях. Мужчины чаще всего обмениваются рукопожатием. Это делается уверенно, но без излишней силы. В профессиональной среде принято обращение на «вы», используя титул и фамилию. Использование имени возможно только если предложили перейти на более неформальное общение. Важно четко определить свою позицию и подготовить все необходимые материалы. Во время обсуждения предпочтение отдается конструктивным диалогам, где обе стороны могут высказывать свое мнение. В Словении не принято дарить подарки на первой встрече. Будет уместнее подарить подарок позже, после заключения сделки. Деловые обеды и ужины – это важная часть бизнес-культуры Словении. Это возможность установить более неформальные отношения и обсудить вопросы в непринужденной обстановке.
0: Деловой этикет – необходимый минимум для современного человека.

Здравствуйте, с вами Брайан Трейси, и сегодня я хотел бы поделиться с вами семью составляющими своей формулы достижения финансовой свободы. Общая цель многих из нас — желание зарабатывать больше денег. Однако лишь немногие действительно достигают желанной финансовой свободы. Мы все хотим иметь столько денег, чтобы никогда больше о них не беспокоиться. Вопрос только, лично вы готовы к этому или нет? Хорошая новость в том, что в наши дни финансовой свободы можно добиться гораздо большему количеству людей и быстрее, чем когда-либо в истории. Грамотно обращаясь с финансами и ставя правильные финансовые цели, вы тоже можете преуспеть. Итак, вот формула из 7 пунктов, с помощью которой вы сможете саккумулировать богатство, стать счастливее и достичь финансовой свободы на много лет быстрее, чем вам представляется. Пункт 1. Думайте о деньгах позитивно. Неотъемлемое условие для достижения богатства — это положительное отношение к деньгам. Негативное отношение к деньгам — это эмоциональная преграда, которую необходимо устранить, чтобы достичь финансовой свободы и независимости. Нужно избавиться от избитых стереотипов, что деньги — это зло или «за деньги счастья не купишь». Когда вы начнете позитивно думать о деньгах, вы заметите больше возможностей и откроете больше дверей, чем вам представлялось раньше. Переписывайте свои цели для достижения финансовой свободы. Чтобы достичь успеха, нужно поставить перед собой финансовые цели. Само по себе это не произойдет. Переписывайте и просматривайте свои цели на бумаге каждый день. Размышляйте, как их можно достичь. Каждый день на это будет уходить всего 5-10 минут. Только тот факт, что вы записываете и перечитываете свои цели, размышляете над ними каждое утро, повышает ваши шансы их достичь в 5-10 раз, или даже больше. Третье. Планируйте каждый день заранее. Лучше всего это делать накануне вечером. Сам процесс предварительного планирования каждого дня, каждой недели и каждого месяца сделает вас намного эффективнее и точнее во всем, что вы делаете. Следуя пунктам из вашего списка, вы будете меньше отвлекаться, у вас будет чувство контроля и уверенности в своих силах. Заранее планируя каждый день, вы сможете лучше контролировать и свои расходы. У вас будет понимание, сколько вы тратите в неделю, в месяц, в год, и заодно решить, где можно сэкономить. Четвертый пункт. Каждый день и каждый час фокусируйтесь на самом важном. Принцип собранности крайне важен для достижения финансовой свободы. Во всем, что вы делаете для достижения финансовой свободы, необходимо выбрать одну или две наиболее важные задачи, на которых вам нужно сконцентрироваться сильнее всего остального. Привычка фокусироваться на наиболее значимых задачах принесет вам больше пользы для достижения финансовой независимости, чем любой другой навык или умение. То, чем вы занимаетесь большую часть дня и на что тратите больше всего времени, должно быть напрямую связано с вашими финансовыми целями. Тратьте свое время на то, что принесет вам больше денег. Пятое. Инвестируйте в себя. Слушайте аудиокурсы и книги в машине. В среднем люди проводят за рулем от 500 до 1000 часов ежегодно. Превратите свою машину в университет на колесах, в передвижную аудиторию, и вы сможете стать одним из самых компетентных и самых квалифицированных специалистов в своей профессии. Изучайте курсы об управлении деньгами, читайте книги о личных финансах, ищите статьи о деньгах в интернете. И очень скоро ваши знания о финансах вырастут настолько, что за советом будут обращаться к вам. Шестое. Задавайте себе два волшебных вопроса. Задавайте себе два волшебных вопроса после каждой встречи, каждого значимого события в жизни. Первый вопрос. Что я сделал правильно? И второй вопрос. Что бы я сделал по-другому в следующий раз? Анализ ваших действий после каждой встречи, звонка по продажам или презентации поможет вашему развитию больше и быстрее, чем вы можете себе представить. Ответы на оба этих вопроса будут положительными. Фокусируясь на том, что получилось хорошо и что в следующий раз можно сделать еще лучше, вы программируете в своем сознании предустановку к еще большему успеху в следующий раз. Потратьте всего несколько минут сразу после звонка, переговоров или встречи и запишите,

0: что у вас получилось хорошо и что можно сделать по-другому. Это в 2-3 раза ускорит ваш прогресс, обучение и профессиональный рост. Совершенствуя себя и повышая качество работы, вы напрямую влияете на количество зарабатываемых денег. Седьмое. Будьте щедрыми по отношению к другим. Конечная цель — научиться относиться ко всем в жизни так, будто это клиент на миллион. Как дома, так и на работе относитесь к каждому человеку так, будто это самый важный человек в мире. Поскольку каждый считает себя самым важным человеком в мире, когда вы своим отношением подтверждаете эту идею, люди оценят это признание выше, чем вы можете себе представить. Это доказанный факт, что щедрость и признательность к другим притягивает еще больше богатства и делает вас счастливее. Вы часто слышали, что за деньги счастья не купишь. На самом деле деньги необходимы для счастья. Материальное положение определяет удовлетворенность жизнью, и зачастую, чем выше экономический статус, тем выше удовлетворение от жизни. С ростом доходов увеличивается не только уровень счастья, но и ощущение благополучия и удовольствия от жизни. Итак, концентрируясь на мотивирующих вас финансовых целях, а также развивая позитивное отношение к деньгам, к себе и к жизни в целом, вы сможете стать и богаче, и счастливее. Став богатыми и счастливыми, используйте деньги не скупясь, и это сделает вас еще счастливее и богаче. Это доказанный факт. Перед тем, как мы попрощаемся, попробуйте сами и расскажите о моей идее друзьям и подписчикам. Сформулируйте свое финансовое будущее по всем параметрам, а затем составьте план по его достижению. Буду рад, если вы поделитесь своим мнением в комментариях. И вот мой вопрос. Какое самое большое препятствие сегодня стоит между вами и финансовой свободой? Оставляйте ваши комментарии под видео и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр, и помните, если хотите изменить свое будущее, действуйте, и действуйте, не откладывая.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Когда испанцы пришли в империю инков, они увидели храмы, где золото использовали почти как обычный металл. Для инков золото было не просто богатством, это был символ солнца. Испанцы искали золото, а нашли целую цивилизацию.
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Избербаше начались подготовительные работы по замене старого участка водопровода на улице Абубакара. Об этом сообщили в едином операторе. Стальную трубу заменят на пластиковую с диаметром 315 метров. Длина участка, подлежащего замене, составляет 470 метров. МЧС Дагестана объявила о переносе плановой проверки готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Изначально мероприятие было запланировано на завтра, но теперь его дата назначена на 9 октября. В Дагестане предприниматели, использующие газ в коммерческих целях, бесплатно получают интеллектуальные счетчики с функцией телеметрии. С октября газовые службы республики начали масштабную замену приборов на различных коммерческих объектах. Уже установлены новые счетчики в котельной спортивной школы имени олимпийского чемпиона Абдурашида Саадулаева. Также обновлены приборы на торговых площадках «Дакснаб» и «Махачкаласнаб» в химчистке и в крупном банкетном зале. Мэрия Махачкалы запустила конкурсные процедуры для улучшения парка Ленинского комсомола. Об этом на заседании актива города сообщил первый зам мэра столицы Гаджимурат Муртузалиев. Госпрограмма развития Махачкалы как столицы Дагестана включает работы по благоустройству парков Ленинского комсомола и 50-летия октября. В августе Центробанк Китая стал главным покупателем золота среди мировых регуляторов. Это следует из данных Всемирного золотого совета. Центробанки мира за месяц приобрели в общей сложности 39 тонн золота. Помимо Китая, большие объемы драгметалла приобрели регуляторы Узбекистана и Польши. С 9 по 11 октября в Каспийске пройдет международный турнир по настольному теннису для людей с ограниченными физическими возможностями на призы мэра Махачкалы Джамбулата Салавова. В соревнованиях, которые пройдут во Дворце спорта имени Али Алиева, примут участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата в возрасте от 14 лет. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Черногории включает некоторые особенности, связанные с культурой страны. Важно учитывать эти нормы при общении с коллегами, партнерами или клиентами. Участники делового общения ожидают друг от друга уважительного отношения, грамотности и соблюдения формальностей. При обсуждении задач и результатов проекта черногорцы, как правило, излагают свои мысли ясно и целенаправленно. Если встреча проходит с коллегами или специалистами в одной области, можно использовать технические термины, если с людьми из разных отделов излагать информацию доступным и понятным языком. Часто используются титулы, и обращение к человеку по его титулу демонстрирует уважение. По мере развития отношений общение может стать более неформальным, но базовый уровень уважения остается важным. Переговоры часто начинаются с того, что стороны узнают друг друга, прежде чем углубляться в детали. Деловые обеды и ужины – обычное явление. Их рассматривают как возможность построить личные отношения. Переговоры могут включать несколько раундов. Не принято давить на собеседника с целью принятия быстрых решений. При встрече с коллегой или партнером принято здороваться крепким рукопожатием, прямым зрительным контактом и теплой улыбкой. Уходящий первым прощается с остающимися, но инициатива пожать руку должна исходить от старшего по статусу. В электронных письмах важно писать четко и корректно, избегать сокращений и грамматических ошибок.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашты – одно из старинных селений. Население говорит на кубачинском диалекте даргинского языка. Первое упоминание Ашты в источниках относится к 1227 году. В 1318 году в Ашты переселились жители аула Анчепчи, располагавшегося возле Кубачи, о чем гласит надпись на восточной стене аштынской джума-мечети. Однако можно утверждать о существовании Ашты в еще более ранний период, в эпоху раннего средневековья. В средние века Ашты входил в состав небольшого феодального владения Зирихгеран в бассейне реки Улучай со столицей в Кубачи. В переводе с персидского Зирихгеран означает «изготовители бронекольчуг», так как основным занятием его жителей являлось производство оружия и защитного воинского снаряжения. В новое время Ашты являлся политическим центром вольного общества Буркундарго, старая Даргиния, куда также входили аулы Кунки, Худуц, Анклук, Амух, Чирак, Цирхе. После завершения Кавказской войны и окончательного утверждения Российской империи на Восточном Кавказе, Ашты был включен в состав Ашты-Кулинского наибства Казикумухского округа Дагестанской области. В 1921 году в Ашты была установлена советская власть, после чего был образован Аштынский сельский совет в составе Уркарахского участка Кайтага-Табасаранского округа. В марте 1930 года был создан Аштынский колхоз, который в советское время считался одним из лучших в Дагестане.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Мудрецов, постигшие их бедствия, возвышают, а глупцов ломают окончательно. Наполеон Бонапарт, французский император и полководец, заложивший основы современного французского государства.
0: Мысли вслух.
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Леознов заявил, что сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, об этом сообщает РИА Новости. По его словам, в текущем сезоне вакцины против гриппа были полностью обновлены, что говорит о приходе новых штаммов вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета. Он отметил, что это подтверждает необходимость вакцинации. По словам Леознова, в первую очередь прививаться нужно более уязвимым группам населения – детям, беременным, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями. Потеря льготного периода, привычка вносить только минимальный платеж и комиссии за отдельные операции являются главными рисками при использовании кредитной карты. Об этом газете «РУ» заявила кандидат экономических наук Лилия Буркина. Ставки по кредиткам могут достигать 47-54% годовых. Если заемщик не погасит задолженность в срок, банк начнет начислять проценты по правилам договора. По условиям ряда карт они рассчитываются на всю сумму долга с момента покупки, а не только после окончания грейс-периода. Минимальный платеж создает иллюзию контроля над долгом. Значительная его часть может уходить на проценты, тогда как основная задолженность сокращается очень медленно. В результате срок погашения растягивается на годы, а итоговая переплата многократно увеличивается, предупредила эксперт. И в завершении выпуска в продажу поступил роман «Мертвые души. Второй том. Возрождение». Необычное продолжение классического произведения Николая Гоголя. Текст создал «Гигачат» в рамках культурно-исследовательского проекта «Крупного банка». «Гигачат» обучали на полном собрании сочинений Гоголя, включая письма, черновики и записные книжки, а также на текстах его современников – Пушкина, Достоевского, Тургенева, философских трудах и библейских источниках. Чтобы результат соответствовал духу Гоголя, специалисты разработали систему оценки из 11 параметров, учитывали лексическое разнообразие, в том числе архаизмы и гоголевские неологизмы, гротеск, комическую пластику диалогов и характерное присутствие автора-рассказчика. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В 2027 году работающие пенсионеры получат две индексации страховой пенсии в феврале и апреле, а в августе им проведут перерасчет с учетом страховых взносов за предыдущий год, сообщает агентство Data.ru. Первая индексация пройдет 1 февраля на уровень фактической инфляции за 2026 год, которая сейчас оценивается в 6,8%. Вторая состоится 1 апреля и составит 3,3% к страховой части. Третье повышение, августовский перерасчет, будет индивидуальным, поскольку социальный фонд учтет не более 3 пенсионных коэффициентов, перечисленных работодателем за пенсионера в предыдущем году.
0: Экономика должна быть экономной.
1: В июле в России работали в общей сложности 223 800 заведений общепита, что меньше на 8% год к году. Подобное падение было зафиксировано аналитиками впервые с 2022 года. Более того, подчеркивается, снижение оказалось более выраженным, чем в активный период ограничений во время пандемии COVID-19. В 2020 году количество заведений общепита в России сократилось почти на 5%, в 2021 году снижение оценивалось в 2,5%. Согласно 2GIS в августе 2026 года, только в российских городах-миллионниках работали 97 тысяч объектов, что меньше год к году на 1%. Самое выраженное снижение показали пекарни, на втором месте заведения фастфуда, на третьем заведения с кофе на вынос.
0: Копейка рубль бережет.
1: В сентябре 2026 года специалисты Высшей школы экономики провели опрос среди 3000 пользователей цифровых платформ. Выяснилось, что более половины россиян почти всегда или чаще всего покупают одежду, обувь и аксессуары на маркетплейсах. 58% респондентов отметили, что почти всегда или чаще покупают одежду, обувь и аксессуары через платформы. 42% с такой же частотой заказывают на маркетплейсах бытовую технику и электронику. Что касается категории продукты питания и лекарства, то их россияне покупают чаще в офлайн-магазинах. Традиционную розницу выбрали 55% и 46% респондентов соответственно. Только 12% россиян отметили, что приобретают продукты чаще или почти всегда на платформах, а лекарства 19%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Салам алейкум, с вами Муслим Багаров и Фарух Абдурахманов. Мы приглашаем вас в среду в 18:05 на программу «Территория сделки».
2: В эфире мы разберем все, что касается рынка недвижимости. Поговорим о том, как не попасть в ловушку при подписании документов.
1: Какие риски стоит учитывать и как защитить свои интересы.
2: Даем практические советы, которые пригодятся и предпринимателям, и обычным слушателям.
1: Не пропустите, будет полезно, понятно и без лишней воды. Слушайте «Территорию сделки» в среду в 18:05 на Диалог FM.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Наши свежие соки Кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова 55 и в торговом центре Седьмой континент на проспекте Яракского 30. Попробуйте Кикуни, глоток солнечного настроения.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Многочисленные исследования в области сомнологии показали, что правильный и качественный сон не просто ежедневная потребность человеческого организма. Он залог физического и психического здоровья. Нарушение сна ведет к таким заболеваниям, как ожирение и диабет, болезням сердечно-сосудистой и нервной системы. Эксперт Юлия Орлова, нутрициолог с медицинским образованием, абсолютно верно подмечает о необходимости здорового сна нормальной продолжительности от 7 до 9 часов нам говорят с детства. Но почему-то сон у нас никогда не в приоритете. В ежедневнике у нас запланировано много дел, но время на сон никогда. И именно сном мы жертвуем, когда надо сделать что-то срочное и важное, например, сдать вовремя проект или подготовить отчет. Режим питания, движение и сон – это базовые вещи нашего хорошего самочувствия. Питание насыщает, движение дает энергию, а сон задает ритм всем обменным процессам. Остается добавить, что сон гораздо важнее для налаженной работы всех процессов в организме человека и нормализации его веса, нежели многочисленные диеты. Без здорового, полноценного сна диета просто перестает работать.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Hey, давай проведем с тобой небольшой эксперимент. Вспомни ту самую полезную книжку, которую ты прочитал, ну, хотя бы полгода назад. Вспомнил? Может быть, даже назовешь какие-то основные тезисы? Нет? Но ведь ты прекрасно все понимал и помнил во время чтения. Расслабься, не стоит переживать. Так запоминают прочитанное большинство людей, которые не используют специальные техники. На то есть две причины. Первая – это кривая запоминания. Ее подробно описал Герман Эббингаус. Если коротко, чем больше времени прошло с момента, как ты узнал что-то новое, тем больше информации ты забудешь. При этом 80% прочитанного забудется уже в первые 24 часа. Понимаешь масштаб проблемы? Есть и другая проблема. Мы и так постоянно обрабатываем информацию и читаем десятки тысяч слов в день. Бесконечные пуши, сообщения, реклама, чаты по работе, документы – все это сыпется на нас с разных сторон. Еще в 2009 году ученые из США подсчитали, что в среднем американец обрабатывает 100 тысяч слов в день, поступающих извне. А в 2017 году ученые из университета Мельбурна провели эксперимент. Поделили испытуемых на две группы – на тех, кто смотрит какое-то одно ток-шоу раз в неделю, и тех, кто в течение недели смотрит много разных шоу. Через 140 дней рассказать про выбранное ток-шоу лучше смогли те, кто смотрел только одно ток-шоу. Вывод: выбирай литературу с умом. Не читай все подряд и используй техники запоминания. Лично у меня, к сожалению, нет времени на художку, хотя раньше я ее очень любил. Сейчас я делаю фокус на нон-фикшн литературу, максимально практическую и полезную. И для того, чтобы запоминать

0: денег, заткнуть за пояс противного коллегу, расширить кругозор, стать лучше в хобби? Ответь на эти вопросы и считай, что половина дела уже сделана. А еще не читай сложные книги, когда ты устал, иначе толку от прочитанного будет немного. Прочитал главу, выпиши основные тезисы письменно. Результативность этого метода подтвердила Одри Ван дер Мейер, ученая из Норвежского университета естественных и технических наук. Она наблюдала за активностью мозга при конспектировании от руки и на компьютере. Оба эксперимента доказали, что в первом случае мозг взрослых и детей работал активнее. Но все же, если конспектируешь с компа, планшета или телефона, то постарайся делать это, не подсматривая в книгу. Так ты еще лучше закрепишь прочитанное. Но если вдруг будет что-то не так, то ты в любой момент сможешь это отредактировать. Главное, не конспектируй фанатично. Нет задачи переписать вообще все. Тебе нужно закрепить новые нейронные связи, проведя анализ прочитанного и выудив оттуда самое главное. Отделяй важное от неважного. Ты, наверное, и сам знаешь, что много научпоп-литературы на 80% состоит из воды. Не забивай голову ерундой. А еще не забывай одну важную фишку. Ты сейчас и ты через год – это совершенно разные люди. Поэтому, когда будешь конспектировать, делай это так, как будто ты конспектируешь не для себя, а для друга или человека, который никогда не читал эту книгу. Скажу по секрету, я далеко не всегда делаю конспекты. Вместо этого я использую альтернативный метод, задаю вопросы. Иногда фиксирую их письменно. Например, до прочтения спрашиваю себя, что я хочу получить от этой книги. Она точно нужна мне сейчас или я пытаюсь обложиться всеми на свете знаниями? Как я буду применять информацию оттуда? Во время прочтения я останавливаю себя ненадолго. Я понял то, что я прочитал. Как? А как я могу эти знания применить прямо сейчас? Я смогу объяснить это другому человеку хотя бы через неделю. Если я отвечаю «нет, не могу», а информация там важная, то я иду перечитывать или пользуюсь другими методами. Если ты не любишь скучные конспекты или ты всегда лучше воспринимал информацию визуально, то начни делать скетчи, пометки, подключи к игре своего внутреннего ребенка. А он у всех нас мыслит образами, а не словами. Да, запомнить, после кого там шел Людовик IV или что такое ROI в маркетинге с первого раза может быть сложно. Прямо как в школе. Поэтому во время чтения постарайся представить то, о чем ты читаешь. Визуализируй. Если вдруг что-то не понимаешь, то нарисуй схему. Если переживаешь, что ты не умеешь рисовать, все получится криво-косо, то у меня есть для тебя хорошая новость. Психологи из университета Ватерло в 2014 провели исследование, в ходе которого выявили, что качество рисунков никак не влияет на запоминание. Рисуй что угодно и как угодно, если потом тебе это поможет вспомнить прочитанное. Черти каракули, выписывай отдельные слова, зарисовывай ассоциации. Звучит, может быть, странно, но это работает. Эти техники и методы только звучат просто. В этом и опасность. Ты можешь послушать и забыть, а можешь взять хотя бы парочку из них и начать применять на практике. Выбери то, что подойдет тебе лучше всего. А самое главное – действуй.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: Личный коуч.
1: Следующая причина, по которой люди теряют деньги. Жадность или экономия на других. Ну, как у нас в городе. Идешь по городу, на лотке продают бананы. На банане фломастером написано «рубль 27». Платишь рубль 27, берешь бананы и ребенку, а продавец от восторга потирает руки. Боже мой, никто эти бананы не взвешивал. Красная цена этому банану 90 копеек и 37 копеек на ровном месте. Вот он заработал, какое счастье. Но если на тебя с неба падают 37 копеек просто так, то ты через некоторое время должен стать миллионером. Но ты стоишь и один год на этом же месте, и 2, и 3, и 5, и 10, и никакого богатства на самом деле не приходит. Почему? Мы с вами знаем такие фразы. И на старуху бывает проруха, да? Как аукнется, так и откликнется. Не поступай с другими так, как ты бы не хотел, чтобы поступали с тобой. На самом деле в этом мире все совсем связано. Невидимыми нитями. И все, что мы делаем, когда-то к нам возвращается. Ну, наверное, не случайно говорят, что на чужом несчастье своего счастья не построишь. Если мы хотим зарабатывать или получать необходимые нам деньги, мы должны быть кристально честны с другими людьми. Не все это понимают. Когда-то мы были в Москве, ехали с одним из лидеров, сели в переполненный автобус, зима была, все в шубах, мы проехали всего две остановки, кондуктор до нас добраться не успел. Мы вышли, так и не заплатили. Садимся в другой автобус, нам еще несколько остановок ехать. Он, к счастью, пустой, кондуктор тут же к нам подбегает, ваши билетики. Мы говорим: дайте нам, пожалуйста, 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, понимаете, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. Ну и что? Дайте нам 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. Ну и что? Дайте нам 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. В общем, с трудом мы у него купили 4 билета. Через пару остановок мы вышли. Она такая осталась стоять, остолбеневшая, не понимая, каким нужно быть ненормальным человеком, когда тебе природа подарила 50 копеек, которые у тебя не забрал кондуктор. Казалось бы, припрячь. Но я боюсь, что она до сих пор ездит кондуктором, а мы уже нет. Если мы хотим, чтобы с нами природа поступала честно в отношении с деньгами, нужно самому быть честным в отношении с другими людьми. Помните, у Джима Рона есть потрясающая фраза: научитесь с удовольствием платить деньги. С удовольствием. Вам пришел счет за квартиру. Заплатите 100. 102 платить не надо. Но заплатите 100 с удовольствием. Вам нужно заплатить за пальто. Заплатите столько, сколько нужно. Больше платить не надо, но заплатите с удовольствием. И тогда люди будут нам с удовольствием платить деньги. Во что превращается наш бизнес? Я нашел клиента, я решил его проблему, он с удовольствием заплатил мне деньги. Это не бизнес, а сказка. Но для этого нужно научиться с удовольствием платить. Не нужно платить лишнее, скрипя зубами. Заплатите столько, сколько положено, но с удовольствием. Личный

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В селах Дагестана планируется поэтапно возвести 27 новых женских консультаций. По инициативе в РИО министра здравоохранения Алиамара Ахмедова были усилены меры контроля за бесплатным предоставлением широкого спектра диагностических услуг для беременных, что позволило исключить очереди. Благодаря этим усилиям удалось снизить младенческую смертность в регионе на 34%. Владимир Путин объявил о планах России увеличить выпуск аккумуляторных батарей отечественного производства. Президент подчеркнул, что для прогресса в сфере электротранспорта в стране необходимы современные и независимые источники накопления энергии. На портале госуслуги планируется внедрение двух кнопок для борьбы с мошенничеством. Это следует из материала форума «Цифровые решения». Отмечается, что красная кнопка позволит пользователям сообщать о подозрительных действиях банкам, операторам связи и правоохранительным органам, подключенным к системе «Антифрод». Зеленая кнопка будет служить для отмены сигнала, поданного с помощью красной кнопки. Российские промышленные компании смогут получить льготные кредиты на приобретение роботов. ВТБ присоединился к инициативе Минпромторга по поддержке проектов в области промышленной роботизации и готов начать прием заявок. Полученные средства можно будет использовать не только на покупку роботов, но и на внедрение автоматизированных систем в производство и логистику. Сбер представил новую модель искусственного интеллекта Кандинский 6.0, способную создавать видео с аудиосопровождением. В пресс-службе банка сообщили, что это первая российская нейросеть, способная генерировать синхронный аудиоряд, а ее исходный код уже доступен для разработчиков в открытом доступе. С 7 по 12 октября в Сулакском каньоне пройдет 10-й международный турнир по 3D-стрельбе из лука «Кэньон». Более 250 участников из 22 государств соберутся, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Посетители ждут выступления канатоходцев, фольклорных ансамблей, этноспортивные состязания, мастер-классы, выставки народного творчества и многое другое. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Афганистане. Официальные языки – пушту и дари. Многие деловые партнеры владеют английским, но рекомендуется заранее уточнять предпочтения собеседника и при необходимости привлекать переводчика. Важна предварительная договоренность. Встречи необходимо планировать заранее, проявляя гибкость к возможным изменениям расписания. Задержки – обычное явление, которое стоит воспринимать с пониманием и терпением. Стандартное приветствие между мужчинами – рукопожатие. В общении с женщинами рекомендуется дождаться их инициативы в приветствии. Для мужчин стандартом считается деловой костюм, однако предпочтительно избегать слишком дорогой одежды. Женщины должны выбирать одежду, которая полностью покрывает руки и ноги, а также использовать шарф или платок для покрытия головы. Переговоры в Афганистане могут быть длительными и требуют терпения. Начинать беседу лучше с нейтральных тем – здоровья, семьи, погоды. Важно соблюдать иерархию и обращаться к старшим с особым уважением. Афганцы славятся своим гостеприимством. При визите к партнеру уместно преподнести небольшой подарок – сладости или фрукты. При вручении подарка используют правую руку или обе руки, так как левая рука считается нечистой. Следует избегать жестов, принятых в западной культуре. В Афганистане они имеют совершенно иное значение. В частности, оскорбительным считаются жесты «большой палец вверх» или знак «Окей». В деловой среде нежелательно затрагивать темы, которые могут оказаться для афганца чувствительными. Межэтнические отношения или гражданскую войну в стране, религиозные вопросы.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Притчи народов мира.
1: Учитель и ученик проходили через деревню в день большого праздника. Когда они подошли к главной площади, звуки барабанов и крики людей стали настолько громкими, что ученик зажал уши ладонями. Но, к его удивлению, учитель, пританцовывая, проходил все глубже к центру площади, к месту главного действия. После того, как праздник закончился и люди, уставшие, разошлись по домам, ученик спросил учителя: «Учитель, как ты мог радоваться и праздновать при таком шуме? Я не слышал даже своих мыслей». «Ты был настроен на шум, мой друг. Но для жителей этой деревни это была музыка. Я всего лишь воспринял эти звуки так же, как и они. Большинство людей идут по жизни, воспринимая только шум. Пойдем же дальше. И давай на этот раз слушать музыку».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.
3: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что основоположник генетического почвоведения Василий Докучаев дважды был в Дагестане? В 1876 году Вольное экономическое общество наметило программу изучения чернозема. Василий Докучаев изучил весь накопленный до него опыт и провел изучение всей черноземной зоны. Картографическими методами удалось определить точные границы зоны, дать дробную классификацию чернозема. В труде «Русский чернозем» он создал научную концепцию растительно-наземного происхождения черноземов. Говоря о целях своего путешествия, он писал: «Чтобы выяснить спорный вопрос о нахождении черноземов в Центральном Кавказе, я решился предпринять в 1878 году поездку по Дагестану от Петровска на Темирхан-Шеру и Хасавюрт. На сегодня чернозем является национальным достоянием России, и площадь его в нашей стране составляет 52% от мировых площадей».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
2: Перед отопительным сезоном тема жилищно-коммунального хозяйства становится удобной для мошенников. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Аксененко в беседе с РИА Новости. Он отметил, что в это время мошенники выбирают максимально правдоподобные легенды. Владельцам квартиры могут сообщить, что нужно подтвердить заявку на подключение отопления, согласовать визит мастера, проверить счетчик, узнать задолженность или оформить перерасчет. Для убедительности они могут называть адрес дома, фамилию или управляющую компанию, а дальше просят код из СМС, перейти по ссылке или установить приложение. Основная опасность таких схем в том, что мошенники не придумывают что-то фантастическое, а встраиваются в реальную повестку, подчеркнул Аксененко. Кода из СМС не требуется для запуска отопления, визита специалиста или перерасчета коммунальных платежей, добавил парламентарий. Сегодня молодежи можно спокойно обучаться на IT-специалистов, не опасаясь, что в будущем они останутся без работы. В перспективе 1-2 лет интерес к отрасли вспыхнет с новой силой, на фоне чего и спрос на сотрудников в этой области возрастет. Такой прогноз озвучил разработчик сайта Кремля Артем Геллер. Сегодняшнее угасание спроса на представителей отрасли он назвал временным процессом, подчеркнув, что позднее все равно будут нужны те же работники, просто немного с другой квалификацией, которую осваивают современные студенты. Можно смело отдавать ребенка в IT-отрасль, но надо поискать более квалифицированных педагогов, которые находятся ближе к тому, что реально происходит в бизнесе, добавил специалист. И в завершении выпуска фильм «Диггер» с актером Томом Крузом в главной роли провалился в прокате, поскольку за первые выходные его сборы составили всего 12 миллионов долларов. Картина может стать самой большой неудачей за всю карьеру артиста. Такой вердикт вынес таблоид Daily Mail со ссылкой на экспертов. Отмечается, что предполагаемом бюджете в 160 миллионов долларов и затратах на рекламу, достигающих по некоторым оценкам сотни миллионов долларов, картине понадобится заработать в мировом прокате около 350 миллионов долларов, чтобы окупиться. Прогнозы экспертов, однако, неблагоприятные. По их словам, ущерб создателей может достичь 150 миллионов долларов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Следите, чтобы прием пищи был тихим, без хлюпания и звуков глотания. Разговаривать с полным ртом категорически нельзя. А если необходимо, не стоит стесняться запить еду несколькими глотками воды.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Воспалительные реакции в организме запускаются через несколько часов после порции еды с вредными жирами. Это показал эксперимент с грызунами, которых кормили соответствующей едой. Подробности привела эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем телеграм-канале. Она отметила, что свободные жирные кислоты оказывают влияние на клетки врожденного иммунитета, особенно на моноциты и макрофаги. Такое взаимодействие запускает воспалительные сигнальные каскады, уточнила врач, добавив, что все это похоже на реакцию, которая наблюдается при инфекции. В результате повышается воспроизведение противовоспалительных цитокинов. Зухра Павлова объяснила, чем же это грозит. Она отметила, что само по себе воспаление является нормальным защитным механизмом. Но из-за жирной пищи происходит частая активация этого механизма. В итоге развивается атеросклероз. Также это связано с диабетом и преждевременным старением человека. Подчеркивается, что регулярное и чрезмерное употребление жирной пищи приводит иммунитет в режим постоянной тревоги.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Диалог FM. Все время по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, сегодня поговорим о манипуляциях и о том, как от них защищаться. Вообще, манипуляция – это форма психологического воздействия, целью которого является изменение поведения или восприятия другого человека с помощью скрытых, обманных или недобросовестных методов. Манипуляторы зачастую используют эмоциональное давление, ложь, угрозы, искажение фактов или изменение контекста для достижения своих целей, своих интересов. Распознавание и противодействие манипуляциям очень важны для сохранения личного благополучия и психологического здоровья. Существует 6 основных видов манипуляций. Первый и достаточно легко распознаваемый вид – это чрезмерная лесть. Манипуляторы часто используют лесть, чтобы быстрее завоевать ваше доверие и расположение. Они могут делать комплименты, которые кажутся неискренними или неуместными в ситуации, чтобы заставить вас чувствовать себя обязанным за них или дать некое чувство личной особенности. Второй вид – это эмоциональное давление. Использование чувства вины, страха, сочувствия или любви для того, чтобы воздействовать на свою жертву. Манипуляторы часто перекладывают ответственность за свои проблемы на других, заставляя людей чувствовать себя виноватыми. Третий вид манипуляций оказывает особое давление на жертву. Это игнорирование или нарушение личных норм. Зачастую применяется и то, и другое. Манипуляторы, как правило, не уважают личные границы и могут пытаться нарушить для достижения своих целей. Четвертый вид манипуляции – изоляция. Попытка изолировать вас от друзей, семьи и любых внешних источников поддержки. Таким образом, жертва манипулятора становится беспомощной, и ей негде найти поддержку или узнать альтернативные точки зрения, альтернативные мнения, альтернативные возможности касательно какой-то ситуации. Пятый вид – это газлайтинг, тактика, при которой манипулятор заставляет вас сомневаться в своих воспоминаниях или воспроизведении реальности. Например, вы четко помните какой-то эпизод, и манипулятор совершил конкретный поступок. В случае проблемы вы начинаете ее описывать и припоминать манипулятору что-либо, а потом слышите в ответ активное и даже иногда агрессивное отрицание. Последний вид манипуляции – это чередование жестокости и доброты в своем поведении. Непредсказуемое поведение, при котором манипулятор чередует агрессивные или жестокие действия с моментами заботы и внимания. Манипуляции могут преследовать различные цели, но всех их объединяет желание контролировать или доминировать над другим человеком. Извлечение материальной или эмоциональной выгоды, уклонение от ответственности или обвинений, достижение конкретных задач за счет другого человека.

0: потребности. Определите, что для вас приемлемо, а что нет. Ясно и уверенно выражайте свои границы другим. Отстаивайте свои права и потребности. Не позволяйте другим управлять вашими решениями или действиями. Второе. Работайте над своей уверенностью и самооценкой, чтобы меньше зависеть от чужого мнения и одобрения. Третье. Критическое мышление. Сомневайтесь в информации, проверяйте ее. Сомневайтесь в информации, которая кажется предвзятой или односторонней. Ищите независимые источники, чтобы получать полную картину. Практикуйте критическое мышление, особенно когда информация кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, или направлена на вызов сильных эмоций. Задавайте вопросы и ищите дополнительную информацию, прежде чем принимать какие-либо утверждения или предложения. Четвертое. Развивайте навыки ассертивного общения, чтобы выражать свои мысли и чувства открыто и уважительно, не поддаваясь на провокации и манипуляции. Навыки ассертивного общения включают в себя уверенное, но уважительное выражение своих мыслей и чувств. Будьте свободны. Развивайтесь.
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Друзья, мы так много говорим о выборе и о праве на него, но при этом не так часто говорим о том, как все же принять верное для себя решение. Итак, психологические аспекты принятия решений. Они являются ключевыми в нашей жизни, ведь каждый день мы сталкиваемся с необходимостью делать выбор от мелких повседневных решений до крупных жизненных поворотов. Стратегии, которые могут помочь сделать процесс принятия решений более эффективным и обдуманным, они таковы. Первое. Определите ясные цели. Прежде чем принимать решение, важно четко понимать, какие цели вы стремитесь достичь. Это поможет сфокусироваться на поиске наиболее подходящих решений и избежать отвлечения на нерелевантные альтернативы. Не понимая цели, мы не можем принять решение, мы не можем оценить, насколько это правильно или неправильно. Второе. Соберите всю необходимую информацию. Чтобы принять обоснованное решение, необходимо собрать как можно больше информации о возможных вариантах и их последствиях. Используйте различные источники и старайтесь получить полную картину. Наверняка вы читали замечательную книгу «Антихрупкость» Асима Талеба. Он антихрупкостью называет нашу способность

0: способность побеждать в кризисных ситуациях, выигрывать в кризисных ситуациях, в которых другие проигрывают. И как раз эта способность определяется тремя процессами. Первое – это прилаживающее взаимодействие с миром, когда я чувствую процесс. Второе – это окружить себя как можно большим количеством альтернативных источников информации. И третье – постоянно эти датчики, эти источники мониторить. Третье – оцените альтернативы. Рассмотрите все возможные варианты действия и оцените их с точки зрения ваших целей, ресурсов, потенциальных рисков. Составьте список «за» и «против» для каждого варианта, чтобы визуализировать их преимущества и недостатки. Четвертое – учитывайте последствия. Подумайте о краткосрочных и долгосрочных последствиях каждого решения. Как оно повлияет на вашу жизнь и жизнь окружающих. Старайтесь предвидеть возможные изменения и быть готовыми к ним. Пятое. Применяйте критическое мышление. Анализируйте информацию критически, задавайте вопросы и сомневайтесь в предположениях. Это поможет выявить скрытые предвзятости и когнитивные искажения, которые могут изменить ваше восприятие. Напомню, что у нас в книжке «Кармалоджик» есть такой закон. Если у тебя все хорошо, значит, ты чего-то не знаешь. Шестое. Осознавайте эмоциональное влияние. Ваши эмоции могут существенно влиять на процесс принятия решений. Постарайтесь осознать, как ваши чувства могут окрашивать ваше восприятие ситуации и стремитесь к более объективному анализу. Седьмое. Используйте интуицию с осторожностью. Интуиция может быть полезным инструментом, но ее следует использовать в сочетании с логическим анализом. Если ваше внутреннее чувство подсказывает определенное решение, попробуйте понять, на чем оно основано, есть ли у него рациональное обоснование. Восьмое. Рассмотрите внешнее мнение, обсудите варианты с доверенными людьми, у которых есть другая точка зрения. С людьми, взгляд которых на ситуацию может быть другим и который нельзя упустить. И помните, что окончательное решение должно оставаться за вами. Девятое. Готовьтесь к неопределенности. Признайте, что любое решение сопряжено с определенной степенью неопределенности, и будьте готовы к тому, что результат может отличаться от ожидаемого. Имейте план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Десятое. Оцените и адаптируйтесь. После принятия решения важно оценить его результаты и при необходимости скорректировать свой подход. Это поможет вам учиться на своем опыте и совершенствовать процесс принятия решений в будущем. Улучшение процесса принятия решений – это непрерывный процесс самосовершенствования, требующий осознанности, гибкости и готовности к обучению. Применяя эти стратегии, вы сможете принимать более обдуманные и эффективные решения, которые будут способствовать вашему личному и профессиональному росту. Процесс принятия решений – это сложное взаимодействие между нашим разумом, эмоциями и социальным контекстом. Понимание психологических аспектов этого процесса может помочь нам делать более осознанные и эффективные выборы в нашей жизни. Но помните, все равно все начинается с цели. Только цель поможет вам понять, правильно вы принимаете решение или нет, и искать аргументы, создать систему источников информации и постоянно их мониторить.
1: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкале коммунальщиков оштрафовали за перебои с водоснабжением. Жильцы дома по адресу Ибрагимова, 47, неоднократно обращались с жалобами на отсутствие холодной воды. По предписанию госжилинспекции, единый оператор должен был устранить проблему до 3 июля. Однако к 10 числу ситуация не изменилась. В результате ГЖИ подала на нарушителей в суд, который назначил коммунальному предприятию штраф в размере 15 тысяч рублей. Дагестан является одним из самых популярных направлений для путешествий среди молодых россиян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии Илью Уманского. По его словам, среди тех, кто выбирает поездки в Дагестан, преобладают женщины в возрасте около 30 лет. В августе средняя пенсия работающего пенсионера в Дагестане оказалась наименьшей по России и составила 17,5 тысяч рублей. Для сравнения, на Чукотке пенсия работающих пенсионеров достигла 39,5 тысяч рублей, что в 2 с лишним раза больше. Российское правительство утвердило стратегию развития биоэкономики до 2036 года. Документ предполагает активное внедрение биотехнологии в различные отрасли, включая сельское хозяйство, медицину, энергетику и другие сферы. К 2030 году планируется достичь технологической независимости отрасли на уровне 40%. С начала лета Южная Корея экспортировала в Россию свыше 176 тысяч тонн топлива, главным образом дизельного. Как пишет издание Guardian, в июле и августе в южнокорейских портах было загружено топливо для 7 танкеров, которые совершили 14 рейсов во Владивосток. Юра Борисов выдвинут на «Оскар» за участие в фильме «Искусственный», где он исполнил роль соучредителя OpenAI. Студия «Неон» планирует представить Борисова на соискании премии в категории «Лучший актер». Согласно первым рецензиям, «Искусственный» является выдающейся черной комедией и рассматривается как духовное продолжение фильма «Социальная сеть». На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашильта – аул, расположенный в Унцукульском районе у подножья Бетлинских гор на склоне, висящем над знаменитой горой Ахульго. По данным историков и археологов, поселение существует не менее 1500 лет. Исследователи отмечают, что предки жителей Ашильты были очень трудолюбивыми, а в искусстве выживания они не уступали другим. Террасное земледелие здесь было доведено до совершенства. Также найденные археологами и местными жителями работы гончаров и мастеров-ювелиров отличаются разнообразием форм, тщательной отделкой и высоким качеством обжига, а украшения – легкостью и изяществом. В селении существует представление о том, что вечером, когда скот возвращается с пастбища домой, на осле, идущем впереди стада, сидит домовой, который не виден для окружающих. Человек, который хочет завладеть шапкой-невидимкой, должен стащить ее с домового и бежать к мечети или в помещение для ритуального омовения. Если домовой догонит, он отбирает шапку и бьет пятерней, отпечаток от которой не скроешь никакой одеждой. Материя на этом месте будет постоянно рваться. Существовали и средства, призванные уберечь человека от визитов слишком назойливого домового. Для того, чтобы он не наваливался, рекомендовано спать на боку и не в одиночку. Оберегами от домового являлась молитва, прочитанная перед сном, а также положенный под подушку Коран, кинжал и ножницы. О происхождении названия аула есть несколько версий, но самая интересная легенда о девушке Айшат, которая ушла из своего села, не дождавшись возвращения из военного похода жениха. Она была очень трудолюбива. Сеяла хлеб, ухаживала за скотиной, заготавливала кору и листья дубильных пород. Когда она со своими заготовками приходила в Унцукуль, то складывала их отдельно. Мастер-унцукулец говорил, эти листья и кора, этот материал принадлежат Айше. Вот так и произошло по этой легенде название аула. Именно в Ашильте началась полномасштабная работа по строительству основ государственной структуры имамата. Появились контуры самого первого, прогрессивного в то время государства на северо-восточном Кавказе. Здесь впервые была начата работа по организованной охране границ подвластных имамату земель и территорий, выставление пограничных и наблюдательных постов по границам государства и налажено управление государственной собственностью путем назначения ответственных лиц.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Болгарии включает некоторые особенности, связанные с приветствием, обращением, общением и дресс-кодом. Основная форма приветствия в деловых ситуациях – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. Мужчина должен дождаться инициативы от женщины, которая первой протянет руку. Формальные обращения. Господин к мужчине, госпожа к женщине, плюс фамилия. В частном бизнесе и международных компаниях все чаще практикуют обращение по имени, но важно дождаться, когда партнер сам предложит называть его по имени. Обмен визитками происходит во время первой встречи с потенциальным партнером или коллегой. Визитка содержит стандартный набор данных – фамилию владельца, его должность, название компании, почтовые и электронные адреса, номера телефонов. Текст на визитке должен быть на двух языках – болгарском и английском. Стиль общения зависит от ситуации. На первых встречах с коллегами болгары ведут себя сдержанно, но по мере развития отношений общение становится более эмоциональным. Ценится красноречие и юмор, но шутки не должны быть направлены на какую-либо категорию людей. Важен контекст и фоновая информация, краткость и четкость не оцениваются собеседником. В дискуссиях болгары активно жестикулируют, отстаивая свою позицию. Деловая одежда для мужчин – костюм и галстук, для женщин – юбки, блузки, свитера, обувь на каблуках. Полностью формальная протокольная одежда не принята. Знакомство с партнером. Перед обсуждением деловых вопросов принято уделить время неформальной беседе, например, обсудить общие темы или местные события. Переговоры с группой людей. Если собеседник разговаривает с группой, важно обратить внимание на лидера и направить основные аргументы к нему. Обсуждение решений. Болгары часто принимают решения неторопливо, поэтому не стоит навязывать свои сроки.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Дорожные новости.
1: Выдачу льготных автокредитов приостановили. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Беларусь нарастила поставки топлива в Россию рекордными темпами. За сентябрь из соседней страны привезли 246 тысяч тонн дизеля. Это рекорд за месяц. Бензина тоже стало больше – 205 тысяч тонн. А всего с начала года Беларусь поставила 1 000 000 тонн топлива. Поставки из Беларуси помогают закрывать дефицит, который возник на внутреннем рынке. Напомним, в конце сентября правительство продлило запрет на экспорт дизеля. Выдачу льготных автокредитов приостановили. В Минпромторге заявили, что программа выполнила план и выбрала бюджет этого года. В общей сложности по льготной программе купили 123 тысячи машин. Взять кредит могли семьи с детьми, врачи, учителя и люди с инвалидностью. Еще почти 55 тысяч машин взяли в льготный лизинг. Полностью поддержку не отменили. После Нового года льготные кредиты снова начнут выдавать. Точные сроки раскроют позднее. Страховые компании раскритиковали цены в справочниках запчастей, по которым считают стоимость ремонта по ОСАГО. В Росгострахе на недавнем саммите АСН назвали сложившуюся сегодня ситуацию кризисом. Его причина в том, что существующая методика расчета катастрофически далека от реальных цен на запчасти. Из-за этого станции техобслуживания отказываются ремонтировать машины по страховке. По мнению участников отрасли, ситуация требует скорейшего обновления. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Тикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков тикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
7: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
8: Притчи народов мира.
9: Высунув голову из гнезда, орленок увидел много птиц, летающих внизу. «Мама, что это за птицы?» – спросил он. «Наши друзья», – ответила мама. «Орел живет в одиночестве, такова его доля. Но и он порой нуждается в окружении. Иначе какой же он царь птиц?» Удовлетворенный маминым разъяснением, орленок с интересом продолжал наблюдать за птицами. Вдруг он закричал: «Они украли у нас еду!» «Успокойся, сынок, они ничего не крали. Я сама их угостила. Запомни раз и навсегда, что я тебе сейчас скажу. Как бы орел не был голоден, он непременно должен поделиться частью своей добычи с птицами, живущими по соседству. Всяк, кто желает иметь верных друзей, должен быть добрым и терпимым, проявляя внимание к чужим нуждам. Почет и уважение добываются не силой, а великодушием и готовностью поделиться с нуждающимся последним куском.
8: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Парадокс – это, на первый взгляд, нечто абсурдное и противоречивое, однако при более пристальном изучении это то, что является близким к правде или же истинным. В этом видео я расскажу о самых главных парадоксах нашей жизни. И поможет мне в этом писатель Марк Мэнсон. Парадокс первый. Чем сильнее ты пытаешься понравиться людям, тем меньше, скорее всего, ты будешь им на самом деле нравиться. И тут мне сразу вспоминается знаменитый отрывок из Пушкина. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Но этот парадокс касается не только романтических отношений, но и дружеских. Марк Мэнсон говорит, что в человеческом общении большую роль играет подтекст. То есть зачастую важно не то, что мы говорим кому-то, а то, почему мы говорим это. Когда кто-то постоянно делает нам комплименты или всегда соглашается с нами, мы склонны испытывать недоверие к такому человеку. У нас может появиться ощущение, что нас хотят использовать или вроде того. Нам нужны некоторые трения в общении, и тогда мы можем полностью довериться человеку. Людям не нравится навязчивость, и многие из нас хорошо чувствуют неискренность. Так что расслабьтесь. Если вы хотите с кем-то подружиться, то не нужно выпрыгивать из штанов ради этого человека. Не нужно ему поддакивать и глядеть в рот. Это мало кому понравится. Людям нравятся личности. Не сливайте свою. Аутентичность. Вот что важно. Парадокс второй. Чем больше ты ошибаешься, тем больше у тебя шансов на успех. И примеров этому полно. Действительно, если вдуматься, то это логично. Чтобы стать в чем-то успешным, нужно научиться делать это хорошо. А чтобы научиться делать что-то хорошо, нужно практиковаться, а значит и допускать ошибки. С помощью ошибок можно понять, что работает, а что нет. Я, например, ненавижу перфекционизм, ведь он тесно связан с прокрастинацией. Когда мы пытаемся сделать что-то идеально, мы постоянно откладываем работу. И в итоге зачастую не делаем вообще ничего. Перед тем, как создать этот канал, я не записывался на курсы «Как стать ютубером», хотя такие наверняка есть. Я не ходил к учителю по ораторскому мастерству, не покупал самый дорогой микрофон, я просто начал пробовать делать разные видео, изучая самые основы и пробуя. Практика – это топ. Парадокс третий. Чем больше тебя что-то пугает, тем больше тебе, вероятно, следует сделать это. Давайте я сразу оговорюсь. Конечно же, речь не идет о глупостях, типа пойти ночью в лес или взять микрокредит, будучи безработным. Нет, речь идет о том, что самые важные вещи в жизни нередко нас пугают. Это может быть женитьба или рождение ребенка, или смена работы. Когда ставки высоки, мы нервничаем. Но подумайте о том, что будет, если все получится и вы выиграете. У меня, например, сейчас небольшая паника от того, что мы с женой собираемся завести собаку. При этом я давно хотел щенка, но переживаю из-за большой ответственности за живое существо. И я все равно это сделаю, потому что с огромной вероятностью собака принесет счастье в наш дом, несмотря на все сложности. Вот на такого рода вещи следует чаще идти, но, конечно же, заранее обдумывая и взвешивая все за и против. Парадокс четвертый. Чем больше ты ненавидишь какую-то черту в людях, тем больше вероятность, что ты избегаешь этой черты в себе. Психиатр Карл Юнг назвал это тенью. Проще говоря, то, что нас раздражает в других людях, часто является тем, что мы не любим в себе. Например, если вас бесят нерешительные люди, то есть немалая вероятность, что вас раздражает собственная нерешительность. Парадокс пятый. Чем больше мы оказываемся связаны с миром, тем более изолированными мы себя чувствуем. Интернет – это великая вещь. Технологии дали нам возможность связываться с миллионами людей по всему миру, причем очень быстро. Но как только ты становишься частью большой группы, твои личные действия начинают восприниматься как нечто менее важное. Когда мы являемся частью небольшой группы, например, своей семьи, тут мы сразу видим, как наши действия производят эффект. Парадокс шестой. У тебя могут быть счастливые отношения, только если ты счастлив в одиночестве. Когда у тебя есть какая-то глубокая травма или глобальная неуверенность в себе, ты будешь создавать эмоционально зависимые отношения. Нельзя затыкать другим человеком собственные проблемы. Это будет токсичное взаимодействие. Сначала займитесь собой. Сделайте себя самодостаточным и интересным человеком. Вам должно быть комфортно наедине с собой. В результате вам будет не только проще найти себе пару, но и с большей вероятностью отношения будут счастливыми. Парадокс седьмой. Чем больше человек убежден в своей правоте, тем вероятнее, что он не прав. Вы же слышали про эффект Даннинга-Крюгера? Он заключается в том, что чем меньше у человека знаний и опыта в какой-то области, тем больше он в себе уверен. Как сказал философ Бертран Рассел, проблема этого мира в том, что глупцы и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений. Парадокс восьмой. Чем честнее ты будешь говорить о своих недостатках, тем больше люди будут думать, что ты совершенен. Люди ценят смелость, которая требуется для того, чтобы признать свои слабости. В этом парадокс уязвимости. Парадокс девятый. Чем больше у тебя вариантов, тем меньше ты будешь удовлетворен своим выбором. Парадокс выбора очень легко представить на примере похода в ресторан. Если в меню всего 4 блюда, то вам будет легко выбрать, и вероятнее всего вы будете довольны. Но если меню состоит из нескольких страниц, то это уже настоящая пытка. А в итоге вы будете думать, что наверняка выбрали не самое вкусное блюдо. Ведь когда у тебя 4 варианта, ты отказываешься только от 3, а когда у тебя 200 вариантов, то от 199. Парадокс десятый. Чем меньше ты боишься смерти, тем меньше ты боишься жить. Жизнь требует риска. Практически все, что имеет ценность или смысл, требует того или иного риска. И, как правило, тот, кто больше рискует, больше получает. Это не значит, что нужно рисковать жизнью, но иногда, вероятно, можно рискнуть какой-то частью денег или репутацией или душевным спокойствием. Только так у вас будет шанс сделать или получить что-то значимое.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Братцы, сестры, наконец-то следующий броукаст. И сегодня пришел настоящий бро. Я думаю, все его знают. Михаил Гребенюк, конечно. В первую очередь многодетный отец, четверо детей, еще один в подходе. Огромнейшее достижение. Знаешь, есть такая пословица: хочешь в конце жизни быть одиноким, без друзей, раздавай всем советы.
3: Я не соглашусь здесь с тобой.
2: Да, да. Ты любишь советы.
3: Я люблю давать советы, я люблю брать советы.
2: Как сделать, чтобы они работали? Чтобы это было не вот как список из 50 вещей, что в твоей жизни не так.
3: Первое, должен быть сильный запрос, он должен болеть прям, должен быть зуд. Ну вот, и я, мне кажется, потребляю советов там на протяжении месяца там сотнями. И получаю, и я считаю, что советы, обратная связь, и с удовольствием...
2: Ты любишь критику, да? Ты хорошо воспринимаешь критику?
3: Я ненавижу критику. Я плохо воспринимаю критику, крайне болезненно. И если там ты сейчас меня будешь критиковать, то мне жутко будет неприятно. Но я видел эффект от критики. Практически все самые... судьбоносные результаты в жизни были сделаны в результате того, что меня кто-то где-то разнес и дал такую болезненную критику. Причем не в позиции «я бы на твоем месте», а в позиции прям «ты там конкретно здесь конченый вот в этом», ну, условно, там неадекватен абсолютно. Это было больно.
2: Потом мы имеем свойство вот такую вещь запомнить на всю жизнь, а тысячу комплиментов забываем в тот же день.
3: Это вопрос осознанности. Ну, то есть, естественно, если мы говорим про начинающего предпринимателя, который пока что не имеет богатого опыта получения советов, то я бы был очень деликатен в разговоре. Но вот у меня хорошая история, классная. Один из моих партнеров, Юля, дала очень крутой совет мне. Совет, который на меня супер залетел. Она говорит: ты сейчас будешь взлетать, у тебя будет расти доход, будет расти медийность, популярность, это было года три назад. И тогда действительно были меньше показатели, цифры во всех планах. И она говорит: ты должен понять, что по мере того, как ты будешь становиться успешней, у тебя будет все меньше людей, способных тебе дать критическую обратную связь. Просто потому, что психика людей так устроена, что чем ты успешней, значит, ну ты, наверное, лучше понимаешь, как жить. Идея в том, что по мере роста очень важно аккумулировать вокруг себя, был совет такой, аккумулировать людей, способных тебя критиковать и говорить тебе неприятные вещи про тебя. И она говорит: твоя задача сегодняшнего дня, уже сегодня, сканировать свою телефонную книжку, кто из этих людей может быть таким человеком, давать тебе такие критически неприятные советы. Например, таким человеком могу быть я. И она говорит: тебе нужно собрать какие-то компании, совет директоров или advisory board, тебе нужно собрать собственный персональный критический совет директоров, который будет тебя критиковать постоянно. И чем ты будешь выше становиться успешней, тем меньше людей будут это делать. Они будут отваливаться, они будут бояться себе это сказать, потому что им тоже важно тебя ресурсы получить, какие-то, может быть, зависимость возникает. Если мы посмотрим, то на большинство людей в доходе как? Они к 40 годам растут, потом плато, потом падение. Многие люди заканчивают беднее, чем они в середине жизни. Почему так? Мне кажется, потому что они на протяжении там, молодости потребляли советы, понимая, что у них ничего нет. Потом, достигая успеха, я гениальный, все понимаю, любое решение правильное.
2: И во всем, да. Ты, да. У тебя успех там в одном, а ты считаешь теперь ты, всю правду про возбитание детей ты тоже знаешь.
3: Да, и ты провалился.
2: Твой базовый аргумент заключается в том, что вместо того, чтобы оптимизировать зону комфорта и искать поддержку и строить длинные отношения, ты говоришь: мне это не так важно, как рост. Да? Я буду себе создавать некомфортную ситуацию, я буду терпеть критику. Чем больше, тем лучше. Я буду потом выбирать, какая адекватная, какая нет. Но для меня важнее развиваться.
3: Я уверен, что тебе есть что сказать мне того, где я неадекватен. Я бы очень хотел, чтобы ты мне сказал. Если я тебе говорю, что, Оскар, ты красавчик, ты большой молодец, но я
2: там восхищаюсь. Я это не меняю. Я просто продолжаю делать то же самое, что я делаю, и не меняю свою жизнь нисколько.
3: В этот момент, когда я тебе такое говорю, я ставлю под риск наши отношения? Нет.
2: Нет.
3: Абсолютно нет. А если я говорю тебе критику? Я рискую. Я же не знаю, как ты отреагируешь. Вдруг я тебе на больную мозоль наступаю.
2: Да, ты ухудшаешь отношения.
3: Есть риск, не факт.
2: Потом я буду тебе благодарен, возможно, через 20 лет. Там,
3: может быть. Миша был прав. Но фишка в том, что если мне на тебя не все равно, если я хочу, чтобы ты вырос, и, ну, чтобы ты стал лучше жить, у тебя были лучшие результаты, ты быстрее пришел к своим целям, я из любви к тебе хочу тебе помочь и дам тебе самую прямую обратную связь.
2: Вот у меня единственное вот для тебя такой фидбэк, единственное, что мне в голову пришло по поводу твоей деятельности. Вообще предприниматели, они все психологи, потому что нужно отнимать людей, мотивировать людей, координировать людей. Даже иногда предприниматели лучшие психологи, чем психологи.
3: Угу.
2: Но ты очень сильно уходишь в психологические штуки, и тебе нравятся эти штуки. Если я там больше смотрю конкретно про бизнес-модели, там, да. техники и так далее, ты больше смотришь про... Типа 80% всех результатов – это психология. Возможно, для тебя одна из сильнейших зон роста – это даже... получить профессиональное образование в этом направлении, потому что тебя туда и так тянет, но ты же понимаешь, когда ты начинаешь входить в психологию, это зона риска.
3: Да.
2: Мне, например, почему я так сильно туда не иду, даже я знаю, что это так, да, потому что для меня это зона риска, это не моя зона гения, у меня нету там образования МГУ в психологии, хотя иногда я вижу, действительно, человек держит так, ну, я вижу вроде, но я не думаю, что я не тороплюсь раздавать диагнозы, психологически. Вот в бизнесе я могу дать какие-то диагнозы, да, там, увидев, там, какая доля уходит, там, на маркетинг, R&D, а ты спокойно себя чувствуешь в психологии, хотя это для тебя зона роста с точки зрения профессионального образования.
3: Крутая мысль.
2: Потому что ты это любишь, образ говоря, и ты в этом силен.
3: Я в это верю, потому что очень многие двери были открыты мной в жизни, не через бизнес-модель, а бизнес-модель была уже следствием того, что я психологически поменялся.
2: Я вижу, что вот все YouTube-психологи, они очень поверхностно и быстро раздают диагнозы, и в разборах в том числе. Возможно, это звучит очень логично, но это не всегда верно. Не будь одним из этих 2 миллионов психологов без диплома. Любого психолога спрашиваю, как выбрать психолога. Говорит, выбирай с дипломом, потому что слишком много шарлатанов, которые там 2 курса прошли и уже, ну как бы... Я думаю, тебе это будет легко, и ты получишь удовольствие, потому что ты это любишь, и тебе это нравится, и у тебя в этом талант. Ты действительно чувствуешь людей.
3: Такой вот разбор от Оскара.
2: Да, ну смотри, это советы. Знаешь, вот все-таки, если мы говорим, хорошо, нам комфорт не нужен, мы готовы рисковать, знать путь и пройти его – 2 разные вещи.
3: Мне партнер мой, Юля, как раз та самая, она рассказала бизнес-модель, но она сработала у нее в Сочи. И я ее полностью тиражировал в Крыму с нуля. Вот просто я приехал, вот 15 апреля приехал в Симферополь с чемоданом. Здрасте, сейчас будем искать застройщиков. Я начал по своим контактам, связям искать застройщиков, договорились, запартнерились, построили компанию.
2: Прикольно.
3: Ни застройщики не знали, кто такой Михаил Гребенюк в Крыму. Ни один клиент не знал инвестора, кто такой Михаил Гребенюк. Ни один агент по недвижимости, кто наш партнер, не знал, кто такой Михаил Гребенюк. И для меня это тоже был очень важный челлендж, тогда проверка твердости, а смогу ли я построить бизнес в нише, в которой никто не знает. Я смог. Эта компания вышла на очень хорошую чистую прибыль.
2: Да, да. Кстати, в Америке есть этот, который владелец acquisition.com.
3: Хармози.
2: Да. У него же вообще, он
3: фитнес-клубы.
2: Очень похож, кстати. Да. Он покупает компании, потом драйвит их и продает. Это, да. Я так понимаю, это его бизнес.
3: Да, я бы тоже знал с этой историей, я про нее думал, и я Хармози изучаю как кейс, я очень много смотрю видосов, но в России рынок экзита в малом бизнесе сейчас так себе.
2: Да, да, да. Поэтому... И вообще, как бы это вся сфера покупки, продажи бизнесов, она...
3: В России M&A не так круто.
2: Не цивилизованная пока.
3: Да, а в Америке другие правила.
2: Да, да, это прям...
3: И я бы хотел этим заниматься, но пока, к сожалению, нет такой возможности.
2: Да.
3: А из компании, да, я вышел в июне.
2: В Германии можно прям массово компании покупать, и там ничего не происходит, ничего не ломается, нету много там серых зон и так далее. А в России, если ты купишь 100 компаний, здесь надо так выборочно, очень мало штук. Ну, по сути, его модель, конечно, она классная, да, соответственно. Через капитализацию зарабатывать, а не через продажу. Знаешь, по продажам в России самое сильное отвращение от продаж. Вот вообще вот даже это начинается с того, как люди себя представляют. Вот средний стол русскоговорящих предпринимателей, если сделают круг представления, это будет не вдохновляюще, это будет очень скучно. У меня завод датчиков, у меня там строительная компания. У меня... В Америке так не будет. В Америке они все помогают спасти мир, там просто начиная от представления самого себя и до вообще вот hustle culture, да, вот до культура, когда ты не важно, где ты находишься, ты продолжаешь продавать. А вот мне сейчас, вот недавно мой друг мой, сказал мне: моя главная мечта — больше не продавать. Просто вот такое прям супер отрицательные эмоции от процесса продаж.
3: Да.
2: Как ты про это думаешь вообще?
3: Я ненавижу продажи.
2: Ты тоже такой.
3: Я ненавижу продажи. Я бы хотел никогда не продавать. Важно понять, что такое продажи. Можно продавать путем попытки убедить, а можно продавать путем попытки создания условий, при которых невозможно не купить. И когда я увидел эту штуку, когда ты не пытаешься объяснить, втереться, доказать, вот доказать, а когда ты так строишь конструкцию, собираешь бизнес-модели, что у тебя просто супермаркетинговая тяга, пылесос, который засасывает клиентов, и тебе не нужно объяснять. Вот это было реально с Крымом. И я когда-то, для меня это, я не мог это развидеть больше в жизни. Когда мы сделали первую конференцию, мы очень правильно упаковали проект, сделали хороший маркетинг и собираем первую конференцию агентов по недвижимости в Сочи, на который приглашаем 300 партнеров. И застройщик, который до нас в среднем продавал 1-2 квартиры в месяц, продает за первую неделю на 500 миллионов квартир с средним чеком 6 миллионов рублей. Сколько там? Порядка 100 квартир, 100 лотов продали. За неделю, за две. И я увидел это, потому что мы просто нашли классный продукт, про который рынок не знал. Мы нашли классный перспективный рынок, мы увидели классный перспективный продукт, мы увидели хорошую, мы сделали хорошую упаковку, просто нормально его смэчили с спросом. И там был не отдел продаж, там был отдел сбыта. Мы просто вот менеджеры сидели и документы только готовили каждый день. И потом задача, по сути, заключалась не в том, чтобы продать объект, а найти классные лоты и правильно их маркетировать на рынок. И вот меня эта тема очень сильно вдохновила. И я начал думать, какой продукт следующий можно сделать, который будет давать такую сильную маркетинговую тягу. Разбор — это кажется...
2: Это вот мечта каждого русского предпринимателя. Газ.
3: Газ?
2: Газ. У меня есть?
3: У никого нет.
2: Тебе надо?
3: Да.
2: Какие вопросы?
3: Это же круто. Ты так не хочешь?
2: Вот цена, биржевая цена, вот, пожалуйста, у меня есть, тебе надо. Это как бы... Но это же очень мало бизнесов подходит под такую модель. Если посмотреть мировую экономику...
3: Бизнесов, которые по такой модели подходят, сильно меньше, чем те, которые по такой модели не подходят.
2: Да.
3: И поэтому большинство предпринимателей страдают и вынуждены заниматься, я называю это анонизмом воронкой продаж.
2: Да.
3: Вылизывать каждую конверсию, тестировать цвет кнопки,
2: да.
3: Как на Вайлдберрис сейчас это происходит.
2: Да,
3: это может зарабатывать деньги. Но если мы говорим про вопрос легкости, вот как раз одна из тем психологических, которые я

0: риск резко падает, то вопрос возникает ключевой, это как защитить свои границы, ну, себя защитить. Mm. И усложнение, и создание адронных коллайдеров и экибана является очень крутым способом защиты собственных интересов. И я выбирал только сложные модели. И сейчас мне очень нравятся простые модели. Я не хочу строить бизнесы, в которых нужно построить адронный коллайдер, чтобы заработать там миллион долларов.
1: Хорошо, я с тобой согласен.
0: Хотя такие есть бизнесы. Но это не мой выбор, я не хочу так делать. И не хочу, чтобы мои клиенты так делали.
1: Да, если можно легко, зачем делать трудно, я согласен. Да. Да? Просто я вижу, что самая большая экономика в мире, я смотрю все компании, которые достигли капитализации миллиард. И я вижу, что маленькая доля из них продает такой продукт. Но если ты изобрел какую-то новую молекулу, которая лечит рак, и ты единственный в мире, тебе не нужен отдел продаж. Она стоит, там, себестоимость 30 центов, цена продажи 16 тысяч долларов.
0: Окей. Оскар, я только что брал у тебя интервью.
1: Да.
0: И мы с тобой разбирали твои последние покупки. Да. Я об этих покупках думал последние 2 недели. Реально ходил и думал, рассуждал. А, ты купил компанию «Дома престарелых» в Европе.
1: Это реабилитационный центр.
0: Да, Оскар купил в Европе, которые занимаются помощью людям в возрасте, суставы.
1: Ну, надо всех лечить, да.
0: Да, это мегатренд.
1: Да, мегатренд.
0: В этой нише отдел сбыта, не отдел продаж.
1: Да.
0: Ты выбрал компанию, как раз попадающая под легкий сценарий.
1: Это supply constrained бизнес, который, где спроса бесконечно и ограничения находятся на... Таких бизнесов мало, где ограничения находят газ, реабилитационные центры.
0: Сейчас, вторая компания, ты тоже привел пример в моем подкасте, это помощь делать экзит пожилым людям, у которых нет наследников. Да. Такая же история. Спрос выше предложения. Да. Там не нужен вебинар, там не нужно продавать, там нужно прийти, дать офер в PDF-ке, люди покупают.
1: Да.
0: Поэтому, Оскар, ты сейчас круто объясняешь, что согласен, что в мире большая часть экономики вынуждена продавать.
1: Да, но я делаю...
0: Но ты делаешь ровно то, что делаю я, ищешь концепции, в которых легко. Более того, я...
1: Я люблю быть в сильной позиции.
0: Я не люблю быть в слабой позиции. Я тоже полюбил это, поэтому газ — это крутая тема.
1: Газ — это вообще очень крутая тема.
0: Очень сильная позиция. И более того, я у подписчиков спрашивал, какие у кого ниши, рынки, и ребята писали у меня там в комментариях, вот буквально сразу после подкаста, и мне написал там парень один, у меня... Дома престарелых, христианские дома престарелых в Санкт-Петербурге. 5 филиалов, 5 точек. И я ему написал, говорю, расскажи подробнее про цифры. Там рентабельность небольшая, может, какая-то проблема в бизнес-модели, я не знаю. Но я говорю, а как спрос, как маркетинг, продажи? Он говорит, у нас овербукинг на несколько месяцев вперед. То есть у них 5 точек, которые вот для пожилых людей, реабилитация, знакомство, дружба, игра в шахматы. И вот работает рынок. Да. Вот мы только что делали интервью, подкаст с Женей Деминым, с Плат-компанией.
1: Да.
0: Мы ровно про это говорили. Он говорит, ни в коем случае нельзя идти в рынок FMCG товаров, если твоя задача просто сделать очередную вафлю, как у всех. И мы с ним реально говорим, давай прям в эфире, в прямом разгоне, вот мы с тобой вместе делаем новые вафли. Что бы ты делал пошагово? Он говорит, первоочередно я купил все вафли, которые есть, которые есть на рынке, с Плат, 25 миллиардов компаний, знаешь.
1: Я знаю, да.
0: Да, я бы купил все вафли, и спросил себя, что ключевое есть в вафлях уже хорошего. Они вкусные, они хрустят, там, да, у них необычная консистенция там, во рту. Какие минусы? Крошатся.
1: Калории.
0: Неполезные калории, да. И я, говорит, я бы начал делать полезные вафли там, с клетчаткой для похудения.
1: С протеином.
0: Там, с протеином, с какой-то там гуанараной, да, как называется?
1: Гуарана.
0: Гуарана, да, я просто не очень эксперт в БАДах. Ну вот. И он говорит, я бы такую тему делал. Я бы пытался бы сделать продукт, который, ну, нужно, ну, легче было бы продавать, маркетировать. Поэтому, конечно, я...
1: Ну, это крутая мысль. Я согласен с тобой.
0: Я заколебался
1: что,
0: кстати, в своей
1: предприниматель жизни. Всегда хочет быть. Но я вижу, что культура... Знаешь, мне больше всего понравилось, вот я говорил с человеком, который прям любит продавать. Прям любит. Ему, у него хороший продукт, он и так продается, но он еще его продает, и это вообще... Он говорит, замени слово «продавать» на слово «помогать».
0: Это хорошая мысль. Ну, на самом деле, сейчас я тебе тоже продаю идею, и всем ребятам нас смотрят. Я продаю агрессивную идею, что вместо того, чтобы сидеть и вылизывать кнопку на форме, это не работа владельца бизнеса. Лучше заперись в кальянной или там в кафешке с друзьями, найди себе друзей Оскара Харпманов там, да, на своем уровне. Да. И поштурми, как тебе пересобрать бизнес-модель, чтобы она стала выделяющейся и конкурентной в рынке.
1: Это сейчас основная задача для всех селлеров на Wildberries, Озоне.
0: Да.
1: Есть книжка, которую Михаил Кучмен всегда рекомендует. «Дифференцируй.
0: Или умри».
1: Или умри.
0: Да.
1: Это 100%. Я, кстати, недавно ее прослушал очередной раз.
0: Да.
1: Да, дифференцируй или умри. Ну, получается, отдел... Окей, ты строишь отделы продаж.
0: Да.
1: Там есть четкие правила, законы, воронка.
0: Да.
1: Я прочитал очень много книг про продажи. Я люблю продажи. И, ну, там есть реально законы. Это прям как законы физики. Да, там они зависят от... Чек, какого уровня, там много всего. Но, по сути, есть базовые ошибки, которые люди

0: Люди недопродают в основном, ты просто увеличиваешь давление, увеличиваешь воронку, и продажи растут. Есть ли вообще какой-то кейс, где предприниматель еще рано строит отдел продаж?
1: Да, что хочу сказать про отдел продаж. Для всех, кто там нас смотрит, особенно мы говорим про сегмент мало-средний бизнес. Да.
0: Кому не надо?
1: Для того, чтобы бизнес вырос, когда ты нашел какую-то крутую комбинацию моделей, дальше нужно искать концепцию рычага. Рычаг – это когда минимальные усилия дают максимальный выхлоп. И на каком-то этапе развития отдел продаж может становиться таким рычагом. Когда ты 20 очков энергии вложил, получил 2000 выхлопов в виде прибыли. Но я вижу много предпринимателей, которые какой-то рычаг нашли, он им дал эффект, они потом шлифуют его уже до нельзя. Я говорю, кнопку-то тут цвет меняют, хотя рядом конь не валялся, другой инструмент.
0: Оранжевый цвет работает всегда лучше, ребята. Просто делайте оранжевый цвет. Вот я вам...
1: Это не влияет на деньги.
0: Хорошо.
1: То есть, если бы тут были синие стулья, но в интервью были бы еще более провокационные вопросы, оно бы еще лучше залетело, да, чем если бы были бы оранжевые стулья. Если мы говорим про нас, то мы не пытаемся строить лучшее отдел продаж в каждом рынке. Такой нет задачи. Наша задача построить в каждой компании отдел продаж на 8 из 10. Потому что вот эти 2 из 10, они стоят в 2 раза больше, в 3 раза больше энергии.
0: Значит, при 8 из 10, если не летит, значит, надо продукт менять.
1: Ну, например, да. Даже нет смысла отделом продаж заниматься на старте.
0: Получается, если у тебя еще нету product market fit, если у тебя, да, тебе вообще не надо, тебе надо, да, заниматься product market fit.
1: Продуктом.
0: Да. Когда ты доказал, что твой продукт вообще решает проблемы потребителя,
1: и
0: он проголосовал деньгами и платит за это больше, чем стоит произвести, да, этот продукт. Это, да, product market fit.
1: Да.
0: Если у тебя есть product market fit, можно ставить рычаг и расти.
1: Да.
0: Если нет product market fit,
1: займись лучше продуктом. И есть главный концепт, который все время с топами с вами рассуждаю. Ребята, если у нас падает выручка, надо начинать с продукта. Надо не в продаже идти, не в маркетинг, не лиды смотреть. Надо смотреть в продукт. Вот, и знаешь, что надо только продуктом заниматься. Надо начинать с продукта. Что если у компании шляпный продукт, то какой-то отдел продаж не построю, у тебя в долгую, ну, не будет много, да, денег.
0: Но было, кстати, вот бизнес-молодость очень сильно, там, бизнес-молодость, и у Аяза тоже такая тенденция была. Быстро сделать упаковку, такой хороший лендинг, все красиво, и продавай. А продукт, типа, потом потянешь.
1: Я думаю, что это крутой совет, если мы говорим про старт бизнеса, потому что когда ты вообще имеешь ноль,
0: да,
1: у тебя вообще нету денег.
0: Это тест, я считаю, это очень крутой тест. Да. Вместо того, чтобы строить целый продукт, сделай лендинг, проверь вообще.
1: Да, спрос есть. Но дальше, ну, если, да, пошла движуха, ты сделал первую продажу, все, иди занимайся продуктом.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Избербаши начались подготовительные работы по замене старого участка водопровода на улице Абубакара. Об этом сообщили в едином операторе. Стальную трубу заменят на пластиковую с диаметром 315 метров. Длина участка, подлежащего замене, составляет 470 метров. МЧС Дагестана объявила о переносе плановой проверки готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Изначально мероприятие было запланировано на завтра, но теперь его дата назначена на 9 октября. В Дагестане предприниматели, использующие газ в коммерческих целях, бесплатно получают интеллектуальные счетчики с функцией телеметрии. С октября газовые службы республики начали масштабную замену приборов на различных коммерческих объектах. Уже установлены новые счетчики в котельной спортивной школы имени олимпийского чемпиона Абдурашида Саадулаева. Также обновлены приборы на торговых площадках «Дакснаб» и «Махачкаласнаб» в химчистке и в крупном банкетном зале. Мэрия Махачкалы запустила конкурсные процедуры для улучшения парка Ленинского комсомола. Об этом на заседании актива города сообщил первый зам мэра столицы Гаджимурат Муртузалиев. Госпрограмма развития Махачкалы как столицы Дагестана включает работы по благоустройству парков Ленинского комсомола и 50-летия октября. В августе Центробанк Китая стал главным покупателем золота среди мировых регуляторов. Это следует из данных Всемирного золотого совета. Центробанки мира за месяц приобрели в общей сложности 39 тонн золота. Помимо Китая, большие объемы драгметалла приобрели регуляторы Узбекистана и Польши. С 9 по 11 октября в Каспийске пройдет международный турнир по настольному теннису для людей с ограниченными физическими возможностями на призы мэра Махачкалы Джамбулата Салавова. В соревнованиях, которые пройдут во Дворце спорта имени Али Алиева, примут участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата в возрасте от 14 лет. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Женщины живут дольше мужчин и чаще сохраняют ясность ума в старшие годы. Ученые связывают это с наличием неактивной X-хромосомы, которая есть у представительниц прекрасного пола. Статью на этот счет опубликовало издание science.org. Ученые исследовали мышей с разными типами X-хромосом. Оказалось, что у грызунов женского пола больше генов, которые влияют на работу мозга, чем у мышей мужского пола. В частности, большая разница была в производстве миелина – вещества, которое защищает нервные волокна. Когда ученые начали искусственно добавлять в мозг старых особей ген PLP1, который отвечает за выработку этого вещества, когнитивные функции улучшались у представителей обоих полов. Вероятно, у людей вторая X-хромосома работает аналогично, активируется с возрастом и защищает мозг от разрушения, полагают исследователи. По мнению эндокринолога Зухры Павловой, эту гипотезу будут проверять на женщинах. Если научиться влиять на механизм, то можно будет продлевать жизнь и дольше оставаться в своем уме. И мужчинам тоже, написала в своем телеграм-канале Зухра Павлова.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Иордании. Начало разговора. Принято расспрашивать собеседника о его успехах, здоровье, семье. Эти вопросы не предполагают подробных ответов. Интерес скорее ритуальный, чем искренний. Иорданцы держат слово и ждут того же от своих партнеров. Если договоренность есть, ее надо выполнять. Перед тем, как сообщить свое мнение по тому или иному вопросу, иорданцы предпочитают посоветоваться и высказать коллективную точку зрения. Иорданцы предпочитают предварительную проработку деталей обсуждаемых вопросов. Иорданцы стремятся избегать категоричного «нет», даже если в корне не согласны со своим собеседником. Иордания – не та страна, где уместны длительные монологи. Местным жителям больше импонирует живой диалог. Одежда мужчины – стандартный деловой костюм. Одежда женщины – платье или юбка не выше колен. Лучше обойтись без глубокого выреза или слишком ярких или прозрачных тканей. Не рекомендуется надевать слишком много броских украшений, женщина должна быть скромной.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Будьте осторожны, нас ждет жесткая посадка. Так описывает ситуацию Роберт Киосаки, которая сейчас происходит вокруг мировой экономики. По словам предпринимателя, хоть США уже и готовы спасать банковскую систему путем включения печатного станка и создания еще большего количества американских долларов, однако именно данный процесс только ускорит погружение мировой экономики в череду падений и испытаний. Киосаки уже не первый раз выступает с критикой валюты США и считает, что именно она будет способствовать концу американской империи. Но там, где есть проблема, всегда рядом с ней шагает и решение. Бизнесмен поделился 5 фундаментальными советами, которые полностью изменят вашу жизнь. О них поговорим прямо сейчас. Начните с финансового образования. Киосаки является ярым сторонником обучения финансовым знаниям и считает, что они являются ключом к успеху. Роберт призывает людей узнавать о таких финансовых понятиях, как налоги, инвестиции, денежный поток и так далее. И как только вы приступите к их изучению, немедленно начинайте применять эти знания в своих личных финансах. Бизнесмен считает, что традиционные системы не дают людям финансового образования, необходимого для достижения успеха в реальном мире. В конечном счете Киосаки считает, что финансовое образование – это процесс на всю жизнь, и что люди должны постоянно искать новую информацию и стратегии для управления своими деньгами. Поступая таким образом, вы с легкостью сможете взять под контроль свое финансовое будущее и достичь желаемой денежной свободы. Начните изучать самые элементарные понятия сами. Мир интернета и Ютуба открыт для каждого, и нам нужно лишь ввести запрос, чтобы моментально получить ответ. Не ждите, пока вам кто-то принесет что-то на блюдечке. Успех сам себя не сделает. Действуйте немедленно. Окружите себя успешными людьми. Роберт Киосаки уверен, что люди вокруг вас могут оказать существенное влияние на ваш финансовый успех. Ищите наставников и коллег, которые уже добились значительных результатов, и учитесь на их опыте и знаниях. Успешные люди могут обеспечить наставничество, руководство и поддержку, а также могут помочь вам избежать распространенных ошибок и ловушек. Роберт также подчеркивает важность налаживания связей и построения отношений с единомышленниками, разделяющими ваши цели и ценности. Нетворкинг может помочь вам найти возможности для инвестиций, делового партнерства и карьерного роста, а также обеспечить эмоциональную поддержку. В целом, Киосаки считает, что успех – это не одиночный забег. Окружать себя успешными людьми необходимо для достижения финансовой свободы и создания полноценной жизни. Бизнесмен на собственном примере знает, как немотивированные, ленивые люди тянут на дно. Вполне вероятно, один из ваших близких друзей может, к сожалению, оказаться именно таким. Подумайте о том, как за годы вашего общения он повлиял своим отношением к жизни на ваше мировоззрение. Возможно, общение стоит ограничить. Используйте кредитное плечо разумно. Это еще один ключевой фактор философии Роберта Киосаки. Он говорит, что использование кредитного плеча, или же по-другому заимствование денег для инвестирования, может быть мощным инструментом для создания богатства. Однако Роберт подчеркивает важность разумного использования кредитного плеча и избегания чрезмерного долга. Киосаки рекомендует людям стратегически использовать долг для приобретения активов, приносящих доход, а не для покупки потребительских товаров. Проводите исследования и проявляйте должную осмотрительность, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, а также диверсифицируйте портфель для управления рисками. Используя долг для приобретения активов, которые будут приносить доход, и управляя рисками, люди могут значительно ускорить свой путь к достижению богатства и получению финансовой свободы. Создавайте источники пассивного дохода. Пассивный доход – это доход, полученный без активного участия человека, например, доход от аренды имущества или дивиденды от акций. Киосаки рекомендует сосредоточиться на создании источников пассивного дохода за счет инвестиций в недвижимость, акции и бизнес. Роберт также подчеркивает важность создания нескольких источников пассивного дохода для диверсификации и управления рисками. Имея сразу несколько опций, люди потенциально могут пережить экономический спад или другие неожиданные события. Создание источников пассивного дохода – это долгосрочный процесс, требующий терпения, настойчивости и стратегического планирования. Однако его преимуществами является большая финансовая безопасность и гибкость. Поэтому затраченные усилия на создание пассивного дохода стоят того, чтобы внимательно изучить данный вопрос и приступить к действиям. Для начала определите, когда вам понадобится дополнительный доход – через год, 5 или 10 лет. Решите, сколько денег вам нужно, как часто и насколько долго вы хотите получать выплаты. К примеру, раз в месяц и до конца жизни или раз в год. Подумайте, как вы начнете откладывать для своих целей – ежемесячно, ежеквартально или в случае получения премий. Все цифры должны быть реалистичными. Как только вы наметите планы, начинайте подбирать подходящие варианты. Однако и это еще не все. Через секунду я расскажу о том, что же советует делать Роберт Киосаки немедленно, исходя из ситуации, которая прямо сейчас разворачивается вокруг мировой экономики. Сфокусируйтесь на приобретении активов. Вместе с поиском и созданием пассивного дохода не менее важную роль в жизни каждого человека, идущего к финансовой свободе, отыгрывают активы. Создание богатства – это приобретение активов, которые генерируют денежный поток. Киосаки предсказывает серьезные проблемы, которые ожидают совсем скоро США. По мнению Роберта, Америку ждет небывалый кризис, который впоследствии охватит весь мир. Чтобы защитить себя, он советует уже сейчас обращать внимание на три главных актива. Прежде всего, драгоценные металлы. Золото и серебро являются популярной защитой от инфляции и волатильности, ведь их нельзя напечатать из ничего, как бумажные деньги, и на их стоимость практически не влияют экономические события в мире. Плюс Киосаки рекомендует взглянуть на биткоин. Помимо золота и серебра, в ближайшие месяцы и годы в зоне роста окажется и ведущая цифровая валюта. Турбулентность на американские и глобальные рынки может перейти в любой момент, и к ней нужно готовиться, подчеркивает Роберт Киосаки.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Притчи народов мира.
1: На вершине горы лежал камень, который ночью покрылся снегом. На утро, оглядевшись вокруг, снег принялся рассуждать сам с собой. «Многие теперь вправе считать меня заносчивым гордецом. Ишь, куда меня занесло! Где это видано, чтобы столь обычный снег, как я, оказался на такой головокружительной высоте? Все мои собратья куда скромнее. Вон они лежат себе в низине, где ему положено быть». Он еще долго сетовал на судьбу, которая так незаслуженно вознесла его над всеми, выставив на всеобщее обозрение. Чтобы избежать солнечной кары за нескромность, а восток уже заолел, предвещая появление дневного светила, снег спрыгнул с камня и устремился вниз. Пока он катился с гор на огромной скорости, к нему прилипали другие снежинки, и вскоре из небольшого кома он превратился в мощную снежную лавину, круша и сметая все на пути. И вот лавина натолкнулась на холм, который тотчас и накрыла с головой снежной шапкой. Весна была не за горами, и вскоре началась капель и бурное таяние снегов. Но последним растаял снег, не пожелавший выделяться, сидя на вершине горы. Рано или поздно, но скромность всегда будет вознаграждена.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат со освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Лакская пословица.
1: Нитиль бившу щепа, цун кабик эйсар. Розги, полученные от матери, не вызывают боль. Нитиль бившу щепа, цун кабик эйсар. Ниттин бивзси, инту мархалар. Чавусса барчегу, чани бассейсар. Рассерженная мать, как весенний снег. Много, но тает мгновенно. Ниттин бивзси, инту мархалар. Чавусса барчегу, чани бассейсар. Адаминал мак, адамина хрибусейса. Мужское слово дается мужчине. Адаминал мак, адамина хрибусейса. Аршида карча уккиса, ганиль заллукрур. Не земля плоха, а хозяева. Аршида карча уккиса, ганиль заллукрур. Аслан бирхун хевхукун, бирх шаревун хевхсиетер. Когда лев напал на зайца, то заяц, говорят, напал на село. Аслан бирхун хевхукун, бирх шаревун хевхсиетер.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Топ-3 фейла Тимура Ланского.
2: Топ-3 что?
1: Фейла.
2: Что такое?
1: Ну, ошибки, потери, неудачи. Топ-3 неудачи.
2: Да у меня-то особо таких неудач-то я даже и не вспомню, если честно. Так, в принципе, все достаточно легко. Ну, у меня лично, правда, не было таких неудач, прям, которые я могу сказать, вот, это любая неудача, слушайте, это значит, я легко отношусь к неудачам, то есть, значит, не то, или там не время, или машину, я помню, меня угнали.
1: 90-е?
2: В нулевые у меня был гелик, угнали. Но я после этого, во-первых, он был застрахован, я получил страховку. Правда, он был застрахован за там минимальные деньги, а надо было, наверное, за максимальные. Кто же знал, что его угонят? Вот, такая неудача. Ну вот рестораны, был проект, который неправильно мы там что-то посчитали, и плюс отменили парковки, тоже неудача. Самое главное, конечно, самые неприятные неудачи, это, конечно, люди. То есть здесь нужно вот при собеседованиях, допустим, или когда ты партнеришься с кем-то, если ты в какой-то момент почувствовал, что
1: не твое, нет химии.
2: Не то, да, то нужно к этому прислушиваться. Вот. А так все в целом пока хорошо.
1: Угу. Топ-3 победы.
2: За всю жизнь?
1: Да,
2: или
1: да. Ну, за предпринимательскую жизнь.
2: Ну, победа номер один – это вот Гагарин Пати, да, когда в 92-м году мы, обычные такие уличные ребята, там, режиссер, который остался без киностудии, и да, торговец с кольцами золотыми у магазина новобрачных, Леша Коробий, когда мы вдруг собрали всю Москву, ВДНХ в павильоне «Космос» и вышли оттуда богачами с коробками деньгами. Это, наверное, был первая такая серьезная удача. Второе, ну, это клуб, наверное, «Пентхаус», да, потому что тоже как бы мы воплотили свои амбиции, свои проекты, и вот вся Москва о нас узнала, и на 5-7 лет это был, конечно, такой интересный трип в клубы, в ночную жизнь, от взлета до падения практически. Вот. И третье, ну, наверное, вот чихана, да, после какого-то клубного кризиса, когда мне казалось, что чем заниматься, то есть все вроде бы, все какие-то надежды рухнули, все закрыто, уже там какие-то конкуренты открывают новые клубы, а я остался без клуба.

0: или наоборот, как можно из ничего сделать что-то, да? Эта книжка, потом что еще? Ну, я в основном читал всегда такую мистическую литературу, поэтому я не знаю,
1: Ну, может быть, оно тоже как-то повлияло на предпринимательство.
0: ну, «Мастер и Маргарита» Булгакова, моя, наверное, любимая книжка. И она, кстати, во многом повлияла именно на мою клубную историю.
1: Каким образом?
0: Ну, как-то, когда мы создавали клубы, создавали такое мистическое пространство достаточно всегда. И в том числе, я думаю, «Мастер и Маргарита», та атмосфера, которая там описывается про Москву, она тоже, вот эти ночные все квартиры, тусовки героев. Что-то в нашем клубном вот этом движении тоже было такое же мистическое. Чувствовали себя такими ночными ангелами этого города.
1: Третья книга будет или на двух остановимся?
0: Третью книгу я сейчас сам пишу, книгу. Вот. Это бизнес-роман, которым я как раз пытаюсь какие-то итоги и выводы для молодого поколения своего вот бизнес-пути, начиная там с первого дискотек и заканчивая сейчас вот последними проектами, в том числе и своими попытками кинопродюсирования. Хочу поделиться. Прежде всего со своими детьми, с детьми своих друзей. А там уже, если это будет интересно молодежи, то со всеми.
1: Оглядываясь назад, в перспективе 30 лет, можешь ли ты сказать, что получил все, что хотел?
0: Нет, конечно. Нет, конечно.
1: А что не получил?
0: Слушай, ну я изначально учился, да, и хотел быть режиссером, да, и в принципе первые свои какие-то шаги после института, да, именно начинались у меня в кино. И потом страна поменялась, все с ног на голову перешло, и вот эта моя юношеская мечта, которую я отдал там 5 лет жизни и в институте, и на киностудии, она осталась невоплощенной. Я, конечно, хотел бы снять и кино, и открыть еще какой-то свой самый лучший или самые лучшие еще рестораны. Поэтому я как раз считаю, что сейчас у меня такой период, когда многое бесспорно позади, но еще немало интересного впереди.
1: Еще по хулиганям.
0: Конечно, 100%.
1: Как ты считаешь, быть предпринимателем это талант?
0: Да, я думаю, что да, это талант. Не у всех однозначно есть. Это я вот пришел к выводу, что однозначно. То есть, когда... Что такое предприниматель? Предприниматель – это человек, который получает долю, да, процент от прибыли того или иного бизнеса. То есть он уже предприниматель. Если он за свое время, со свои усилия, особенно если он сам это придумал, сам это затеял, да, и он получает дивиденды. Вот это и есть предприниматель. А я просто вот, например, в своей жизни сталкивался, что ты людям, которые наняты, да, которые не имеют свой бизнес или там не участвуют в чьем-то бизнесе, именно как партнер, ты хочешь замотивировать их, даешь им какой-то шанс, скажешь, давай ты сделай вот это, возьми под свой контроль, и ты будешь таким же предпринимателем, как и я, будешь иметь вот такой-то процент. Я тебе готов с тобой делиться этим процентом. И вот знаете, как удивительно, что очень много случаев, когда люди говорят «да» или там отказываются, ну это еще хорошо, если отказываются, или говорят «да», но это их не мотивирует. То есть очень много людей, может быть, даже большинство, да, они не способны быть предпринимателями, потому что они не способны брать на себя ответственность. Что такое предприниматель? Ты как бы берешь на себя обязанности, да, и за это имеешь или не имеешь, потому что риск возможен, да, ты можешь что-то заработать, можешь что-то не заработать. А большинство людей хотят гарантированно что-то иметь. Пусть небольшое, пусть без каких-то перспектив, но как бы иметь синицу в руке.
1: Как решиться
0: Поэтому...
1: на первое свое дело? Как вот сделать первый шаг? Открыть свой ресторан или какой-то другой бизнес?
0: Ну, нужно почувствовать уверенность. То есть, если ты чувствуешь уверенность, что

0: вот то, что ты придумал, и это тебе самому нравится, и это нравится каким-то людям, с кем ты привык сверять часы, да, у тебя появляется уверенность, что вот если будут деньги, если ты это воплотишь, то будет успех. Ну, для меня, по крайней мере, так было. То есть я четко знал, например, всегда, что вот эта вот идея с чеханой, что она, ну, заработает. Я был уверен в том, что заработает. Я прям видел, как это все будет.
1: Ну, потому что ты видел отдельные части чеханы, работающие в своем клубе. Или почему?
0: Нет, вот когда идея сформировалась, я прям был уверен. Поэтому я без сомнений, вот те деньги, которые у меня были, я их тратил. У меня не было вообще каких-то ощущений, что ой, сейчас там потрачу последние деньги и все. Я был уверен, что они мне принесут деньги. Когда такая уверенность есть, то есть смысл рисковать своими деньгами, деньгами тех людей, которые тебе доверяют. Ну, лучше, конечно, это были единомышленники, которые не слепо тебе доверяют, а тоже участвуют в этом процессе.
1: Бизнес-класс. У нас есть возможность обратиться к начинающим предпринимателям. Что бы ты им сказал? Нас сейчас смотрит какое-то количество молодых людей и девушек, которые хотят открыть свой бизнес. Напутственные слова.
0: Ой, напутственные слова, даже не знаю, что. У меня все время одна тема к начинающим. Чем вы хотите удивлять людей, да, своих клиентов? Что такое у вас есть у начинающих предпринимателей уникального, чтобы именно вам заплатили деньги, а не тем, кто в этой же нише уже работает? Вот этот вопрос надо себе задавать. Если на него есть четкие ответы, логические, да, не просто там, да, мы лучше, а, ну, какие-то аргументы действительно, то тогда есть смысл рисковать своим временем, своими деньгами, чужими деньгами. А если этот вопрос вы себе не задавали и каких-то вразумительных ответов на него нет, то даже не надо тогда пытаться. Надо, значит, подумать еще раз.
1: Поработать еще в найме.
0: Надо еще, ну, не обязательно в найме, может даже поголодать, но продумать именно такое, придумать что-то удивительное, да, что действительно уже можно будет делать стартап. Поработать, да, как вариант, пойти в похожую какую-то концепцию, в какой-то бизнес, изучить более глубоко, изнутри этот вопрос.
1: Бизнес-класс. Вообще, в общении с предпринимателями, у которых есть ресторанный бизнес, многие сходятся во мнении, что, ну, это так себе бизнес, это болезнь в большей степени, потому что, ну, не такие уж ты и большие деньги там зарабатываешь в сравнении с другими нишами.
0: Ну, наверное, да, конечно. Понимаете, здесь, в отличие от завода или там, да, даже от фастфуда, если ты имеешь какую-то технологию успешную, ты наладил вот эту линию, конвейер, да, все правильно там, по согласно регламентам технологическим выставил, и это должно работать. В ресторанах немножко по-другому, да, то есть здесь нету какой-то стопроцентной формулы успеха, при которой все заработает, потому что очень многое строится на личностях, которых ты взял на работу или с которыми ты работаешь. То есть человеческий фактор в ресторанном бизнесе, так же, как и в любом творческом бизнесе, в любом бизнесе в сфере услуг, да, вот таких вот, где нужно важен именно личность исполнителя того или иного дела, это всегда риск, намного больше, чем в других бизнесах. То есть это не просто торговля, это осуществление определенных услуг, которые могут понравиться. Сегодня повар был отличный, да, заболел. Вместо него другой пришел, он уже как бы не так все готовит. Хотя вроде бы рецептура та же, но у него нету чувств каких-то, нету умения определенного. И все, и начинает все сыпаться. То есть ты здесь постоянно как на минном поле. То есть не знаешь, откуда прилетит неприятность. И постоянно нужно как бы... Так, ресторан – это бизнес на коленке. Его невозможно систематизировать, довести до какого-то там такого, ну, автоматического действия. Mm-hmm. То есть постоянно должен держать руку на пульсе, постоянно должен мониторить то, что происходит, принимать быстрые решения, антикризисные решения. В этом, конечно, это очень сложный бизнес. И, возможно, даже действительно с теми же трудозатратами в каком-то другом бизнесе можно достичь совсем других размеров успеха. Но это как тоже, как любое творческое дело, это как такая, как мания, рестомания. То есть ты уже, если в эту тему попал, так определенный азарт, определенные как бы амбиции, тебе уже сложно, скажем так, из этой игры выйти. Особенно, если у тебя получается. Если же почувствовал успех, уже здесь вкус крови, вот этой добычи, успеха, тебе уже как бы очень сложно из этой игры выйти.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 22 часа. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В селах Дагестана планируется поэтапно возвести 27 новых женских консультаций. По инициативе в РИО министра здравоохранения Алиамара Ахмедова были усилены меры контроля за бесплатным предоставлением широкого спектра диагностических услуг для беременных, что позволило исключить очереди. Благодаря этим усилиям удалось снизить младенческую смертность в регионе на 34%. Владимир Путин объявил о планах России увеличить выпуск аккумуляторных батарей отечественного производства. Президент подчеркнул, что для прогресса в сфере электротранспорта стране необходимы современные и независимые источники накопления энергии. На портале госуслуги планируется внедрение двух кнопок для борьбы с мошенничеством. Это следует из материала форума «Цифровые решения». Отмечается, что красная кнопка позволит пользователям сообщать о подозрительных действиях банкам, операторам связи и правоохранительным органам, подключенным к системе «Антифрод». Зеленая кнопка будет служить для отмены сигнала, поданного с помощью красной кнопки. Российские промышленные компании смогут получить льготные кредиты на приобретение роботов. ВТБ присоединился к инициативе Минпромторга по поддержке проектов в области промышленной роботизации и готов начать прием заявок. Полученные средства можно будет использовать не только на покупку роботов, но и на внедрение автоматизированных систем в производство и логистику. Сбер представил новую модель искусственного интеллекта Кандинский 6.0, способную создавать видео с аудиосопровождением. В пресс-службе банка сообщили, что это первая российская нейросеть, способная генерировать синхронный аудиоряд, а ее исходный код уже доступен для разработчиков в открытом доступе. С 7 по 12 октября в Сулакском каньоне пройдет 10-й международный турнир по 3D-стрельбе из лука «Кэньон». Более 250 участников из 22 государств соберутся, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Посетители ждут выступления канатоходцев, фольклорных ансамблей, этноспортивные состязания, мастер-классы, выставки народного творчества и многое другое. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
2: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
5: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Жаркая погода и солнечная активность заставляют быть осторожными. Даже в помещении можно получить тепловой удар, если тело перегреется. Как избежать солнечных и тепловых ударов, рассказала глава клиники предиктивной и интегративной медицины, клиники коррекции веса и сна, Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России Елена Зятенкова. Пейте 1,5-2 литра воды в день, а в жару больше. Ее нужно пить даже если не хочется. Носите легкую одежду из хлопка или льна. Избегайте активности с 11 до 16.00, публикует ее рекомендации пресс-служба Минздрава в своем телеграм-канале. Также врач рекомендует не оставлять в авто детей и животных, загорать строго до 10 утра и после 16 часов, применять солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 и обновлять его через каждые 2 часа, а также после того, как вы искупались или обтерлись полотенцем. Не нужно также игнорировать шляпу и очки. Хороша для жары и легкая одежда с длинным рукавом. Особенно уязвима кожа пожилых людей и детей. Младенцев до 6 месяцев не стоит подвергать прямым солнечным лучам. Используйте зонтики, накидки или легкие пеленки для создания тени. Для детей применяйте кремы с SPF 50+, говорит Зятенкова. Про кофе, алкоголь и сладкую газировку в жару лучше забыть. Если вы все-таки перегрелись, у вас начались головокружение, тошнота, слабость, поднялась высокая температура, нужно сразу переместиться в тень, попить воды, приложить что-то холодное к шее и лбу. При тяжелом состоянии нужно вызвать скорую.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: А что есть, что делать, когда у тебя, ну, какие-то проблемы случаются? Ну, то есть, вот, случилась проблема, как тут? То есть, не всегда же у нас бывает так, что все идеально, радужно, мы такие, мои ценности, мои цели, а иногда что-то берет назад, вот так, оп, возвращает, и ты такой смотришь, и начинаешь от этого, ну, энергия начинает падать. Как ее в этот момент вернуть?
2: Как вернуть энергию? Во-первых, вообще, если случается какая-то ситуация проблемная, первое, что важно сделать, принять. То есть принять ситуацию, потому что бывает сложно принять. Просто принять факт, что да, это случилось, и разрешить себе прожить все те эмоции, которые ты от нее испытываешь. Что да, сейчас я злюсь, либо да, сейчас я плачу, сейчас мне обидно. То есть позволить себе это состояние. Потому что чем больше мы начинаем бороться с этим состоянием, говорить, нет, важно быть на позитиве, я не буду скатываться во все эти эмоции. Чем больше мы себе не позволяем принимать и проживать неприятные такие непозитивные эмоции, тем дольше они длятся. Поэтому первое важно принять и разрешить себе проявить эти эмоции. Пока ты не разрешишь, ты не можешь дальше идти в решение этой проблемы.
1: Окей, понял. Что еще?
2: Следующий шаг, опять же, перевернуть, как я хочу, чтобы было.
1: Вот, допустим, у меня там проблемы на работе, я говорю, как бы я хотел, чтобы было, чтобы у нас были победы на работе. И выписываю список действий, что теперь нужно сделать, чтобы эта победа произошла, правильно?
2: Да, но прежде сначала вот принять, что да, это случилось, окей, что я могу с этим сделать, как я могу на это повлиять.
1: Супер, классно, классно, хороший вопрос. И что-то еще или вот на этом все?
2: В принципе, для первых шагов это все. Супер. Если дальше какие-то препятствия уже в действиях, то там уже важно дойти либо в осознание, какие у меня есть навыки, способности, на которые я могу сейчас опереться. То есть там уже на самом деле большой спектр возможностей, как можно действовать, откуда брать ресурс.
1: Супер. В принципе, понятно, что делать. Классно. Я считаю, что это супер два шага, именно как с проблемой справляться. Я, в принципе, этим и занимаюсь, когда что-то происходит. Это 100%. Вот у меня был такой период, и он отчасти еще есть, когда то, что ты делаешь в моменте, тебе не нравится. А новые какие-то моменты, новая реальность, она еще недоступна. И вот это состояние между, и оно вот это шатание, типа, я вот просто два раза в жизни в нем был, я могу сказать, что это реально очень сложный период. И вот для тех людей, кто находится в таком состоянии, когда по-старому, как говорится, жить не хочешь, а по-новому еще не умеешь, как в эти моменты за счет цели, за счет всего этого вот разворачиваться? Потому что ты думаешь, блин, ой, я хочу туда, а реальность говорит, да ты еще не там, ты типа вот работай с тем, что есть, здравствуйте, типа мечтатель, что там типа, ну как бы вот в моменте работа, как бы как вот в этот момент перестраиваться больше туда? Идти к своей мечте.
2: Здесь такие моменты нам снова необходимо большое количество энергии, во-первых, чтобы вывести все эти задачи, и здесь важно подключать видение, то есть, опять же, картинки, как я хочу, чтобы было, что вообще может быть возможно в моей жизни, то есть начинать хотя бы просто с того, чтобы какие-то желания в себе пробудить, то есть когда есть вот какое-то видение. Второй момент, опять же, ценности. Если мы снова себя спросим, окей, какие сейчас для меня есть ведущие ценности, которые я могу уже сейчас реализовывать, не ждать момента, когда я достигну нового уровня, а уже сейчас, как я могу свою жизнь наполнять. И третье – это снова принять ту ситуацию, да, то состояние, тот уровень, который ты сейчас проживаешь. Пока ты не примешь и не полюбишь то, что у тебя есть сейчас, ты не сможешь двигаться далее. Поэтому важно уже вот эту идеальную жизнь, которую ты рисуешь в голове, создать с теми ресурсами, которые у тебя есть сейчас, в этой же точке.
1: То есть, как пример, да, допустим, если ты хочешь другой проект, но ты еще в другом, в старом своем, то ты его должен полюбить перед тем, как уйти в новый, да, условно?
2: Принять, полюбить, да. Тут немножко, да, знаешь, еще такой вот момент. Важно разобраться, Почему, опять же, да, если ты не идешь пока в новое, если, да, это такая ситуация, когда вот мне не нравится мое старое, я хочу в новое, но я не иду, если это про это, то здесь важно, опять же, спросить, зачем мне это новое важно, почему для меня ценно сейчас не действовать, потому что такие ситуации бывают, означают конфликт потребностей. То есть какой-то конфликт между потребностями, и тебе важно проговорить, как бы выглядел этот баланс. То есть, допустим, если я боюсь старое отпускать, скорее всего, это про потребность какой-то безопасности, вот стабильности, так скажем. А когда я хочу идти в новое, это может быть про тоже развитие, желание развиваться. И часто в нашей голове это как будто бы вместе нельзя. То есть, либо это, либо то, и мы можем огромное количество энергии, ресурсов тратить на то, чтобы бороться с собой, пытаться делать какой-то выбор. Возможно, вообще посмотреть, а если оставить и это, и то, как бы выглядела моя жизнь. То есть и эту потребность реализовывать, и ту, к которой я стремлюсь. Но для этого важно спросить, зачем я хочу туда, и что ценного в том, что я сейчас не действую для этого.
1: Окей, что еще нужно, чтобы вот эту цель достичь, я понял. Понятно, окей, ценности, цели, да, там вот это все. Ну, что еще, что может помешать, что может, наоборот, толкнуть вперед?
2: Таких много различных факторов, но первое, что очень важно, это взять ответственность за свою цель. Что это значит? То есть, когда ты понимаешь, что да, от меня эта цель зависит, это в зоне моего контроля, в зоне моей ответственности, и я принимаю решение, что я буду ее реализовывать. То есть, это такая вот взрослая позиция, скажем так, которую важно принимать. И во все те другие моменты, когда нам кажется, что нам кто-то мешает, что нам мешают дети, нам мешают там родственники, либо какие-то еще ситуации, события, мы можем находиться в иллюзии некой. Потому что это как раз-таки может воспаляться какое-то наше сопротивление, которое мешает нам делать действия. Поэтому если вы находитесь в ситуации, когда я знаю, что я хочу, я в принципе понимаю, зачем мне это надо, но все равно я вот ленюсь, прокрастинирую, постоянно что-то случается. Да, это про то, что не до конца взята ответственность за цель.
1: Супер, можно я тут добавлю? Вот есть два вида людей, это люди-причина и люди-следствие. Люди-причина — это люди, которые говорят: а как я могу сделать что-то, или что можно в этой ситуации сделать, а как я могу здесь там что-то поменять. А люди следствия, они говорят: ну что я могу сделать, ну как я могу тут справиться, ну что я могу тут сказать, ну как я могу эту ситуацию изменить. И по сути и те правы, но просто когда вы как следствие, то и реальность такая же становится. Ну то есть вы просто как помните, вот песня была советская, да, типа «он плыл как все», и вот он приплыл, да, типа, ничего нету, да, просто человек как бы вот так вот, скидывая ответственность, по сути, и скидывает все потенциальные возможности. Вот такой вот просто момент хотел подметить.
2: Да, это вот про ответственность, про такую некую взрослую позицию, которую ты на себя принимаешь. И вроде бы мы это все понимаем сознательно, да. Но бывает, что мы где-то себе врём немножко, прибираем, и бывают такие ситуации, когда тебе кажется, ну нет, это не потому, что что-то от меня зависело, это потому, что действительно что-то вот случилось, что-то мне помешало. И, кстати, в игре, когда мы играем в игру, вообще изначально, да, я сталкивалась с такой ситуацией и в своей жизни, конечно же, каждый раз перед новым уровнем ты сталкиваешься с такой ситуацией, где не до конца берешь ответственность, тебе нужно ее взять. И в историях клиентов тоже бывает такое, что когда не берешь до конца ответственность и до конца не принимаешь решение, ты очень долго стоишь на одном месте. Следующий момент – это, конечно, наши мысли, наши убеждения. И мы снова можем выбирать, на какие убеждения мы действительно будем опираться, а на какие нет.
1: То есть как обнаружить свои вот эти вот негативные убеждения? Как их поймать, вот, чтобы они не мешали уже?
2: В принципе, если вы будете отвечать на вопрос, то первое – это почему у меня не получается эта цель, и там вот начнется, потому что нет времени, потому что там кто-то мешает, это вот про то, что мы скидываем ответственность. Но если мы спросим, а зачем мне так важно, чтобы у меня это не получалось, там как раз-таки будут те самые убеждения.
1: О, стоп. Почему мне так важно, чтобы моя цель не получилась? Ого, вот это серьезный вопрос, я считаю. Надо его прямо на паузу поставить и себе ответить. Можно я сейчас тоже попробую? Почему мне важно сделать так, чтобы это не получалось? Потому что тогда я буду не нужен. Потому что если я уже физически не буду работать много постоянно, тогда я как будто буду бесполезен. И я буду чувствовать вину за это. Вот. Поэтому я торможу все и делаю все сам, чтобы чувствовать важность, что не, я сам, чтобы быть нужным. Вот. Прикольно, окей, принято.
2: Как ты думаешь, как это убеждение сейчас влияет на твою цель?
1: Ну, поэтому я не ускоряю процесс реализации вот этих моих целей. И все беру на себя, снова начинаю все сам делать, двигаться и являюсь нужным.
2: Угу. И в такие моменты, когда мы уже обнаружили убеждение, можно как минимум, да, спросить себя, а на какое убеждение я на самом деле хочу опираться? То есть какая мысль меня бы продвигала вместо этой? То есть есть мысль, что только так я буду нужен, а как могла бы вообще по-другому эта мысль звучать, чтобы она тебя продвигала, а не ограничивала?
1: Как противоположность, да, этой мысли? Тут я буду ненужным, а тогда я буду востребованным. Я буду востребованным, если я это сделаю. Потому что если я создам проекты автономные, которые двигаются без меня, я буду востребован от, там, не знаю, клиентов, которые захотят этому же научиться у меня. Я буду востребован от своей команды, потому что они будут думать, вау, он гениально это выстроил. И я буду востребован с точки зрения, со мной будут все партнериться, коллаборироваться, чтобы я сделал так же. О, прикольно.
2: Какую сейчас разницу почувствовал?
1: Ну, огромную, да, да, да, да, да, интересно.
2: И на самом деле мы сами можем выбирать, на какую мысль опираться. То есть можно опираться на то, что только так я нужен, а можно на вот это, что я буду востребован.
1: Супер, прикиньте, просто вот так, да, можно поменять на противоположность, что у тебя энергия тупо поднимается. Классно, круто, супер.
2: Что нам важно далее? Далее нам важно осознавать свои сильные стороны, свои способности, навыки, качества, которые мы можем проявить для своей цели. И здесь тоже много есть коучинговых вопросов, техник, которые можно применить. И на самом деле часто мы не замечаем, что у нас уже есть все ресурсы, все активы для тех целей, которые мы для себя задаем. Важно лишь, как практику, да, здесь можно дать такое упражнение, вспомнить ситуацию, либо событие, когда вам казалось, что вот не справлюсь, ну никак не справлюсь с этой целью, но ты справился. Что это была за ситуация и какую способность свою ты проявил?
1: Сильная вера у меня была. То есть там у нас была поставлена цель в заработке с командой. Она была X, ну, 2-3 больше, чем обычно, но это большой был масштаб. И я тогда просто верил, а другие не сомневались в этом. И я тогда просто вот настолько постулировал, да, скажем так, настолько верил, что это реально произошло. Сильная вера, убежденность, что что-то произойдет.
2: Супер, ты даже когда это говоришь, прям чувствуется такая энергия
1: да, с этих слов.
2: И сейчас вот сильная вера, это твоя суперспособность. Да. Как ты можешь ее использовать, чтобы достичь свою цель?
1: О, прикольно. Тогда прям четко видеть те продукты, которые мы создаем, и просто об этом говорить всем людям и команде, и вокруг всем, что это будет вот так, это будет так, и тогда это реально произойдет. Прикольно, окей, зафиксировал для себя.
2: И таких вопросов техник тоже много, когда ты осознаешь, что ого, я же вот это могу проявить и вот это могу проявить. Поэтому в моментах, когда нам кажется, что я не знаю, что делать, я уже все испробовал, важно обратиться к своим внутренним ресурсам, к своей внутренней силе. И вот эта сила, она и рождает еще больше потенциал и рождает нужные действия.
1: Ну что, я думаю, что этот выпуск был очень полезен, потому что концентрация вопросов, которые могут вас направить в свои цели, она была очень большая. Я, как всегда, вытаскивал максимум для вас, как вы это уже привыкли, наверное. Я благодарю Айгерим за приезд сюда и именно такой вклад в большое количество людей. Пусть это все вернется в 1000-кратном размере. Благодарю.
2: Спасибо, Арман. Спасибо всей команде. Было очень комфортно с вами работать.
1: Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Отборный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Буньевский район, селение Бацадан. Основа населения примерно в X-XI веке. В названии селения положен корень «бац», в переводе с аварского, означающий «волк». Поскольку рядом с аулом множество лесов, в которых водятся волки, такая версия происхождения названия аула кажется весьма правдоподобной. Первое упоминание аула Бацада относится к 1667 году и связано с сильным землетрясением. Ислам пришел в аул в середине 15 века. Бацадинцы принимали активное участие в войне с Надыршахом и также Кавказской войне. Источники утверждают, что Шамиль неоднократно бывал в Бацаде и останавливался у своего кунака, ученого-арабиста Осман-Гаджи. 134 бацадинца участвовали в Великой Отечественной войне. 68 из них не вернулись в родной аул.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

будете в Кизилюрте, не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Грязные гнезда. Один голубь постоянно менял гнезда. Неприятный острый запах, исходивший от этих гнезд, был невыносим для него. Он горько жаловался на это мудрому, старому, опытному голубю. А тот все выслушивал его и кивал головой, но, наконец, сказал: «Смотри внимательно. От того, что ты постоянно меняешь гнезда, ничего не меняется. Запах, который тебе мешает, идет не от гнезд, а от тебя самого».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Какое ограничивающее убеждение о деньгах вы смогли преодолеть и начали продавать больше? Сперва я хочу сказать, что мне понадобилось много времени, прежде чем я осознал, что у меня есть ограничивающее убеждение. Особенно, когда дела шли хорошо. Когда я начал зарабатывать в продажах по 80-90 тысяч в год. Это было много лет назад, сегодня это примерно 270 тысяч долларов. Кстати, это в сфере, где лучшие специалисты зарабатывали в среднем по 40 тысяч. Ограничивающие убеждения, которые у меня были тогда, были теми же самыми, которые у меня были, когда я уже зарабатывал миллионы в год. Когда ты ничего не зарабатываешь, это и так понятно, у тебя ограничивающее убеждение. Допустим, ты зарабатываешь 30 тысяч в год, и неважно, насколько ты хорош, неважно, как ты вежлив, неважно, насколько хороший сервис ты предлагаешь, неважно, как рано ты приезжаешь на работу и как поздно уезжаешь, ты все равно получаешь 30. Ты понимаешь, что у тебя ограничивающее убеждение, ведь все говорят о том, что ты должен зарабатывать больше, а когда ты получаешь миллион в год, ты начинаешь думать, у меня нет ограничивающих убеждений. Как с этим бороться? Нужно изучать людей, которые смогли сколотить огромное состояние, и именно в этом смысл правила 10X. В буклете миллионера я говорил о том, что нужно зарабатывать деньги, удерживать их, а потом приумножать. Увы, многие хорошие продавцы этого не делают. Я знаю отличных продавцов, которые так и не поняли, как приумножить деньги. Я знаю продавцов, которые продают гораздо лучше, чем я, но они все равно на мели. Они заработали деньги, но не знали, как их удержать, или заработали, но не знали, как их приумножить. Потолок заработка – это ограничивающее убеждение. Как удержать, где хранить это ограничивающее убеждение? Если вы храните деньги в банке или в пенсионном фонде, у вас дом в ипотеке, это значит, что у вас ограничивающее убеждение о деньгах. Вы откладываете на черный день, вы взяли ипотеку в надежде выплатить ее через 30 лет. Это абсолютная чушь. Никакой успешный человек не будет задумываться о выплате ипотеки. Арендуйте жилье, а покупайте лишь то, за что другие будут вам платить. Арендуйте жилье, будьте мобильны. И третье, иметь деньги на сберегательном счету, когда они просто лежат без дела на счету или спрятаны в стене, под кроватью или в сейфе, неважно где. А вдруг что-то случится? Если деньги у вас в банке и интернет перестает работать, вы не сможете их получить, это невозможно. Если они хранятся у вас под кроватью, ну и зачем? А кто-то хранит деньги в золоте? Золото – это ограничивающее убеждение. Если в мире произойдет конец света, то золото не поможет вам в этом случае. Поэтому выпишите все ограничивающие убеждения, связанные с финансами, которые у вас есть. И более важно, определите ограничивающие действия, а не только убеждения, потому что убеждения становятся действиями. Как вы откладываете деньги, как вы их тратите, как вы инвестируете? Диверсификация – это также ограничивающее убеждение. Я знаю многих людей, которые рекомендуют диверсификацию. От этого выигрывают только люди с Уолл-стрит. Они не хотят, чтобы вы вкладывали во что-то одно. Но если вы изучите супербогатых людей, то поймете, что они делают основную ставку на что-то одно. А когда они разбогатели, то уже тогда решают. Ну вот, теперь я буду владеть железными дорогами, банками и продуктовыми магазинами. Вот так обстоят дела, друзья.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Личный коуч.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo CRM.
2: Расскажите секрет. Как вы продавали на большие чеки? Как вы выдерживаете ядовитых клиентов? Не бывает ядовитых клиентов. Бывают маленькие чеки. У всего есть цена. Это бизнес. Если клиент тяжелый, это лишь означает, что он должен больше заплатить. Вот и все. Поэтому первое – это нужно перестать испытывать эмоцию по отношению к клиенту, начать испытывать эмоцию по отношению к чеку. Второе – тяжело сказать что-то безотносительно индустрии, что продаем, кому продаем, как продаем. Идея в том, что, как правило, когда мы говорим про очень высокие чеки, мы редко продаем товар или услугу, как она есть. Мы продаем что-то другое. Часто мы продаем уверенность, стабильность, риски, надежность. Например, мы строительная компания. У одних дом стоит 10 миллионов рублей, а мы хотим за 20 продавать. Но при этом дома абсолютно одинаковые. Вопрос, почему у одного за 20 купят, а у другого за 10? В чем разница? Еще раз повторю, в условиях сдачки дома одинаковые. Потому что у первого за 10 не будет гарантии, что он построит. Ненадежный. Можно все 10 потерять. А у второго будут гарантии, будет срок, например. И он у него сорвет. И когда мы говорим про товар или услугу, всегда суть нашего предложения сложнее, чем просто товар или услуга. Особенно, когда мы выходим в большие чеки. Я это часто повторял, что сайт за миллион долларов от сайта за 100 тысяч долларов, как сайт, ничем не отличается. Они абсолютно одинаковые. У тебя покупают что-то другое. У тебя покупают гарантию, что он выйдет, гарантию, что выйдет срок, риски, удобства, комфорт. Причем это работает даже в абсолютных товарах, так называемых commodities. Казалось бы, бензин. Что может быть более commodities, чем бензин? Но при этом заправка, у которой чистый туалет и кофе, продает бензин дороже на рубль. И люди готовы покупать бензин на рубль, потому что туалет чище. Если люди готовы платить рубль больше за чистый туалет на заправке, ну, наверное, это работа всех остальных бизнесов. Поэтому ваша задача всегда понимать, что вы продаете, кому вы продаете, какие мотивы, и понимать, в чем ценность. И ценность, при, особенно при росте чеков, очень редко в самом товаре или в самом услуге. Бензин одинаковый. Как найти бизнес-партнера? Я имею в виду конкретные способы. Объявление на Авито не работает. Ну, пока не работает. Главный для меня вопрос, как найти вообще, хорошая ли эта идея или утопия. В любых партнерских отношениях есть первый и второй. Есть лидер и ведомый. Если ты лидер, то ты никогда бы в жизни не задал вопрос, а как мне кого-то увлечь и повести за собой? На той же работе нашел бы. Мимо в поезде проезжал. В такси ехали вместе. Если ты лидер, очень странно задать вопрос, как увлечь людей за собой? Таких вопросов люди не задают, у которых есть такие способности. А вот если ты не лидер, а претендуешь на вторую роль в вашем партнерстве, то ты не можешь найти партнера. Ты можешь дать найти себя. Это объявления такие на Авито. Типа, стану вторым партнером, сделаю вам бизнес. Там, я не знаю, или как. На сайте знакомств. Если ты претендуешь на вторую роль в этом союзе, тогда скорее слушай внимательно, что тебе предлагают. Потому что, скорее всего, рано или поздно кто-то будет проплывать мир и что-то тебе предложит. Тот самый твой приятель, у которого уже что-то получается, вдруг можешь сказать, слышь, Петь, а у меня там новая идея, не хочешь попробовать? Скорее всего. Но ты, скорее всего, в ответ говоришь, нет, я буду лидером, я хочу стать главным, и я найду себе двух подаванов, уговорю их начать новое дело и найду их на Авито. Ну, давай, как бы. Но если у тебя есть склонность к тому, чтобы стать лидером, и за тобой кто-то пошел, ты найдешь этого человека в соседней уборной, в конце концов. В соседнем кабинете, в соседней квартире. ДТП на дороге произойдет, ты скажешь, а что делаешь-то, что? А, о, кстати, интересно, да? А как? А не хочешь? А давай двинемся. Ну и так далее. Так это работает. Знаете, как дети дружат? Один к другому подходит. Привет, меня Миша зовут, давай дружить. Вот взрослые знакомятся приблизительно так же. Только там текст чуть посложнее. Михаил, как на ваш взгляд лучше выстраивать маркетинговую стратегию для IT-компании? Мы занимаемся поставкой инженерного ПО в B2B. Что, по вашему опыту, в плане продвижения лучше всего работает в этом сегменте? В этом сегменте лучше всего работает сарафан. Это сова не тактик, сова стратег. Все, на вопросы ответили, спасибо, до свидания. Но, скорее всего, следующий вопрос будет, а как сделать сарафан, а что вот это? Дело в том, что в B2B, чем бы мы ни занимались, особенно в высоком B2B, в enterprise-сегменте, надо понимать, что есть какое-то ограниченное количество

людей на рынке, которые принимают решения или могут принять решения о покупке нашего товара или услуги. Их всегда ограниченное число. Я помню, когда я делал сайты, я как размышлял, сколько в России людей, которые могли бы купить сайт за 20 плюс тысяч долларов. Не из своего кармана, имеется в виду, а там сотрудники компании. Я так размышлял, что их 1050 человек на всю страну. Они работают в разных компаниях, и мне нужно как-то с этими 50 тысячами людьми выстроить коммуникацию, как-то на них построить пиар, как до них донести месседж, как-то, в общем, до них дотянуться. Самый банальный, тот самый сарафан, самый банальный способ – просто работать. Через некоторое время половина этих людей с рынка будут о тебе знать просто потому, что они участвуют в этом рынке, и они за ним следят, они на нем живут, и поэтому с годами, со временем, так или иначе, они про тебя что-то узнают, скорее всего. Просто потому, что этот рынок всегда закрытый, всегда ограниченный. Но если у тебя есть таланты пиарщика, можешь попытаться как до них дотянуться, устраивать какие-то контентные проекты, там, публикации, я не знаю. Но логика вся такая. Есть какое-то ограниченное количество людей, которые распоряжаются нужными нам бюджетами. И нам нужно этим людям как дотянуться и про себя рассказать. И это вообще-то всегда довольно простая задача, не суперинтересная. Это вам не пепси-колу раскручивать. Как выйти из кассового разрыва? Меньше тратить, больше зарабатывать. Все выходят из кассового разрыва одинаково. Сначала берут долг у сотрудников. Ну, не платят зарплату, задерживают. Хотя это незаконно, но все так делают. Потом берут долг у работодателя, у арендодателя, аренду задерживают. И так начинают брать долг у всех, у кого можно взять и у кого легче взять. А потом окончательно банкротится. Проблема не в кассовом разрыве, проблема в том, что нас привело в кассовый разрыв. Как мы в нем оказались. И в 99 случаях из 100 в кассовый разрыв нас привела неправильная бизнес-модель. Продаем дешево, себестоимость дорогая, думали, что проскочим, на что-то рассчитывали и так далее. И поэтому в 99% случаев из 100 из кассового разрыва не надо выходить. Потому что это приведет нас лишь к следующему кассовому разрыву, который будет еще страшнее, еще тяжелее и так далее. Худшее, что можно сделать в кассовом разрыве, это взять в долг, закрыть кассовый разрыв и словить следующий. Потому что, еще раз, основная проблема, что нас привело в кассовый разрыв. Вот если нас привело в кассовый разрыв внешнее, непредсказуемое событие, окей, это одна история. А если наш кассовый разрыв привело наше раздолбайство, это другая история. Что такое внешнее событие? Например, пандемия. Да? Ну вот я знаю ребят, они перед пандемией закупили огромное количество оборудования для празднования, там годовщины Победы была, 75 лет, по-моему, да? А потом пандемия, и все. И они попали в кассовый разрыв, что они взяли огромный кредит, случилась пандемия, и они в кассовом разрыве. Это здоровый кассовый разрыв, потому что они ни в чем не виноваты, внешнее событие, непредсказуемое. Действительно, в этом случае надо и кредиты таскать, и вытаскиваться любой ценой, спасти контору, потому что контора не виновата в том, что она оказалась в кассовом разрыве. И она из него замечательно вылезла потом, и все у них теперь хорошо, и все замечательно. Но если вы залетели в кассовый разрыв просто на своей операционной деятельности, лучшее, что вы можете сделать, прекратить эту операционную деятельность. Потому что любая попытка вылезти из этого кассового разрыва будет приводить только к еще большему кассовому разрыву, к еще большим долгам, к еще большим проблемам. Поэтому вопрос... Что нас привело к кассовому разрыву? Что это за кассовый разрыв? Это такой вот здоровый или нездоровый? Как из него выходить? Вопрос, не всегда из него надо выходить, да? Если это неправильный кассовый разрыв от операционной деятельности, из него, может, и выходить-то не надо. Может, надо контору закрыть, пока долги не стали безумные. Потому что потом они задают вопрос, знаете, у меня там 50 миллионов долгов, вот эти вот... Ты говоришь, как ты оказался в этой ситуации? А ты, знаешь, спрашиваешь, говоришь, ну как, там был кассовый разрыв, я взял долг, то был еще кассовый разрыв, я взял долг, я потом еще был кассовый разрыв, я взял в долг, и вот так вот оказывается ситуация, когда следующий уже кассовый разрыв не возвращаем. Вот, поэтому не всегда из него и надо выходить.

0: Дагестане 23 часа. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В Избербаше начались подготовительные работы по замене старого участка водопровода на улице Абубакара. Об этом сообщили в едином операторе. Стальную трубу заменят на пластиковую с диаметром 315 метров. Длина участка, подлежащего замене, составляет 470 метров. МЧС Дагестана объявила о переносе плановой проверки готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Изначально мероприятие было запланировано на завтра, но теперь его дата назначена на 9 октября. В Дагестане предприниматели, использующие газ в коммерческих целях, бесплатно получают интеллектуальные счетчики с функцией телеметрии. С октября газовые службы республики начали масштабную замену приборов на различных коммерческих объектах. Уже установлены новые счетчики в котельной спортивной школы имени олимпийского чемпиона Абдурашида Саадулаева. Также обновлены приборы на торговых площадках «Дакснаб» и «Махачкаласнаб» в химчистке и в крупном банкетном зале. Мэрия Махачкалы запустила конкурсные процедуры для улучшения парка Ленинского комсомола. Об этом на заседании актива города сообщил первый зам мэра столицы Гаджимурат Муртузалиев. Госпрограмма развития Махачкалы как столицы Дагестана включает работы по благоустройству парков Ленинского комсомола и 50-летия октября. В августе Центробанк Китая стал главным покупателем золота среди мировых регуляторов. Это следует из данных Всемирного золотого совета. Центробанки мира за месяц приобрели в общей сложности 39 тонн золота. Помимо Китая, большие объемы драгметалла приобрели регуляторы Узбекистана и Польши. С 9 по 11 октября в Каспийске пройдет международный турнир по настольному теннису для людей с ограниченными физическими возможностями на призы мэра Махачкалы Джамбулата Салавова. В соревнованиях, которые пройдут во Дворце спорта имени Али Алиева, примут участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата в возрасте от 14 лет. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые аспекты делового этикета на Кубе. В официальной обстановке принято обращаться к людям, используя их титулы и фамилии, в то время как в более неформальном общении обычно используются имена. При первом знакомстве желательно вручить свою визитную карточку, одна сторона которой должна быть переведена на испанский язык. Обычно 5-15 минут отводится на светскую беседу. Предпочтительные темы для разговора – спорт, особенно бейсбол и бокс, музыка и культура. При этом следует избегать темы политики. Деловое обсуждение лучше всего позволить начать хозяину. Подходить к выбору подарков для первого знакомства необходимо крайне аккуратно. Приветствуются небольшие сувениры, которые не вызовут у собеседника смущения, а также не будут расцениваться в качестве подкупа. Для деловой встречи необходимо придерживаться делового стиля в одежде. В некоторых случаях допускается использование рубашки с коротким рукавом в связи с характерными погодными условиями Кубы. Кубинцы крайне ценят пунктуальность, хотя сами могут опоздать на запланированную встречу. Приходить на встречу важно вовремя, даже если, возможно, придется ждать 30 минут или больше. На Кубе существует четкая иерархическая структура, и уважение к авторитету и старшим по возрасту является нормой. Важно проявлять уважение к руководству и старшим членам команды.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Меня зовут Глеб, и 5000 часов своей жизни я провел в играх. А пока вы считаете, сколько это в днях, я расскажу, чему меня это научило. Если бы меня попросили назвать главную причину, почему игры так хороши, я бы сказал «цель». Игры дают тебе цель. Самые легендарные игры стали легендарными по одной причине. Они лучше других убеждают, почему лично ты должен часами сидеть, уставившись в синий экран. Из последнего это, например, третий «Ведьмак», который настолько в этом хорош, что в нем интересно даже просто искать сковородку. Чего уж говорить о спасении мира. Обратный пример – это недавний провал No Man's Sky. Эта игра побила все рекорды по сбору ненависти. Их мир был пуст, а главное, в нем совершенно не было смысла. Сбор ресурсов, перемещение и снова сбор ресурсов. Чем-то похоже на реальную жизнь. Я любил компьютерные игры. Их сложно не любить, особенно если в твоей жизни нет цели. Утром ты непонятно зачем просыпаешься, затем непонятно зачем садишься в маршрутку, полную безрадостных лиц, едешь в школу, в институт или на работу, платишь налоги, покупаешь продукты, говоришь с незнакомцами, которых называешь своими друзьями, а потом наконец возвращаешься домой, и это единственное, что радует, ведь дома есть чудесный черный ящик, поглядев в который можно неожиданно обрести смысл. И это проблема современного мира, у нас нет смысла. Идеи, ради которой можно было бы жить. Когда-то мы просто выживали, и не было времени искать себя. Затем верили в продолжение рода и передачу знаний следующим поколениям. Потом это забрали, а на смену пришел коммунизм. Все с радостью смотрели в будущее и мечтали об обществе справедливости. Неважно, насколько реалистичны были эти идеи, ведь они выполняли свою роль маяка, и человек знал, к чему идти. Теперь же никакой идеи нет, поэтому каждый должен наполнять жизнь своим смыслом. Вот только нас этому не учат, а на помощь с раннего детства приходят именно игры. Они очень удобны, поскольку не нужно думать, тебе и так все расскажут, почему ты должен жить, зачем собирать ресурсы, кто твой враг и как его победить. Более того, тебя за эти победы вознаграждают. В реальной жизни все сложнее. Здесь нет готовых ответов. Нельзя открыть журнал заданий и понять, в чем смысл жизни. Именно поэтому чудесный заэкранный мир кажется таким привлекательным. Но сколько бы ты себя ни обманывал, однажды ты обнаруживаешь себя сидящим в темной комнате, улыбающимся черному ящику. С удивлением и даже стыдом ты вдруг понимаешь, как глупо это выглядит. Но есть и хорошая новость. Ничего не бывает зря. В действительности, это первый урок, который я усвоил, играя в игры. Как бы плох ты ни был, сколько бы ошибок ты ни совершил, ты всегда можешь сделать выводы и стать лучше. Даже если ты 5000 часов своей жизни слил в игры, посмотри повнимательнее. Возможно, этот опыт хранит важные уроки. Цель первична. Это второй урок. Если нет хорошей цели, нет хорошей игры. Жизнь – это единственная игра, в которой задачи вы определяете сами. Не ищите смысл жизни, придумайте его. Если разработчики могут заставить вас согнуться перед монитором, ставя хорошие цели, вы можете заставить себя свернуть горы, делая то же самое. Третий урок. Без хорошей награды никакая цель не будет в радость. Тело требует удовольствий. Оно не будет просто впахивать во имя великой задачи, поэтому я вознаграждаю себя за каждое полезное действие. Дрессирую себя. Точно так же, как игры дрессировали меня нажимать на кнопочки. Награды бывают разные, от прогулки в лесу и особого блюда на ужин, до дорогой покупки. К сожалению, не существует универсального метода мотивации, поскольку нет абсолютного смысла жизни и наград, подходящих каждому. На пути к продуктивной жизни решение придется принимать самому. И я желаю вам не нуждаться в играх, которые так удобно снимают с вас эту ношу. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Притчи народов мира.
1: Один человек пришел к старцу и сказал: «Родители мои все плачутся да бормочут, жить спокойно не дают. Видно, от старости у них ум за разум зашел. Не могу я больше этого выносить. Не отправить ли их в богоугодное заведение?» «Понимаю, трудно тебе», — покачал головой старец. «Но подумай, когда ты был в люльке, ведь тоже, небось, день и ночь хныкал, да и большим умом не отличался. А отец с матерью брали тебя на руки и ласкали нежно, с любовью. Они скорее с жизнью бы расстались, нежели с тобой. И чем же ты теперь хочешь им отплатить?»
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Большое содержание витамина С, калия и клетчатки в киви делает продукт особенно полезным как для сердечно-сосудистой системы, так и для кишечника. Как пишет в своем телеграм-канале врач Лиза Афинская, всего 2 киви в день улучшают работу кишечника и покрывают дневную норму витамина С. В 2 киви содержится 128 мг витамина С. Продукт также обладает антиоксидантными свойствами и помогает при синдроме раздраженного кишечника, уточнила специалист. Она подтвердила, что есть научные данные о том, что употребление киви помогает немного снизить давление, если оно повышено. Это показала работа, где добровольцы съедали по 3 киви в день в течение 2 месяцев. Врач отметила, что киви можно есть даже с кожурой. В ней содержится клетчатка. Еще в кожуре присутствует ряд полезных веществ, такие как токоферолы и флавоноиды. Попробуйте добавлять 2-3 киви к овсяной каше, посоветовала Лиза Афинская. Кроме того, есть данные, что киви улучшают качество и длительность сна. Продукт также обладает антибактериальной активностью и мощными антиоксидантными свойствами, ранее выяснили ученые.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Пословицы и поговорки народов Кавказа. Аварская пословица. Ратлтирих ханиги месет хулариб, хабаши аниги бахарчи хулариб. Золото и в земле не ржавеет, герой и в могиле не умирает. Ратлтирих ханиги месет хулариб, хабаши аниги бахарчи хулариб. Инч огу коги бе цуге, вихич огу чиги бе цуге. Не хвали день, пока не придет, не хвали человека, пока не узнаешь. Инч огу коги бе цуге, вихич огу чиги бе цуге. Шимбакунин бакуалару, сколько воду не бей, суши не станет. Шимбакунин бакуалару. Шади шикау шик угу, шади квешау квеш угу. У кого жена хорошая, хорошо живет. У кого жена плохая, плохо живет. Шади шикау шик угу, шади квешау квеш угу. Ратл дат адал дасан, хьяна чеси ратл чухуни бжани бушлик. Изменнику в чреве земли лучше быть, нежели на земле жить. Ратл дат адал дасан, хьяна чеси ратл чухуни бжани бушлик.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Открытость. То есть смотри, вот все цифры открыты. Все видят и понимают, что... человека будут судить только там по результатам, да, как бы открыто можно обмениваться спокойно какой-то информацией, если кто-то классно работает, вот открытость, культура открытости, когда ты делишься, управляющая компания делится, и партнеры также начинают делиться, и вот эта среда, она очень такая продуктивная, вот, потом такой капиталистический честный подход, то есть вот мы за честность, мы за то, за конкуренцию, что за правила игры. Партнеры понимают, что управляющая компания, она никогда не нарушает правила игры. И все равны в своих возможностях. Нету как бы каких-то договоренностей, которые... И они действительно нам доверяют. И это создает очень такие продуктивные взаимоотношения, потому что любые проблемы, они возникают. Потому что у франчайзи и управляющей компании часто есть конфликт интересов, потому что франчайзи могут мыслить более краткосрочно, а управляющая компания более долгосрочно. И мы должны находить баланс. По сути, идеальная франчайзинговая компания, к которой мы стремимся, такое в каком-то смысле государство, то есть которое есть конституция, которое есть там, граждане, собственники, которые могут требовать и ожидать прозрачности. Есть какие-то сложные вопросы. Но мы всегда их можем решить, потому что мы все, раскладываем, взвешиваем, ничего не скрываем, всех слушаем, как бы. И это на текущий момент очень хорошо работает, и наша задача все это сохранить. И это один из вообще факторов успеха.
2: У меня, вот знаешь, немножечко такое, это же с одной стороны капитализм, с другой стороны открытость. Это не отчасти противоречащие друг другу вещи, потому что, смотри, у вас внутри между франчайзи конкуренция, и каждый франчайзи должен быть лучше, перформит лучше.
1: Кто сказал, что капитализм? Во-первых, это про закрытость, а не про открытость. Я думаю, что вообще мир будущего. Вообще вот капитализм, социализм — это же все какие-то условности, на которые мы вешаем, безусловно. Да. И значит, чем меньше условностей, тем лучше, да, тем мы более, значит, свободно можем гибко действовать. И, наверное, мир будущего он будет максимально открытым. То есть, опять же, биткоин, какое-нибудь электронное там голосование и так далее. То есть ты, в принципе, все меньше и меньше можешь скрыть что-то, а это означает, что тебе нужно понимать, что ты за все будешь отвечать, что тебе нельзя делать что-то плохо, потому что это будет открыто. И это как бы меняет сознание. И, в принципе, вот эта компания с прозрачными стенками, это меняет сознание людей. То есть у меня приходит менеджер к нам, в управляющую компанию, он понимает, что открыты цифры компании, все могут знать, сколько компания зарабатывает, сколько она тратит. Любой может задать вопрос, а почему мы инвестируем деньги туда, да? Собственно, франчайзи то же самое, там, все знают про компанию. И это, менеджер управляющей компании понимает, что франчайзи видит, как мы работаем. То есть это влияет на его работу. И это, опять же, супер, ну, вечный двигатель. Это тоже одно из конкурентных преимуществ Додо. Один из факторов успеха и секретов успеха.
2: А зарплатная политика тоже открыта в компании? Все знают, кто сколько зарабатывает?
1: Нет, зарплатная политика не открыта. Это хороший вопрос. Смотри, значит, я много об этом думал. Мы думали о введении таких экспериментов. Смотри, так как вопрос... зарплаты настолько многофакторный, на него влияет опыт, да, там, как бы, когда человек пришел, там, да, какие-то факторы, связанные там, с его какими-то уникальными компетенциями, что объяснить всем очень четко, почему здесь такая зарплата, а здесь такая, особенно при быстром развитии, когда нету какой-то жесткой сетки, которая уравнивает и не дает гибкости, очень сложно. И дальше зарплата может вызывать эмоции. То есть объяснить мы не успеем, а эмоции это вызовет. И поэтому в компании не открытая зарплата. То есть понятно, что все примерно представляют, сколько кто зарабатывает. И все примерно, ну, то есть в рамках единой какой-то справедливой системы для всех. Система, мы пришли сейчас, строим некую систему грейдов, она открыта.
2: Система мотивации, роста какого-то, да?
1: Да, да, то есть она открыта, а вот конкретные, сколько человек зарабатывает, конкретный человек, мы считаем, что это не нужно делать открытым. Вообще, когда мне говорят, что вот там Дода открыта, мы открыты, поэтому скажите, кто ваши акционеры, допустим, да? То есть я могу сказать, что я акционер, там, я могу сказать, сколько у меня там акций.
2: Да, да? Я слышал твою позицию, здесь, что не нарушать личные границы другого человека.
1: Да, но я
2: человека.
1: Не могу, если человек мне не дал согласия, сказать, вот если там условно... Василий Петров, который у нас работает, скажет, я хочу, чтобы моя зарплата была открытая, да я ему не запрещу, пусть как бы говорит. Но если он как бы не дал такого согласия, ну как бы я считаю, что компания не может это делать. Что все-таки нужно здесь баланс соблюдать.
2: Про твою зарплату тоже не могу тебя не спросить, потому что ты довольно часто акцентировал и всегда акцентировал на это внимание, что ты, как и все сотрудники в компании, получаешь зарплату, но при этом у тебя есть акции, и ты, соответственно, играешь в долгую с расчетом на то, чтобы потом увидеть IPO или там дивидендную какую-то политику и заработать в перспективе. Но вот тут у меня тоже возникает внутренний, знаешь, такой вопрос. Предприниматели, вот есть такая фраза хорошая, все лучшее в этом мире создано людьми, которые просто хотели заработать денег, да, и то, что люди...
1: Я вот с ней не согласен.
2: Вот как раз я чувствую, что да, что у тебя другой немножко взгляд, и мне даже...
1: Подожди, а зачем заработать денег?
2: Вот, ну, это тоже вопрос.
1: Это вопрос. Предприниматель, он же должен задать несколько вопросов и дойти до сути.
2: Да.
1: Нужно всегда доходить до сути. А ведь когда мы говорим, хотели заработать денег, ведь деньги-то для чего-то зарабатываются.
2: Да, чтобы что-то создать, а что тогда ты сразу не создаешь, условно.
1: Ну, чтобы что-то купить, там, ну, чтобы что-то создать, что-то
2: достичь. Да нет, я думаю, на самом деле здесь ответ очень простой. Заработать, если мы говорим про какой-то первичный капитал, то, мне кажется, тут социальная часть имеет огромный вес, что все хотят жить в хорошей квартире, ездить на хорошей машине, не знаю, летать хорошими авиакомпаниями на хороший отдых и есть хорошую еду. Вот и все. И, как бы, мне кажется, этого мотива, его достаточно для того, чтобы перформить первые сколько-то достаточно много лет, потому что амбиции, они же, как бы, и аппетиты, они растут.
1: Ну, да, да.
2: Но потом, в какой-то момент, когда ты заработал сколько-то денег, ты уже понимаешь, ну, в целом, как бы... Теперь можно что-то и создать. Вот. Но у тебя, опять же, ты с первого дня в компании никогда, я так понимаю, не... Ну, ты продавал какие-то доли небольшие, я помню, 1.5% ты продавал, да, или что-то в этом районе, какие-то публичные сделки были, я помню. Вот. Но глобально у тебя была зарплата и игра в долгую. И вот предпринимательское, где вот это... Или не предпринимательское, а просто человеческое желание заработать, что-то купить, создать какую-то безопасность в виде квартиры, дома, машины, я не знаю, какой-то подушки. У тебя этого не было?
1: Ну, почему не было? Было, но просто оно, может быть, не... То есть, условно, желание какой-то супер лучшей жизни, чем у меня было, у меня никогда не было. Потому что в целом я был всегда доволен жизнью. То есть, честно, даже когда я в Сыктывкаре жил там в однокомнатной квартире, я не страдал.
2: Вот. Кстати, когда живешь в однокомнатной квартире, гораздо, мне кажется, меньше людей страдают, чем те люди, которые живут в пентхаусах, потому что, ну...
1: Там почему же... они страдают в пентхаусах?
2: Ну, потому что, как бы, вроде все есть, а как бы, а вроде ничего на душе и нет, знаешь, такое. Это у Харари есть, он классно в этом, Сапиенсе, он приводит там классную аналогию, не знаю, читал ты, не читал?
1: Читал.
2: Да, и он там приводит аналогию, что, по сути, там человеческий мозг, он работает как бы на гормонах, и если мы возьмем там какие-нибудь древние времена, когда у кого-нибудь крестьянина, он жил там в хлеву, ел там один раз в день, у него была грязная рубашка, которую он стирал раз в месяц, у него при этом уровень счастья не отличался ничем от человека, который сегодня живет там условно в трехкомнатной квартире и так далее.
1: Это безусловно. Смотри, у меня уровень гормонов, он зависел от, скажем так, бизнес сам по себе давал мне огромное количество вот этих гормонов счастья, скажем так. У меня была обратная проблема. То есть, если люди, которые там создают бизнес, потому что они очень сильно хотят там, не знаю, улучшить образ жизни, там, да, какую-то картинку видят, там, я, там, супер крутая машина, как бы, да. Честно, у меня не было никогда такой картинки. Я этих людей совершенно, ну, как бы, нет никакого негатива, но я все это понимаю. У меня просто была обратная история, что я, наоборот, вытаскивал все деньги из семьи. У меня была проблема, что я не мог, как бы...
2: Нес в бизнес.
1: Нес в бизнес, потому что мне было важно достичь, ну, вот каких-то целей, каких-то вот создать что-то достичь, от чего я получал огромное количество... гормонов. То есть, более того, я воспринимал, знаешь, бизнес как будучи первым разорившимся предпринимателем в первом бизнесе.
2: Как, с книжным бизнесом.
1: С книжным бизнесом. Да. Как, знаешь, такое экстремальное путешествие, особенно, когда ты, условно, когда ты поехал там в поход Подмосковье, это одна история. А когда ты решил, нет, я хочу достичь Южного полюса, вот просто мне этот, как бы, Люси, зачем человек идет в Южный полюс?
2: Непонятно. Нет ответа в целом, да.
1: Вот, ну зачем-то идет гена его, да? Да. И также вот я хотел создать какую-то большую историю. И это то же самое, ты должен экономить энергию, деньги, ты должен постоянно думать о том, что если ты что-то лишнее потратил, то завтра у тебя ничего будет есть. Потому что ты-то играешь в долгую, у тебя большая как вот эта история, и ты постоянно думаешь, блин, а там-то где-то вот этот Южный полюс.
2: Пригодится.
1: И это же как бы вау, я дойду до туда или заберусь на эту гору как бы. И поэтому у меня долгое время я не умел тратить деньги. Вот это была проблема. И, ну, понятно, что у меня, значит, есть, значит, семья, там, у меня есть там дети, как бы, да. У меня есть жена, супруга моя, как бы мама, там, брат, как бы. И, конечно, я о них как бы думаю. И, собственно, там я и акции продавал, да, и зарплату, я считаю, что у меня достаточно сейчас хорошая, да, она, может быть, не соответствует рыночно, как бы ее поставил кто-то, вот, но, опять же, мне хватает этих денег, да, как бы, если мне что-то больше, то я, как бы, там, могу что-то продать, как бы, да, я понимаю, что компания, как бы, да, она будет расти, вот, и это некое будущее, вот, ну, короче говоря, у меня не было никогда вот этого, знаешь, желание там тратить. Я наоборот, мне тяжело было тратить. Есть такие предприниматели, которым тяжело тратить. Потому что для них бизнес это некая вот игра там. И как бы. Я вообще считаю, как человек начинает много тратить, значит. Но это как бы в бизнесе. Ну, не, может, если ты воспринимаешь бизнес как такую игру, да, там, то не приведет к хорошему, да. То есть ты расслабляешься, ты привыкаешь к комфорту, и это тебя делает менее конкурентоспособным точно.
2: Это ты вот просто упомянул Apple, а я буквально неделю, мне кажется, назад смотрел фильм «Джобс», который не с Эштоном Катчером, а который с Фассбендером.
1: Да.

0: он, говорят, был не самым
1: приятным
0: человеком
1: человек.
0: Со своими демонами, но с точки зрения вот, продуктового визионерства, фокуса, то есть это, ну, как бы точно вдохновляюще.
1: Обсуждал с коллегами-предпринимателями несколько раз, что зачастую, когда компания вырастает до определенного размера, ты как предприниматель перестаешь чувствовать свою предпринимательскую деятельность, потому что каждое твое решение, действие, оно очень долго реализуется, и ты перестаешь на кончиках пальцев ощущать, как бы, что ты вот движешься. И у меня первое, о чем я подумал, что ты хочешь остаться как бы с компанией и продолжить заниматься развитием просто вот ваших стартап-направлений или каким-то зарубежьем, а ты сейчас прям про другие вещи.
0: Ну, да я и могу, я и точно буду заниматься и компанией, и помогать, но это не мешает заниматься и другими вещами, я и сейчас занимаюсь какими-то параллельно проектами.
1: Понял. Такой немножечко еще про именно про личность хочу. Мне, мы с тобой много говорили, ты сказал, что вот детям ты хочешь передать любовь и то, чтобы они были хорошими людьми. Про, ты сказал вначале про мечтательство и про умение делать, как бы, да, консистентно, как это, системно, постоянно что-то делать. Вот если мы говорим с тобой про предпринимателей, и у тебя огромное количество предпринимателей в окружении, ты сам уже занимаешься предпринимательством много лет, какие, на твой взгляд, не то что ключевые, но вот ты все равно, как бы, опять же, рефлексируя, выделил для себя такие основные точки, в которых нужно развиваться для того, чтобы быть успешным в бизнесе, для того, чтобы не создать что-то там маленькое и на этом закончить, а для того, чтобы годами расти и развиваться. Что это? Какие это вещи? Вот хочется как-то подытожить.
0: Ну, то есть ты имеешь в виду для того, чтобы создать именно большой бизнес?
1: Да, для того, чтобы создать большой бизнес, для того, чтобы создать большую компанию.
0: Слушай, ну мне самое главное, кажется, что человек должен задать себе вопрос, он нужно ему это или нет. Почему все хотят создать большой бизнес? Большой, это же путь экстремальный. 7,5 лет Дода было убыточной компанией.
1: Это уму непостижимо, честно говоря.
0: Ну, то есть мы залезли, вот опять же, пример с серфом. Ты вот разгребся, поймал волну, и дальше ты же не можешь притормозить. Тебе нужно либо ехать, либо падать.
1: Да.
0: И вот мы 7,5 лет, нужно было ехать. То есть нужно было кидать в топку деньги. И могло кончиться просто, не знаю, там, деньги могли закончиться, идеи, там, как их привлекать, там, что-то еще там, да, как бы. Это сложный путь. То есть нужен ли он? Человек должен ответить, если он действительно, как бы, хочет этого, то он и так это сделает. Он и так это сам знает, как бы. Вот. А вот, типа, жить не своей жизнью, ради чего? Ради, ну, то есть, амбиции. То есть, вот это, мне кажется, важно ответить. Можно же создать много, не знаю, там, можно создать не супер большой бизнес, но очень прибыльный, допустим, который закроет все там желания человека. Как.
1: Ну, здесь, опять же, мне кажется, очень важный вот этот элемент социального еще есть, в плане того, что вот... Это такая культура, которая же много-много лет и там из Запада шла, и там и в России развивалась. Культура социального потребления такого, да, что вот, и мне кажется, идея, как будто
0: бы... Ну, давай так, я тебе скажу качество.
1: Давай.
0: Вот, которое важно.
1: Давай.
0: Это все, что я говорю, на самом деле, это все понятно и здравый смысл. Вот, но смотри, это умение сделать так, чтобы с тобой хотели работать другие люди.
1: Угу.
0: Партнеры, сотрудники. То есть, по сути, это умение, значит, как раз заинтересовать людей, сделать, чтобы ты был тебе с тобой выгодно работать. Вот. И, ну, я так считаю, что большой бизнес ты строит такие. Вот посмотри там на Фридмана, да? У него куча партнеров там.
1: Да.
0: То есть, люди хотят с ним работать. С кем-то люди работают, потому что там, не знаю, вот он всегда слово там держит, как бы, да? Вот. И... Вот это важное качество, чтобы построить большой бизнес. Потому что большой бизнес, чтобы построить одному, ну, как бы, наверное, кто-то строит. Но там точно нужно быть жестким, переходить там, как бы, у кого-то... Это война такая, как бы, да?
1: Да, да, да. И... Вопрос, какое удовольствие будет от такой войны еще?
0: Ну, кому-то, для кого-то, да. Как бы, все люди разные, да, как бы. И война — это, как бы, в принципе, что им нравится в жизни. Вот. И это много времени, да, как бы. Если строить бизнес, нужно, как бы... уметь партнериться. Еще, наверное, нужно уметь видеть суть, видеть точку приложения усилий. То есть вот, условно, многие все бегают, занимаются какими-то там маленькими бизнесами, как бы, которые не имеют потенциала. То есть, а предприниматель, наверное, тот, кто

0: увидит, вот, вот где эта ключевая точка, куда вот, значит, условно, лопаты продавать или золото добывать. Понятно, что лопаты продавать это, ну, как бы на самом деле, вот это бизнес. Но большинство-то бегут золото добывать.
1: Угу. Оно блестит.
0: Оно блестит, и его можно быстрее.
1: Да.
0: То есть, как бы, вот это еще фактор большого бизнеса. То есть, наверное, там, условно, кто-то зарабатывает на биткоинах, но больше всего зарабатывает там, там биржа, условно говоря.
1: Да.
0: Вот, потому что она зарабатывает не на биткоинах.
1: Пропускает все транзакции, а на комиссиях.
0: Не на биткоинах она зарабатывает, да. Хотя я ничего не разбираюсь в крипторынке. Но,
1: ну, уже
0: видимо,
1: второй раз вспоминаешь, значит, видимо, с краем уха где-то.
0: Не, ну базовые принципы, конечно.
1: Да. Наверное, финальный вопрос тебе задам про людей и личностей. Мы вот Джобса с тобой затронули. Есть ли у тебя какие-то люди, может быть, кумиры, за которыми ты следишь, или, может быть, люди в истории, чьи принципы, идеи тебе нравятся, на которых ты ориентируешься, от которых ты воспитываешься? Я от тебя слышал такую мысль, что в целом, да, там путь предпринимателей, да, безусловно, он разный, но он при этом очень похож. И вот на кого ты ориентируешься, чьи книжки читаешь, за кем следишь, кем вдохновляешься?
0: Ну, Джобс — это точно очень вдохновляющая личность. То есть в плане его принципов, фокус, его визионерство,
1: угу.
0: То есть вот это сочетание одновременно и аналитического подхода, и интуиции. Джобс во многом такой... Вообще, мне очень сильно вдохновляет и восточный подход. И Джобс, он как раз тот человек, который соединил Запад и Восток, потому что он...
1: Он же был глубоко в дзен-буддизме, кстати.
0: Да, и вот его как раз... вот визионерство — это как раз прочувствовать.
1: Угу.
0: То есть что нельзя... все, значит, вот пойти и математически там рассчитать, поспрашивать клиентов, там, да, как бы, и они скажут, что-то надо, там математики бы уже давно управляли
1: все,
0: миром.
1: Да, все бы победили.
0: Вот, и именно поэтому у нас есть шанс против искусственного интеллекта, да, потому что пока он точно не умеет чувствовать, и вообще, надо, что такое чувствовать, это же не... Знаешь, мы можем описать алгоритмы работы мозга рациональные, но алгоритмы чувственного ума, который...
1: Uh-huh.
0: Это не просто там тебе свыше что-то пришло. Ты просто ощущаешь это, но ты не можешь объяснить. Ты же не можешь объяснить, как ты дышишь.
1: Uh-huh. И главное об этом не думать, потому что если начинаешь об этом думать, дыхание сбивается.
0: И точно такие же вещи. И ты их пока... Мы их не можем упаковать в искусственный интеллект.
1: Uh-huh.
0: И поэтому у нас есть шанс. Поэтому, ну, смотри, это Джобс. И это... Ну, наверное, много... людей в японском бизнесе, то есть Канасуки Мацусита, основатель Panasonic,
1: да.
0: Вот, с таким тоже мудрым, таким японским, дзенским подходом к бизнесу.
1: У него же книжка есть, да?
0: Да, у него много книжек.
1: Да, да.
0: Да,
1: я вот читал, ну, какую-то одну я помню, что я как раз читал.
0: Да. Вот, кто меня еще мотивирует?
1: А из российских предпринимателей?
0: Из российских предпринимателей? Да, я, скажем так... С большим уважением отношусь ко всем предпринимателям. Мне кажется, великая компания Яндекс. Вот. Честно
1: достаточно.
0: Говоря, не могу так вырвать.
1: Да, мне было просто интересно понять вот, типаж людей, потому что вот эти люди, которых ты назвал, в какой-то мере они так против законов физики, знаешь, то, что они создавали. Да, не то чтобы вопреки, но... То, что они делали, не поддавалось законам физики. Что Яндекс, да, что Джобс — это то, что невозможно было тогда описать и вообще хоть как-то предположить вообще на бумаге, что такие вещи возможны. Только вот на вот этих ощущениях и на какой-то чуйке предпринимательской это все и создалось.
0: Ну да.
1: Здорово. Федор, спасибо тебе большое. Я, честно говоря, прям так вдохновлен и заинтересован, потому что некоторые вещи с точки зрения твоего подхода и того, как ты видишь мир, для меня стали гораздо более понятными, несмотря на то, что с тобой огромное количество разных интервью. Мне кажется, мы с тобой смогли какие-то другие новые темы затронуть, которые ты нигде не обсуждал.
0: Спасибо.
1: Пока-пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: В Дагестане полночь.
2: Время. Диалог ФМ. С самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
4: В половине российских мегаполисов зафиксировано уменьшение количества магазинов, предлагающих товары для дома. Явление может быть вызвано жесткой конкуренцией между офлайн-ритейлом и маркетплейсами, снижением посещаемости торговых центров, а также сокращением расходов потребителей на непродовольственные товары. Директор по стратегическому развитию сети «Магазин магазинов» Вячеслав Кацегоров связывает уменьшение числа точек продаж товаров для дома с падением расходов в этой категории. По его словам, потребители стали тратить на мебель и интерьерные товары на 7% меньше по сравнению с прошлым годом. По данным Сбериндекса, с 28 сентября по 4 октября расходы на товары для дома снизились почти на 6% по сравнению с предыдущей неделей. Аналитики платформы OFD отмечают, что сейчас покупатели предпочитают тратить деньги на повседневные предметы, которые используют регулярно, но сокращают расходы на декор и товары для хранения. При этом средний чек по всем категориям товаров остается ниже уровня годовой инфляции и составляет от 2 до 6%.
2: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Греки – одна из самых жизнелюбивых наций на Земле. Греки, часто живя днем сегодняшним, предпочитают не сильно переживать о проблемах грядущих дней, полагаясь на волю случая или Бога. По этой причине многое в Греции делается на авось, что стоит учитывать даже при деловом партнерстве. Греки по натуре большие мечтатели. Главной темой их грез является богатство. Причем желание разбогатеть быстро и без каких-либо усилий рождается из желания потратить богатство, упавшее с неба, ярко и красиво, чтобы произвести впечатление. Грек может с удовольствием за один день потратить большую сумму денег на предметы роскоши или на угощение своих друзей. Ведь жить, по их мнению, нужно здесь и сейчас, чтобы запомнилось, а завтра будь что будет. Такой менталитет заставляет греков с беспечностью относиться к вопросам своего трудоустройства и карьерного роста. Греки часто склонны видеть будущее в розовом цвете, стараясь прожить жизнь более полно. Обращение и приветствие в Греции традиционные. Чаще всего принято крепкое и теплое рукопожатие. При общении стоит смотреть человеку в лицо. Обращаться к грекам следует «кириас» или «кирия», что в переводе с греческого означает «господин», затем имя и фамилия. Если у вашего нового знакомого есть титул или звание, стоит использовать их в обращении. Сначала идет звание, потом фамилия. Греки очень гордятся своими званиями. Если вы не знаете или забыли имя собеседника, стоит обращаться просто «кириас» или «кирия». Стоит помнить, что греки склонны достаточно быстро переходить на неформальное общение. К пунктуальности греки относятся достаточно спокойно, а о встречах стоит договариваться заранее. Хотя если вы предупредите о своем визите по телефону всего за пару часов, это тоже будет воспринято нормально.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Тукита. Этот аул занимает одно из живописных мест, расположенных в высокогорных районах Дагестана. Он находится на высокой изолированной горе, со всех сторон окруженной высокими неприступными скалами и утесами. Гора образует плоскогорье, протянувшееся до хунзахской границы. Путь к селению идет по крутому подъему, покрытому лесами и субальпийскими лугами. Высота расположения села составляет примерно 2000 метров над уровнем моря. По преданию, поселение было образовано тремя братьями. Их звали Ганс, Дог и Гуд. Они были хорошими охотниками и прекрасно ориентировались в прилегающей к селу местности. Братья были рослыми, статными, сильными и смелыми людьми. Место, где они скрывались, располагалось на гребне высокого холма и изобиловало естественными природными укрытиями, пещерами со сквозными проходами. Позднее, как гласит легенда, к ним примкнула определенная часть их тухума – жены и дети. После прибытия на место обитания братьев и их родственников, каждый из них со своей семьей занял определенную пещеру в черте нынешнего села и заселил ее. Происхождение названия селения Тукита относится к свинцу. Якобы селение Тукита располагается у серебро-свинцовых месторождений. Однако проведенные геологические исследования не подтвердили подобные высказывания. Имеется и другая версия происхождения названия села, которая исходит от окрестных сел. Якобы село получило название от слова «крыша» – «тох», так как оно расположено на одной из горных вершин, с которой, как с крыши, видна вся округа. И действительно, с центра села видно большинство сел Ахвахского и Ботлихского районов.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

будете в Кочубее, не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Скажу честно, я ленивый человек. Иногда с трудом берусь за новые проекты, заставляя себя что-то делать и куда-то идти. Было время, когда я сутками просиживал за компьютерными играми и социальными сетями. Встать рано утром я не мог позволить себе такой роскоши. Но прошло совсем немного времени, и мое утро начинается с холодного душа в 5 утра. Я нахожу время на тренировки, работу, создание видео, общение с близкими и даже чтение. Как получилось, что я, будучи самым ленивым человеком, вдруг стал мутантом дисциплины, и как я заставляю себя все это делать, при этом не сходя с ума? Дело в том, что я себя не заставляю, это получается автоматически. Вот вы, например, заставляете себя чистить зубы по утрам, или, скажем, печатать текст на клавиатуре, или переключать скорости во время вождения. Вряд ли. Хотя, казалось бы, столько всего нужно контролировать, правда? Но вы об этом не думаете, оно просто происходит. И сегодня я расскажу, как изменить свою жизнь до неузнаваемости так, чтобы все происходило само собой. Техника, как всегда, очень проста и называется эффектом ленивых изменений. Допустим, вы хотите просыпаться в 5 утра без будильника и полным бодрости, но вместо этого по привычке просиживаете за телевизором до часу ночи. Итак, шаг первый. Фиксируем исходную точку. Ложусь в час ночи. Теперь это ваша норма. Шаг второй. Привыкните к своей норме. В течение недели всегда ложитесь в час ночи. Шаг третий. Смещение нормы. Через неделю отправьтесь в кровать на 5 минут раньше. Еще через неделю, еще на 5 минут раньше. Ваше тело не почувствует изменений, так как это почти статистическая погрешность. Гарантирую, что через год таких действий вы будете стабильно ложиться в 9 вечера и засыпать как мертвый, при этом просыпаясь в 5 утра. Кто-то может сказать, что год – это слишком большой срок, но большинство людей десятки лет пытаются поменять жизнь с понедельника. Не получается. Или, например, вы хотите перестать есть сладости. Шаг первый – установите норму. 2 булочки, 1 шоколадная плитка и 30 ложек сахара в неделю. Шаг второй – отрабатывайте свою норму. Шаг третий. Незначительно снизьте количество вредных продуктов. Скажем, раз в неделю убирайте 1 дольку шоколада или ложку сахара. Это очень легко, особенно если у вас есть календарь изменений, который вы расписали на год вперед. Мы жаждем быстрого результата. Быстро разбогатеть, быстро обрести мудрость, здоровое тело и счастье. Но наш мозг не любит быстрых изменений, он требует баланса и сопротивляется любым колебаниям. Наша задача – сделать изменения настолько маленькими, чтобы тело их не замечало. Как это сделать? Опишите на листе бумаги идеальную версию себя. Питание, режим дня, ваше окружение, количество страниц, прочитанных в день, сколько времени вы тратите на тренировки, на социальные сети, на развлечения, а сколько на творчество, созидание, медитацию и так далее. Захватите каждую область жизни. Теперь возьмите другой лист и напишите, где вы сейчас находитесь. Какое у вас питание, какой режим дня, какая активность и так далее. Теперь у вас есть исходная точка и есть конечная точка. Осталось провести прямую линию и разделить ее на большое количество равных отрезков, а затем каждую точку отрезка поместите в свой календарь. Если вы совсем не медитируете, но через год хотите проводить в этом состоянии целый час, все, что вам нужно, это каждую неделю увеличить время медитации на 1 минуту. Как думаете, по силам вам такая задача? Вы не избавляетесь от вредного окружения за раз, оставляя пустоту и страдая от одиночества. Вы лишь постепенно сокращаете время с ненужными людьми. А затем в один момент уже не хочется бессмысленных встреч. В один момент ты просто обнаруживаешь, что вся твоя жизнь изменилась. Ты бегаешь по утрам, занимаешься творчеством, 10 минут стоишь под ледяным душем и превратился в мутанта самодисциплины. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Когда ты коммуницируешь и когда ты выступаешь, не только умение как бы знать, в чем ты хорош, и доносить это до людей, но еще и как бы почувствовать каким-то образом вообще другую сторону. И мне кажется, вообще эмпатия — это такая штука, которая в сегодняшнем мире довольно претерпевает не лучшие времена, как раз за счет того, что мы очень много коммуницируем через гаджеты и меньше проводим времени там живьем. Она прям не самой лучшей стадии сейчас находится. Вот на ваш взгляд, эмпатия во всей эта история, она большую роль играет? Или это все-таки второстепенно? Если просто ты умеешь чувствовать людей, то это преимущество. А если нет, ну ничего такого.
2: Ну, уметь чувствовать людей, эмпатия, это очень близко. Да, это зеркальные нейроны, которые вот откликаются у нас. Мы как бы даже переживаем боль этого человека вместе с ним. Я считаю сейчас, что нельзя выступать и коммуницировать в формате монолога.
1: Угу.
2: Вообще нельзя. Ну, какой-то очень короткий, невероятный монолог, как выступление, как спич, как тост, это возможно. Как кусочек большого вашего, возможно. Но на самом деле сейчас в моде беседа. И беседа подразумевает участие других людей. И вы следите за их глазами, вы следите за их настроением, за их голосами. Вы следите за их реакцией на вас. И что, конечно, надо включать эмпатию. Когнитивную эмпатию, которые от разума, да, понимаешь, ага, все повернулись там, если люди уходят, ты понимаешь, тебе не надо там иметь много там этих самых зеркальных нейронов, чтобы понять, что что-то с тобой не так. Но если они все поворачиваются к тебе, ага, они повернулись ко мне. Ты вызываешь на кейс там, на сцену людей, люди выходят на сцену, это тоже там пакт доверия. У меня обычно как-то, ну, очень быстро я чувствую, что зал мой. И это, конечно, эмпатия, это чувствуешь, ну, всем телом это чувствуешь. Я могу сесть там, я не знаю, на краешек сцены, могу выйти к людям. Кстати, я меняю дистанцию всегда. Это тоже очень, очень важная штука, чтобы почувствовать людей. Вот. Ну, мне понравился, недавно как раз выступала, в День влюблённых меня просили про эмпатию рассказать. И мне понравилось там, не помню сейчас, конечно, сходу, ученый, который сказал, что эмпаты же нуждаются в самозащите тоже, очень большой.
1: Угу.
2: Потому что есть люди, которые настолько растворяются в других людях, что они, ну, реально болеют, да, вместе с ними. И надо, чтобы эмпатия была действенная, а не чувственная, чтобы ты мог оказать помощь, но надо держать собственные рамки. Вообще мир станет счастливее, если каждый человек позаботится о своем счастье. Понимаешь? А не о счастье другого человека, да? Ну, конечно, другой человек. Когда он нуждается в нашей помощи, он должен ее получить.
1: Ну, у меня здесь такое, что если ты сам несчастлив, это не додал себе, то
2: конечно,
1: ты другому человеку
2: конечно,
1: не сможешь транслировать
2: конечно, часть.
1: Это будет наигранно, искусственно, и ты все равно будешь видеть в этом подтекст и выгоду для себя.
2: И я точно так считаю.
1: А про эмпатию, смотрите, на ваш взгляд, эту штуку как-то можно развивать? То есть есть, например, люди,
2: конечно, которые
1: чувствуют, отродясь, но вот они как-то, знаете, вот прикоснулся и почувствовал другого человека. А есть люди, которым очень сложно, которые вообще плохо считывают эмоции, которым реально... Вот у меня был один гость, Гоша Соловьев, Skyeng компании, основатель, и он прямо говорит, я не понимаю людей, то есть я вообще их не чувствую, у меня как будто бы просто не работает эта функция.
2: Он же сделал первый шаг.
1: Он же сделал первый
2: шаг, да. Потому что у меня, например, близкий мне человек, он это отрицает, хотя, ну, как бы это всем очевидно. Да? Самый близкий, то бишь муж. Потому что он доктор наук, профессор, физик, и у него очень развит, он говорит, что это называется префронтальная кора, она так
1: да, развита,
2: что она все эмоции, значит, дает. То есть он не чувствует. То, что чувствуют все, он не чувствует. И он даже мне говорит, ты мне говори. Не всегда же можно сказать, понимаешь, потому что он потом переживает. То есть, когда бы надо сказать тост, он его не говорит. Когда уже все сказали тост, уже не надо бы. Уже все собирают. Он говорит, ну не чувствует.
1: Да.
2: И я переживаю, и я пытаюсь как-то поддержать, помочь, потому что он переживает из-за этого тоже. Это трудно. Поэтому есть люди... Вот этот парень прекрасный, который признал, сделал следующий шаг. Да, можно развить. Еще раз, все можно развить. Если есть желание, есть время, и ты работать умеешь, да, над собой. Ну, у меня сын мой этим занимается. Вот он помогает людям почувствовать друг друга. Он профессионально этим занимается, как коуч. У него это очень хорошо получается. Он показывает, что просто путем вопросов
1: и
2: другой интонации вы разворачиваете людей к себе другой стороной. И так как вы понимаете, что это классно получается, то дальше вы пытаетесь уже тиражировать этот свой опыт. Ну, можно же все сказать по-разному. Да не буду я с тобой разговаривать. Понимаешь? Или, например, прости, пожалуйста, я не в настроении сегодня. Давай выберем другое время. Сейчас вот не в настроении. Ну, это совершенно разные вещи об одном и том же. Я еще раз говорю, слова вообще русского языка, их много. А еще есть интонация, да? А еще есть момент. И вот из этого и всего очень много месива этих острых иголок, которые в нас впиваются, в наше сердце, в наши мозги. Мы раним друг друга, хотя могли бы этого не делать. Володя Верхошинский, глава Альфа-банка, рассказал мне про я-сообщение. Для меня это было просто вообще открытие.
1: Я слышал от вас, напомните, пожалуйста, что это такое? Я слышал, что вы рассказывали, да, что это такое?
2: Я-сообщение — это когда ты вслух говоришь о своих чувствах в конфликтной ситуации. И как вот Володя говорит в интервью мне, он говорит, что человек же не может отрицать. Человек может отрицать. Ты сделал плохо там. Ты провалил проект. Да как я провалил? Я там делал то-то, то-то, это не я провалил, понимаешь? Все плохо, да? Все катится в какую-то непонятную смесь обвинений с двух сторон. А если говорить, я огорчен. Человек ничего не может сделать с твоим огорчением. Ты просто говоришь, я очень огорчен.
1: Про себя. Да. Не ты, а я.
2: Я. Это я сообщение. Да еще и чувство. Я огорчен. Очень огорчен. Я надеялся, что этот проект у нас станет лучшим, что он будет завершен неделю назад. И я сейчас вижу, там, что тут вообще ничего там не сделано. И я очень огорчен. И тогда другой человек начинает что-то объяснять и говорить, уже это он будет делать. Но не было никакого вот, ну, того самого там наезда, понимаешь? Поразительно. То есть, например, мы, наша семейная жизнь с мужем, он тоже, она после вот этого вот я-сообщения, которое Вова очень как-то легко и быстро выучил, стала как-то гораздо более мирная.
1: Это хорошая вещь, потому что ты никогда не осуждаешь другого человека. Ты всегда, ты можешь сказать, и мне очень грустно, да, и я чувствую себя очень расстроенным.
2: Да.
1: И человек, если он, опять же, если ты для него важен, если он хотя бы какой-то эмпатией обладает, то он не в позицию защиты себя встает, а наоборот пытается тебе помочь.
2: Ну что мы сейчас чем с тобой занимаемся? Мы развиваем эмпатию.
1: Да.
2: А еще я учусь задавать вопросы.
1: Угу.
2: Вот задавать вопросы – это тоже очень важное умение. У меня вышла книжка, я спрашиваю, мне отвечают по аналогии. Я говорю, меня слушают. Она, кстати, вошла в десяток книг по выбору читателей лучших бизнес-книг года. Меня это очень порадовало, очень, наша книга Светланы Иконниковой. Я спрашиваю, мне отвечают. И вот там мы разбираем, какие могут быть вопросы. И человек, который хочет научиться быть более эмпатичным, он должен развивать себе умение задавать уточняющие вопросы. Не просто вопросы, а уточняющие вопросы. Уточняющие вопросы показывают, что ты умеешь хорошо слушать. Когда ты хорошо слушаешь человека, человек очень хорошо с тобой.
1: Угу.
2: Он чувствует интерес к себе. И даже если, например, внутри у тебя интереса этого нет, то ты можешь научиться задавать уточняющие вопросы, а потихонечку втянешься, и уже будет интересно. Но потому что, как сказал Галилео Галилей, нет еще. Я не встречал еще ни одного человека, у которого нечему было бы поучиться.
1: Это факт.
2: И если ты разговариваешь и задаешь уточняющие вопросы, тебе человек может рассказать что-то невероятно интересное.
1: Да, здесь вы хорошую вещь подметили по поводу вот Гоши, раз уж мы затронули, что он уже сделал первый шаг, согласившись с этим. Для этого как бы важно, опять же, если ты хочешь в чем-то развиться, важно признать, что сейчас ты не находишься еще в той точке.
2: Да.
1: Про вопросы полностью согласен. Вообще каждый раз для себя самого подмечаю, получив какое-то такое, знаете, откровение внутреннее, что умение задавать вопросы важно не только для того, чтобы эффективно с другими людьми коммуницировать, но и для того, чтобы себя понимать и вообще как-то определять свой вектор развития. Потому что иногда ты находишься в какой-то сложной, казалось бы, патовой ситуации, и ты не видишь решений, а потом в какой-то момент ты понимаешь, что ты просто задаешь себе один и тот же вопрос, а ответа на этот вопрос нет. И все, что нужно сделать, это просто вообще под другим углом взглянуть, задать себе абсолютно другой вопрос, может быть, как, не как вот это сделать, а вообще для чего я это делаю, к какой цели-то я хочу прийти. Ты задаешь другой вопрос, и моментально получаешь ответ на этот вопрос, и все становится кристально прозрачным. Мне кажется, что вот этот навык умения задавать правильный вопрос — это вообще штука, определяющая качество твоей жизни.
2: И цель, конечно. Сейчас ты опять упомянул цель.
1: Да.
2: Цель. А зачем вообще? Вот прежде чем что-то сделать, прежде чем что-то сказать, я вот всегда зал смеется, и я говорю, хорошо, вы подошли к ребенку, который делает уроки. Как правило, вы подошли в раздраженном настроении, потому что он либо не поужинал, либо до этого сидел и играл, либо он не делает уроки, хотя должен их делать. И вы подошли что-то сказать. У вас цель поссориться? Ну, не может быть, чтобы у вас была цель поссориться. Но закончится это ссорой. Если вы не продумали, какая у вас цель.
1: Да, такие паттерны, как бы, да, устоявшиеся просто сценарии, то, что они там откуда-то, как мы привыкли, вот подходили к нам, там, условно, в детстве, да, гаркнули, и все. И вот ты по тому же сценарию действуешь, не задавая себе вопрос вообще, с какой целью я вообще пришел.
2: У меня не было этого совсем. Ну, никто не гаркал совсем.
1: Но тем не менее, как бы, да.
2: Мне повезло очень, конечно, вот таких любящих родителей, с которыми было так весело и хорошо, которые так уважали и ценили, и, в общем, поддерживали во всем. И было не страшно. Ты спросил, когда, что такое ген успешности? Я тут 3 ночи не спала вообще. А ты до сих пор не спрашиваешь, что это такое. А я готовилась и готовилась.
1: Ген успешности?
2: Да.
1: Давайте.
2: Я поняла, что это когда не страшно. Не страшно. Не страшно пробовать, не страшно ошибиться, не страшно не сделать или там как-то получить плохой результат. Не страшно. Не страшно. Я не боюсь.
1: Да,
2: я не
1: думаю,
2: боюсь
1: важно,
2: ошибаться и да. не боюсь ломаться, потому что я знаю, что я не сломаюсь. И у меня есть несколько таких методик, что ли. Это вот любимое наше, сказать, выражение «не говорите сами себе нет». Ну, сами себе не говорите «нет». Ну, вам скажет кто-нибудь другой, вы тоже можете это не слушать. Но главное, сами себе не говорите «нет». Почему нет? Полететь в космос? Да почему нет? Стать богатой? Да почему нет? Стать знаменитой? Да почему нет? Ну, не говорите себе «нет». Не ищите сразу внутри себя какие-то доводы, что «нет, нет, нет, нет». Вот у меня их вообще не было никогда. И еще вот это мне очень нравится, и многим нравится, и многие, так, у меня последователи есть, это «делайте лишнее». Это тоже вот спасение, потому что ошибок, конечно, много, когда ты такой проактивный, ты идешь вперед там, и у тебя совсем не все получается, и часто ты попадаешь в какую-то ситуацию, когда ты понимаешь, что ты сам только в этом виноват, ты ошибся. Но у меня много ног. Я всегда делала лишнее. Понимаешь? И я понимаю, что есть очень много занятий, которые мне интересны, которые получаются, и я, если что-то не получится, я могу перейти на то, что получится. Поэтому я пробую писать книги, пока еще я вовсю работаю на телевидении. Я делаю школу телевидения, когда я еще собственный корреспондент российского телевидения, параллельно. Конечно, попадала в больницу, конечно, это еще и 3 детей, знаешь, что-то все хочется. И это все получалось, потому что я делала лишнее. Но еще делать лишнее очень важно в собственной работе. То есть делать больше, чем спрашивают. Когда я работала в «Вестях», нам надо было присылать 1 сюжет в день. Я присылала 5. 5 сюжетов в день. Ну, пускай из них 3 не выйдет или 2 не выйдет. Я буду смотреть, что выйдет и как люди реагируют. Это надо было снять, смонтировать, отправить прямо с утра и до вечера. Но я посылала лишнее. И это было не лишнее. Или, например, как мне было всегда понятно, кто из моих учеников станет звездой.
1: Угу.
2: У меня был очень простой вопрос. Мы смотрели их сюжеты. Я говорю, ну хорошо, у меня есть монтажер сегодня в ночь. Ребята, завтра выпуск телевизионной школы. Кто хочет остаться в ночь и переделать сюжет свой? Уже после наших замечаний. То есть довести его до кондиции, до совершенства. Группа всегда была 30-40 человек. Как ты думаешь, сколько оставались ночи?
1: Думаю, 0. Ну, 1.
2: 1-2 всегда.
1: Ну да.
2: И вот они становились потом теми самыми обладателями премии ТЭФИ. Вот чудес не бывает.
1: А вот это трудолюбие, на ваш взгляд, которое и у вас, я слышал, что вы там и про детей своих комментировали, про трудолюбие, да, и даже там про дочерей, что я многое хочу, я многое могу. Вот это трудолюбие, это штука, которая приходит из какого-то осознания, или это все-таки какой-то, не знаю, генетический такой склад определенный, на ваш взгляд?
2: Мне кажется, что у нас в семье для детей была создана такая абсолютно уникальная ситуация. Когда я очень заточена под эмоциональный интеллект, все, что связано с эмпатией, с людьми, с эмоциями, с выступлениями, с весельем, с праздниками, с креативом. И Вова, который всегда добивался от них, чтобы они сделали все до конца и сделали хорошо. У него много всяких таких пословиц: лучше сразу и хорошо, чем много раз и плохо. То есть вот он прямо за этим следил. Поэтому дети были, ну, очень приучены к тому, что работать много и добиваться результата – это просто нормально. И это было во всем довольно много. У них было обязанностей довольно много. Они как-то маленькие уже много чего умели. И вот я их за это хвалила, это моя была роль. А он проверял, с каким качеством они это сделали. У нас очень, в этом смысле, потрясающая пара. Мы развивали и то, и другое.
1: Три коротких финальных вопроса.
2: Да.
1: Что для вас такое любовь?
2: Ну, для меня лично это питательная среда, конечно, просто. Вот я без этого не могу. Причем, понимаешь, у меня это в широком смысле. Мне надо, чтобы меня сотрудники любили. Они меня любят. Мне кажется, вот так. Не могут не любить. Вот. Мне надо, чтобы меня дети любили, мне надо, чтобы меня папа любил.

0: спокойно, но делать правильные выводы. Успешным становится человек, который делает правильные выводы из своих ошибок.
1: Отлично. Финальный. Совет себе 18-летний.
0: Я бы себя переодела. Я смотрю, когда на эти фотографии, мне все время хочется себя переодеть. Я девочка была яркая, прямо скажу, симпатичная, но я так любила ярко одеваться, так по-цыгански, знаешь. Еще какие-то бусы навесить. Вот я сейчас смотрю на эти фотографии, думаю, ну зачем? Поверх этой блузки эти бусы. Ужас, ужас.
1: Отлично, позитивно. Спасибо вам большое. Я считаю, что у нас получился шикарный глубокий разговор, очень интересный. Очень благодарен вам за ваше время, за вашу отдачу, за то, что вы приехали. Я уверен, что для очень многих людей, которые нас посмотрят, этот разговор может стать таким, знаете, геймченджером в жизни, и они смогут обратить внимание вообще на те вещи, которым они не придавали значения. И многие из этих вещей смогут позволить им больше результатов достигать и в деятельности, в их профессиональной, и в семейной деятельности, и вообще в какой-то дружеской коммуникации и так далее. Так что спасибо вам большое.
0: Спасибо большое, Александр. Спасибо, что позвал.
1: Ребята, спасибо. Всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Перед Первой мировой войной архитектор из Петербурга Иосиф Зильбершмидт приехал в столицу Австро-Венгерской империи Вену, чтобы детально изучить знаменитое на весь мир здание оперы. Его интересовали особенности архитектуры и акустики. Эти знания нужны были ему для работы в Дагестане. В столице Дагестанской области, городе Темирхан-Шоре, промышленник Хизри Гаджиев задумал построить на свои деньги первый в городе и области театр. Он был оснащен по последнему слову техники. Вращающаяся сцена и прочие новшества делали его передовым для своего времени, за что он и получил название «модерн». В театре даже осуществлялся синхронный перевод на национальные языки. В первые годы советской власти театр стал свидетелем знакового события. Именно в этом здании в 1920 году провозгласили автономию Дагестана. Для чего в Темирхан-Шору на созванный по этому поводу чрезвычайный съезд народов Дагестана приехал народный комиссар по делам национальностей Иосиф Сталин. Со сцены концертного зала он зачитал декларацию об автономии. В этом театре

0: Выступал Федор Шаляпин, Клавдия Шульженко, Любовь Орлова. Приезжали на гастроли из Махачкалы, получивший столичный статус, артисты кумыкского, русского, аварского, лакского театров. В настоящее время здесь находится Буйнакский историко-краеведческий музей, филиал Национального музея Республики Дагестан имени Алибека Тахагоди.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Минцифры планируют ежегодно выделять до 10 миллиардов рублей на развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщают три источника «Коммерсанта», осведомленных о ходе обсуждения. Из этой суммы 8 миллиардов будут направлены на разработку проектов, оставшиеся 2 миллиарда – на обеспечение вычислительных мощностей. В пресс-службе ведомства пояснили, что дополнительные меры поддержки разработки и внедрения российских ИИ-решений, включая компенсацию части затрат на вычислительные ресурсы, рассматриваются в рамках рабочей группы, созданной при подкомиссии по вопросам развития технологий искусственного интеллекта в правительстве России. Поддержка будет включать предоставление льготных кредитов для разработки и масштабирования ИИ-решений, а также выделение грантов на пилотное тестирование новых проектов. Оператором отбора грантов может стать Российский фонд развития информационных технологий. При этом размер гранта будет покрывать до 80% стоимости проекта. В бизнес-сообществе инициативу поддерживают, но подчеркивают необходимость разработки четких критериев отбора и требований к участникам.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Некоторая еда, которую считают даже полезной, на самом деле маскирует сахар и калории. От чего лучше отказаться, чтобы сохранить здоровье, объяснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Как пишет врач в своем телеграм-канале, можно получить ударное количество калорий, порядка 500, если съедать на завтрак гранолу или мюсли. Кроме того, нужно учитывать, что часто в составе такой пищи присутствуют масла и сахар. Не лучший вариант для первого приема пищи и обезжиренный йогурт, в котором хоть и нет жира, зато достаточно сахара и вредных добавок. Сейчас популярны овощные чипсы. Якобы это полезный перекус. На самом деле человек получает продукт обжарки. Помимо не самого полезного масла, продукт содержит усилители вкуса. Фруктовые соки и протеиновые батончики также в числе продуктов, которые лучше из рациона убрать. Фруктовые соки без клетчатки, а сахара как в газировке. А протеиновые батончики – это сахар, пальмовое масло и ароматизаторы, пишет Сергей Вялов. Как отметила гастроэнтеролог Диляра Лебедева, основная проблема в том, что сладости вызывают воспаление. Причем по всему организму. Оно идет и в сосудах, и в кишечнике, и в суставах, отметила Диляра Лебедева. Сергей Вялов предупредил, не все, что с пометкой «фитнес», полезно. Состав – вот что действительно важно.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Класс. Смотри, дальше как бы происходит интересная история. Во-первых, Беринг, у вас все развивается, такой момент хороший был как бы и на рынке, и хайп вокруг именно темы образования, вам удалось построить бренд, вы реально полетели и так далее. Значит, ну вот парни там в самом начале тебя спрашивали, мы выйдем на биржу, и что ты будешь делать с деньгами, значит, все постепенно идет к тому, что, соответственно, вы там выйдете на биржу, планируете IPO, значит, параллельно у вас есть предложение достаточно хорошее, насколько я там помню, там от Mail.ua, Яндекс интересовался и так далее, и так далее, и так далее. Вот, значит, здесь вопрос. Ты в целом на тот момент как бы там и в большой структуре был уже в Яндексе и примерно там понимал, как устроен вообще мир. Вот когда ты понимал, опять же, статистически, да, что там шанс успеха и шанс там успешного IPO, например, это очень реально низковероятная штука, и при этом вы видели на столе какие-то там предложения и возможности продать. Что ты думал об этом? Почему ты не говорил, парни, там, или, не знаю, или, может быть, говорил, давайте продадим, и вот так оно и должно быть?
2: Смотри, во-первых, я всегда говорил, что IPO — это худший из позитивных сценариев.
1: Худший из позитивных сценариев. Так, почему?
2: Ну, потому что это очень больно, очень дорого, очень сложно, малоэффективно. И, ну, это все еще позитивный сценарий, да? Uh-huh. Вот. И дается ужасно тяжелой кровью. Ну, то есть продаться какому-нибудь стратегу намного дешевле и легче. Вот. Другое дело, что стратеги не готовы были заплатить честную цену. То есть, там, первая история, когда к нам пришли, это я помню, там, большой стратег, и там типа прям начал, знаешь, такой трясти миллиардом, то есть, типа, получается, все, на стол кладу миллиард, а типа, давайте продавайтесь.
1: Миллиард рублей?
2: Да. Угу. И это были большие деньги очень для парней, очень большие деньги, они были готовы продаться. И я встал колом. А мы, когда я приходил, мы, значит, заключили в юрисдикции слово «пацана» соглашение, что все решения такого рода принимаем единогласно, что любой может его заблокировать. Угу. Для меня это было важно, чтобы не было желания собирать коалицию, кто с кем дружит, против кого. Не, ну, чтобы не было вот этой...
1: Да-да-да, разделились на два лагеря.
2: Да-да-да-да. Вот. И они неделю меня просто прессовали, чтобы я согласился. Я не соглашался.
1: Это в каком году было?
2: В 16-м.
1: А, то есть совсем рано еще было.
2: Вот. И они, значит... Я прям помню, как они мне сказали, ты очень сильно... Ты сейчас делаешь одну из самых больших ошибок в своей жизни, ты об этом пожалеешь. Я говорю, я готов об этом пожалеть и готов сделать эту ошибку. Возвращаюсь к стратегу, говорю, наш ответ нет. Проходит неделя, он возвращается и удваивает оффер. Угу. Я прихожу, говорю, вот. И они такие на меня смотрят, ну а сейчас ты что делать будешь? Ну типа, у тебя аргументы, ты сейчас какие? Я говорю, подождите, ребят, я был прав. То есть просто потому, что я был прав, мы получили в два раза лучшую оценку. Угу. То есть получается, что мы просто не согласившись, говорили, что я ошибусь, но на самом деле я принес вам в два раза лучшего. Я помню, значит, Гоша такой, не Харитон такой, ладно, все, у меня сердечко слабенькое, давай, иди. Все, я понял, иди делай эту штуку. Придешь, скажешь, когда надо продавать, тогда вот надо будет продавать. У меня нервы слабые, потому что реально думать о том, что мне сейчас несколько сотен миллионов рублей прилетят на счет, это слишком слабое, ну, то есть у меня сила воли от этого защищаться. Давай, все, я не хочу больше слушать предложения, кроме тех, в которые ты веришь. Угу. И, кстати, это одна была из причин, почему я пошел к Барингу, потому что я понял, что моего профессионального уровня, которого не было никакого в инвестициях, не хватает, чтобы разговаривать со стратегами на равных. Вот, и поэтому я быстро договорился с Барингом. Когда стратег отвернулся третий раз, я говорю, а не-не-не, теперь вон туда. Вот, все-все, я могу только с попкорном сидеть. И это была очень смешная история, потому что еще через пару лет пришел покупать нас, значит, еще один стратег. Вот, и такой, знаешь, это была просто забавная встреча. Мы сели на Белой площади в офисе Беринга. Вот, и те, значит, начали такие, типа, а что вот, реально, чувак начинает переговоры, типа, а что вы сделаете, если вот вам сейчас скажут, что мы там, типа, положим миллиард долларов в вашу компанию, чтобы вы развивались, что вы, и Беринг такой сидит, ну, и мы можем положить миллиард долларов. Угу. И тут, значит, чувак такой, дословно, да, так компания еще не покупала.
1: Смешно. Ну да, ну видишь, тут не только шильдик, но еще и компетенция, и капитал, и все вместе.
2: Безусловно, то есть в смысле...
1: Как ты же называл их, да, Нобелевской премией?
2: Да-да, это про то, что мы получили Нобелевскую премию, все так.
1: Ну, возвращаясь к теме, значит, смотри, как бы я просто к чему? Давай проведем такую линию. Значит, растет оценка, к вам приходят какие-то отзывы, какие-то предложения, вы считаете их не до конца справедливыми, все это идет к IPO, к IPO, к IPO, и затем, соответственно, IPO не случается, да, соответственно, оценка там по ряду причин и не сложившаяся IPO, геополитика, и так, там, модель и так далее, все это постепенно там начинает снижаться и снижаться, и офферы уже приходят, соответственно, сильно ниже, да, вот. Был ли какой-то момент времени, когда, на твой взгляд, все-таки надо было, как бы, знаешь, как этот, вы должны иметь в голове цену, по которой вы готовы продать в любой день недели, если вам предложат. Был ли какой-то такой момент?
2: Не было такой цены.
1: Не было такой цены? Не,
2: да, да. Но, если честно, справедливой цены ни разу не было. Но так, угу. Чтобы можно было сказать, что, ну, да, можно разговаривать. Мы искренне верили, что нам удастся сделать, скажем, международные компании, mm-hmm. это другие мультипликаторы, да, вот, это была искренняя вера. То есть, типа, возвращаясь назад, было ли там время, когда можно было продаться, ну да, было.
1: Но это было бы несправедливо, да, то есть на тот момент времени из той картины мира эта сделка не была возможна, как бы, да, скажем так. Вот дальше происходит, соответственно, следующее. Дальше, значит, у вас там с 2014 года, ты в 2014 году присоединился, в 2014 году ты присоединился, соответственно, там 8 лет в компании, плотной работы, все ставки на это и так далее. И, соответственно, вот момент, когда ты понимаешь, что ну, как бы, безусловно, были какие-то сделки, были какие-то там кэш-ауты, еще что-то и так далее, но все равно как бы, есть как бы большая... Понятное дело, что бизнес, он не ради денег, но, тем не менее, на горизонте была вот большая финансовая цель в виде IPO, где вы все там, все фаундеры, партнеры должны были заработать большие деньги. Соответственно, ты понимаешь, что этого не происходит. Не с точки зрения политики, а с точки зрения именно бизнеса. Интересно твои личные ощущения, когда ты столько лет жизни посвятил этому?
2: Слушай, ну, давай так, я... Наверное, где-то в марте 22 года списал инвестиции в Skyeng в ноль. Я понял, что в любую секунду у меня этот бизнес заберут, и не спросят, и ничего не... И все, и мне его нету. Uh-huh. Поэтому я погрустил какое-то количество времени по этому поводу, ну, сказал себе, ладно, я еще заработаю.
1: Ну, инвестиции — это одно, это там, условно, 300 тысяч долларов, которые ты инвестировал. Другое дело, время... Или ты все вместе списал?
2: Никто у нас пути прожитого не отберет, как говорил один из классиков советской литературы. У меня, в смысле, нельзя отнять весь мой опыт, нельзя отнять весь все, что я получил в Skyeng. Можно отнять финансовую часть, да, но я очень хорошо, как мне кажется, там вырос за эти там 8 лет в профессиональной сфере, поэтому здесь все ок, я ни секунду ни о чем не жалею. То есть у меня не было истории, вот, блин, зря я в эту историю вписался, вообще все супер. Типа, в смысле, плакать по поводу какого-то количества потерянных денег, ну, не, это не мой способ жизни, короче. Я реально грустил на эту тему там несколько часов. Потом я сказал, ну, хрен с ним, все, короче, нету. Вот.
1: Это поменяло каким-то образом твой подход именно к венчурному бизнесу и вот
2: это
1: к игре
2: нет,
1: стартапа?
2: Это нет.
1: Нет? А что поменяло? И ты говоришь, это нет.
2: В конце прошлого года ко мне пришло осознание, ну, то есть я начал думать, чем... То есть у меня всего за все это время было 4 инвестиции, включая Skyeng. Вот. Нельзя сказать, и Реалитику. Вот. Mm-hmm. Нельзя сказать, что их было много. И я думал, чем отличаются вот эти две от тех двух, да, то есть я понял, что вот эти две инвестиции — это те, которые изменили мою собственную жизнь. То есть я настолько поверил в проект, что ради него изменил свою карьерную перспективу, а значит, в общем, жизнь. Я ушел из Яндекса в Skyeng, я ушел из Skyeng в Реалитику. Uh-huh. Вот. Ну, то есть это, в некотором смысле это опять прыжок, потому что ты опять из топов уходишь в гараж.
1: Да.
2: Вот. И я понял, что мне имеет смысл, мне, не кому-то еще, а это только про меня, а мне имеет смысл инвестировать в те проекты, ради которых я готов поменять свою жизнь. То есть тогда они настолько, вот я в них верю, что это не просто очарование людьми или идеей или чем-то еще, а на, это в смысле, что вот я ради этого готов, ну, если что-то там будет получаться или не получаться, просто засучить рукава и пойти туда разбираться этой штукой. Если я не готов, не надо мне туда лезть. Вот это для меня прям было осознание, что по-настоящему крутой бизнес, который я хочу проинвестировать, это тот, ради которого я готов уйти туда работать.
1: Угу. Тут понял, с точки зрения, тем не менее, понятное дело, что как бы ты про идею, как раз про изменение жизни, что я готов ради этого поменять, но тем не менее, насколько вообще, там, я не знаю, у тебя же какой-то появился, наверное, ответ по ходу дела, что вот мы выйдем на IPO, я заработаю много денег, и что, что я буду делать с ними дальше? Во-первых, какой это был ответ у тебя?
2: Слушай, ну, у меня была мечта на тот момент сделать какую-то свою небольшую именно офлайновую школу.
1: Угу.
2: Это так или иначе все вокруг чего там крутилась моя жизнь. Вот. И на тот момент я прям думал, что я прям эту штуку сделаю. Такую маленькую, ламповую, как раз не глобальную. Вот. То есть наиграюсь в глобальный бизнес и пойду делать что-нибудь такое хорошее, понятное. Вот. Потом жизнь показала, что я не наигрался пока в глобальный бизнес, и что мне все еще хочется делать и большие глобальные. Поэтому вот так.
1: Угу. Финансово как-то, не знаю, подорвало тебя, как-то ударило бы тебя?
2: Нет, ну, в смысле, недополученные деньги, ну, да. Это недополученные деньги, это не в смысле...
1: А у тебя на этапе сделок каких-то до этого были какие-то кэш-ауты?
2: Да, небольшие были, да. В смысле, в этом смысле я сами по себе инвестиции, конечно, отбил.
1: Не, ну, я понял, что мы считаем здесь не только вложенные 300 тысяч, а, в смысле, время, силы и вот, собственно, восьмигодовой путь. Тут это понятно. Да. Ты, соответственно, дальше, смотри, дальше происходит тоже интересная ситуация. Соответственно, понимание, то, что как бы там IPO не будет по сделкам, тоже непонятно. Соответственно, вы делали огромную ставку, насколько я понимаю, именно на международное развитие, что будет IPO, соответственно, мы пойдем в мир, там как бы мультипликаторы другие, все совсем по-другому и очень интересно. Значит, это все обрубается, и насколько я понимаю, насколько мы там с Гошей тоже обсуждали, как бы внутри в Skyeng такое напряжение между партнерами повисает, да, то, что как бы когда все много лет ставят ставку, там и бегут, и Гоша, например, у меня тоже в подкасте рассказывал, то, что у него такая, он настолько болел этой идеей там вообще IPO, да, и что он потом осознал, что это была там не до конца правильная вообще цель, и что как бы придание, там, придавание слишком большой значимости ей сделало свое дело в негативном плане, что ты потерял, по сути, за один день все. А, что происходило дальше у тебя, как дальше развивались события, потому что ты ушел из Skyeng, соответственно, как это было?
2: Так получилось, что там, вот, оставшиеся три проекта, которые были проинвестировали, они оказались на Кипре там вместе со мной. Нельзя сказать, что это я там приложил усилия, чтобы это просто так случилось. Вот. И вот я понял, что кажется, что один из этих проектов это то, чем мне хочется заниматься дальше, и я так аккуратненько начал туда, в ту сторону переключаться.
1: Угу. Ты вышел сам, тебя выкупили, или ты остался в акционерах?
2: Я вышел сам, вот. В акционерах я не остался.
1: Еще интересный момент, чтобы закончить тему, сейчас перейдем же дальше, как бы дальнейшее развитие событий, мне интересно твой взгляд именно с точки зрения как бы партнера, человека, который строил, да, то, как, например, сейчас компания развивается, и в целом, как бы там у парней, например, да, фаундеров, по сути, не так много вариантов, как из этого бизнеса выйти, когда над тобой нависли разного рода инвесторы, да, и, собственно, у тебя очень много разных нюансов, и, в общем, и у тебя огромный такой вот Титаник, который, собственно, ты тянешь на себе, и это не маленький бизнес, это не маленькая кофейня, которую ты можешь просто сказать, ну, мы закрываемся, как бы, не пошло. У тебя есть гигантские обязательства, которые, собственно, давят на тебя, и непонятно, что вообще дальше делать. Это такой огромный риск, вообще, мне кажется, любого большого бизнеса, и особенно, если этот бизнес венчурный. На твой взгляд, вообще, каким-то образом инвесторы, там, не инвесторы, а фаундеры, могут себя от этого как-то защитить? Или каким вообще образом нужно выстраивать свою жизнь, чтобы следующие 10 лет не заниматься обслуживанием того, что пошло в какой-то момент жизни не по плану? Как вообще действовать?
2: Все, наверное, начинается с каких-то ценностей, да? То есть, собственно говоря, что, какую функцию ты у себя пытаешься оптимизировать? То есть можно оптимизировать количество сил, которые ты на что-то потратишь. Ну, то есть, условно говоря, там, типа я для себя принял решение, что у меня времени не так много, но в смысле там не 50 лет активной жизни впереди. Mm-hmm. В смысле, активные. Вот. Поэтому мне проще не пытаться там спасти что-то, а попытаться создать новый проект. Вот. А у кого-то там типа времени в избытке, но там количество денег в дефиците, и поэтому лучше капитализировать то, что есть, и на это потратить еще какое-то количество времени. Поэтому никаких универсальных вещей не существует. Вот. Я искренне убежден, что одно из там сильных ограничений, которые есть у фаундеров, это желание, чтобы проект жил без них. Mm-hmm. Ну, то есть, понимаешь, это, для меня это там... Я больше, чем в Skyeng, нигде не работал по времени, да. Это большой проект, но он не единственный. А для них это единственный пока проект в жизни. И поэтому ребенка вот так вот бросить, чтобы непонятно, что с ним дальше было, ну, конечно, есть огромное человеческое чувство, что хочется, чтобы он попал в надежные руки. Поэтому кроме того, чтобы желание продать, есть еще большое желание, чтобы после этого проект не умер.
1: Угу.
2: И это сильно сужает вообще всю поляну для них, поэтому здесь скорее можно сочувствовать в этой истории, а не то, что там можно посоветовать, сказать, да, вот так делай.
1: Угу. Услышал тебя. Насколько я знаю, там у тебя в целом такой интересный период жизни, если можно сказать, так сложился, соответственно, ты вышел из Skyeng, и, собственно, мы с Гошей обсуждали, и ты после этого же об этом там писал, что в какой-то момент времени, там, Гоша мне так преподнес историю, что, собственно, ты там всегда кичился тем, что ты здоров как бык, там, чуть ли там немного курил и так далее, а Гоша, так он увлечен биохакингом, он там постоянно сдает эти анализы, ходит по чекапам и так далее, он тебя там то ли надоумил, то ли подарил, то ли как-то он тебя, в общем, заставил сходить.
2: Выпнул.
1: Да, он, по-моему, проинвестировал в какой-то стартап, который там что-то анализирует кровь или что-то такое, и он тебя, собственно, выпнул проанализироваться в его собственном стартапе. И это привело к тому, что ты получил анализы, которые тебя крайне сильно удивили.
2: Да-да-да, ты узнал, обнаружил рак.
1: Да, это, собственно, это, у тебя обнаружили рак. Насколько вообще твой мир в тот момент перевернулся?
2: Слушай, ну, давай честно, не сильно. Ну, в смысле, именно с точки зрения перевернулся. Вот. Меня, наверное, спасает вот какая-то сильная витальность, ну, то есть желание жить. Я помню, что я получил диагноз, это был вечер, ну, там, типа, часов 6 вечера. У меня были гости, вот. И мне надо было, значит, еще там, несколько часов изображать себя радушного хозяина. Вот. А потом я очень горжусь собой, что мне удалось уснуть в ту ночь, что я прям поспал там часа 4. Вот. Рано утром я проснулся, пошел себя жалеть. Я прям поплакал так вот о своей внезапно закончившейся жизни. И к окончанию этого периода, то есть буквально часа через 2, там, часам к 6 утра, я, значит, пришел к мысли, что я себя зря храню, вот, что мне пока еще никто смертельный приговор не поставил, ну, то есть, в смысле, вот, и надо с этим дальше что-то делать, вот, и там еще 2 часа я потратил на то, чтобы попытаться превратить это в какой-то проект, ну, в какой-то проектный план, то есть что-то надо с этим делом делать, вот, это были 2 самых тяжелых часа, потому что надо было дождаться, пока кто-нибудь проснется, чтобы начать там кому-нибудь клевать мозг со всей этой историей. Вот. Но вот, собственно говоря, к моменту, когда я закончил проектный план, я понял, что у меня там есть шансы, я готов бороться, я готов биться за свою жизнь. И вот с этим настроем я, собственно говоря, прошел лечение. И этот настрой, наверное, там, типа, не знаю, там 50% успеха было. Именно вот настрой, что я управляю этот... Я понимаю, что это иллюзия. Вот. Но мозг этой иллюзии живет, что наличие проектного плана — это то, что тебе дает иллюзию контроля над этим действием.
1: Ты отключился от всего и начал заниматься только этим?
2: Ну, по большому счету, да, это не очень трудно отключиться от всего, потому что, в общем, мало чего у тебя в жизни происходит намного более важного, чем это. Вот. Нельзя сказать, что прям совсем от всего, но первый месяц, наверное, самый тяжелый, потому что месяц этот посвящен там, сбору огромного количества анализов, и ничего не происходит. И ты просто каждый день понимаешь, что время уходит, что каждый день трындец. Потом задним числом понятно, что это не так, Но на тот момент у тебя такой, типа, каждый мой день отнимает у меня, ну, то есть завтра может случиться все кошмар, ужас, ничего не происходит, меня не начали лечить. Все. И вот это вот, конечно, самый тяжелый период. Вот. Потом, когда начинается уже лечение, все становится легче, потому что у тебя ощущение, что оно уже начинается лучше. Просто до этого, то есть каждый день ухудшает твою ситуацию, болезнь mm-hmm. прогрессирует, а ты ничего не делаешь. Mm-hmm. Понятно, что без этого месяца нельзя сделать хороший протокол лечения, потому что там, ну, в смысле, раков там десятки тысяч модификаций. Нужно подобрать, как именно у тебя, и в зависимости от этого будет зависеть и лекарство, и протокол. Ну, короче, все будет зависеть от этого. Но это все понимает рациональная часть, которая в этот момент не очень хорошо работает. Вот. А маленький мальчик, который внутри тебя плачет, и маленькая рептилия, которая внутри тебя плачет, они, в общем, про другое.
1: Как поменялись твои взгляды на жизнь в тот момент? Что переоценка чего-то произошла?
2: Слушай, ну, у меня было... То есть, скажем так, я понял, что вот да, то, чем я гордился, что я не хожу, что мне 50 лет, я не хожу по врачам, это глупость, а не доблесть. Вот. Я понял, что я боялся вот этого страшного, что мне кто-нибудь скажет новость, от которой я огорчусь. Вот. Все получилось наоборот. Когда мне сказали эту новость, сказали, что, слушай, тебе повезло, что мы ее сейчас поймали, что это еще не поздно. Вот. И я понял, что это прямо, ну, вот хорошо, когда у тебя в жизни не ты живешь не иллюзиями. Вот. Но, наверное, одна из самых сильных не изменений, а откровений, которое со мной произошло, это когда я уже там еще до операции, но уже после того, как стало понятно, что лечение помогло, и я вот-вот сейчас вот прям все будет хорошо, я написал пост, какое-то значительное количество близких людей ко мне пришли и начали на меня орать, потому что им было за меня страшно. Потому что когда оказывается, я про это вообще я не мог подумать, что признаться в болезни делает тебя уязвимым. То есть в моей голове это не происходило. А дальше случилось два чуда. Первое, это что ко мне пришло какое-то количество достаточно близких знакомых. Нельзя сказать, что прямо друзей-друзей, но близких знакомых, которые начали рассказывать мне в личку, что у них тоже был рак. И это люди, которых я знал десятилетиями. И я не знал этой детали. И когда я начал спрашивать, почему я про это не знал, он говорит, ну зачем про это говорить? И ты понимаешь, и я понял, что если бы вокруг меня больше людей говорили про то, что у них есть рак, я бы раньше пошел проверяться. А вот здесь вот это вот, они боялись этой уязвимости, они боялись, что их могут из-за этого уволить, что их детей будут за это дразнить. Вот это... И я подумал, в каком же ужасном обществе я живу, где... Болезнь — это повод тебя поразить в правах. Ты знаешь, я проходил лечение в израильской клинике, это прям в центре Тель-Авива, вот прям вот в центре-центре большой комплекс Ахиллов. И граница этого больничного комплекса — это там маленький такой сравнительно торговый центр. Ну и торговый центр, там фудкорт. И вот ты представь себе, ты ходишь по фудкорту, а там люди с капельницами ходят. В буквальном смысле этого слова. То есть люди в халатах, ну, в смысле, в такой одежде, не в смысле там какая-то роба есть, а просто вот люди ходят с капельницами, и они с тобой садятся за стол, за вот такой коммунальный, и едят рядом с тобой. Это сцена, которую там в Советском Союзе невозможно себе представить. Вообще невозможно себе представить. Потому что больные люди, они же заразные, с ними за одним столом садиться вообще никогда нельзя. И это настолько вот кастовая история. А здесь вокруг тебя все люди, никто вообще на них не обращает внимания. И, кстати, не он один такой, их тут десятки тех и сотни других. И вообще все сидят спокойно. И вот это для меня было огромным каким-то открытием, что на что я не обращал внимания, насколько в этом месте ты становишься пораженным в правах, если ты признаешь какую-то слабость в себе. И это было для меня, конечно, очень большим открытием. И сколько людей мне потом написали в личку «Спасибо, мы после твоего поста сходили», и нашли серьезные проблемы, и теперь... ну, то есть вот ты просто этим примером спас. Я начал думать, почему люди про это не говорят. И у меня подруга рассказывает, что у нее, близкая подруга, что у нее подруга сейчас борется за жизнь, потому что ее отец вылечился от рака и ничего не сказал родной дочери.
1: Угу.
2: Понимаешь, да? То есть у тебя генетически, ты понимаешь, что твоего ребенка это может аффектить, и ты будешь молчать, и в результате приведется, и это приведет к тому, что твой ребенок может погибнуть просто потому, что ты не сказал, что этот риск существует. Вот этот кошмар в голову поместить было невозможно.
1: Спасибо тебе большое. Мы с тобой посмеялись перед началом записи, что мы с Гошей разговаривали 3,5 часа. Если бы не самолет, на который нужно было бы бежать, я бы еще с радостью сидел бы еще 2 часа разговаривал. Невероятно интересный опыт, невероятно интересно послушать. И знаешь, всегда для меня всегда самое занимательное, как люди, делающие одно дело вместе, с разных сторон видят его по-разному. Это показывает, насколько мир вообще многогранен, насколько мы разные, насколько вот эти вот успешные комбинации, они собираются из абсолютно разных пазлов вообще во всем. И это невероятно интересно. Я для себя огромное количество пользы на самом деле подчеркнул. Спасибо тебе за это.
2: Спасибо огромное.
1: Пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч в эфире.

будете в Кубачи, не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что аталычество – это древний дагестанский обычай, существовавший у многих кавказских народов? В Дагестане он приобрел разные формы. Особенно широкое распространение получил у кумыков, тидоицев, кайтаксов и нагайцев. В одном случае детей отдавали на воспитание в семью родственника из своего тухума в своем же ауле. В другом, напротив, передавали родственнику в семью чужеродного тухума, и тем самым закреплялось родство между двумя тухумами. Название аталычества происходит от тюркского слова «аталык» – «отцовство». Процедура передачи младенца рядовых горцев в дом аталыка была проста. Отец лично отводил сына в дом воспитателя. Аталык-воспитатель о своем ученике должен был заботиться как о родном сыне. Прежде всего, заботиться, чтобы ребенок рос здоровым и трудолюбивым, умел ездить на лошади, владеть оружием, знал Коран, был воспитан в духе горской этики и порядочности. Возвращение сына в семью обставлялось особой торжественностью, где узы родственных отношений между семьей и аталыком становились долговечными.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Многие скептически относятся к книгам по саморазвитию, и не зря. Воды в них примерно столько же, сколько в мировом океане. Каждая из таких книг, как правило, на 10% состоит из дельных советов и на 90% из аргументов. Большую часть времени автор объясняет нам, почему мы должны последовать именно его советам. Так уж устроен человек. Сначала нас нужно убедить, а уж затем склонить к какому-то действию. Давайте соберем воедино те ценные 10% из каждой мотивирующей книги.
2: Если вы контролируете свой ум, вы контролируете свою жизнь.
1: Это основа любой когда-либо написанной книги о достижении успеха. Помнить эту простую истину и следовать ей – задача не из легких, ведь наш ум непостоянен. Он словно капризный ребенок, который ненавидит дисциплину.
2: Возьмите верх над своими мыслями, тогда вы сможете контролировать свои действия.
1: Думать не значит делать. Бездействуя вы ничего не добьетесь. Не дайте пустым рассуждениям увести вас от настоящей цели. Переключите внимание на мысли, которые побуждают вас встать с дивана и начать действовать. Не мечтайте, добивайтесь.
2: Контроль мыслей требует ежедневной практики.
1: Решайте сами, в какой форме будет проходить эта практика. Самовнушение, медитация, ведение дневника, да что угодно. Главное, шаг за шагом переходить на позитивное мышление.
2: Для достижения цели необходимо формировать полезные привычки.
1: Для контроля над своими привычками нужно выработать систему. Сбросить 5 килограммов – это цель. Потреблять менее 1200 килокалорий в день – это система. Прежде всего, определите свою цель. Затем составьте план и ежедневно придерживайтесь его. Ваши привычки определяют ваше будущее, поэтому крайне важно продумать их тщательно.
2: Результат требует времени.
1: Едва ли что-то изменится по мановению волшебной палочки. Но не сдавайтесь. Если вы будете ежедневно идти к своей цели, то через год будете потрясены своими достижениями.
2: Не перекладывайте вину на других.
1: Только вы несете ответственность за свою жизнь. Мы не всегда можем предотвратить несчастье, но в наших силах определять, как оно повлияет на нас. Каждый день жизнь дает нам множество шансов. Перед нами открыты любые пути, стоит только сделать шаг. Не оправдывайтесь, а действуйте.
2: Несите в себе добро.
1: В мире и так много негатива. Не вносите в это и свою лепту. Постарайтесь не срываться на других, даже если у вас был безумно тяжелый день. Вот самые главные идеи из всех книг по саморазвитию. Надеюсь, вам они понравились, и вы примете их к сведению. Пока-пока.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: В Дагестане с января по сентябрь поступления от туристического налога увеличились на 30%, достигнув 37 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном Минтуризме. В ведомстве уточнили, что в аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 28,5 миллионов рублей. Министерство прогнозирует, что по итогам года общая сумма поступлений от турналога достигнет 58 миллионов рублей. Налог был введен в начале прошлого года и действует на территории 25 муниципалитетов, включая 6 городских округов. По данным ведомства, за первые 8 месяцев этого года в регион прибыло 1,3 миллиона туристов, что на 15% меньше, чем за тот же период прошлого года. Снижение турпотока связано с весенними паводками, которые создали неблагоприятный информационный фон, а также с введением режима чрезвычайной ситуации, пояснили в ведомстве. Также отмечается, что летом республику посетили около 900 тысяч туристов.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Проводился международный чемпионат лесорубов, и к финалу осталось только двое рубщиков. Их задача была повалить за определенное время как можно больше деревьев. В 8 часов утра по свистку лесорубы заняли свои позиции. Примерно через час лесоруб под номером 1 услышал, как его соперник на время остановился. Это был шанс его обогнать, и номер 1 удвоил усилия. Через какое-то время по звукам лесоруб услышал, что номер 2 снова решил передохнуть, и тогда первый, наоборот, поднажал еще больше. Так продолжалось целый день, пока лесорубы не услышали сигнал к окончанию соревнования. Каково же было удивление первого лесоруба, когда он узнал, что его соперник срубил за это время гораздо больше деревьев. «Как так могло получиться?» – удивился он. «Каждый час я слышал, что ты на 10 минут прекращал работу. Как ты умудрился нарубить больше древесины, чем я? Это невозможно! Ты же все время останавливался!» «Все очень просто», — ответил второй лесоруб. «Каждый час я действительно останавливался минут на 10, чтобы наточить свой топор».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Северной Корее строго регламентирован и частично отражает особенности политической системы этой страны. Важно помнить, что взаимодействие с представителями Северной Кореи может быть ограничено из-за политических и культурных факторов. Северная Корея является страной с сильной иерархической структурой. Уважение к высшему руководству, включая лидера страны, крайне важно. Проявление уважения к политическим лидерам может включать использование формальных титулов и выражение благоговения. Приветствие в Северной Корее обычно сопровождается поклоном. Важно помнить, что поклон может быть более глубоким в случае общения с высокопоставленными чиновниками. Обращение к собеседникам следует проводить с использованием официальных титулов и обозначений. Это особенно актуально при общении с государственными представителями. Дарение подарков является распространенной практикой в деловой среде Северной Кореи. Подарки могут символизировать уважение и готовность к долгосрочному сотрудничеству. Важно выбирать подарки, которые несут определенный символический смысл. Важно одеваться официально и консервативно. Мужчины предпочитают темные костюмы, а женщины – деловые платья. Избегайте ярких цветов и необычных стилей. В общении важна осторожность и воздержанность в выражении эмоций. Избегайте критики в адрес страны и ее лидеров. Важно поддерживать формальный тон и вежливость. Не стоит забывать, что Северная Корея строго соблюдает законы и правила, и важно уважать их в деловом взаимодействии. Предприятия и предприниматели часто ожидают тщательного соблюдения всех норм и правил.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В иерархии факторов, влияющих на успех, окружающие нас люди занимают особое место. Идеи, эмоции и линии поведения заразительны. Проводя жизнь в компании ленивых, вечно подыскивающих оправдания своей пассивности людей, мы невольно впитываем их жизнебоязненные стратегии. Если же с другой стороны нас окружают мужественные, честные и стремящиеся к мудрости индивидуальности, то наша сущность без сомнения расцветет под их влиянием. Знаменитое фримингемское исследование обнаружило, что риск ожирения человека увеличивается на 57%, если его друг недавно набрал лишний вес. То же самое относится и к семейным парам. Если ваша половинка наела бока, вы последуете ее примеру с вероятностью 37%. Словом, даже самые близкие люди могут делать нас хуже. И я не раз говорил о том, что следует делать в такой ситуации. Изменять свое окружение. Избавляться от влияния людей, с кем вам не по пути, и проводить время с носителями качеств, которые вы бы хотели в себе культивировать. Однако, легче сказать, чем сделать. Конечно, если вашей целью является заработок денег, гонка за социальным статусом, развлечение в веселой компании и комфортная жизнь, скорее всего, вы с легкостью найдете людей, разделяющих ваши цели. Но если вы хотите развить характер, нащупать собственные границы и сформировать жизнь, наполненную смыслом, то встретить даже одного друга с похожими ценностями будет очень трудно. Большую часть времени вы будете вынуждены проводить среди тех, кто вас не понимает. Немногие из нас могут выбирать окружение и свободно назначать исключительно тех людей, кто близок к нашей сущности. Так как сохранить стойкость? Как, будучи в длительном поиске родственной души, несмотря на пагубное влияние своего окружения, не забыть, кем ты являешься? Для начала нужно очень хорошо понять, кем ты, собственно, являешься. К сожалению, нельзя просто однажды проснуться и решить, что ты за человек. Индивидуальность гравируется со временем, личность рождается в действии, поэтому проводите больше времени в творчестве, размышлении и самовыражении. Это значительно укрепит ваше понимание самого себя и даст мощный фундамент, на котором можно стоять, не опасаясь внешнего давления. Чем больше вы фокусируетесь на деле, которое ценно само по себе, и чем лучше вы становитесь в таком деле, тем крепче станет ваша связь с собственной сущностью. Проблема многих людей заключается в том, что они не считают нужным овладевать каким-то ремеслом по-настоящему, становиться в нем мастером, оттачивать свои навыки. Вместо этого они тратят большую часть своего времени, объясняя, что их ситуация уникальна, что плохое государство, экономика, институт, семья и друзья не позволяют им проявлять собственный потенциал. Но несмотря на то, что другие люди действительно могут сделать нашу жизнь более трудной, в конце концов, только наши решения и действия, либо их отсутствие, по-настоящему определяют то, кем мы станем. Если бы вы хотя бы на кусочек дня стали приглушать назойливый шум своего окружения и стали бы посвящать его систематическому развитию собственных навыков, то вскоре заметили бы, что власть окружения ослабляет свою хватку, и что вы со все большей легкостью можете прогрессировать под его давлением. Вместе с новоприобретенной преданностью своему делу, нам следует по-другому начать смотреть на окружающих. Попробуйте воспринимать людей как факты, так словно они являются неодушевленными объектами внешнего мира. Проблема в том, что мы непрерывно осуждаем других людей, хотим, чтобы они стали теми, кем не являются. Нам бы хотелось, чтобы они думали и действовали определенным образом, зачастую так, как мы думаем и действуем. А поскольку этого никогда не происходит, мы находимся в состоянии постоянного напряжения. Вместо этого смотрите на человека как на феномен настолько нейтральный, насколько нейтральна комета или дерево в лесу. Это, однако, не значит, что к ним следует относиться холодно или непонимающе. Наоборот, пробуйте понимать их по-настоящему и принимать такими, какие они есть, с их несовершенствами и недостатками, так словно они работают по объективным законам природы, как ветер или солнечный свет. Не только ваши близкие будут вам благодарны за такое принятие, но и вы освободитесь от грузного бремени, что тащили раньше. Вам больше не придется бесконечно изменять свое окружение. Если вы последуете этим советам, то есть будете систематически посвящать себя своему делу и начнете смотреть людей больше как на факты окружающей реальности, то вскоре в вас образуется целостность и крепость, что сама по себе притягивает нужных людей. Такая трансформация – это процесс преданного внимания к себе, требующий гигантской честности с собой и неубиваемой упрямости. Но оно того стоит. Как писал Чехов в своем письме издательству, напишите, как молодой человек, воспитанный на чиноподчинении, целовании рук, поклонении чужим мыслям и лицемерии, выдавливает из себя по каплям раба, и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящее, человеческое. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

будете в Махачкале, не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район. В период Великой Отечественной войны на фронт ушли 960 человек, а вернулись 520. Унцукулец, летчик-истребитель Абдул-Саттар Абдуллаев повторил подвиг Гастелло и направил свой горящий самолет на военный корабль фашистов. На средства и украшения, собранные тружениками района, была построена танковая колонна имени имама Шамиля и эскадрилья имени Махачада Хадаева. Унцукуль – центр производства художественных деревянных изделий, главным образом из кизила, с насечкой серебра или мельхиора. Промысел сложился еще в первой половине 19 века. Это очень редкая разновидность художественного ремесла. Относительно других видов декоративно-прикладного искусства Дагестана, этот промысел возник недавно, около 200 лет назад. Для раннего периода творчества унцукульских мастеров характерно изготовление ручек, нагаек, тростей и стеков. Позднее изготавливались курительные трубки и палки. Произведения унцукульских мастеров неоднократно отмечались премиями на региональных, всероссийских и 30 международных выставках. Еще в 1937 году в Париже на международной выставке изделия унцукульских мастеров заняли первое место и получили гран-при.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Почему у одних получается, а у других нет? Потому что, ну, это же ремесло, да, и этому можно научиться, а можно не научиться. Кто-то хорошо делает, а кто-то плохо. Но основное — это продажи. Мы научились продавать. Причем мы учились продавать все больше и больше чеком. То есть основной же челлендж в агентстве, в любом, это чек поднимать. Угу. Ты же не сегодня сейчас сказал про 10 тысяч рублей.
2: Да, не, я просто помню свою боль, то, что у нас была история, что мы как бы вначале начали работать с мелким бизнесом, потом в какой-то момент у нас было там 30 клиентов, которые платят по 10 тысяч рублей, ты сидишь и не понимаешь, что с этим делать, потому что у тебя гигантское такое колесо операционки и зеро на балансе. Да.
1: Но основная, ты пытаешься поднять чек все время. Это ничем не отличается, кстати, от ресторана. Вот попробуй продать лосось за 500 рублей, а похоже, за 5 тысяч продать.
2: Ну, это нужно весь ресторан менять.
1: Да и вот не факт. А лосось-то одинаковый, по большому счету. Ну хорошо, фиг с ним, с лососем. Стакан кваса. Почему в одном месте он стоит одну, в другом другую? Умение продавать дороже. И мы как-то с первого же дня поняли... А мы, у нас выбора не было. Мы продавали ниже себестоимости. У нас была пирамидальная конструкция. Мы продавали сайт за $200, но сделать его стоило 400. Поэтому, чтобы его доделать, надо было кому-то продать сайт за 400. Он оплачивал разработку предыдущего сайта. А в этот момент мы продавали кому-то уже за 800. И мы от безысходности должны были все время поднимать чек. И в какой-то момент мы, я помню, подобрались к чеку $15 тысяч за сайт. И я решил остановиться. Мне показалось, это уникальная рыночная ситуация. Никто не делает сайт за $15. Есть огромная армия тех, кто делает за 500 тысяч. Есть те, кто делает за 100. Никто делает за 15. И я помню, долго-долго рубился в эту цифру. И выяснилось, что никто не покупает сайты за $15. Там рынка нет вообще. И мы быстро пошли вверх, быстро подняли чек. Это умение продавать. Умение продавать, умение объяснить, почему у тебя стоит купить сайт в два раза дороже, чем у соседа. Не так тривиально, как кажется на самом деле. И ты ищешь слова, ты учишься это делать, ты по-другому начинаешь продавать. И, кстати, когда ты продаешь сайт за $1 миллион, он от сайта за 100 тысяч вообще ничем уже как сайт не отличается. Ты вообще уже продаешь совершенно другие вещи. Ты продаешь менеджмент, риски, предсказуемость, 100%. Другие ценности продаешь. Это умение продавать и ничего больше.
2: Ты прям такой пропагандист продаж, прикольно. А по поводу, кстати, формирования некого капитала, не денежного, а вот какого-то другого через агентство, полностью подтверждаю, у меня вот ровно такая же история была. У нас в агентстве, ну, мы там много чего пробовали, но в какой-то момент мы тоже научились работать с более-менее крупными клиентами. Я помню, что у меня первая идея у нас с партнером какая была, что нам нужно заполучить кого-то большого, кто создаст операционный ноль. То есть, условно...
1: У нас такая же была идея.
2: То есть, человек, который будет постоянно нам платить за какие-то услуги, на эти деньги мы сможем нанять постоянную команду, которая будет 40% времени занята, и 60% останется для других клиентов. Для нас тогда таким клиентом стала компания Transaira, которая, по сути, вот, ну, такой, знаешь, первый наш большой клиент, который создал операционный ноль, и реально мы собрали там 15 человек команду, у которых было гора свободного времени, и все, и мы такие, о, теперь мы, кажись, можем что-то делать. Это дало огромный буст и как бы создало, по сути. Мне кажется, в агентстве это вот единственная вообще такая правильная стратегия.
1: У тебя капитал состоит из трех частей. Из денег, из людей, ресурсов и из знаний. И на самом деле все эти три части абсолютно равнозначны, и твоя будущая инвестиция будет складываться из произведения этих трех частей. Я помню, когда мы начинали делать SaaS, не самая лучшая идея на самом деле, но я своим ребятам говорил, ну смотрите, вот если завтра мы решим сделать ресторан, скорее всего, получится не очень. Это будет в 10 раз хуже и в 10 раз дороже, чем если это делает Новиков. Но если Новиков решит делать SaaS, у него будет 10 раз дороже и в 10 раз хуже, чем у нас. Потому что есть деньги, они умножаются на твои ресурсы и умножаются на твои компетенции. И денег у нас мало, а у нас есть разработчики, и у нас есть определенные знания. Поэтому мы так или иначе должны начинать новый бизнес с использованием этих ресурсов и наших компетенций. Потому что денег у нас не так уж много. И поэтому, собственно, следующий бизнес логично вытекал из предыдущего, это был софт, а не ресторан.
2: Да, и вот тут на самом деле прям такой тонкий и очень интересный момент. Я знаю, что когда вы решили перейти как бы от Qsoft к AMA, что это было не совсем так линейно, что вы запустили то ли 4, то ли 5 разных гипотез, 5 раз, там, мессенджер, виджеты, CRM.
1: Мессенджера не было, но не суть. Там было 5 маленьких микросервисов,
2: да,
1: для бизнеса. Да.
2: Виджет, CRM, конструктор сайтов, что такое, да, но да, не да. суть.
1: Не суть.
2: А сейчас очень многие тоже ребята, которые смотрят, и в том числе смотрят на AMA, думают, какой классный продукт, и как бы и удалось и долю продать, и вообще все растет много лет, и ищут какие-то идеи, и все ищут идею на миллиард.
1: Угу.
2: И как бы всем хочется начать заниматься чем-то большим, классным, перспективным, ноу-хау, вот что-то, что-то, вот знаешь, такое угу. большое, на что можно будет посвятить много лет. И при этом как бы зачастую сложно находить идеи, потому что есть линейные какие-то бизнесы, как там, не знаю, они меняются, знаешь, каждые 3-4 года, там, в мое время, я точно помню, там были агентства делал каждый, просто первый, мне кажется, каждый второй, потом там кто-нибудь там делал еще что-то и так далее. Сейчас там, я не знаю, все на ВБ торгуют или там курсы продают. Вот. У вас при этом удалось через какую-то достаточно быструю череду вот этих экспериментов найти перспективное направление. Вот у меня к тебе возникает вопрос. Как вы вообще вот принимали решение, что это самый правильный путь? Был ли у вас какой-то, знаешь, как мозгоштурм? Я вот с Лешей Колесником общался, который Рокетбанк, кухня на районе, и он говорит, вот они когда там Рокет создавали, они там сидели, реально штурмили 3 месяца в закрытом помещении, пытались придумать идеи, и ничего не могли родить, и в конце таки, ладно, давайте банк попробуем сделать. То есть вот так это было как бы. У вас другая, вы запустили 5 проектов, они пошли, этот пошел лучше всех, вуаля. Довольно просто звучит.
1: Звучит.
2: Да, звучит. Расскажи, как было на самом деле, и как какие вот внутренние
1: Первое.
2: Процессы происходили.
1: Когда ты маленький, ты должен найти тему, которая маленькая, но перспективная. Все очень просто. Ты не можешь в 2009 году запустить поиск. Даже тебе кажется, что поиск — это перспективно, у тебя просто нет таких денег.
2: Точка входа, порог, да, очень высокий.
1: Да. В то же время тебе нет смысла запускать видеопрокат, они уже умерли. Да? То есть тебе нужно найти какую-то тему, которая маленькая сейчас, но будет большая потом. Для того, чтобы найти такую тему, тебе нужно понимать тренды. А куда все идет? И на самом деле с этим самая большая проблема. Ты ни хрена не понимаешь тренды. И ретроспективно...
2: Ты понимаешь тренд, когда он уже случился.
1: Да, да. Ретроспективно думаешь, блин, да это же было очевидно. Я очень хорошо вспоминаю свои впечатления в видеопрокате в 2002 году. Не было очевидно, что они умрут. Да, казалось, что видеокассеты уступят месту DVD. Но тебе казалось, ну, идея отдыха, она же такая очевидная. Люди точно будут смотреть фильмы, никуда это не денется. Это самый дешевый... Вот... Каждый день ты видишь, как люди приходят в твой видеопрокат, берут кассеты и уходят, и на следующий день возвращаются. Да, вчера пришло 40, сегодня 39, завтра 38. Ну, это просто мы плохо работали. Тренды очень плохо видны в моменте. Более того, если ты профессионал, ты еще хуже их видишь. Потому что ты заложник легаси, видения рынка. Ни хера непонятно. Попробуй сейчас прогнозировать тренды. Но ты посмотришь...
2: Я постоянно пытаюсь, это очень сложно.
1: Да, но ты посмотришь на 5 лет назад, и я тебе скажу там... Более того, даже когда тренды абсолютно очевидны, они могут не взлетать десятилетиями. Например, доставка еды.
2: Утконос, мне нравится, это тоже пример, да. Я знаю, что тебе тоже нравится. Это вообще безумие, там просто для тех, кто не знает, там ребята 15 лет...
1: При
2: поддержке
1: Лужкова.
2: В миллиарды вливали, и в итоге в тот момент, когда рынок развернулся...
1: Хотя, казалось бы,
2: просто
1: что может быть тупее, чем носить жидкость из магазина?
2: Да вообще, ну...
1: Мы несем сумки, и 90% вес состоит из воды, молока, какой-то жидкости.
2: Угу.
1: Они абсолютно стандартные. Зачем мы носим жидкости на своем горбу из магазина, непонятно. Но ты знаешь, и вот сейчас после пандемии казалось, что все, доставка победила, а нифига, магазины опять ожили. Паттерн потребления очень сильный. То есть угадать тренд очень тяжело. Разглядеть тренд очень тяжело, очень тяжело. Казус профессионала – это сильная штука. И мы тогда увидели один маленький, но очень сильный тренд. Мы его увидели, может быть, даже потому, что были клиенты, которые, например, так говорили. Он назывался «Облака», причем он даже назывался «Браузер». Дело в том, что в мире 2005 года все программы ставились на компьютер.
2: Софты, да, были.
1: Все надо было ставить. А потом появились браузеры, которые позволяли делать софт из браузера, и что-то как-то стало понятно, что сайты, которые мы делали, становятся уже похожи на программы. Это уже не сайты, это уже какие-то программы. И вообще программы в облаке, и вот эти вот облачные программы. И стало понятно, что это будет набирать силу. Причем мы были умны в тот момент, потому что мы стали... Почему это будет набирать силу? Почему сила привычки не победит? Вот как я тоже сказал про магазин, да? А магазины не умерли, доставка не победила магазина, люди носят воду.
2: Угу.
1: Почему они носят воду? Сила привычки. То есть должно быть какое-то фундаментальное изменение, которое переломит паттерн. И вот это фундаментальное изменение, это был, что менялся покупатель софта. До 2005 года работник в компании не мог купить никакой софт. Это делала компания. Потому что она решала, что можно поставить на компьютер, а что нельзя. А когда появилось облако и браузер, софт стали покупать другие люди и по-другому.
2: Угу. Менеджеры, да, под себя?
1: Обычные менеджеры стали лезть в интернет, где-то регаться и начинать пользоваться Trello. Еще это называлось внедрение снизу. И вот эту революцию мы и разглядели. И нам стало понятно, что эту лавину ничем не остановить. Почему? Видишь, какое сложное рассуждение.
2: Не, классно вообще, супер.
1: Потому что, когда софт продавался компаниям, он страшно деградировал по качеству. Почему? Потому что кто-то покупал и не пользовался.
2: Классно. У меня был такой случай в 2016 году, мне кажется, в Телеграме у нас тоже изначально был софт, то есть ты должен был прям скачать файл на комп себе, поставить его и так далее, причем он не был изначально для Mac, он был только для винды, и люди, которые нами пользуются, они реально покупали себе ноуты отдельно, чтобы поставить. Ну вот, и мы в 2015-2016 году решили двигаться на мировой рынок, и я поехал в Калифорнию на пару месяцев, как раз, знаешь, пощупать вообще, посмотреть, пообщаться и так далее. И я приезжаю, у меня там встреча, мне там говорят, ну тут что-то интерфейс не то, тут что-то то, ну то есть такое, знаешь, вилами по воде, то есть вроде бы все да, но так не, я понимаю, что это не геймченджеры, короче. И уже вот финальный день у меня перед отлетом, я там провел что-то месяц, наверное, я встречаюсь со своим там товарищем будущим, с Андрей Коновалов зовут чувака. Короче, вот. И я ему показываю прогу, он говорит, ну дай мне ссылку, типа. Мы сидим с ним в кофейне, он говорит, дай ссылку, я прям так зайду. Я ему даю ссылку, говорю, что мне скачать надо, типа? Он говорит, ты прикалываешься? Он говорит, в Штатах скачать какой-то файл на комп? Он говорит, так тут же вирусы, типа, бродят, там люди вообще не будут себе ставить никогда ничего. Если, он говорит, только это не какие-то супер-мега-гики, которым реально нужен какой-то мега-софт, обычный юзер ничего не будет ставить себе на комп. Он говорит, я не буду себе ставить на комп, типа, делаю облачную версию, приходи. И у меня, представляешь, прям... Пуф. То есть это сильно позже, чем у тебя произошло, но это вот был 16-й год. И я приехал, говорю партнерам, чуваки... Нам нужно это, если это в Штатах сейчас так, в России будет то же самое. И мы сделали, и это огромный бустер нам тогда дало.
1: Все упирается в паттерн потребления.
2: Да,
1: вернусь.
2: Да.
1: Вот вчера смотрел интервью с Либерманами, мы с ними лично знакомы.
2: Я тоже смотрел.
1: Хорошие ребята, очень мне нравятся. И они рассказывали успех Снэпчата. И они говорили про то, в чем секрет Снэпчата. И они же про это говорили. Они говорили, вы, старички, по-другому фотографируете.
2: Угу.
1: У вас другой паттерн потребления фотографий. А у молодежи на них фотография другой, и паттерн потребления фотографий другой. И ты старичков не переучишь. Вообще нет ничего глупее, чем пытаться поменять паттерны потребления. Это почти невозможно. Это очень тяжело. Поэтому тебе нужно найти нового потребителя с новым паттерном потребления и продавать ему.
2: То, что ему нужно. Я знаю, что вы, опять же, не рассказываете цифры, но тем не менее, давай в порядке поиграем. Оценка была на момент покупки порядка 2 миллиардов рублей. Это похоже на правду?
1: Слушай, ну, смысла играть большой в цифры нет. Порядки.
2: Порядки.
1: Нули? Похоже.
2: Нет.
1: Это же порядки. Неважно, все же деньги относительные, понимаешь? Важно, что для тебя это была большая сумма или небольшая.
2: Для тебя это была большая сумма?
1: Ты знаешь...
2: Учитывая то, что ты один из четырех партнеров.
1: Для меня не сказать, что это была драматически большая цифра. Я всем рассказываю, что я не потратил ни одного... Там же был кэш-аут и кэш-ин. В основном, ну, российский кэш-аут, западный кэш-ин. Я ни одного рубля не потратил. Вообще ни одного.
2: А что ты сделал с деньгами?
1: Они так и лежат.
2: Просто на счету где-то?
1: Да. Это на тот момент там Amsterdam была уже прибыльной компанией.
2: Угу.
1: Прибыльность росла. С каждым годом становилось все больше, больше и больше. И вот я не потратил ни одного рубля.
2: У меня, знаешь, интересная в голове такая история, что ты рассказываешь про то, что, ну, примеры с сумками приводишь, при этом и кейсы с Мерседесом, СЛом и с Майбахом, да, что как бы...
1: Я не аскет.
2: Вот, да, и при этом говоришь, не потратил ни одного
1: рубля. Не потому что я аскет, а потому что мне просто не надо, мне хватало денег... прибыли просто.
2: Интересно, у меня, знаешь, разрушается немножко образ, перестраивается, точнее, потому что я, так, увидев тебя, я бы сказал, аскет, вот реально человек, который такой, знаешь, как вот, как Андрей Кривенко, вот он такой, знаешь, типа, Деньги не нужны. Отказ.
1: Не, мне нужны. Я вот сейчас яхтами увлекся. Мне очень нужны деньги. Нет, я не аскет. У меня неплохие квартиры. У меня 4 машины. Я, в общем...
2: Какие у тебя машины?
1: У меня вот Maybach, чтобы ездить с водителем. Range Rover, чтобы ездить с семьей. SL как кабриолет. И еще один кабриолет, чтобы у жены был свой кабриолет.
2: Ну,
1: у нас у каждого по кабриолету.
2: На основании этого делаем выводы, что кейс Ami CRM успешный кейс.
1: Не, я к тому, что...
2: Понимание обычного человека.
1: Ну, просто у меня комплект. У меня лучший джип, лучший лимузин и лучший кабриолет.
2: Классно.
1: Я как автомобилист, я так это...
2: Но понял, про сделку понял. Тем не менее, если бы сейчас вернулся бы назад, сделал бы эту сделку или не сделал?
1: Ты понимаешь, еще раз... Ну, нельзя так сослагательно. Вопрос в другом. Добились бы мы этого результата без этой сделки? Не факт. Почему еще? Потому что 100%. Очень важно, чтобы все партнеры испытали сытость, чтобы рисковать. И мы потом много рисковали. Все эти ивенты, большие инвестиции в Amacon, в тот же Global. И я не уверен, что мы так бы спокойно рисковали, если бы не все не насытились и не закрыли свои базовые финансовые потребности.
2: Понял. У меня есть такой вопрос по поводу твоих взаимоотношений с Борисом Нуралиевым. Я читал какую-то старую статью, какую-то ЖЖ, мне кажется, вообще где-то на каком-то очень древнем сайте, и там как раз был пример про сделку, что когда вы там оформляли сделку, что там тебя спрашивали про отношения, и там такая фраза, цитата, что я понял, какой Борис человек или там партнер, потому что вот когда мы были там у нотариуса,

0: выйти из какой-то зоны комфорта, поднапрячься, подпрогнуться или что-то в этом духе. 1С в лице Нуралиева – суперкомфортный партнер, должен это признать. Наверное, один из лучших вариантов в части комфорта. То есть вообще никак не лезут, не напрягают, ничего. Это одна из... У нас же были разные предложения. У нас были предложения, например, от Mail.ru.
1: Да, да, знаю.
0: И мы очень осознанно выбрали 1С как раз за вот эту их репутацию. Потому что когда ты идешь на такую сделку, 50%, это же тебе потом с ними жить.
1: Да, да, понятно.
0: Да, и на самом деле вот это реноме и вот эта вот репутация, которую я слышал от предыдущих их партнеров, она сыграла важную роль.
1: А в чем пример с кепкой-то? Вот в чем где там? Или это какая-то вообще выдуманная?
0: Ну, что типа тебя вообще не напрягают, как бы.
1: Ты, да. Что тебя не напрягают, я понял.
0: Делай, что хочешь.
1: Понял, хорошая идея. Знаю, что ты не читаешь почти книг. При этом, говоря с тобой, у тебя очень широкий взгляд вообще на мир и куча информации и так далее. И про обучение мы с тобой вначале говорили. Тоже такая, микс был из двоечника и человек, который довольно хорошо учится. Расскажи, пожалуйста, во-первых, почему не читаешь книг? Потому что очень многие люди, наоборот, говорят, что это типа мега вообще источник информации, вдохновения. И зачем изобретать велосипед, если уже все описано до тебя?
0: Угу.
1: Давай начнем с этого.
0: Во-первых, есть художественная литература и художественные произведения, как я уже сказал, я никаких художественных не потребляю.
1: Это еще до того момента, как камеры включили, да, ты сказал, что ты вообще ничего не сможешь, ни мультики, ни фильмы, ничего
0: я
1: художественного.
0: Я не потребляю никакого художественного контента. Ни кино, ни мультфильмов, ни фильмов, ничего. Мне это почему-то очень не нравится. Ну, потому что я считаю, что это не настоящая жизнь. Это жизнь глазами автора.
1: Угу.
0: Меня настоящая жизнь увлекает намного больше. Это первое, почему я не читаю какую-то художественную литературу. Что касается всякой деловой литературы, там, или книг про бизнес, или, не знаю, энциклопедии британской. Мне кажется, роль книг сильно переоценена. У нас есть некий карго-культ перед книгами, что вот знание, упакованное в книгу, это особенный вид знания.
1: Угу.
0: А вот знание, прочитанное в интернете, это так, жвачка. И это, кстати, обесценило литературу последние десятилетия. Потому что любую херню, упакованную в книгу, сразу преподносят как великое знание всего человечества. И последнюю современную литературу, кстати, тяжело, потому что там, как говорят Лебедев, 1% раствор смысла, то есть там две идеи, размазанные на 200 страниц.
1: Угу.
0: 5 раз к ним подходим, 20 раз от них отходим. Мне это тяжело дается. У книг есть предназначение, когда мысль сложная и требует длинного обоснования. Действительно, тогда книга хороший форм-фактор и удачный носитель. Такой long read.
1: Uh-huh.
0: Но таких книг последние лет 40, мне кажется, не производят, потому что индустрия книжная тоже пошла специфическим путем. Я читаю много. Я книг не читаю. Я с утра до вечера что-то читаю.
1: Uh-huh.
0: То есть основной вид контента, который я потребляю, это текст. Просто я очень много читаю в интернете. Книг не читаю. Форм-фактор мне этот не нравится. Неудобный. Потому что, мне кажется, слишком много подводок-отводок. Размазано очень. Неудобно.
1: Понял. Тогда вопрос еще про обучение. MBA, тренинги, курсы, еще что-то. Как вообще относишься ко всему этому?
0: Я люблю учиться. И мне нравится осваивать какие-то новые навыки, знания, там... что-то новое, я очень увлекающийся. То есть вот если, например, я вдруг увлекся, не знаю, там, фондовым рынком, я пока не прокачаюсь на 100%, не успокоюсь. Я буду читать, я буду изучать, я буду погружаться на все 1000%, но я буду это делать сам. Мне не нужен преподаватель для этого. Мне достаточно интернета. И я просто не испытываю потребность в преподавателе.
1: Это такой важный навык... Умение искать и обрабатывать информацию. Вообще,
0: да,
1: целом.
0: Но просто вот у меня нет потребности преподавателя. Я замечательно справляюсь. В интернете все есть. Вся информация нужная мне есть. Она очень в любом удобном формате. Хочешь видео, хочешь аудио, хочешь текст, хочешь коротко, хочешь длинно, хочешь по 5 раз одно и то же. И поэтому вот просто нет нужды. А преподаватели очень медленные. Я вот тут недавно учился лодками управлять. Блин, преподаватель это очень долго, нудно
1: X2
0: и медленно.
1: Хочется.
0: Да, хочется X2. Там появляется какой-то личный компонент, там что-то какое-то надо с этим преподавателем какие-то вот эти пляски плясать, его это рего чесать. И вот как-то мне не нравится с преподавателем, я не чувствую такой потребности.
1: Понял. К чему хочется прийти вообще в жизни, в бизнесе

0: через 20 лет, через 15 лет.
1: Посмотри, что за углом. Основной драйвер — любопытство. Вот есть какая-то жизнь, которая прожита. Окей, это интересно. Интересно прожить какую-то еще другую жизнь в том числе. С другими масштабами. Это как это относится ко всему. К доходу, к размеру бизнеса, к каким-то новым увлечениям. Просто любопытство.
0: Очень круто. Спасибо тебе большое. Спасибо, что пришел. Я уверен, что мега полезно. Ребятки, увидимся. Всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: В половине российских мегаполисов зафиксировано уменьшение количества магазинов, предлагающих товары для дома. Явление может быть вызвано жесткой конкуренцией между офлайн-ритейлом и маркетплейсами, снижением посещаемости торговых центров, а также сокращением расходов потребителей на непродовольственные товары. Директор по стратегическому развитию сети «Магазин магазинов» Вячеслав Кацегоров связывает уменьшение числа точек продаж товаров для дома с падением расходов в этой категории. По его словам, потребители стали тратить на мебель и интерьерные товары на 7% меньше по сравнению с прошлым годом. По данным Сбериндекса, с 28 сентября по 4 октября расходы на товары для дома снизились почти на 6% по сравнению с предыдущей неделей. Аналитики платформы OFD отмечают, что сейчас покупатели предпочитают тратить деньги на повседневные предметы, которые используют регулярно, но сокращают расходы на декор и товары для хранения. При этом средний чек по всем категориям товаров остается ниже уровня годовой инфляции и составляет от 2 до 6%.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».